Владимир Цысок и Ивана Лев, родители Квитки Цысок, познакомились в тяжелые годы Второй мировой войны. В 1944 году они поженились. Скрывались на Западной Украине от отступающих немецких войск. А потом попали в лагерь перемещенных лиц в немецком городе Байрот. Там же у Владимира и Иваны родилась первая дочь Мария. В США семья перебралась в 1949 году, где Владимир Цысок стал соорганизатором и преподавателем в Украинском музыкальном институте в Нью-Йорке. 4 апреля 1953 года в семье Цысоков появилась вторая дочь, которую назвали Квиткой. Отец Квитки был львовским скрипачом. Он виртуозно играл на скрипке. В свое время окончил Львовскую консерваторию, поэтому Квитка начала заниматься музыкой уже с 4-летнего возраста. В детстве ей хотелось, подобно отцу, стать профессиональной скрипачкой. Но тяга к пению повернула судьбу девочки в другое русло. Юность Квитки Цысок прошла в привычной для украинской эмигрантской семьи атмосфере. По будням она училась в обычной американской школе, а на выходных отправлялась в школу украиноведения, куда ее записали родители, чтобы сохранять связь с родиной и украинскими традициями. К слову, в семье Цысоков всегда говорили на украинском языке и чтили обычаи своего народа. Кроме того, большинство детей украинских иммигрантов старались попасть в юношеские пластунские организации. И какой бы доход ни имела семья, делом чести было отложить деньги на летний лагерь для ребенка. Не было исключением и семья Цысоков. В школе Квитку приглашали солировать в различные группы. Конечно, начинала она с исполнения кантри, джаза, ведь это была американская школа. Аккомпанировала юной Квитке старшая сестра Мария, которая позже стала знаменитой пианисткой. Она была руководителем консерватории в Сан-Франциско и давала мастер-классы в знаменитом Карнеги-холле. Лето 1971 года Квитка провела в Бельгии на семинаре «Европейская опера», выиграв стипендию на стажировку в Генской консерватории. Там ей посчастливилось изучать оперное пение рядом со звездами Нью-Йоркской «Метрополитен-опера». Она даже пела в постановке Риголетто Джузеппе Верди. Это дало возможность начинающей певице непосредственно наблюдать за профессионалами высшей пробы. По итогам стажировки состоялось сольное выступление Квитки Цысок, на котором она получила похвальные отзывы мастеров оперной сцены. Вернувшись в Нью-Йорк, Квитка продолжила обучение в Маннес колледже по классу скрипки. Но, в конце концов, вокальное искусство перевесило, и в следующем году она перешла в класс академического пения.

что унаследовала от него виртуозную технику, но всегда мечтала петь, поэтому чувствует вину перед отцом за то, что бросила скрипку. Квитке с легкостью давался любой музыкальный жанр. Она имела уникальное колоратурное сопрано и училась вокалу у преподавателя Себастьяна Энгельберга, хранителя традиционной венской оперы. К тому же Квитка умела петь так называемым «белым голосом». Это своеобразная манера женского фольклорного пения, которая распространена в карпатских селах. Позже Квитка Цисок записала несколько песен в этой исполнительской манере. Еще во время учебы Квитка Цисок придумала себе псевдоним Кейси, как производная от инициалов Кейси. В 1971 году от инсульта умирает отец Владимир Цисок, и Квитка была вынуждена зарабатывать себе на жизнь.

молодая певица выступала в клубах Нью-Йорка и постоянно раздавала свои записи рекламным агентам и продюсерам. Подрабатывала записями на радио «Свобода», и в конце концов это стало приносить результаты. Она свернула с оперной стези и отчаянно ворвалась в рекламный бизнес, где ее ждала настоящая слава. Кейси регулярно приглашали в коммерческие проекты. Она стала звездой диджеев. Ее голосом пели многие герои рекламных роликов. С помощью утонченного пения Квитки Цисек создавали себе имидж и поднимали продажи всемирно известные корпорации. Кейси, которая начинала свой творческий путь с оперного пения, со временем превратилась в обладательницу одного из самых узнаваемых в эфире голосов. Много лет она была бессменным исполнителем джинглов лидера автомобилестроения компании Ford. Вскоре Квитка стала одной из самых высокооплачиваемых певиц в рекламном бизнесе.

жизни Квитки Цисек стал 1977 год, когда на экраны вышел американский фильм «Ты осветила жизнь мою». Одноименную песню «You Light Up My Life» в киноленте исполнила Кейси Цисек. Композиция мгновенно стала хитом и получила в следующем году премии «Оскар» и «Золотой глобус». Также была номинована на награду Грэмми в категории «Песня года». Казалось бы, невозможно представить себе лучшего старта для вокальной карьеры. Но после выхода фильма случилось непредвиденное. В обход Квитки Цисек эту же песню записала дочь известного поп-певца Пэта Буна, Дебби Бун. Именно эта запись легкой руки Буна оказалась в ротации радиостанций. Сингл взлетел на первую строчку хит-парада. Все лавры достались Дебби. Квитка пыталась в суде добиться справедливости, но безуспешно.

ни было, но шоу-бизнес уже не мог обойтись без ее голоса. Сисек наперебой приглашали для записи американских джазовых, популярных и рок-композиций. Она помогала таким поп- и рок-певцам, как Роберта Флэк, Майкл Болтон, Карли Саймон, а также великому аранжировщику и продюсеру Квинси Джонсу, который открыл миру Майкла Джексона. Кстати, с будущим королем поп-музыки Квитка Сисек частенько пела в хоре.

0: души после рекламной паузы.
1: Oceanfront views, great amenities.
2: Planning our next vacation?
1: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
2: Find anything good?
1: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
2: It has great rehab, right?
1: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
2: Perfect.
3: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
4: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
5: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
0: Мелодии украинской души. В душе Квітка Цісик всегда оставалась украинкой и чувствовала потребность что-то делать для своей этнической родины. Всем знакомым продюсерам она постоянно твердила о том, насколько мелодична украинская музыка и какой певучий ее народ. К сожалению, браться за продюсирование украиноязычного альбома никто не хотел. Тогда Квітка поняла, что должна сама, во что бы то ни стало, реализовать этот проект. И не для своих родных или знакомых, для украинцев всего мира, которых жизнь разбросала по разным континентам. Квітка Цісик мечтала, чтобы о ней услышали и в Украине. Но тогда о ее песнях в Советском Союзе не могло быть и речи. Хотя она ненадолго приезжала с матерью к родственникам в Украину в 1983 году.

двух украиноязычных альбомов Квітка Цісик обязана двум своим мужьям, которые были музыкантами. Первым ее супругом стал композитор-аранжировщик Джек Корнер. Он знал об Украине только со слов Квітки. Квітка переводила каждую песню, чтобы он понял и почувствовал их смысл. И Джеку удалось сделать пластинку «Квітка» или «Songs of Ukraine» максимально аутентичной.

Между этими двумя событиями в личной жизни певицы произошли перемены. В 1983 году ее вторым мужем стал инженер звукозаписи Эдвард Ракович. Он поддержал идею Квитки выпустить еще один альбом, невзирая на то, что заранее знал о его финансовой бесперспективности. Спонсоров для записи диска не нашлось, и тогда Квитка и Эдвард вложили в этот проект свои 200 тысяч долларов. Они собрали для работы 40 лучших студийных инструменталистов Нью-Йорка. Партию на рояле исполняла Мария Цисик. Эпиграфом к этому альбому стали слова: «Этот сборник песен – желание моего украинского сердца вплести радостные нотки в растрепанное жизнью полотно, на котором вышита судьба нашего народа». Квитка не раз повторяла, что оба альбома не были бизнес-проектами. Наоборот, это скорее семейное дело. Подарок для всех украинцев, музыка для души и дань памяти о своих корнях.

Квитка Цисек жила с Эдвардом в центре Нью-Йорка. У него была своя студия звукозаписи, на которой записывались известные музыканты. В семье родился сын, которого назвали Эдвардом Владимиром. Квитка всегда пела ему перед сном украинские колыбельные и разговаривала с ним на родном языке.

Она обожала конные прогулки за городом и быструю езду на спортивном Ягуаре. Этой машине певица никогда не изменяла, хотя могла себе позволить ездить на последних моделях Ford. Компания Ford дарила ей каждую новую модель. А потом Квитка узнала о страшном диагнозе – раке груди. Она изо всех сил боролась с болезнью, при этом продолжала работать и просила мужа закончить этот проект, даже если ее не станет. 29 марта 1998 года сотни радиостанций США передали сообщение о том, что прекрасный голос Кейси Цисек покинул мир.

никогда не усиливала исполняемые песни мощной техникой и никогда не пела под фонограмму. На фестивале Западной Канады 1988 года впервые в истории были отмечены люди, которые внесли значительный вклад в развитие украинской музыки. Квітка Цісик получила 4 главные награды. Самая любимая певица, самая популярная пластинка, непревзойденная продукция, это за альбом «Квітка», и нетанцевальная украинская народная песня, больше, чем любой другой исполнитель.

0: бизнеса.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частные и корпоративные пари. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Новости.
3: Аналитические передачи.
2: Репортажи, мнения экспертов.
3: И прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 27 86. 1 800 222 27 86.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Удивительные судьбы, невыдуманные истории, крутые виражи судьбы, неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».

0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передач на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Овезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Накса на «Итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: сезон радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
3: Такой противный!
4: Такой большой! Он безумец!
3: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
5: Капланом и Васе. Вася тоже Каплан, Вася бежевый, он на переднем плане. А русские богатыри в сказках обычно говорили в подобных случаях: долго же я спал, но у меня немножко перефразировано это все. Вчера случайно получился очень, с научной точки зрения, интересный эфир. Вчера наш звукорежиссер Акмаль Тахиров не мог присутствовать на рабочем месте и взял выходной. А я все равно встаю. Там, ну, в 4, в полпятого. Ну, короче, мне надо было что-то поделать на компьютере. И думаю, дай-ка я просто включу стриминг. И если будет с кем пообщаться там в чате, то пообщаемся. Если нет, то, значит, ничего сообщать не буду, новостей не... То есть вообще весь формат похерен был вчера. И после этого на этом канале впервые появились комментарии, потому что свои своим комментарии не оставляют, так как комментарии – это, так сказать, товар на ярмарке тщеславия. И нужно показывать, демонстрировать свое существование, но там, где тебя смотрят за граница, большие мальчики и девочки. То есть себя показать, людей посмотреть, а чего себя показывать там, где тебя вроде бы как и так все знают. Особенно того, кто, значит, хозяин площадки. И просмотров было вчера в 2.5 раза больше, чем обычно, когда лайв-стриминг. Даже такие сигналы были: ой, я посмотрел запись, я теперь буду смотреть в реальном времени для того, чтобы оставлять комментарии и так далее. Но подписка не увеличилась ни одного человека. Мы подписываемся, наши подписываются только на тех, так сказать, кто помогает им себя показать. Но это ваше личное мочеполовое дело. Я все равно буду продолжать делать то, что я делаю. Хотя эксперимент будет повторен на следующей неделе, в пятницу. Уже точно известно, что Акмаля не будет. И поэтому мы сделаем, наверное, то же самое. Теперь переходим к новостям. Глобальным в виде заголовков. В основном армия России за минувшие сутки продолжила нанесение ударов по военной инфраструктуре Украины. Они пишут сокрушительных. В частности, был разбит склад с крылатыми ракетами большой дальности «Фламинго» и логистические хабы противника. Удары по военным объектам Украины идут не прекращаясь. Разбитые логистические центры «Вишневая» и транспортно-логистический центр «Арабен» Украина в Киевской области. Украинцы атаковали Севастополь дронами со шрапнелью. Повреждения получили жилой дом, детский сад и автомобили. Интересно, такую загадочку хочу предложить. Какой из городов носит название, состоящее из одного мужского имени и 100 женских? Наш телефон в студии 718-303-90-90. Сейчас чат точно активируется, потому что это зона их компетенции. В результате атаки дронов на Ярославскую область НПЗ «Славнефть» Янос один человек погиб, 27 пострадали. Трамп заявил, что его не беспокоит возможность нападения России на страны НАТО. Вообще Трамп мстителен до геополитического уровня. Он не любит НАТО, потому что НАТО его ни в грош не ставит, но должно мириться с ним. Международные судоходные пути в Ормузском проливе открыты и свободны от мин после месяцев тщательной и опасной работы американских сил. Это полная формулировка главы Центрального командования Соединенных Штатов адмирала Брэда Купера. Скончался король Норвегии Харальд V, он у вас наверху справа, с погонами. Королю было 89 лет, на престоле он был с 91 года, и был до вчерашнего дня старейшим монархом в мире. 469 человек подсчитано, это жертвы катастрофического наводнения, о чем сообщила сегодня утром полиция Непала, спустя двое суток после того, как на границу с Тибетом сошел грязевой поток. Более 800 человек продолжают числиться пропавшими без вести. Первому в мире пациенту успешно удалили опухоль мозга во время операции, проведенной с использованием искусственного интеллекта. То есть в режиме реального времени система AI анализировала видеозапись, которую транслировали без задержки из операционной, и подсказывала хирургам, как избежать повреждения жизненно важных, но скрытых кровеносных сосудов и нервов головного мозга. А мужик этот счастливый у вас справа в серединке, это Рис Хиберт, отец двоих детей из Бедфордшира, и без этой операции он мог потерять зрение. А некоторые американские компании, тесно связанные с Трампом, предпринимают шаги, чтобы завоевать расположение демократов, опасаясь, что станут мишенями, если республиканцы потеряют контроль над палатой представителей. Крупные технологические компании, особенно те, что делали крупные пожертвования на проекты Трампа, готовятся к расследованию в Конгрессе и даже к потенциальным уголовным расследованиям по своей части, а Meta Platforms и другие выписывают крупные чеки демократам перед, сами понимаете, промежуточными выборами. Федеральные авиационные власти обнаружили, что двое диспетчеров покинули работу раньше положенного времени, до того, как региональный самолет Air Canada врезался в пожарную машину в аэропорту Лагвардия в марте. Это было, кто подзабыл. Но там перегрузка была в защиту этих диспетчеров. Перегрузка на работе была чрезмерная. И там они работали так сверхурочно, что никакой овертайм уже был не нужен. То есть это, я, конечно, не могу это судить, потому что я I'm biased. У меня была такая ситуация, когда я работал техником по ремонту телевизоров в гостинице «Хилтон», и наш босс, он был мастер по созданию рабочей нагрузки, нормально платил там овертайм, и начал вызывать меня по выходным на работы, а у меня сыну на тот момент было года полтора, и я хотел время проводить с ним. Ну вот, так что не очень хотелось. Но выбора не было особо. Следователи заявили, что временное перемещение зоны посадки Marine One из-за строительства Белого дома стало фактором инцидента с безопасностью с вертолетом, который перевозил президента. Это тоже недавнее прошлое. Трамп подписал исполнительный указ об изменении названия озера Онтарио на озеро Америка в рамках дальнейшей эскалации торгового спора Соединенных Штатов с Канадой. Но это точно клинический диагноз. Администрация Трампа ведет передовые переговоры. То есть только сейчас началось, но там дожмут точно с Венесуэлой о том, чтобы Соединенные Штаты получили прямую долю более чем в дюжине нефтяных месторождений, на которые приходится примерно треть гигантских энергетических запасов Венесуэлы. Федеральный судья внес временный запретительный приказ, который запрещает правительству внедрять новые правила, меняющие процедуру голосования по почте перед промежуточными выборами. Администрация Трампа ограничила возможность иностранных студентов проходить стажировки до выпуска, что может ускорить снижение числа таких студентов. Федеральные власти готовят обвинения против военнослужащего, подозреваемого в размещении ставок на Polymarket. Там он ставил на военные операции, за которые за ставки он получил более миллиона долларов. Он был куратором речей, там, типа суфлера у Трампа, и поэтому знал, на что ставить. Теперь по бизнесу в целом, тоже в виде заголовков, NVIDIA приостановила некоторые сделки в рамках новой финансовой инициативы, которая предоставляла кредитную поддержку облачным провайдерам искусственного интеллекта в обмен на долю дохода. Инвесторы, уверенные в перспективах технологий, способствовали росту основных американских фондовых индексов, подняв промышленные S&P 500, NASDAQ и Dow, соответственно, на 0,7%, 1,6% и 0,2%. Федеральный судья постановил, что администрация Трампа нарушила права Anthropic по первой поправке Конституции, внеся компанию в черный список как угрозу цепочки поставок. Президент Федеральной резервной системы в Бостоне Сьюзен Коллинз заявила, что может поддержать повышение процентных ставок на будущем собрании, если данные покажут, что инфляция не снижается в соответствии с ее, то есть президентскими ожиданиями. Абу-Даби, которого называют шейхом-шпионом, является крупным акционером, поддерживающим новый американский банк, который криптопроект семьи Трампа готовится запустить. Как насчет конфликта интересов? Этика, власть, которая использует свою позицию для обогащения? Никак, да? Калши заявила, что стремится расширить рынки прогнозов погоды. И это очень умно и своевременно, потому что с прогнозами погоды черти что творится на самом деле. Я не понимаю, там люди могут быть перегружены, диспетчеры могут уйти раньше с работы из аэропорта, но уже трудно стало верить телефону в плане прогноза погоды. Если только телефону, синоптики, там, профессионалы, скажем, на том же Tenten Winds, они говорят, что ситуация с погодой постоянно меняется, так что слушайте радио. Ну, в принципе, это хорошая, так сказать, наживка, чтобы слушать, но Tenten Winds и так слушают все нормальные люди, которые живут в Большом Нью-Йорке. Тем более, после того, как они модифицировались, перешли на FM, у них стало лучше качество звука, и у них там один ведущий, линейный ведущий, но линейный тот, который сидит смену, вот как, скажем, наша Лена Вишневецкая на Дэвидсон радио. А звать его, по-моему, Скотт Армстронг, но ему просто равных нет. Вообще радио офигенное. Там есть репортеры, которые сообщают свои репортажи в том стиле, в котором работало радио американское там в 1930-е годы. То есть переносишься, забываешь о трафике, переносишься в то время. Они ведут репортажи так, что ты оказываешься на месте. Я, кстати, умею такие репортажи делать, то кому они нахуй нужны? То есть с подложкой местного звука, с интервью, с переводами и так далее. Но чтобы сделать такой репортаж на 3 минуты, нужно потратить, 3 часа, если умеешь. То есть приехать на место, снять, потом смонтировать. И я думаю, что одна из причин, почему известный в соответствующем стриме российский телеведущий Александр Гордон, не путать с Дмитрием, который начинал свою карьеру в Америке на том же радио-телевидении. Он на телевидении только, на WMNB, 35-36 лет назад. Хороший был репортер, настоящий. Но такие не нужны в эмигрантских СМИ. На тот момент так казалось. И поэтому он уехал туда, откуда он уехал до того. Там у него, я не понимаю, как он справляется с этой нагрузкой, у него, по-моему, 5 шоу, кажется, каждый день. Спешит. Это, кстати, разновидность кризиса среднего возраста, типа, там, скажем, завести себе после 50 кабриолет, машину с открытым верхом и посадить там красивую собаку. Барретт Зофф, соучредитель Thinking Machines Lab, который внезапно перешел в OpenAI в этом году, теперь переходит к Google в качестве вице-президента Alphabet по исследованиям. DeepSeek, это китайцы, планируют получить новое финансирование, которое оценит этот стартап в области искусственного интеллекта в 74 миллиарда долларов. Они накапливают свой фонд в плане IPO в следующем году. Вот на кого точно можно ставить, не глядя. И последнее по бизнесу. Kioxia из SanDisk планирует инвестировать в Японию более 31 миллиарда долларов для увеличения производства там чипов памяти. С этим делом все по финансам. Теперь чуть-чуть про медицину для больных раком, скажем, поджелудочной железы. Resonke, это новая терапия от Revolution Medicine, так называется компания, стала важной вехой в лечении мутации, которая сделала рак поджелудочной железы смертным приговором. Препарат помог пациентам на поздней стадии исследования жить более 13 месяцев, что почти вдвое превышает жизнь, если вы только на химиотерапии. А вообще в районе 67 тысяч человек в Соединенных Штатах ежегодно получают этот диагноз рака поджелудочной железы, и примерно 7 из 8 пациентов умирают в течение 5 лет после постановки диагноза. Мой папа умер в течение полугода после постановки диагноза. ФБР разрушила масштабную сеть взломов, связанную с Китаем, которая проникла в государственные системы. Операция была направлена на сети Федеральной резервной системы, Министерства энергетики, НАСА и Сената. Американские официальные лица назвали эту компанию QTFY, и она с 2018 года управляется частной компанией, базирующейся в Китае, которая продает доступ к взломанным сетям и украденной информации иностранным военным и, в частности, разведслужбам Китая. То есть это похоже, что появились независимые предприниматели, которые торгуют разведданными. Информация, конечно, стоит гораздо больше, чем деньги. Команда, занимающаяся рисками, несомыми, искусственным интеллектом, покинула лабораторию Google DeepMind. Примерно 90 человечное подразделение, оно называется отдел ответственности искусственного интеллекта, присоединится к глобальной организации Google, которая занимается лоббированием и государственной политикой компании. В состав подразделения входят команды, которые занимаются тестированием AI-моделей Google на предмет ядерных, биологических и химических рисков. Банки рассматривают возможность запуска собственных стейблкоинс. Вначале некоторые руководители сомневались, что спрос на эти цифровые токены, привязанные к доллару или другим валютам, будет большим. Но это настроение меняется по мере того, как небанковские компании, такие как Visa, BlackRock и Google, выходят на крипторынок. И сейчас более десятка учреждений, включая Bank of America и Wells Fargo, изучают проекты стейблкоинс. Ожидается, что обвинитель осужденного педофила Джерри Сандуски, он у вас на экране, я имею в виду Джерри, откажется от показаний, данных более чем 10 лет назад, после чего бывший тренер футбольной команды Пенсильванского университета, вот этот самый Сандуски, был заключен в тюрьму по обвинению в сексуальном насилии над детьми. Сандуски, которому сейчас 82 года, вернется в суд 8 сентября для слушания по доказательствам после того, как один из его обвинителей, известный как жертва номер 10, сообщит суду, что отставной координатор Нитани Лайонс, вот это Сандуски, не злоупотреблял им, оказывается, не насиловал, и что прокуроры повлияли на его предыдущие показания. В Нью-Йорке становится популярным канализационный дайвинг. Это уже русское слово, то есть на иммигранта, может быть, это звучит шокирующе. Дайвинг – это уже русское слово. Слово «ныряние» упразднено. Агент иновлияния – это язык. Язык – мой враг мой, в данном случае не мой, а иностранный. Пятеро чела-кротов нырнули в дренажную систему Лонг-Айленда ночью в четверг. Через неделю после того, как в Нью-Йорке проявилась подобная, но отдельная тройка, неопознанные спелеологи спустились в ливневый канал на пересечении проспектов Вантаг и Иерусалим в районе часа ночи. А потом по сигналу тех, кто позвонил в полицию, следователи спустились в канализацию, но не нашли там этих черепашек-ниндзя. Официальные лица считают, что инциденты в Нью-Йорке касаются мигрантов, ищущих ценные вещи, потерянные под большим городом. У меня в первый год жизни в Америке был один проект интересный. Приятель мой настолько предприимчивый, что на все его не хватало, предложил мне поехать в Ленинград. Я уже не помню, когда он стал Санкт-Петербургом, но это было, наверное, 89-90-е годы, с металлоискателем и пройтись по старым домам питерским, потому что он был уверен, что в стенах там сокровища запрятаны. А если бы это было несколько позже, но только год или два спустя после того, как я эмигрировал, я не рискнул, хотя в то время я был готов зарабатывать на жизнь чем угодно, как сказал один мой другой приятель, стать навозом для будущих поколений. Я, между прочим, мне нравилось много лет это выражение, потому что в нем есть такая скромная похвальба, но скромная. Но потом пришло время, когда я понял, что нет ничего хуже, чем если твое будущее поколение поймет, что ты превратил себя в дерьмо только для того, чтобы оплачивать счета, то есть кормить своих детей. Эта жертвенность может плохо закончиться. И последнее из новостей срочного характера. Штат Нью-Йорк получит свою первую новую атомную электростанцию почти за 40 последних лет, поскольку штат борется со стремительно растущими затратами на энергию. Новый реактор должен быть построен на территории Fort Drum. Это та, которую занимает сейчас армия Соединенных Штатов, с целью ввода в полную эксплуатацию в течение 5 лет. Проект общей стоимостью в 2,2 миллиарда долларов надеется в конечном итоге построить 20 микрореакторов по всей стране. А Fort Drum, дом, в котором проживает пока 10-я горная дивизия, был выбран вместе с фортами в Северной Каролине, Кентаки, Техасе и Джорджии. Картинки у вас все здесь налицо. С этим делом все. Если у вас по поводу услышанного появились мысли, ассоциации, вы можете поделиться ими вслух, набрав номер телефона студии 718-303-9090 или в чате на одной из точек платформы «Толковище», которая называется «Русский голос Америки» на YouTube.
6: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
7: Новости.
8: Аналитические передачи.
7: Репортажи, мнения экспертов.
8: И прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
7: RTN. Смотрите лучше.
9: Слышите? Шаги.
10: Этим утром многое может измениться.
2: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
11: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
0: Толковище. Прямо сейчас.
5: Послушаем-ка мы вас. Прошу вас, пожалуйста. Уже в эфире.
12: Я могу говорить по-английски, мне легче или нет?
5: Пожалуйста, конечно, говорите по-английски. Какие проблемы?
12: Okay. My first comment to you is about your position on people working with what you said shit. Some people don't have a choice in what they do for a living, no matter with what they work with, they should be proud of. And not be insulted by that.
5: That's I understand. But it might lead to a psychological trauma to their kids. As a woman,
12: Psychological trauma. because your parents work and bring food into the house is a psychological. This is the United States. We're proud of whatever we do for a living. We don't look down on people who clean our toilets and make our beds.
5: Yeah, we grown-ups don't. But ask your kids, what if they would not be proud of their mom's occupation? What would they think of their mom? They will feel sorry for
12: their mom, and they would thank them. That's number one. Number two, what you said about NATO. You're going to congratulate me? Thank you. I bring my kids up right. Number one, what you said about NATO and Trump. Trump doesn't like NATO because he has a big ego. Yes, he does have a big ego. The reason he doesn't like NATO is because NATO has been left in doing what it's supposed to do, paying its way. NATO was created to to protect Europe. Meanwhile, America is the one paying for NATO. They haven't paid. They've lapsed in their money. And now Trump is holding them up to that, and he's making them responsible for themselves. And that has nothing to do with his ego.
5: Yeah, of course, but there is a bigger picture. I respect your opinion. There's a bigger picture in terms of NATO and Trump. NATO is kind of next in line after Ukraine as a force which would resist the Putin's expansion in Europe. And through NATO is our army.
12: Very barely supporting what's been happening. They have not supported Ukraine. NATO is asking America to support, and America has, and we will. But they have to pull their own strength. They have to pull their own weight, and they haven't been doing that, and that is why he is upset with them.
5: Yeah, I agree with you.
12: If you're going to be psychological and you want to talk about psychology, you can look at his personality and you can call him out on everything. And I don't like his ego, but he's not coming over to my dinner. I'm not inviting him. We're not going to be friends. What I do like is what he has done for this country, and I like what he's doing for the world. And that you cannot deny.
5: Okay. It was a pleasure, my fair lady. Thank you very much. Please call again.
12: I definitely will. Thank you. Bye-bye.
5: You're welcome. Bye-bye. Ой, вчера я слушал подкаст, не знаю с кем, такой пожилой джентльмен, классный дядька, нарвался уже, начало было. Он совсем американский, он женился на российской иммигрантке еще в 91-м году. И он делал интервью с женщиной, которую я раньше не знал. Ее, по-моему, зовут то ли Юлия, то ли Ирина Джоффе. И интервью было по поводу того, что творилось с советскими женщинами. То есть она рассказывает всю историю метаморфоз женщин. И настолько убедительно, у нее английский просто безукоризненный, но она говорит по-русски тоже. И она демонстрировала записи. Я так понял, что она что-то вроде социального психолога, плюс еще историка. Очень рекомендую найти это интервью. Там она, кстати, поднимает один вопрос, который лежит как бы на поверхности, но почему-то мало кому приходит в голову. Она говорит, что очень много русских женщин, обобщенно русских женщин, выходит замуж за американцев, но очень мало русских мужчин женятся на американках. И это заслуживает рассмотрения, потому что в этом есть определенная специфика метаморфоз психологии русских мужчин. И она анализирует, начиная со Второй мировой войны, когда мужчин там во время войны погибло 27 миллионов, и в основном это были мужчины, и поэтому женщины конкурировали за мужчин, причем женщины, которые достигали детородного возраста, им было примерно все равно, лишь бы родить ребенка. И очень многие дети выросли, не зная, кто их отец. У мужчин самооценка после этого подросла. Женщины должны были не только ходить на работу, но еще и выполнять домашнюю работу, хорошо выглядеть, рассказывает она. И это усугубляло, так сказать, откат. То есть это были неравные отношения. Ну, и, естественно, они переходили из поколения в поколение. И перехлестнулись через большую лужу в том числе. Так, теперь нужно о том, что было вчера на бирже, рассказать очень быстро основные моменты. Тут всегда быстро, кстати. Акции NVIDIA взлетели после того, как финансовый директор Колетт Кресс заявила, что ожидает роста выручки на 70% в следующем финансовом году. И это значительно лучше, чем прогнозировали аналитики, опрошенные FactSet. Рост в 45% они прогнозировали, а взлетело на 70%. И гендиректор Дженсен Хуанг заявил, что компания росла бы еще быстрее, если бы не растущие ограничения ее деятельности. NVIDIA завершила четверг с ростом на 8,7%. Это очень много. Вот этот Хуанг из NVIDIA, он также отреагировал на предупреждение Билла Гейтса по части искусственного интеллекта. Я об этом рассказывал. Хуанг не согласился с прогнозом Гейтса о том, что искусственный интеллект приведет к растущей потере рабочих мест, что требует более сильной системы социальной защиты. В целом, сказал он, это будет создание рабочих мест в масштабах, которых мы никогда не видели. И добавил, я чертовски люблю Билла, но не вижу того, что видит он. Salesforce поднял акции программного обеспечения. Salesforce – это лидер корпоративного программного обеспечения. Он вырос на 23% после заключения партнерского соглашения с Anthropic, что повысило доверие инвесторов к способности этой компании интегрировать искусственный интеллект в свое программное обеспечение. Другие имена индустрии программного обеспечения подросли тоже, включая CrowdStrike и Okta. И в целом акции выросли, при этом S&P на 0,7%. И последнее, еще раз пропедалирую, вот этот президент Федеральной резервной системы Бостона Сьюзен Коллинз заявила, что может поддержать повышение процентных ставок на предстоящем заседании, если поступающие данные покажут, что инфляция не снижается. В этом году Коллинз не голосует по решениям по ставкам, но участвует в обсуждениях политики Федеральной резервной системы. Это все с тем, что было вчера на бирже. Кстати, по поводу биржи, в последнее время я фактически, несмотря на то, что волатильность очень серьезная, и на этом можно зарабатывать, я практически ничего не делаю. Я так думаю, может быть, надо бы, но у меня есть очень умный консультант, сравнительно новый, очень умный, очень грамотный, из тех людей, который, когда заявляет, что подумывает найти себе новую работу, то немедленно делают предложение. Причем сумму, которую он получает этот человек в год, она зашкаливает. И мы общаемся очень близко. И, в общем, ну, постоянно, причем по разным, там сказать, темам. Не человек, неважно какого пола, человек, кстати, сказал мне, что не суетись, сейчас, ну, подрастет, упадет, мы все равно идем в нужном направлении. Если у тебя есть другие приоритеты, занимайся ими. Ну, естественно, у меня есть приоритеты. Там, ходить, играть в пиклбол, естественно, приоритет. Так, теперь у нас только один звонок от Порошистика. Я его отключу, чтобы не моргал в нашей телефонной системе. И перехожу к следующей теме. Apple представил два новых усовершенствованных настольных компьютера с новыми чипами для пользователей искусственного интеллекта. Так что, если вы еще не купили Apple, призадумайтесь на предмет того, что вы сейчас услышите. Встроенный чип для пользователей искусственным интеллектом. То есть, если вам это нужно для дела. Apple склоняется в этом уже направлении после того, как две настольные модели, то есть desktops, представляющие собой такие серебристые блоки без экрана, появились в прошлом году, когда разработчики искусственного интеллекта поняли, что они идеально подходят для локального запуска агентов искусственного интеллекта, которые ресурсоемкие. Агент – это тот, который самостоятельно именно не придаток к человеку, а самостоятельно функционирующий. Ну, скажем, open claw, то есть открытая, это самая лапа с когтями. Это такой именно агент. Что здесь нового и почему стоит призадуматься? Mac Mini скоро получит новый чип. Это M6 от Apple, естественно. А более мощный Mac Studio, это тот, который десктоп тоже. Но у него требуется монитор отдельный. Сможет похвастаться чипом M5 Max, соответственно. И главное преимущество – это скорость решения сложных задач. То есть тут речь идет о Larger Language Model. Компания утверждает, что чип M6 на 20% быстрее M5 и на 40% быстрее M4. Но эта скорость будет вам кое-чего стоить. В частности, Mac Mini с чипом M6 стоит $899. Самый дешевый Mac Studio с M5 Max начинается от 2499. Это повышение цены на от 100 до $200 для обеих моделей, что Apple объяснила ростом стоимости памяти. Полностью оснащенная Mac Studio со всеми дополнительными функциями будет стоить 15 000 плюс. Но Apple ставит на то, что компании подумают, что в долгосрочной перспективе это сэкономит им деньги, отказавшись от тех, кто поставляет им искусственный интеллект. То есть интересно, что здесь внедряется та же стратегия, которую осуществил в Тесле Илон Маск. Я об этом рассказывал миллион раз, сейчас напомню, потому что к Apple это применимо в контексте того, что услышали. Люди Илона Маска создали микросхему, которая управляет, там, заправляет компьютером в машине с возможностью для ее перепрограммирования. И когда надо было выпускать новые модели машины, и не хватало материалов, не хватало соответствующих микросхем, цепочки поставок, там, в частности, это было связано не с геополитическими амбициями Трампа, а с пандемией, то они просто перепрограммировали чипы со старых моделей и сильно поднялись на этом. Популярность компьютера, который основан на искусственном интеллекте, естественно, как все популярное, делает их дефицитом. А запасы были истощены большую часть этого года. Дошло до того, что многие, кому очень нужно было, многие месяцы ждали в очередь. С этой темой все. Теперь, кстати, по поводу вчерашнего шоу, которого не было на радио, и возникли какие-то слухи о том, что Days on Radio отдает концы, но еще рано, так сказать, потому что Акмаль у нас незаменимый звукорежиссер, и когда его не было, то были поставлены какие-то, ну, там, не только вместо моего шоу была какая-то запись, но и вместо шоу тех, кто следовал за мной, тоже была какая-то запись, но народ шарохнулся и перешел, скакнул сильно на YouTube. Но сильно это так, что я на деньги, которые заработал от вчерашнего видео, смогу купить целую баночку консервов для Васи. А теперь, ну, по поводу высоких технологий. Я, кстати, когда с вот этой милой дамой беседовал на иностранном для некоторых из вас языке, я невольно вспомнил, как были времена, ну, когда было радио «Народная волна» с 97 по 2002 год, когда после того, что она рассказывает, я мог бы предложить детям ответить на этот вопрос. И были бы звонки, и было бы много. Сейчас это просто невозможно, потому что эмиграции нет, и новых поступлений в этом плане детей не ожидается. Так что, в принципе, мы обречены с вами. Я, например, со временем вообще перейду на английский. Если не найду себе какого-то другого занятия, типа, скажем, профессиональная игра в пиклбол. То есть меня это все больше и больше занимает. Теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
13: Да, Сет, привет. Это Карл. Хорошей пятницы
5: Карл, тебе и твоим слушателям. Спасибо, дорогой. И тебе тоже. И значит, и тебе. Слушай, ты сам себе пожелал.
13: Конечно. Я вот смотрю на восхитительный рассвет над Атлантикой. Я все еще на Вирджинии Бич. Красота вообще. Это солнце, как космический корабль, взлетает вверх в этих облаках и тучах будущего дождя. Это просто одно удовольствие.
5: Может быть, ты на чашечку кофе пригласишь Олю, которая живет в Вирджинии Бич?
13: Ну, сегодня мы отчаливаем все, да. Это было бы здорово, если бы я знал, да, где и как она живет. Да. Значит, спасибо тебе огромное, что ты упомянул Юлию Йоффе.
5: Юлия.
13: Я вот, ты знаешь, да, ты знаешь, я постоянно смотрю и слушаю Билла Мара. Она год назад на его шоу, она представляла свою замечательную книгу как раз по женскому вопросу. Ей, если мне память не изменяет, было, по-моему, то ли 7, то ли 8 лет, когда ее сюда привезли, и она блестящий американский образованный человек, она закончила Принстон. У нее, по-моему, своя медиакомпания, которая называется «Шайба», ПАК, и она очень много материала писала про Путина и про Навального, такие серьезные издания, как «The Atlantic» и «Нью-Йоркер». А так у нее вот есть ongoing newsletter, по-моему, называется «The Best and the Brightest», которая, по-моему, время от времени не вредно читать всем.
5: Безусловно. Судя по тому, что я вчера первый раз услышал, я теперь буду интересоваться ее деятельностью. Карл, спасибо, что поддержал.
13: Да, и она очень юморная тетка. Когда она разговаривает, она такие шуточки вставляет, что просто ей бы стендап-камеди делать на обоих языках. Вот это было бы великая вещь.
5: О, да, согласен с тобой. А, кстати, эта ниша абсолютно пустует. Вот, скажем, латинос очень...

0: Есть Open Mic Nights в Манхэттене, в районе, в Гарлеме хорошие несколько клубов есть. Очень рекомендую попробовать.
1: Давай, хорошего тебе, хорошей тебе пятницы, замечательного уикенда тебе и твоим слушателям.
0: Спасибо, дорогой. Давай, будь здоров. Я, кстати, пятница, я сейчас вот в 7 заканчивается шоу, кормлю кота и немедленно в лес чешу. Минут на 15 собрать ведро белых грибов, после чего чешу обратно, переодеваюсь и на US Open. Хотя сегодня дожди, мы вчера с женой поехали на US Open по теннису, и там, конечно, были грозы, молнии, причем очень трогательно на билбордах объявление было, дорогие, там, так сказать, поклонники нашего любимого вида спорта, пожалуйста, не прячьтесь под деревьями от молнии, потому что лучше прятаться в закрытых стадионах. Ну, мы успели посмотреть кое-что, но не очень много из реальных матчей. Кстати, Димитров вышел в основную пульку, там был то, что называется walkover, его противник в третьем раунде, они всего по 3 матча должны сыграть, он отказался почему-то от игры, но остались еще интереснейшие всякие матчи. Правда, сегодня тоже будут спорадические дожди. Они, кстати, очень быстро открытые корты чистят. Вопрос только в том, чтобы дожди не были постоянные. Но, опять-таки, невозможно полагаться, как я сказал раньше, на синоптиков, которые сообщают в наших телефонах, что грозит. И сами синоптики тоже начали все больше и больше ошибаться, и меня это пугает по-настоящему, потому что это уже не политический разговор, а это уже климатическая катастрофа у тебя во дворе. А теперь следующая история. Хотя, в принципе, сейчас у нас будет перерыв. Телефон студии, если кому приспичило по поводу услышанного что-то сказать, 718-303-90-90. Только если очень большая нужда.
2: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат. Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
13: Радио шоу. Сегодня
14: за него стоят громадные масты.
15: Не пойму, что за люди.
16: Толковище.
0: Следующая тема, есть такой Fitbit, ну, такая компания, она известная, создатель Fitbit, создали новый носимый трекер. Это касается всех, у кого родители в таком физически преклонном состоянии и возрасте, и претендуют на самостоятельность, ну, скажем, маленькие дети, вы их не спрашиваете, просто ставите трекер и знаете, когда ребенок там заплакал, значит, надо покормить, поменять там подгузник и так далее. А теперь создан такой переносной трекер, и он предназначен для семьи, для ухода за пожилыми больными людьми. Это устройство работает на базе искусственного интеллекта, естественно, и адаптировано для людей, оказывающих уход за членами своей семьи, причем иногда с очень большого расстояния. Соучредитель этой Fitbit Джеймс Парк, он сказал, что вдохновение для продукта, который называется Lufu Link, было личного происхождения, так как он заботится о своих пожилых родителях, иногда при этом за тысячи миль от них находясь. Давай, прыгай. Ну, давай. Давай. Это Вася. Это Вася пришел. образ

0: Лет этот, он стоит $300, но если вы делаете предзаказ, то это 250. Это, кстати, не коммерческое объявление, мы с Васей ничего на этом не зарабатываем. Он будет готов к отправке вообще только в 2027 году. Но предзаказ, если вы делаете сейчас, то тогда, значит, вы получаете $50 экономии. То есть это, в принципе, своего рода повод для разговора в семейном чате, если разговор теперь всегда только о здоровье. Ну, приходит время, когда старшее поколение в семье, оно может говорить только о здоровье, потому что следующим поколением не в жилу говорить о политике. Трекер этот отслеживает обычные показатели, связанные со здоровьем, такие как количество сделанных шагов, сон, между прочим. Интересно, что сейчас еще нужно искать специалиста по слип-апне, а в следующем году он будет у тебя тут рядом. И он же регистрирует частоту сердечных сокращений. А этот трекер позволяет передавать голосовые записи о симптомах или лекарствах в систему LUFU на базе искусственного интеллекта, которая обнаруживает изменения жизненно важных показателей. И эти данные синхронизируются с приложением. Там, конечно, будет подписка, уже известно, что она будет стоить $19 в месяц, которые члены семьи могут просматривать, чтобы убедиться, что папа принимает таблетки. То есть нормальная, здоровая слежка за старшими членами семьи, которые, как правило, гораздо более упрямые, чем самые младшие. Это устройство также подключается к сотовым сетям для отправки голосовых сообщений, когда телефон доступен. Прикиньте, мало ли что там с телефоном, он разрядился или что. И это позволяет вашим родителям или вашим бабушкам и дедушкам попросить помощи или набрать вас просто напрямую. Значит, повторяю, Fitbit это сделал, и штука эта называется LUFU Link. Следующая тема, надо успеть сегодня, а потом, наверное, я буду принимать звонки на любую тему, но при условии, что вы назовете одну из тем, которые предложили мы с Васей сегодня. Ну, вчера, в принципе, надо было бы об этом рассказать, потому что позавчера, в среду, но вчера у нас не было радиоаудитории, а остальные это им все до дамского полового органа дверца, не более чем нужно. Так вот, позавчера Мета согласилась на штраф в размере 18 миллиардов долларов, включая ряд изменений в собственной платформе. То есть вот эта унтер-офицерская супервдова порит себя сама, чтобы урегулировать претензии 48 генеральных прокуроров штатов о вреде для молодежи, который наносится их соцсетью. Так сказать, старшему поколению он не наносит вреда, считают генеральные прокуроры. Вообще вырабатывать государственную политику через судебные разбирательства, давя на частный бизнес, это не совсем по-капиталистически, вам не кажется? Но это вопрос только для пикейных жилетов в песочнице. На самом деле, какая разница? Есть интересные инструменты как у капитализма, так и у социализма. И в конце концов, если вы никогда не работали в этой стране и получаете пособие, то куда вы прете в калашный ряд со своим-то рылом? Но это соглашение, вот это давление, чисто социалистическое, может принести некоторые преимущества выращиванию подростков. А соглашение происходит на фоне пока что очень неопределенного судебного разбирательства в федеральном суде, которое касается только 4 штатов из 50. И генпрокуроры утверждали, что Мета разжигает эпидемию психических заболеваний среди молодежи, одновременно вводя общественность в заблуждение относительно предполагаемого вреда этой платформы. Они утверждали, что различные функции Мета поощряют вынужденное использование и уклонение от родительского контроля. И этим летом, которое еще не кончилось, 4 генеральных прокурора предположили, что ущерб может достигать 1,4 триллиона долларов. Но позже они слегка умерили свой аппетит, слегка, но до 200 миллиардов долларов, а это все равно больше, чем в 3 раза превышает прибыль Меты в прошлом году. Вопрос, почему же теперь все штаты согласились на гораздо меньшую сумму, всего-навсего какие-то 18 миллиардов долларов? И это не юридическая уловка, попросить слишком много, чтобы потом обрадовалась жертва, когда ей придется заплатить много, но меньше, чем первоначальный запрос. Одна из причин может заключаться в том, что даже если бы прокуроры выиграли суд, их теории были бы уязвимы при апелляции, судебные разбирательства затянулись бы на годы, федеральный судья, который курировал процесс по делу генпрокурора, уже отклонил часть их претензий, поскольку раздел 230 защищает платформы от ответственности за контент, размещенный пользователями. Прямо так и говорят «контент» или «контент». Преимущество урегулирования в том, что штаты получают деньги быстро с минимальными ограничениями на их расходы. Вот эти 18 миллиардов. Соглашение также включает изменения в платформе, которые выходят за рамки того, что могли бы получить генпрокуроры по решению суда. И среди них я перечислю самые основные. Стандартный двухчасовой дневной комбинированный лимит времени для Facebook и Instagram, который подростки могут включить только с разрешения родителей. А отключить вот этот лимит на 2 часа они могут тоже сделать только с разрешения родителей. Второе – это блокировка использования приложений с полуночи до 6 утра. Дети должны когда-то спать. Третье – это приглушенные уведомления, то есть никакого кликания с 8 утра до 3 часов дня. И четвертое – это возможность для подростков отключать автовоспроизведение и алгоритмические ленты, и сокрытие количества лайков, которые подростки получают в постах, потому что количество лайков отражается на их психике. И вот такие изменения касаются основных жалоб генеральных прокуроров, включая иски, которые судья отклонил по статье 230. Она становится все более и более знаменитая. Платежи Мета, вот эти 18 миллиардов, будут распределяться ежегодно частями в течение 10 лет, штатам, которые подписали соглашение, и при этом 30% из 18 миллиардов долларов, зависящих от YouTube и TikTok, введут вот эти деньги, они вынудят YouTube и TikTok ввести одночасовой дневной лимит и ограничения на ночное использование этих двух каналов подростками. А YouTube и TikTok будут осуществлять такие же выплаты штатам в размере тех же самых 30%, то есть это получается по 5,3 миллиарда долларов на брата. Хотя, может быть, они сестры. Такие условия могут не дать Мета возможность оказаться в конкурентно невыгодном положении, в чем она не заинтересована, хотя TikTok и YouTube могут не согласиться с предложением Мета, поскольку многие штаты не вчинили им судебные иски. А последнее указывает на то, что иски были отчасти мотивировано все-таки политикой, по мере того, как Мета превратилась в нечто вроде боксерской груши для политических левых и правых. То есть они на этом делают капитал, мол, мы о детях заботимся. Тем не менее, все больше подростков пользуются на этом фоне другими платформами, то есть Facebook, демография, очевидно, стареет, и это видно не по русским постам, и глупеет при этом, естественно. Но есть статистика совершенно безукоснительная. 63% подростков пользуются Инстаграмом, 31% Фейсбуком в сравнении с 92%, которые пользуются YouTube, и 68% это TikTok. То есть YouTube опережает даже TikTok. 21% подростков говорят, что используют TikTok практически постоянно, 17% используют YouTube, 12% Instagram и 3% Facebook. Они могли бы без Facebook вообще обойтись. Требование, чтобы Meta заплатила и изменила платформу, не ограничит использование подростками социальных сетей, если аналогичные ограничения не распространяются на другие платформы. Это может даже привести к тому, что подростки будут проводить больше времени на других платформах с меньшими мерами защиты. И я сейчас хочу сделать скриншот нашей телефонной системы, и потом я вам покажу, это клево. Это очень клево. Именно наша телефонная система, чтобы видели, как работают пурашистики. Да, значит, по поводу защиты. Вот почему лучше решать проблемные вопросы использования молодежью социальных сетей через политический процесс. И социализм, наверное, так не построить, хотя, будь Мамдани президентом, правые немедленно обвинили бы его именно в этом. А это все делается при Трампе. А вот этот джекпот, который срывают Штаты, то есть, причем во имя справедливости, он освобождает законодателей от ответственности. Почему Конгресс, вопрос у меня возникает, почему, в принципе, Конгресс должен работать над разрешением сложных вопросов, если Штаты могут использовать правовую систему для вынесения решений, которая не имеет политического консенсуса, сами Штаты. Но иронично, что в двух штатах, во Флориде и в Нью-Мексико, подростки не получат выгоды от изменений платформы Мета. Соглашение с Мета, конечно, не исцелит их психических заболеваний, но может принести больше пользы, чем годы дальнейших судебных разбирательств. Я вам сейчас показываю скриншот нашей телефонной системы. А фашистки, они что они делают? Они. Сейчас, секунду. Так видно? Да, должно быть видно. Они берут имена наиболее часто звонящих.
1: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Ешь, слушатель. На этом все на сегодня. Всем счастливо. Хорошего утра.
1: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 АМ. Настройтесь.
5: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
6: Физкульт, привет! Привет! Господа, я начинаю с бейсбольных полян. Вчера четверг, день, когда мало игр. Вчера было всего 6 матчей. В частности, Янки завершили на своей поляне серию с Хьюстон Астерс и были биты гостями из Хьюстона со счетом 5-1. Эта серия завершена. Хьюстон остается в Нью-Йорке. И сегодня Хьюстон начинает серию с Нью-Йорк Мэтс. Вчера Мэтс играли на своей поляне с Милоки. Милоки в данный момент лучшая на сегодняшний день команда во всех главных лигах. И гости из Милоки, Милоки Брюерс, пивовары из Милоки нокаутировали Мэтс со счетом 8-2. Атланта Брейвс, первая команда сегодня на востоке национальной лиги, играла с Лос-Анджелес Даджерс. Это лучшая команда на западе национальной лиги, двукратные чемпионы. Вчера Атланта выиграла со счетом 1-0. В теннис мы с вами знаем чемпионов. В этих парах в микс. Микс выиграл чешский дуэт Каролина Мучева и Якуб Малык. Они выиграли в финале. Выиграли в финале позавчера у дуэта Швейцарии и итальянец Флавия Габоли. Это, кстати, пара победила в полуфинале. Пару, о которой мы с вами говорили совсем недавно. Элина Свитолина и первый номер мировой классификации Яник Синнер не будет играть в открытом чемпионате Соединенных Штатов. у него травма. Окей, мы с вами, где же мы с вами? Окей, мы с вами. Сегодня завершаются групповые турниры чемпионата Европы, женского чемпионата Европы, мы с вами знаем. Команды разбиты, 6 команд разбиты на 4 группы, и по 4 команды в каждой в следующую часть турнира. В частности, в группе A эти волейболистки играют в Стамбуле, там уже на первом месте команда. Первое место выяснится сегодня, когда победы заняла 5-е место. Она не будет играть в кубке, естественно, в Брно. Украинки на 5-м месте. Они выиграли только один матч из 5. Здесь на 1-м месте Сербия, на 2-м месте Чехия. В группе Си, которая играет в Баку, здесь чемпионки Бельгия. Бельгия 5 побед без поражений. Какая команда займет 2-е место, выяснится сегодня, когда Нидерланды будут играть с Азербайджаном. Ну и в группе Ди, эта группа играет в Гетеборге. 1-е место заняли итальянки, они выиграли все 5 матчей. Я напомню, из каждой группы по 4 команды выходят в 1/8 финала, потом будут четвертьфиналы, полуфиналы и финалы. В этом турнире мы будем достаточно подробно говорить в воскресенье. И в воскресенье, конечно же, мы уделим внимание жеребьевке Лиги чемпионов. Мы с вами знаем, 36 команд разбиты на 4 группы, по 9 команд в каждой. Каждая команда в группе сыграет по 8 матчей и... Ну, а потом будет кубковый турнир. Подробно еще раз мы будем говорить об этом в воскресенье. Кстати, на сегодня скажу, что в одной группе будут играть Пари Сен-Жермен и Барселона. Это интересно. В этой же группе играет Манчестер Сити. А команда Арсенал играет в одной группе с Баварией и мадридским Реалом. Много интересного предстоит на футбольных полях. Я прощаюсь с вами, дамы и господа, до воскресенья. В 6 часов вечера будет традиционная передача о спорте с Алексеем Орловым. Мне, как всегда, помогал сегодня диджей Кмаль. Кмаль, большое спасибо. А вам, дамы и господа, у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
5: Дэвидсон Радио. Мы любим Нью-Йорк.
7: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
8: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
7: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
5: Дэвидсон Амбулансасист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: Davidson Radio. Радио.
5: Американское радио на русском языке.
4: Davidson Radio.
5: Davidson Radio.
6: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, конец недели, и у меня для вас, ну, даже две, может быть, даже три темы, если успеем. Но прежде всего я хочу сказать, что умер один из сербских генералов, Ратко Младич, которого обвиняли в геноциде в Сребренице в 95 году. Это был самый крупный геноцид после Второй мировой войны, ну, то есть еще Украину не считали, не знаю точно. В общем, так или иначе, вот он умер. Можем обсудить последствия, причины и вообще вот это все, что происходило в Югославии в конце. Начну я с того, что у нас происходит с Канадой. Значит, смотрите, я... При всей моей любви и уважении к Канаде, я не могу не согласиться с тем, что тот режим торговли и отношений, который Канада требует от нас, это неприемлемо. То есть мы можем согласиться тут и там в каких-то там цифрах, но то, что, допустим, они дают большие преференции для продуктов, например, или для товаров из Европы, или для машин из Европы, нежели машин из Соединенных и товаров из Соединенных Штатов, или так как они закрывают свою молочную промышленность от нашей, при этом они требуют полного свободы допуска канадской продукции на американские рынки молочной. Понимаете, это не есть справедливо и не есть правильно. Потому что даже если мы терпели вот этот режим много-много лет, потому что как бы Канада более слабая, мы более сильные, и так далее, и тому подобное. Много есть причин к тому. Это больше не работает. И вот на эту тему написал статью Курт Шли.

0: спасибо.
1: Любительница вина с табличкой. Здесь ненависти не место. На лужайке перед квартирой Джиана живет с 5 котами, названными в честь героев «Сумерек». Американцы не особо задумываются о Канаде в буквальном смысле. Нам было и не нужно. Долгое время канадцы оставались приятными, надежными, заслуживающими доверия соседями. Они отличались от нас, но имели достаточно общего, чтобы мы могли делить самую длинную в мире демилитаризованную границу. Канадцы не хотят быть американцами, это нормально. Пусть это и кажется глупым, ведь каждый должен быть американцем. Но ничего страшного, мы не обижались. Да, чтобы обидеться, нам нужно было вообще о чем-то думать о них. А мы о них не думали. Приятно иметь соседа, которым не нужно особо беспокоиться, разве что когда понадобится должить сахара. Но когда же мы все вспоминали о них, они оказывались довольно забавными. Теперь же они откровенно раздражают. Их одержимая ненависть к США превратилась из слегка утомительной манеры поведения в нечто по-настоящему невыносимое. Они наживаются на нас в вопросах обороны и торговли, не поддерживая нас на мировой арене, превратив в мелкую диктатуру. Они по-прежнему смешны, но этот Ральф Игвам в мире государств перестал быть смешным в хорошем смысле слова. Они же думали о нас постоянно, а их трудно в этом винить. Мы экономически успешны, непоколебимо свободны и мужественны. Все что то, с чем Канада либо никогда не была, либо уже перестала быть. Канада оказалась во власти левых либералов из университетских преподавательских кругов. Это не столько страна, сколько гигантский ледяной студенческий кампус, где правительство может буквально разрушить вашу жизнь, если вы, скажем, озвучите очевидные истины, например, что мужчина – это не женщина, что история о якобы погибших детях коренных народов была грандиозной аферой. Ой, простите, их ведь теперь положено за первыми народами. Разумеется, они возвели в ранг национальной идеологии чувство коллективной вины за освоение своих бескрайних земель. Они презирают нас, но презирают и самих себя. У нас есть Великая Конституция, у них бесконечные ритуальные заявления о признании прав коренных народов на землю. Канадцы и в других отношениях напоминают своих европейских корнях. Например, своей ненавистью к свободе слова и инакомыслию. В конце концов, у них никогда не хватало духу прогнать британцев или французов. Теперь они полностью переняли этот тот же тип безвольной, женственной, национальной идентичности, которая сводится к подавлению настоящих канадцев, завозу населения стран третьего мира им на замену. И подобно европейцам, они без конца твердят о своей бесплатной медицине. Бесконечно хвастаются ею перед нами, но при этом вечно жалуются друг другу на то, что переливание крови приходится ждать по полгода. Полезный совет. Если вам еще удалось попасть в одну из этих клиник, не забывайте улыбаться и делать вид, что вы счастливы, иначе вас могут направить на медицинское умерщвление. Одно из главных достоинств Дональда Трампа – его отказ подчиняться диктату внешнеполитического консенсуса американских элит. Этот консенсус предполагал, что канадцы могут и дальше пользоваться плодами наших усилий в сфере обороны и торговли, а также закрывать глаза на проникновение китайских коммунистов, разложившие их правительство. От нас требовали не обращать на это внимания, ведь канадцы милые люди, но Трамп человек не милый. Трампа действительно волнуют национальные интересы Америки, а в наши интересы больше не входит тащить Канаду на своем горбу или открывать для нее свои рынки. При этом она сама закрывает двери для наших товаров и позволяет нашему заклятому врагу, ну, в частности Китаю, закрепиться на ледяной тундре к северу от нас. Именно поэтому Трамп занимает жесткую позицию по отношению к Канаде, а Канада в ответ ноет, словно маленькая девочка. Канада уже давно не идет с нами, своим, казалось бы, ближайшим союзником в ногу. Она лишь имитирует участие. В ответ часто мы слышим, мол, Канада пришла на помощь после событий 11 сентября и потеряла 158 солдат в Афганистане. Поэтому нам следует помалкивать, довольствоваться тем, что они нам дают, есть или не дают. Чушь. Никто не умаляет подвига этих героев и не преуменьшает горечь утраты. Их военные были настоящими бойцами, чего, увы, не скажешь о многих других союзных контингентах. Каждый американец, служивший бок о бок с канадцами, включая автора этих строк, уважал их как суровых и бесстрашных воинов. Попробуйте плохо отозваться о канадцах, служивших вместе с американцами за рубежом, американский солдат тут же пустит в ход кулаки. Но заслуги прошлого не дают индульгенцию на бездействие в настоящем. Последний канадский военнослужащий погиб в Афганистане 15 лет назад. Тогда же Канада прекратила участие в боевых действиях. 1,5 десятилетия – это огромный срок. Мы ценим мой вклад, но давайте смотреть правде в глаза. Это было их обязательство как союзника НАТО. Когда на нас, тоже члены НАТО, напали, они не делали нам одолжения, не выполняли свой договорной долг. Более того, те исламские подонки, в которых мало осталось что человеческого, убили 24 канадских гражданина. Так что канадцы мстили и за своих, и за нас. Они сознательно решили отказаться от полноценных вооруженных сил, переложив эту задачу на нас. Сегодня у Канады нет ни настоящей армии, ни реального флота, ни боеспособной авиации. некогда могучие канадские вооруженные силы превратились в карликовую структуру, больше озабоченную политику DEI, разнообразия, равенства, инклюзивности, чем уничтожением врага. Канада безостенчиво позволяет Соединенным Штатам в одиночку защищать Северную Америку, Европу и остальной мир. У нее нет возможностей для проецирования военной мощи. У нее нет ни в Красном море, ни в Персидском заливе. Она нигде не помогает нам нести тяжкое бремя поддержания свободы в мире. Именно такого положения дел хочет сама Канада. Она не желает тратить деньги и не хочет пачкать свои нежные девчачьи ручки, помогая большой и злой Америке. Более того, коммунистическим правителям Китая выгодно иметь уязвимого и безоружного псевдосоюзника прямо под боком у главного противника коммунистической партии Китая. Канада уже давно не вносит свою долю в бюджет НАТО, и Трамп не намерен с этим мириться. Ни один американец не должен с этим мириться. Но демократы мирятся, ведь если чего-то хочет Трамп, они обязаны выступить против, даже если это означает идти против интересов самой Америки. Демократ называет ситуацию выгодной для обеих сторон. Канада паразитирует на сфере обороны, но еще больше она паразитирует на сферах и принципах свободной торговли, которую сама же нарушает. Мало того, что она ограничивает американский импорт ради собственной выгоды, она еще и требует, чтобы Америка открыла для них свои рынки. Хуже того, Канада впускает китайские товары и позволяет переправлять их в США в обход тарифов, введенные против Китая. Трамп не приемлет идею о том, что мы якобы морально обязаны позволять менее значимым странам пользоваться нами. Это неправильная, несправедливая позиция с их стороны. Но поскольку ее занимает Трамп, она объявляется плохой. Это одна из причин, по которой демократы так охотно встают на сторону иностранного государства, ущемляющего интерес США в торговле. Другая причина заключается в том, что демократы презирают Америку. И давайте смотреть правде в глаза. Канада вовсе не является настоящей демократией, нет никакого морального превосходства. Там преследуют людей за высказывание своего мнения. Там убивают тех, кого считают обузой для общества. Там принимают все отвратительные проявления политики DEI, включая судебную систему, которая по-разному относится к представителям разных рас. В Канаде вас могут уничтожить финансово или даже упечь в тюрьму за сказанные слова. Вы также лишены дарованного Богом права владеть и носить оружие. Правительство сохраняет монополию на применение смертоносной силы, а значит монополию на власть превращает тех, кто должен быть гражданами, в простых подданных. Это, откровенно говоря, вызывает отвращение. Такая страна не заслуживает нашей дружбы. Ну, конечно, у государств не бывает, друзья, у них есть интересы. В интересах Америки пересмотреть отношения с Канадой. Разумеется, это не значит, что все канадцы плохие люди, боже упаси. Среди них много замечательных граждан. И многие канадцы испытывают отвращение к тому, что произошло с их некогда гордой страной. Нам следует поддержать их в борьбе за возвращение свободы и достоинства. Жители Альберты, похоже, стоят на пороге отделения. Нам стоит поддержать это стремление, но им вовсе не обязательно становиться частью США. Они могут идти своим путем. Если они хотят быть нашими союзниками, необходимо взаимное уважение, равноправные торговые отношения, готовность вносить свой вклад в общую оборону. Если бы вся страна поступала так, у нас не было бы никаких проблем. Трампу следует продолжать оказывать давление на Канаду. Канада обязана выполнить свою роль обязательств по общей обороне. Ей придется тратить больше средств, увеличить числа своих вооруженных сил. Таковы реалии. И она больше не сможет пользоваться преимуществами той несправедливой системы торговых соглашений после военной эпохи, на которой опиралась десятилетиями. Америка не имеет права на равноправные условия торговли и будет ими пользоваться... использовать свою экономическую мощь для их обеспечения, невзирая на визгливые протесты нашего никчемного внешнеполитического истеблишмента и тех иностранцев, чья кормушка оказалась перевернутой. И, наконец, Америка – это нация, основанная на уважении прав, дарованных Богом каждому человеку. Если вы хотите быть нашим близким союзником, вы тоже должны уважать эти права. Отправка людей в тюрьму за констатацию того факта, что обладатель пениса не является женщиной, лишает вашу страну статуса дружественного государства. Так что, Канада, мы здесь и готовы стать тесными союзниками, как только вы приведете дела в порядок. Но сначала нужно собраться и навести порядок. Вот такой прямой разговор, а? Ну вот, это такой вот тон статьи. Я не совсем согласен с этими наездами, но почти все вещи тут объявлены правильно. То, что в Канаде процветает какой-то квазисоциализм с квазипацифизмом, с диктатурой действительно вот этих левых взглядов, за которые, если вы не верите, вас начинают штрафовать или прессовать, в этом есть правда. То же самое в Англии, то же самое в Европе и так далее. То есть, если вы, понимаете, вот сейчас вот целый словарь опубликовали, я не хочу сегодня, как говорится, начинать об этом говорить, но даже уже получается, что есть совершенно другая лексика появилась, которая хотят, чтобы мы ее использовали. Понимаете? То, например, понимаете, они вот уже не хотят, чтобы их, например, называли волк. Они вот испугались. Они, например, знаете, вот они говорят, например, food insecure, вместо того, чтобы говорить hungry. Justice involved population, вместо того, чтобы говорить inmates, то есть заключенные. То есть они пытаются сделать вот этот левый переход на такую политическую корректность, за которую будут вас сажать в тюрьму, если вы ее не используете. Вот мы должны с этим сражаться зуб за зуб. Потому что у нас они пытаются это сделать, и вот, понимаете, появление Трампа, это как раз та остановка, которая их остановила. И слава богу, что она их остановила при всей, при том, что Трамп абсолютно не идеален в целом ряде вопросов. Но с Канадой у меня нет с ним вот больших различий. Понимаете, вот там же из-за чего все уперлось. В принципе, больших каких-то торговых споров у нас нет. Основное, что у нас происходит, это Канада, например, хочет, чтобы американские автомобили возились в Канаду с большим тарифом, чем канадские получают в Америке. И самое главное, что Канада обеспечивает меньший тариф для машин из Европы по сравнению с американским. В чем логика, я не понимаю. Мы рядом находимся с Канадой, мы фактически единственные туристы с Канады. Мы 95%, как говорится, обеспечиваем им все, что они должны обеспечить. Это в смысле обороны, в смысле партнерства, в смысле торговли и так далее. Канада бы не существовала без Соединенных Штатов, вообще как таковая, давайте так скажем, даже прямо. И вот, понимаете, они почему-то, понимаете, танцуют этот танец маленьких лебедей перед Европой, а перед нами нет. Они вкладывают 1,2%, 1,2% в оборону, когда уже нужно вкладывать 5%, как уже на последний раз договорились. У них действительно нет никакой национальной стратегии по защите своих водных путей, например. У них сейчас же, например, одна из главных новых тем, которая возникла, раньше эта тема вообще отсутствовала, это то, что в связи с изменением климата, мы не будем говорить, из-за чего он меняется, мы сейчас не обсуждаем причины, но климат меняется, мы все это знаем. Любой здравый человек знает, что климат меняется. Из-за того, что он меняется, открывается вот этот вот так называемый вот этот ледяной путь морской вокруг Канады, вокруг Советского Союза, вокруг России, Скандинавии, Гренландии и так далее. Именно поэтому Трампа внезапно начало рвать на Гренландию. Почему? Потому что если откроется вот от льдов, то есть что значит откроется? Северный Ледовитый океан был всегда покрыт льдом. Для того, чтобы через него идти, нужно было использовать атомный, даже не простой, а атомный ледокол, которым обладает практически только Россия, которая взламывала этот лед и вела за собой корабли. Причем лед замерзает буквально в течение там одного часа обратно. Поэтому быстро-быстро надо провести вот этот караван кораблей, пока этот, как говорится, лед не замерз. Потому что иначе эти льды раздавят любой корабль. Поэтому, в принципе, судоходство через северные пути, вот эти, вокруг, вот через Ледовитый океан, по северу, всегда было жутко проблематичным, дорогим. Возможным, но очень дорогим. Поэтому никогда вопрос не стоял. Сейчас из-за того, что меняется климат, какую-то часть времени в году там вообще нет льда. То есть лед отступает глубоко на север, открывая достаточно широкую, ну так давай назовем, протоку, вдоль континента, вдоль России, вдоль Канады Северной, вдоль Гренландии, вдоль Аляски, который может использоваться для судоходства. Причем этот путь, он не везде идет в нейтральных, вернее, в территориальных водах Канады или России. Он часто идет в международных водах. И вот Китай, который вот хочет иметь дополнительные какие-то пути доставки своих товаров в Европу, использует, значит, сейчас Суэцкий канал или вокруг Африки идут как по-разному. Но они хотят еще иметь путь вот через север. Через север путь в Европу короче. Где-то в полтора раза, чем через Суэцкий канал. И главное, что через север закрыть этот путь невозможно. То есть, если Китай идет через Малукские или там различные проливы в Индонезии, которые сейчас фактически милитаризируются за счет того, что заключено военное соглашение с Индонезией Соединенных Штатов, то есть фактически идет оформление какого-то военного союза с Индией, с Индонезией, то есть возможность того, что Китай мог в любой момент вот просто вот закрыть от прохода его судов туда по назначению, если вдруг будет какая-то вот перебранка. Китаю это абсолютно не нужно. Поэтому они ищут другие пути, они поэтому строят вот этот великий шелковый путь в виде колоссальной железной дороги, которая сейчас тоже остановлена из-за того, что идет война в Иране. Они не могут обойти Каспийское море через Иран, и они не могут обойти через Россию, потому что идет война в Украине. Поэтому, в принципе, наличие вот этих двух конфликтов, это даже с этой точки зрения выгодно для Запада, потому что фактически вот это вот движение поездов, товаров через эти страны на Запад прекращено. То есть с этой точки зрения и Европе дается какой-то определенный момент, чтобы они очухались, потому что в Европе паника по поводу того, что делает Китай. Паника. В частности, в Германии. То есть вначале они говорили, ой, эти американцы, они ни с кем не могут ужиться, они наехали на Китай. Тут это я слышал где-то лет 5-6 назад. Теперь, мама дорогая, идут вопли из Германии, боже мой, нас Китай уничтожает. То есть до них дошло, как до того жирафа. Чтобы не просто так взяли, сорвались с цепи и бросились на Китай. С тарифами, со всеми делами. Понимаете, не просто так. Это не из-за Трампа сделано. Так, давайте сделаем перерыв и продолжим.
0: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прахин.
14: Опыт. Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Дэвид Зон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот мы продолжаем вот этот весь этот разговор. Поэтому, понимаете, то есть Канада имеет выход, ну, то есть то, что она имеет выход и к Атлантическому, и к Тихому океану, это колоссальный, как говорится, плюс и колоссальная ответственность одновременно. То есть эти берега надо чем-то охранять, у Канады практически нет флота. Но самое главное сейчас получается вот этот вот самый север, где нужны фактически какие-то боевые ледоколы, типа смеси какого-то, типа линкора одновременно ледокола, который будет одновременно охранять морские пути на севере, взламывать лед, понимаете, охранять их берега. Почему? Потому что, еще раз повторяю, при какой-то форс-мажорной ситуации, сейчас, конечно, это мало реально, но при каком-то внезапном форс-мажоре можно себе представить, что китайцы могут просто, или, допустим, русские, как они любят, зеленые человечки какие-то могут высадиться на каком-то далеком морском берегу, где-то к чертовой матери, на севере Канады, что вообще про это знать никто не будет, как и на севере Гренландии, что про это не будет никто в курсе вообще еще несколько месяцев, пока вдруг они не объявят о себе. Они выставят туда, как говорится, какие-то вооруженные силы, там закрепятся и потом вышибут их оттуда. Даже с этой точки зрения. Вы понимаете, то есть мы совершенно четко наблюдаем в эти возможности, поэтому мы, что называется, не просто вот так вот, как говорится, с ума сходим из-за этого. Раньше этот фронт вообще не существовал. А сейчас он существует. Я уж не говорю про то, что вот под этим Северным Ледовитым океаном при относительно не такой уж большой глубине лежит огромное количество газа, нефти и так далее. Вся Канада набита нефтью и газом. На Аляске огромное количество нефти. Она труднодобываемая из-за того, что там холодно, там минус 45 градусов по Цельсию, понимаете? Это никто особенно заработать не захочет. Но, опять-таки повторяю, понимаете, как какой-то стратегический резерв в случае, если все остальное, как говорится, закончилось, это совершенно необходимая вещь. Никто не говорит, что нужно сейчас, вот буквально вот сию минуту, броситься добывать нефть именно вот там. Вы понимаете? Но, тем не менее, мы должны ожидать, что это возможно. То есть, какие-то вещи, которые мы раньше не обороняли, мы должны оборонять. В частности, вот эту Гренландию. Поэтому весь этот сыр из-за этого. Бор из-за этого. Что Дания может оборонять Гренландию? Боже упаси, они сами себя, дай бог, что смогли оборонить. Состояние НАТО в самой Европе, даже в центре Европы, настолько плачевное, что я думаю, что, понимаешь, повторение вот этого гитлеровского блицкрига было бы еще более быстрым. Какая к черту Франция? Франция, например, Англия бы вообще бы, наверное, не воевала бы. Она бы, наверное, сложилась бы за 2-3 дня. Потому что нет ни Черчилля, нет тех англичан. Все остальные бы просто бы подняли бы руки, понимаете, и сложились бы. Только сейчас не наступает не Гитлер, наступают русские. В чем вот сейчас, вот, понимаете, у нас летал этот Рэдклифф, уже, понимаю, примерно, то есть мы уже знаем, что он летал действительно предупредить их, как говорится, не влезать ни с каким обострением к странам НАТО, в частности, в Англию. Почему? Потому что в Англии выпускается большое количество дронов для Украины. Эти дроны наносят достаточно серьезный ущерб и беспокойство России. И вот русские вчера там через Захарову, ну, как всегда, за манька облигация, она, как всегда, своим визгливым тоном, понимаете, заявила, что, понимаете, что одумайтесь, типа, понимаете, иначе будет плохо. Вот здесь надо как одуматься? Должна быть общая решимость, понимаете, не сдаваться со стороны НАТО. То есть должно быть большее объединение Англии, Америки, Канады, Франции и так далее. Но когда при Рейгане, а мы об этом говорили, то за Рейганом стоял, извините, кулак в миллион человек армии, готовые, понимаете, его поддержать. Миллион человек европейских армий. В одной Германии было 500 000 под ружьем. 4000 танков. А сейчас, понимаете, Германия это состояние нестояния. Сейчас-то только поддерживается Америка, и в Америке тоже не идеально все. Далеко не от идеально. Я вам рассказывал, что, понимаете, что в исполнении, понимаете, например, ракеты «Томагавк» мы делаем всего там что-то 60 штук. В год. Ребят, в год. Мы должны делать сотни, может быть, даже тысячи при нужности. А мы делаем 60 штук. Я понимаю, они дорогие. Я все это понимаю, понимаете, но в случае какой-то необходимости, вы же поймите, даже когда у нас появятся эти деньги, у них не будет просто чисто физических средств этого производства. Для того, чтобы производить эти ракеты, нужно же не просто только деньги, понимаете, где-то на эти деньги найдутся в конце концов. Проблема заключается в том, что нужно будет для этого и персонал, который умеет это делать, и рабочие, которые, ну вот, просто работают на станках или там что-то всовывают, ну, там какие-то части этой ракеты и так далее. Я не знаю, как это делается конкретно, но нужны люди. Их нет. Их надо научить. Это не делается за один день, боже упаси. Это, наверное, будет так хорошо, так пару лет. Завод сам по себе построить относительно просто. Поэтому, понимаете, вот когда ты все это видишь и видишь потом Канаду, то действительно начинает от тебя это раздражать. Я понимаю, что сейчас вот самое выгодное или самое простое, это, понимаете, сказать, что во всем виноват Трамп. Трамп виноват в том, что он имеет несдержанный язык, и он занимается иной раз полной хренью. Вот с этим переименованием, например, озера Онтарио в американское озеро, вы меня извините, это, знаете, для дурачков. Ну, совсем для дурачков. Буквально в смысле слова, понимаете, людей, которые вот не знают, что и что еще делать, вот где еще там кольнуть, они начинают переименовывать реки, моря, океаны, там, я не знаю, что-то такое. Что всем остальным на это положить там с прибором, потому что все равно будет называть озеро Онтарио. Но в американских картах оно будет называться Америка, озеро Америка. Ну и что это изменит? Ничего. Вы хотите уколоть канадцев, ну вы их уколите, ну и что дальше-то? Это не решит ничего. Поэтому в этом отношении вот эти действия Трампа, знаете, это действия, знаете, такого взрослого дитяти, который, знаете, все время понимаете, а вот ты мне не дал погремушку, я теперь тебя вот это, не дам тебе ведерко с лопаткой. Ну, в общем, что-то вот такое, поэтому я это даже комментировать-то, в принципе, не хочу. Знаете, но это, понимаете, это жест с нашей стороны, с их стороны это политика. Вот именно политика, понимаете, они хотят получать по блату, что называется, те привилегии, те возможности, которые при этом они абсолютно не хотят отдавать обратно ничем никак. Там все вопросы уперлись в молоко, молочную промышленность. Это при том, что, в принципе, канадское молоко по качеству считается лучше, чем американское. Понимаете, оно дороже. Оно дороже, у них там средства производства дороже, там целый ряд каких-то своих проблем с этим. Видите, они поставляют это молоко, допустим, или молочную продукцию сюда, в Америку. Понимаете? Ну что, кто-то против, что ли, этого? Да нет. Ни один человек. Но их совершенно не устраивает то, что, понимаете, мы пытаемся поставить свое молоко к ним туда. Почему? Потому что, ну, слушайте, американское молоко дешевле. Американские фермы больше, более мощные. У французов та же самая беда. Они тоже боятся, смертельно боятся американских фермеров. Поэтому они, как говорится, не рвутся открывать с нами общий рынок. Хотя, в принципе, создание единого евроамериканского трансатлантического рынка, общего рынка, не единой валюты, а общего рынка, без пошлин, без ограничений, это мечта любого нормального человека. Вы вышли на интернет, вам нравится французский товар, вы заказали французский товар, вам нравится американский, вы заказали американский. Где бы вы ни жили, от Греции до Соскочевана в Канаде. Вот, понимаете, это идеальный образ, понимаете, европейско-американского мира. Как он должен быть. Без пошлин, без ограничений, без каких-то, понимаете, вот этих всех этих наворотов. Платишь только за доставку, если она вообще есть. За эту доставку надо платить. Это было бы выгодно колоссально всем, и нам, и им. Но какие-то отдельные элементы, конечно, начинают страдать, потому что, ну, слушайте, если где-то под Блуа во Франции выпускают какой-то очень редкий вид курицы, который стоит, там, я не знаю, $20 паунд, который специально выращивают на специальном корме и специально убивают в определенное время, в определенном весе и так далее и тому подобное, то, слушайте, конечно, эта курица не может конкурировать с обычным, как бы, пердью чикен.

Они требуют, например, дополнительные какие-то скидки для национальных окраин, для французского языка, там, для того, для другого, для третьего. Ребят, вы, ну, что-то совсем плохо все стало с вами. Совсем. Я при этом понимаю, что можно пойти на какие-то уступки для них, и там, я не знаю, что-то... где-то снизить что-то, какие-то наши требования и так далее, потому что действительно их промышленность, их возможности намного меньше, мы не хотим их убить. Мы хотим конкурировать, но убить их, конечно, не хотим. То есть нам не нужно это. То есть тут можно договариваться, но в конце концов, понимаете, когда они требуют, как говорится, полностью, понимаете, вот здесь вот, но при этом они дают эти скидки французам, а нам нет. Это некрасиво. Это некрасиво. Особенно понимая то, что они сейчас вот в этой новой атмосфере, которая складывается, еще раз повторяю, уже стоят не против разрушенного Советского Союза, которого уже нет. Они стоят против очень сложного противника, который называется Китай. И как вот сейчас стало известно, то есть это уже документально известно, это уже не мои сплетни, это уже подтверждено нашей разведкой, что, например, Китай оплачивает и поддерживает широко, как их средства от Хамаса, поддерживает таких, как Антифа. Вот это сейчас стало известно от ФБР. Они ведут расследование, они выяснили, что часть денег Антифа получает от китайцев и получает от различных исламских товарищей. То есть они ломают и, понимаете, сжигают Америку во имя ислама и во имя китайских коммунистов. Мы это подспудно так и так понимали, потому что единственный, кому выгодно вот это вот разброд США, это вот этим, вот, как говорится, противникам. Все. Может быть, русским еще. Но все остальным это невыгодно. Демократы этому радуются, потому что они идиоты. Потому что они радуются всему тому, что все, что есть плохо для республиканцев и для Трампа, для них есть хорошо. Но это не значит, что это хорошо вообще. Понимаете? Вот в чем дело. Это не значит, что это хорошо вообще. Поэтому вот о чем мы говорим. Ну, в общем, тут еще второй, значит, вопрос. Ну, это теперь уже с выборами. То есть у нас в конце прошлой недели президент Трамп принял рискованное политическое решение упрощать процедуру, снижая стоимость продажи импортной говядины в стране, отменяя пошлины, которые изначально ввел для поддержания американских производителей продуктов питания. «Мы хотим снизить цены на говядину, немножко их опустить, ведь именно этого хотят люди», — заявил Трамп журналистам. Говядина действительно стоит дорого. Ну, то есть цены действительно резко выросли за последние 2 года, это просто... Впрочем, как и многие другие продукты в магазине, согласно опросу Норс, проведенному в конце июля, 41% американцев обеспокоены тем, что смогут ли они позволить себе покупку продуктов в ближайшие месяцы. Избиратели часто оценивают состояние экономики по ценам на продукты питания, так же, как ценам на бензин. Поэтому высокие цены на еду, вероятно, сыграют важную роль в исходе промежуточных выборов. Ну и вот, Трамп объявил о временной отмене пошлин на импорт 300 тысяч тонн зарубежного говяжьего фарша. Это огромный объем. Настолько огромный, что непонятно, откуда поступит такое количество мяса. Для американских скотоводов это тоже серьезные проблемы. Политики республиканцев из таких штатов, как Небраска, Монтана, немедленно раскритиковали это решение. А целый год отговаривал президент Трамп от такого шага, поскольку американские скотоводы десятилетиями борются с монополией мясоперерабатывающих компаний. Это решение нанесет им дополнительный ущерб. Ну, в общем, цены на продукты лишь один из факторов, который американцы сейчас испытывают финансовые трудности. Ну, в общем, то есть, речь идет вот о чем, что Трамп, конечно, проигрывает на выборах. У него по этому поводу очень неясное, неприятное настроение. Причем и он проигрывает частично, прежде всего, из-за своих собственных решений, частично из-за того, что так идут дела. То есть, я не могу сказать, что инфляция – это конкретно причина Трампа. Но инфляция началась... где-то на второй год после пандемии, и мы с ней справиться с тех пор не можем. Давайте говорить честно. Это причина и большого вброса денег в экономику, и то, что экономика очень плохо и растет, очень плохо. Вот вышли последние цифры, то есть там вообще, то есть я вам сейчас скажу это, то есть у нас, повторяю, вот эта критически важная цифра всегда была и есть 3%. Сейчас пытаются обыграть, что вот это не важно, 3%, ля-ля-ля. Ребят, важно. Это да, важно. Это да, важно, вы просто не хотите признать очевидное.

0: Да, это очень важно. Вот они сказали, вот я пытаюсь сейчас найти эту цифру, по-моему, у нас за второй квартал, в общем, рост какой-то вообще смешной. Подожди, где он? Где же я ставил это? Вот, вот. Буквально только что было, так далее. А, вот. Американская экономика во втором квартале росла всего 1.5%. Трамп очень любит заявлять, как он намного лучше Байдена. Знаете, у Байдена в 2024 году, последний год, да, экономика была 2.4% рост. А у Трампа в прошлом году рост был всего 2.1%. Вот это сухие цифры, которые считают не злостные демократы и не любители Трампа, а считают люди просто вот счетоводы. Американское бюро статистики официальное. Вот именно поэтому Трамп весь год... Предыдущий, да и этот, требует понижения процента от Федерального резервного банка. Для того, чтобы сделать кредиты более дешевыми, чтобы вкинуть в экономику дополнительные деньги, и чтобы экономика начала более быстро развиваться. Потому что 1.5%, поверьте мне, это же придет на выборы. Но если понизить стоимость всех этих кредитов, ребят, то, значит, можете попрощаться с ценами на говядину вот этими дешевыми, дорогими. Они станут супердорогими, потому что все начнет расти. То есть инфляция начнет резко увеличиваться. Вам ее недостаточно сегодня, но, поверьте мне, она станет больше. Вот в мае, я не знаю, в июне, по-моему, было 4.2%, я не знаю, как последние месяцы. Но это уже достаточно. Норма 2%. И поверьте мне, когда мы говорим, что 4 или 2, это вам кажется, ну что там, какие-то 2%, поверьте мне, это очень много. Очень много. Это очень много, потому что тут оно не оценивается вот под цифрами. Оно оценивается, в сколько раз хуже становится экономика от этого. То есть, знаете, вот как шкала по землетрясениям. Первое 2 балла, 3 балла, 4 балла. Вы кажется, что ну что там 1 балл прибавился. Ну. 1 балл это увеличение в 20 раз, чтобы вы знали. Это просто сделано 10-бальная там или 12-бальная система. Но 1 балл – это увеличение силы толчков в 20 раз. То есть от 1 до 3 – это в 20 раз больше. Вы поняли? Вот примерно такая же шкала идет с инфляцией. Поэтому увеличение от 2 до 4 – это колоссальная проблема. А оно может увеличиться и до 6, и до 7. У нас было 10% совсем недавно. 10. Поэтому... Трампу дали, что называется, по носу в Федеральном резервном банке. Он туда поставил сейчас своего человека, это Ворша. Этот Ворш разводит руками и говорит, слушайте, знаете, вот этот Паул, которого Трамп так ругал, был прав. То есть не прав Трамп, а Паул был прав, понимаете? Ну, то есть вот они так посмело на себя взять такой смелость, сказать подобное. Поэтому экономика растет, конечно, хреново. 1.5% годовые, 1.9%. Инфляция и так далее. Все это, конечно, придет на выборы. Что вы думаете? Кто-то придет на выборы и будет махать там флагом и говорить, знаете, вот вы видели маму Дани? А он скажет, да пошел ты подальше с мамой Дани, плевал я на него. Мне нужно жить сегодня и сейчас. Мама Дани уходит, приходит. Ну и черт с этим Нью-Йорком, что меня это? Нью-Йорк волнует? Я вообще живу в Монтане где-то. Но в Нью-Йорк всю жизнь был ненормальным. Чикаго всю жизнь было ненормальным. Там, я не знаю... Лос-Анджелес всю жизнь был ненормальным. Ну, так станет еще более ненормальным. Мне не нравится, уезжайте из Нью-Йорка. Вот как они скажут. И правильно сделают. Правильно сделают, потому что мы просто находимся рядом с Нью-Йорком, поэтому обсуждаем нью-йоркские проблемы больше всего. Но, в принципе, вас волнует, вот вы живете в Нью-Йорке, вас очень волнуют проблемы в Чикаго. Сомневаюсь. Или проблемы в Атланте. Или проблемы в Балтиморе. Да нет. Если бы вы жили рядом с Балтимором, тогда мы бы охали по поводу Балтимора. А так, в принципе, вас волнует только Нью-Йорк, потому что либо вы в Нью-Йорке, либо рядом. А Нью-Йорк вот за пределами Нью-Йорка, в принципе, никого не волнует. Ну, появился там этот кретин Мамдани. Ну, так слушайте, он что, первый? Нет. Он что, последний? Тоже нет. Так с таким населением, с такими избирателями, как есть в Нью-Йорке, вот с этим вот выводком сумасшедших, понимаете, которые, понимаете, голосуют себе в ущерб. Отморожу уши на зло бабушке. Ну так, здоровье, это ваше дело. Свобода слова, свобода выбора, свободный человек в свободной стране. голосует, как он считает нужным. Быть дураком — это тоже есть свобода, понимаете? По этому поводу я, как говорится, все время начинаю задумываться, знаете, вот не к столу будет сказано, над словами Бенито Муссолини, который сказал, что всеобщее избирательное право – это своего рода самоубийство. Вот начиная, и знаете, я не хочу цитировать Муссолини и не хочу соглашаться с этим, но он считает, что, вернее, он считал, что именно вот какой-то вот вариант вот именно фашизма как избирательной системы, что должны править именно подготовленные, лучшие, наиболее образованные, а не все подряд, потому что, как говорится, вот, потому что людей не создали одинаковыми. Вот если мы поверим в этом, то получается, мы поддерживаем Муссолини. А вот как получается по-другому, в принципе, глядеть на этот мир, когда вот мы хотим, чтобы было равноправие, да? А равноправие не хотят те, кого мы хотим, чтобы было равноправие. Они именно хотят привилегий. То есть получается, те, которые хотят привилегий, это я уже ударился в философию, но просто так или иначе. Те, которые хотят привилегий, значит, хотят фашизма. А если мы потом говорим, что не дай бог, что вы знаете, что не все люди созданы равными, даже по своим природным возможностям. Я уж не говорю про возможностям в обществе, то мы тоже, получается, фашисты, да? Видите, вот начинаешь задумываться, а может быть, получается, этот проклятый Муссолини был прав. Может быть. Крамольная мысль такая, понимаете, что всеобщее избирательное право не есть правильно. Потому что всегда есть более умные, более ловкие, более умелые, как, в принципе, природа требует. Выживают сильнейшие. Понимаете, а мы делали так, чтобы выжили, прежде всего, слабейшие. А сильнейшие при этом остаются еле-еле на плаву. Вот что-то неправильно в этом постановке вопроса. И вот что тут надо сидеть и думать, при этом очень горько думать, потому что получается что-то несуразное. Так, перерыв и продолжим.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты? Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
4: Привет, меня зовут Владимир. У меня были проблемы с суставами, но после 3 месяцев употребления водородной воды боль стала все меньше беспокоить. Я снова начал активно заниматься своими любимыми делами.
5: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
6: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим. Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион». Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Тут с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Онтарио – самое восточное и наименьшее по площади из Великих озер, расположенное между одноименной провинцией Канады и штатом Нью-Йорк. Военный суд назначил на 5 июня 2028 года начало процесса над Халидом Шейхом Ахмадом, гражданином Пакистана, которого называют главным организатором терактов 11 сентября. Ахмад обвиняется в разработке плана угона самолетов с целью нанесения ударов по стратегическим объектам и осуществления руководства террористической акцией, унесшей жизни почти 3000 человек. Другие обвиняемые – Валид Бенаташ, Абдул-Азали и Мустафа Хаусави. Глава округа НАСА Брюс Блейкман согласился соблюдать закон штата Нью-Йорк, ограничивающий сотрудничество местных правоохранительных органов Федеральной миграционной службой. Закон, вступивший в силу на этой неделе, запрещает официальные соглашения по программе 287G, которая позволяет местной полиции участвовать в миграционном контроле, а также запрещает окружным тюрьмам удерживать людей по запросам ICE. Блейкман заявил, что, несмотря на новые ограничения, будет по возможности поручать полицейским сотрудничать с федералами, а также присоединиться к иску 15 шерифов, оспаривающих закон в суде. Чемпионат мира по футболу обеспечил совокупный экономический эффект – $3,5 миллиарда для Нью-Йорка и Нью-Джерси, где состоялось 8 матчей турнира, включая финал 19 июля. Деньги тратили преимущественно на проживание в гостиницах, ресторанах и барах, покупках, транспорте и других услугах. Экономическая активность, связанная с турниром, также поддержала 27,5 тысяч рабочих мест в двух штатах. Курица стала самым потребляемым мясом на планете. С 2006 по 2023 год ее производство выросло в 1,5 раза. Курятина стала для многих любимым источником белка. Также его преимущество в том, что птиц легко и дешево кормить, а мясо легко адаптируется под любую кухню, религию и ценовой сегмент. Также куриное мясо хорошо вписывается в глобальную модель экономики, потому что птицу можно разделить и продать по частям. Эксперты считают, что популярность курицы будет только расти.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
5: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвенью и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
4: Счастливое детство начинается здесь.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прахин.
14: Опыт.
15: Мудрость. Результат 718-946-50-99, 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Дорогие друзья,
12: В воскресенье 30 августа в 11:30 утра в Бруклинском мемориальном парке Холокоста пройдет ежегодный мемориальный митинг памяти жертв Холокоста и памяти жертв терактов 7 октября 2023 года в Израиле. Организатором этого митинга выступает Ассоциация восточноевропейских евреев, президент Белла Губенко. Сейчас, в период роста антисемитизма в Нью-Йорке и во всем мире, особенно важно помнить о миллионах жертвах Холокоста и о том, какие ужасы творил Хамас в Израиле 7 октября 2023 года. Мы будем очень рады видеть вас с детьми и внуками в Бруклинском мемориальном парке Холокоста, где также пройдет подведение итогов конкурса на лучшее сочинение и лучший рисунок по теме Холокоста. И, как всегда по традиции, будут выпущены на свободу белые голуби, символы мира. Ждем вас 30 августа в 11:30 утра в Бруклинском мемориальном парке Холокоста. Спасибо вам огромное.
0: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
14: «Davidson Radio». Радио.
17: Американское радио на русском языке.
14: «Davidson Radio».
17: «Davidson Radio».
0: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
18: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот смотрите, понимаете, почему Трамп пытается добавить это мясо, чтобы сбить цены перед выборами. Но тут... О чем его предупреждают фермеры? Почему фермеры против? Ну, во-первых, у фермеров упадут доходы. Это первое. То есть они лишаются монополии поставки мяса на американский рынок. И как бы мы говорим, слушайте, а нам плевать на этих фермеров и так далее. Проблема заключается в том, что если фермеры наши начнут терпеть убытки или выходить из бизнеса, то кризис увеличится. То есть мы сейчас завезем эти 300 тысяч, там, я не знаю, тонн. А что будет потом, когда, как говорится, цены начнут, может быть, исправляться в какой-то момент, и завозить уже будет, как говорится, нечего. То есть будет сегодня, понимаете, проблема в том, что полностью мы убили или убиваем собственное производство собственных продуктов. Мы не должны это сделать. С другой стороны, мы должны требовать от наших фермеров, чтобы они понимали, что вот эти цены, которые наступили, даже уже свинина резко подорожала, я уж не говорю там про говядину, что все цены на продукты настолько резко выросли, что это действительно, понимаете, становится и политическим, и чисто экономическим вопросом для очень многих. То есть это не должно быть так, то есть они должны что-то делать по этому поводу, то есть надо, как говорится, жать на фермеров, или потребовать от них, чтобы они резко увеличивали поголовье. Чтобы они резко выпускали количество продукции, чтобы эта продукция действительно подешевела. Да, в их пользу, потому что они будут получать от этого доходы, но тем не менее. То есть мы должны как бы делать два шага одновременно. Понимаете, потому что, ну да, вот мы сейчас завезем вот это вот, как говорится, вот эти вот, что называется, продукты. И что дальше? Что дальше? Вот в этом вся вот беда, понимаете, что мы это делаем, может быть, конкретно для этих выборов, для того, чтобы выиграть выборы. Потому что у Трампа плохо идут дела. Как бы вам он не нравился, понимаете, и так далее. Очень многие люди начали фыркать. Очень многие. Он и войну, понимаете, совершенно четко, вот, понимаете, поставил состояние, нестояние, он и не может ни выиграть, ни проиграть. На сегодняшний день она фактически проиграна, потому что мы не можем поставить точку там. Это при том, что мы разгромили всю их армию, но мы при этом проигрываем войну. У него проблема с экономикой, у него проблема с его высказываниями, у него проблема одно, другое, третье, десятое. Но это все то, что мы говорили. А сейчас наступает вот именно, как говорится, первый вариант расплаты. американский конгресс вот не вообще ничего не делал годами. Годами. А теперь, понимаете, они внезапно оживились. Понимаете, у них внезапно произошло оживление. А что, почему, а как? Вот у меня пишет человек, который всю жизнь голосовал за республиканцев. Вот он пишет, я сейчас прочту, секунду. Он вот, как говорится, всю жизнь голосовал за республиканцев, голосовал за Трампа и так далее и тому подобное. Но вот он вот совершенно четко пишет, что именно сделал республиканский конгресс за последние два года. У них были обе палаты и президент. И что принято? А ничего. А, да, Big Beautiful Bill. Расскажите это людям, которые уже звереют от роста цен, про долг 40 триллионов, про идиотскую войну, которую начали, не знаем как завершить, только посмешище для мира. Если работник работает плохо, пардон, тавтологию, его увольняют, а будет новый хуже или лучше, потом разберутся. Вот это как раз то, о чем я вам говорю. Что есть очень большая возможность, что вот на такой волне такого вот конкретно антиэнтузиазма демократы придут к власти. Потому что на сегодняшний день у нас проводятся выборы не на фоне того, а кто лучше делает, а на фоне того, кто обделается больше. Вот если наш Трамп сейчас докажет, что он совершенно бесподобно умеет именно не доделывать свою работу, как и Конгресс, который ничего вообще не делает. Он только занимается принятием бюджета и устраиванием оваций. Я очень разочарован в Джонсоне, хотя я на него возлагал большие надежды, как на спикера. То есть более бездеятельного Конгресса я себе представить просто не могу. Это при том, что они имеют обе палаты. 718-303-90-90. Вот вам две, понимаете, две разные стороны одной монеты. С одной стороны, Трамп делает верно, что он давит на Канаду и пытается с ними договориться на более, как говорится, справедливые условия, хотя канадцы воют от этого, и демократы поддерживают их. Но демократы поддерживают сейчас все то, что для Америки невыгодно. Понимаете, демократы, наверное, в сегодняшнем днем поддерживали бы Гитлера или Японию. А с другой стороны, он, тот же Трамп и республиканцы, они не могут выиграть выборы, потому что они не могут их выиграть. Потому что они идут на выборы с плохой платформой, плохой экономикой. Вот всяко весь расклад. Добрый день, вы в эфире.
19: Всяко весь расклад. Добрый день, вы в эфире.
20: Алло.
18: Да, слушаю вас. Выключите радио.
20: Сейчас, одну минутку, сейчас.
19: Выключите радио. Одну минутку,
18: Окей. Когда сможете, перезвоните. Добрый день, вы в эфире.
21: Я просто это маленькое замечание. Понимаете, вы не путайте, пожалуйста, место и мнение. Он, мы все, не надо было обобщать все.
18: До свидания. Добрый день, вы в эфире.
22: Доброе утро, Александр, это Илья. В России говорят, с дуру можно и кое-что сломать. Я по поводу переименования озера Онтарио. Есть еще два варианта.
18: Слушайте, это вы хотите в озеро Трамп. Я не хочу обсуждать эту ахинею. Ну, у Трампа голова не в порядке на эту тему. Не в порядке на эту тему, понимаете? Старый, очень, видимо, уже начинающий терять разум человек. Не хочу обсуждать ту ахинею полную. Добрый день, вы в эфире.
23: Доброе утро, Александр. Спасибо вам за передачу. Что я могу сказать? Я абсолютно с вами, к сожалению или к счастью, согласен. Переименование озера – это комедия, это детский сад, понимаете? И еще, я так понимаю, как я не хочу много говорить, и я с вами абсолютно согласен, что у него слабая команда, которая смотрит ему, так сказать, в лицо с открытыми...
18: А он другую не подберет. Юра, он другую не подберет. Он не подберет другую.
23: Да я понимаю, человек, потому что это такой...
18: Да. Он любит, чтобы ему отдавали честь, yes, sir, говорили. Понимаете, как только говорит кто-то что-то не так, его тут же это не устраивает, он его увольняет.
23: Абсолютно.
18: Он не может работать ни с кем другим.
23: Поэтому мы имеем то, что имеем. Поэтому командовать строительством или чем он занимался там, в Нью-Йорке или где-то, это не то, что, так сказать, на мировой арене и политическая вся эта игра. Это совершенно другие вещи. И мы видим, что ему никто не может возразить, и никто не может сказать другое мнение. А он, к сожалению, его все, как я говорил неоднократно, его все позывы правильные. То есть и с эмиграцией, и с Китаем, и с Европой. Но команда слабая, они это все делают, так сказать, смотря на него, а он у него, к сожалению, он во многом некомпетентен, неправильно это делает. Спасибо вам большое.
18: Скажу, да, спасибо, спасибо. Знаете, я вам скажу такую вещь, что я посмотрел на Венса. Меня Венс еще меньше устраивает, чем Трамп. Потому что если Венс будет идти к власти, вот то же самое, как идут к власти демократы, демократы пригрели всю шушеру, которая только может быть слева. Венс сейчас, по-моему, пытается отличиться тем, что он пытается пригреть себе так называемых гройперов. То есть это вся вот эта правая антисемитская идиотская тусовка, которая существует в Америке. Вот он их пытается сейчас подмять, или там, я не знаю, окружить вокруг себя, знаете, для большей поддержки. Так они сожрут его точно так же изнутри, как сожрали вот эти социалисты-коммунисты, сожрали демократов изнутри. Что-то неладное происходит с этими партиями. Они не могут найти в себе силы разделиться с каким-то полным дерьмом, который их окружает. Они не могут найти в себе силы делать что-то полезное, даже имея большинство в обеих палатах Конгресса. Они не могут найти в себе силы, чтобы хоть какой-то республиканец, который идет на перевыборы, не уже увольняется, а на перевыборы сказали нашему президенту: господин президент, это ваше единственное, как говорится, дело, что вы делаете, переименовывать озеро Онтарио, это единственное, чем вы отличились? Вот во всем вот этом вот бардаке. Может быть, надо все-таки дать второй раунд, второй шанс какой-то вот этим переговорам. Хотя я понимаю, что канадцы те еще козлы. Может быть, надо это попробовать сделать? Это в наших интересах. Даже если интересы канадцев больше, чем интересы американцев. Ну, я знаю это. Тут не надо мне ничего доказывать. Я на американской стороне в этом. Я не демократ, который хочет, чтобы в нашей стране было хуже, чем, как говорится, так далее. Где-то там в другом месте. Я не хочу этого. Но с другой стороны, я точно так же не хочу, чтобы мы, понимаете, были посмешищем. А мы все время выставляем себя руками нашего президента как посмешище. Посмешище в Иране, полное. Посмешище теперь, вот, понимаете, с озером Онтарио. Если бы он ничего бы не делал бы, поверьте мне, вот просто оставил так, как есть, то смеялись бы над Канадой. Вот сейчас бы немножечко, понимаешь, пошумели бы, поныли бы и начали бы смеяться над ними, потому что они теряют от этого больше, чем мы. Ну не надо их подзуживать, не надо говорить, какие они идиоты, не надо ничего, вообще надо просто молчать. Просто молчать. Дать им самим созреть к этому. И да, еще раз повторяю, я не верю, что Трамп может санкциями или какими-то бойкотами заставить Иран повиноваться. Поверьте мне, они лучше пойдут на голод среди своего собственного населения, чем на повиновение Америке. И население они, собственно, в случае чего начнут подавлять танками. Они не стесняются в этом. А вот мы, понимаете, будем сидеть и ждать. Добрый день, вы в эфире.
1: Александр, добрый день. Это Людмила из Лейквуда. Вы знаете, команда слабая, и они боятся за свои места. Они боятся потерять хорошую зарплату.
18: Ну так они так и так, а так тем более они теперь потеряют. Если вы так будете долго бояться, теперь они потеряют. Да.
1: Александр, спасибо. Я хотела сказать о нашем сенаторе. Подождите, он вообще не работает в нашем штате, сидит в Вашингтоне, в Белом доме. Безобразие, не отвечает много лет ни на наши письма. Вы знаете, это просто возмутительно, чем занимаются наши это конгрессмены.
18: Какой конгрессмен конкретно? О ком вы говорите?
1: У нас конкретно... Да, Кристофер Смит, конкретно. Кристофер Смит. Он мне не ответил ни на одно мое письмо. Это про... Да, вы знаете. Странно очень.
18: Понятно. Спасибо. Ну, знаете, не знаю, почему он не отвечает, но то, что они абсолютно... Значит, он настолько секьюр в своих выборах, что его не волнует ваш голос. Что я могу сказать? Как в Нью-Йорке, понимаете, Мамда не настолько, понимаете... разгромил такого несчастного ставленника, как выставили республиканцы. Ну, слушайте, если республиканцы выставят малахольного идиота, ну так что же вы хотите, чтобы не победил демократ? Победит. Вы понимаете, я вот просто хочу противопоставить вот нашим всем товарищам, которые вот говорят по поводу Мамдани или так далее, простую, простейшую истину. Что, понимаете, мы говорим от Мамдани, потому что нам не нравится вот этот социалистическо-коммунистический подход, который он предлагает. А люди, которые не знают все вот эти вот глубокие тонности социализма-коммунизма, они не то столько поддерживают социализм-коммунизм. Это не вопрос то, что они там все коммунисты заведомые. Но. Абсолютно дело не в этом. А у них заведомо денег нет. У них заведомо очень высокий рент, у них не хватает на самую дешевую курицу. Они идут и голосуют за того, кто эту курицу им обеспечит, или хотя бы там на год как-то понизит возможности платить за квартиру. Вот и вся великая разница. Они не голосуют за коммунизм, они голосуют за выживание. И если вы в своей элитарности или в своем фырканье не захотите понять вот эти низы, которые вот таким образом живут, то, господа, у вас большие проблемы. Не у них, у вас. Они вас заголосуют, их будет больше. Нельзя низы, понимаете, вот так вот бросать. Это очень не полезно. Вот так вот, понимаете, обращаться с нижними слоями населения, которые что-то не могут. Вы не можете им сказать, знаешь, дорогой, у тебя не хватает денег, езжай в какую-то деревню живи, где будет дешевле, чем жить в Бруклине. Вот вы так скажете, и все, и он проголосует за кого угодно, за товарища Сталина, блин. В полном, как говорится, почете, как говорится, со всеми орденами и медалями. Он проголосует за Сталина, только если этот Сталин скажет, что он его накормит. Это обычная пирамида Маслоу. Понимаете, ваши потребности в жизни. Первым делом это идет, как говорится, это ваше убежище, потом идет ваше выживание. А уже потом идут всякие, понимаете, интересы. А вот ты точно коммунист или ты точно капиталист? Да плевал я на это. Мне нужно выжить. У тебя там, понимаете, как говорится, забавы, а у меня заботы. Вот в чем разница. Поэтому, понимаете, вы не смотрите с вашей колокольни, когда у вас все более или менее нормально, или когда вы, понимаете, тоже кряхтите, но вам, как скажем так, хватает. А есть люди, которым уже не хватает. И наше правительство, любимое, дорогое, с товарищем Трампом вместе, делает крайне мало, чтобы этого хватало, стало лучше. И его стало больше. И ничего вы тут не сделаете. Все американские выборы, все, эти, следующие, любые, вообще как таковые, не проходят под именем, понимаете, будет Карл Маркс или будет Дональд Трамп. Но. Это вы сами себе делаете приятное. Так никогда не было и не будет. И выборы идут под обычным простым лозунгом. Простейшим. Кто положил на мой стол лучше и более жирный бутерброд? С маслом и с колбасой. Какой бутерброд посильнее, повкуснее, побольше, посвежее? Все. Все американские выборы идут под знаменем, понимаете, холодильника. Холодильник должен быть на американском флаге на выборах. Это единственное, что имеет значение. Единственное и неповторимое. Все остальное значение не имеет. Никакого. Добрый день, вы в эфире.
2: Добрый день. Вы говорили о том, что ничего не подписали, значит, Конгресс ничего не делал. Но когда был разговор, демократы вставляют в бюджет расходы на замену пола, на все...
18: Ничего не понял. Кого волнует, что демократы делают? Нет ничего, и все, понимаете, никто не будет в конечном счете считать ваши, вот демократы помешали. Никого вообще не волнует это, от слова не волнует. Ты приходишь на выборы, вот что ты сделал и что ты не сделал. А если ты не сделал, значит ты неумелый, значит ты идиот, значит ты бездельник. И я тебя заменю на другого, кто сможет сделать. Даже если ему сопротивляются. Никого это сопротивляется. Понимаете, вы не можете все время 2 года или 4 года говорить, ой, он ничего не сделал, потому что ему сопротивлялись. Значит, он должен идти и грызть их зубами, блин. Договариваться, обещать. Искать компромиссы, добавить что-то здесь маленькими шагами идти. Не знаю что, я не политик, поэтому я не хочу быть политиком. Идти и что-то делать. Если он не сделал, значит его прокатят, выгнят нахрен. С того места, где он сидит. И скажут, шел вон отсюда. Хороший ты или плохой, коммунист ты или капиталист. Главное пожрать на столе, чтобы было. Все, водка пожрать. Ну водка меньше, это в России. Добрый день, вы в эфире.
3: Здравствуйте, Александр. Сегодня пятница. Понятно, что конец недели вы заговариваете. С маслом и колбасой не кошерно.
18: Ничего не понял. В чем тут кошер? Мы что здесь, еврейскую передачу видим? Добрый день, вы в эфире. Радио выключите.
4: Здравствуйте.
18: Так, до свидания. Я не собираюсь слушать вот это вот, понимаете, эхо свое собственное. Добрый день, вы в эфире.
3: Александр, доброе утро.
18: Доброе.
3: Могу я вас немножко покритиковать?
18: Давайте, конечно.
3: Когда вы говорите о том, что республиканцы не сделали что-то для благополучия людей, или правительство Трампа не сделало, это же вы говорите о социализме. В американской конституции нет ничего о том, что правительство обязано...
18: Какая разница? Жизнь. Дорогой мой, я понимаю, о чем вы говорите. Вы говорите так называемыми, знаете, вот этими прописными истинами для лозунгов. Никого то, что вы говорите, не волнует, не будет волновать на выборах. Вы понимаете? Вам тебя, вот как вас зовут, я прошу прощения?
3: Владимир,
18: вот вы придете на выборы и скажете, вот американское правительство вам ничего не должно. Потому что Конституция не описана. Знаете, что они вам скажут? Шел вон отсюда. Владимир, вот видишь дверь. Make sure, чтобы она тебя на выходе не дала по заднице. Вот что они вам скажут. Он говорит, мне жрать нечего. Или мало, или плохо. И меня волнуют те, кто мне помогут. Все.
3: Александр, можно еще одну вещь сказать? Вот вы говорите, коммунисты, социалисты показали себя, что у них концлагеря, что у них там низкий жизненный уровень и так далее. Мне кажется, что социализма никогда нигде и не было. Была диктатура коммунистической партии. Вот, например, возьмите Норвегию. Бесплатная медицина, бесплатное образование, субсидии на жилье бедным людям и так далее. Это же элементы социализма. Значит, у них социализм в Норвегии.
18: Ну, смотрите, если мы начинаем... Спасибо за ваш звонок. Если мы начинаем... какое-то действительно детальное сравнение, вот что есть социализм, что дается, что есть социальные программы, что есть социализм и так далее и тому подобное. То, наверное, да, мы можем, наверное, склониться к тому, что, понимаете, что вот Норвегия имеет какие-то большой социальный пакет, Швеция раньше имела еще больше и так далее и тому подобное. Начинаем сравнивать и так далее. Может быть, понимаете, но это вопрос теоретически такой, знаете, разговорный. Никого не волнуют, в принципе, понимаете, вот эти все эти высокие названия. Вы понимаете, еще раз повторяю. Избиратель не придет на выборы с Конституцией в руке. Он не придет на выборы даже, понимаете, с тем, что, вы понимаете, вот вы ему вчера рассказали про Мамдани, какой он плохой. Они не придут на это, их это не волнует. В тот момент, когда у них нужда, у них не хватает заплатить... Вот очень многие сейчас, например, летом не используют кондиционер, у них нет денег на кондиционер. Почему? Потому что резко подорожало электричество. Почему? Именно поэтому в стране, в Америке, жутко идет вот эта вот такая антикомпания против вот этих вот центров, где вот будет клауды и вот эти вот все это обслуживание искусственного интеллекта и так далее и тому подобное. Потому что они очень много сжирают электричество. Электричество везде дорожает. Вот именно из-за этого. Вместо того, чтобы какие-то серьезные компании и президент наш любимый, дорогой, вышел бы с инициативой, сказал, давайте резко снимем целый ряд ограничений, красной ленты, бюрократии по поводу стройки атомных электростанций, потому что у нас резкая нужда в электричестве. Вот выйти с такой инициативой и сказать, давайте начнем строить массово атомные электростанции, нам нужно штук 100, если не больше, или больше реакторов добавить в существующие. Давайте начнем это делать. И тогда появится и работа качественная на выпуске и на стройке, на обслуживании. И также появится дешевое электричество. Вот это тогда был бы серьезная инициатива. А так, что они приходят, начинают ныть, а кто прав, кто не прав, так мне плевать, кто прав, кто не прав. У меня цены поднялись. Вы понимаете? И будут выбирать демократов, или будут выбирать республиканцев. Чисто вот на понимаете, на их последних словах. А если хотите, чтобы выбирали по качествам, так дайте качество. Что-то предложите делать, конкретно увеличение сделать, а не только обещаний. Так, перерыв и продолжим.
4: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
7: Здравствуйте, это Ольга. Хочу поделиться радостью. 3 месяца назад я начала пить водородную воду. И это, похоже на чудо, отметила у себя укрепление иммунитета, улучшение пищеварения и веселое настроение. Не ожидала такого эффекта.
24: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
25: Новости.
26: Аналитические передачи.
25: Репортажи, мнения экспертов.
26: И прямые включения из горячих точек со всего света.
25: Все это RTN.
26: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
25: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
26: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
25: RTN. Смотрите лучшее.
27: Oceanfront views, great amenities.
28: Planning our next vacation?
27: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
28: Find anything good?
27: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
28: It has great rehab, right?
27: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
28: Perfect.
29: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
4: Дэвидзон Радио.
17: Американское радио на русском языке.
4: Дэвидзон Радио.
17: Дэвидзон Радио.
0: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
18: Здравствуйте, господа. Ну вот еще раз. Понимаете, я пытаюсь вам просто объяснить. Вот то, что сейчас Трамп, например, срочно перед выборами пытается вбросить вот эти, я не знаю, откуда это возьмется, эти 300 тысяч тонн фарша говяжьего. Это вот именно мера по спасению собственных выборов. И в этом его можно понять, потому что выборы у него действительно идут плохо. То есть я так понимаю, что его их внутренние все эти опросы показывают шлехт. Они боятся потерять, понимаете, и нижнюю палату, и уже даже уже обмолвились, что и Сенат под вопросом. Потому что умер Грэхэм, Потому что одно, другое, третье. Так вот, то же самое вы представьте себе с другими всеми инициативами. Если вы хотите решить проблему, допустим, нехватки электроэнергии, значит, Трамп уже должен был, уже год, наверное, как, объявить о новой американской инициативе, стройке, допустим, повторяю, новых атомных электростанций. Нам уже негде гидроэлектростанции, негде строить. Они вредные, они плохие, мало дают выхода. Окей, и построено уже все. Или, допустим, обновлению каких-то, которые существуют, на более эффективные. Давайте объявим эту серьезную инициативу. Дадим какие-то очень серьезные послабления финансовые, срежем бюрократию, чтобы они начали строить, хотя бы начали строить. Иначе все вот эти любимые инициативы, что Трамп говорит, что у нас наступит это светлое будущее, великое, это Америка, make America great again, наступит тогда, когда нас уже не будет. Если вообще наступит. Скорее всего, нет. Вы хотите видеть это make America great again, надо начать что-то конкретное делать по увеличению прибавочной стоимости этой Америки. Вы не обойдетесь одними словами тут, или обещаниями. Вот, пожалуйста, по электроэнергии инициативу. Или, допустим, у нас проблема с нефтью, понимаете? Я не знаю, для чего Трамп продает нефть всем подряд вокруг нас и только за... Это же фактически уменьшает наш количественный резерв в этом. Ну, допустим, он продает, значит, нужна тоже инициатива. Сказать, давайте мы сейчас поможем нефтяным там сланцевым компаниям увеличить производство так, чтобы стать полностью независимым. Нам уже 21 миллион в день. У нас есть 14,5 или 13,5, неважно. Давайте еще на 10, допустим, миллионов баррелей увеличим вверх, и у нас останется еще 3 лишних для продажи. Вот тогда это серьезно. Вот это серьезная инициатива. Давайте срочно договоримся с Канадой, чтобы с Канада продавала нам, мы продадим им, давайте договоримся с Европой и так далее. Потому что все вот эти споры, что вы думаете? Тут лишних пару центов добавилось, там пару центов добавилось за товары к нам и к ней, и от них. И вы от этого страдаете. Вот вам, понимаете, тот самый популизм, тот самый, понимаете, здравый смысл, о котором мы говорим. Вот только так можно вести дела. Вот это будет серьезное какое-то исправление, какое-то конкретное исправление наших проблем. Вот уже заговорили о том, что 40 триллионов это неподъемный долг, что скоро обслуживание долга станет больше, чем мы тратим в год на всю оборону вместе взятую. На всю оборону вместе взятую. Что мы то, что мы это и так далее и тому подобное. Я говорю, тут длинный разговор можно разводить, но конкретных действий крайне мало. Это уже заметили все, кому не лень заметить. Есть, конечно, вы понимаете, так называемые die-hard любители Трампа, которые будут его любить, понимаете, как отца родного. Но они его любят, понимаете, на основании того, что им кажется, что все остальные куда хуже. Правильно, я с вами согласен. Они хуже. Но это не значит, что он хорош. Понимаете, есть огромное количество людей, которые его любят абсолютно условно. Не за что-то, не за, вернее... Вот безусловно, то есть вот он просто хороший, мне он нравится. Нет, они его не любят за это, они его любят за то, что он что-то конкретно для них делает. Он обещал более жирный бутерброд, жирного бутерброда не получается. Значит, надо выйти с каким-то очень серьезным объяснением или с какими-то инициативами, которые заставят избирателя забыть об этом бутерброде и подумать, что да, действительно светлое будущее еще не наступило, но оно к нему идет. Почему? Потому что видите, что объявлено? Строительство электростанций. Или строительство новых там нефтяных каких-то добычи полей. Или, понимаете, мы начали, понимаете, сделали бойкот с Китаем и начали срочно переносить производство куда-то. Вот это будет, понимаете, или как инициатива внешнеполитическая или экономическая. Далее. Но это заставит человека думать, заставит его быть немножко большим патриотом, немножко меньше думать о желудке. И добавив в частности то, что этот человек начнет думать, знаете, ну да, сегодня тяжело, но видите, мы начали строить что-то. Мы что-то начали делать. Будущее будет более светлое, чем то есть, которое сейчас. А если ничего не делать, что делает наш Конгресс по этому поводу? Nothing. Nothing. Понимаете, на одном, понимаете, то, что я люблю Трампа или демократы, козлы, вы не проедете, господа. Это у вас так работать не будет. Это будет очень-очень короткий разговор на эту тему. Очень короткий. Потому что очень множество людей придет, и повторяю, самыми простыми проблемами на выборы. Понимают, что им не хватает кушать. Или их, понимаете, существование стало менее комфортным, чем оно было. При Байдене. Почему? Ну, слушайте, энергия подорожала, там, я не знаю, развивается долг, развивается то, делается так, как говорится. Для вас, может быть, эти лишние центы значения не имеют, для них имеют. Иначе что? Вот тогда мы обсуждаем всю эту говядину. Что мы обсуждаем, эти котлеты? А это колоссальный знак, когда, понимаете, это же не то, что он там согласился, давайте там, я не знаю, 5000 тонн. 300 тысяч тонн. Я и повторяю, никто не понимает, откуда такое количество можно поставить. То есть это надо, не знаю, опустошить всю Аргентину, всю Канаду. Чтобы такое количество фарша найти. Ну, найдут, конечно, если надо будет, но я просто говорю. То есть почему он это делает? Что вы думаете, он это делает, потому что, как говорится, внезапно у него, понимаете, произошло просветление, что у вас не хватает на котлеты? Да нет. Он это делает, потому что у него... выборы идут плохо. Добрый день, вы в эфире.
8: Александр Шабашалон. Он перегнул палку везде. Он перегнул палку...
18: Или не догнул.
8: Да нет, да, перегнул, значит, и с Европой, и внутри страны, и с Канады сейчас базарит, убивается... говорит какие-то вещи непонятные, что Лейк Онтарио, сейчас Лейк Америка. Это пустые слова, понимаете? Люди злые ходят. Люди злые ходят.
18: Они не должны быть злые на это?
8: И осталось до выборов сколько?
18: Ну, где-то 2.5 месяца, где-то меньше.
8: Ну, это надо быть стариком Хаттабычем, чтобы это все поменять.
18: Значит, демократы победят законно.
8: Да?
18: Демократы победят. Да.
8: А можно вас спросить вопрос? Вот, например,
18: да.
8: Сидит какой-то федеральный судья, и он своим голосом решает то, что правительство хочет сделать. Ну, это же чистый абсурд.
18: Ну, у нас так система задумана, вы понимаете.
8: Так надо эту систему
18: это,
8: как-то...
18: Вы знаете, оно уже работало 250 лет, понимаете? Значит, здесь надо не менять систему, а более правильно писать законы. То есть, если судья имеет возможность по конституционным причинам отменить какие-то законы, значит, там они заложены, причины внутри. Значит, те, кто пишет законы или указы для Трампа, малограмотные. Ну так это при чем тут система?
8: К чему я говорю? Демократы переиграли республиканцев где-то по всем статьям. Они им не дают дышать.
18: Они умеют. Послушайте, еще раз повторяю. Спасибо за ваш звонок. Сколько раз мы говорили здесь, я уже, наверное, надоел всем. Демократы, вот вчера. Меня моя знакомая мне рассказывает, что ей позвонили за день 3 или 4 раза демократы, которые предлагают ей за них проголосовать. Или приглашают на какие-то там сборища, или собираются там выяснить с ней какие-то опросы или мнения и так далее и тому подобное. И ей при этом ни разу не позвонили республиканцы. И я ей говорю, слушай, а что ты хочешь? Ты живешь в Нью-Йорке. В Нью-Йорке республиканцы на избирателей забили. Они им 1000 лет там не нужны. Если в Нью-Йорке они выставляют такого, как Слива, значит, им не нужны эти избиратели. Значит, им не нужен город Нью-Йорк. Значит, может, они хотят сделать из него показательное пугало. Я не знаю.

0: Я говорю, скажи мне, ты давно был вне Манхэттена? Наступило молчание. Я говорю, вот ты проедьте по американским дорогам, вот вне Манхэттена, где-то там 30 миль отъедьте от города, где-нибудь в Нью-Джерси, там, я не знаю, в Пенсильвании, в Индиане, в Огайо, где угодно, господи, боже мой, идеальные дороги абсолютно, как зеркало. Не нужна никакая Германия к черту. В Германии просто разрешено ездить без ограничения скорости. Ну, так это, может быть, там надо к этому прийти, но это из другой оперы. Поэтому не надо мне говорить про Германию. Понимаете, если люди смотрят на сумасшедший Нью-Йорк, то они видят сумасшедший Нью-Йорк. Но это не значит, что так везде. Но так или иначе, получается то, что мы видим. Что люди по стране недовольны тем, что происходит в стране. Иначе, вы понимаете, Трамп бы не занимался вот этими котлетами. Видите, Трамп, в принципе, все время занимается очень какими-то там потусторонними делами. Лейк Онтарио переименовывает, там, не знаю. С французами ругается, еще что-то такое там. То у него очень большие, понимаете, грандиозные планы. С Ираном не может никак найти почву под ногами, под собственными. У него большие планы, понимаете, его не волнуют там, понимаете, всякие котлетные дела. А тут они его внезапно начали волновать. Что вдруг-то? Что вдруг котлеты, так понимаете, как говорится. Почему? Потому что все опросы показывают, что мне плевать на всю твою адженду, вместе взятую с Канадой, с Ираном, с Израилем и так далее. То ли мне жрать надо. И на пожрать не хватает, детей нечем кормить, или мало чем кормить. Или не тем, или я кормлю их там одним хлебом с молоком. Надоело. И вы не можете, опять-таки, еще раз повторяю, вы не можете такому человеку сказать, знаешь что, ты бездельник и так далее, тут третий. Он сказал, а, бездельник, окей. Вот тогда пусть будет мамдани. Я лучше за него проголосую. И плевать мне на все твои рассуждения. И нас больше, таких как я, а таких как ты, будет меньше. Вот и вся великая истина. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Так, ну не хотите, не надо. Слушаю вас.
1: У меня два вопроса. Первое, что бы я хотел у вас спросить, так как рейтинг Трампа упал уже до 32%, и все пророчат, что выборы промежуточные нами будут проиграны республиканцами, надо делать что-то такое серьезное. Вот скажите, Трамп, он разрешил теневому бизнесу России продавать нефть по всему миру. Ведь один его звонок, и все эти танкеры с нефтью дешевой будут возле наших берегов. Почему он этого не делает? Это первый
0: А
1: вопрос.
0: зачем нам
1: Второй
0: это
1: вопрос.
0: надо? Окей, хорошо.
1: Ну, покрытие, вот, чтобы бензин был дешевым, чтобы холодильник был дешевым, чтобы
0: Ну,
1: кошелек был
0: Эдуард,
1: толстым.
0: вы сами себе противоречите. Ну, хорошо,
1: Первый
0: я вам сейчас
1: вопрос.
0: расскажу.
1: Второй
0: Первый,
1: вопрос,
0: давай,
1: пока меня не
0: второй.
1: отключили. Второй вопрос. Где эта чертова венецианская нефть? Когда вот привезли сюда руководителя с его женой, сказали, мы будем с ними торговать, мы будем покупать у них, значит, нефть, и будет хорошо венецианскому народу, и нам будет
0: Я
1: хорошо.
0: понял, спасибо.
1: Где?
0: Значит, я вам сейчас расскажу, что и где. Значит, первое, вы сами себе противоречите. Если к нам нефть не везут, к нам приходят танкеры взять эту нефть у нас. Вы не понимаете это? Вот у вас есть, например, вам нужно в день, да, ну давайте просто скажем, 100, допустим, 21 ведро воды. Целый на целый день, чтобы помыться, чтобы приготовить продукты, чтобы, я не знаю, там, воду потолочь в ступе, что угодно. Вам нужно 21 ведро. Вы имеете всего 14 ведер, всего. Еще 7 ведер вам привозит кто-то из-за рубежа. Там из Канады, из Анголы, из Мексики и так далее. Вы при этом, несмотря на то, что вам не хватает, зазываете все танкеры в мире, говорят, приезжайте, мы вам нальем воды. И еще отпускаете им еще 5 миллионов воды. То есть у вас остается всего 9 миллионов. При потребности в 21 миллион. Скажите мне, что вы от этого выиграли? что вы теперь стали такой щедрый, дорогой, любимый, что вы всем

0: раздаю тебе нефть, которая нужна в стране, а у меня при этом бензин стоит 3,85 за галлон. Может быть, и скоро больше 4 долларов. Я почему должен радоваться вот этому идиотскому решению? Вы бензин, который нужен мне, раздаете каким-то бездельникам во Франции, в Испании, для того, чтобы, понимаете, покрутить одним местом в воздухе, искать у меня самый большой и длинный. Смысл вот этого, чтобы какие-то компании заработали, мне плевать на эти компании. Вот вы на этом на выборах из-за этого проигрываете, потому что вы вместо того, чтобы добавить мне, вы у меня забираете. Это первое. Второе. По поводу венесуэльской нефти. Венесуэла когда-то в добрые, там, докоммунистические времена, то есть где-то в 90-х годах, добывала где-то порядка 3,5, там даже до 4, по-моему, доходило миллионов баррелей в день. При вот этой коммунистической сумасшедшей власти Уго Чавеса и Мадуро, они довели собственную вот эту добычу до каких-то 600 тысяч ведер в день. Вместо там 3,5-3,8 миллиона, что у них там было. Для того, чтобы это вернуть обратно, вот сейчас Америка, вот в частности, делает какой-то серьезный шаг по покупке огромного вот этого нефти, там, как говорится, то ли поле, то ли снабжение, туда вернулись американские компании, так далее. Ну что вы думаете? Они могут за один-то, за какой-то раз, два, три, понимаете, и поменяли все краны, поменяли все напорные установки, все ведра и так далее и тому подобное. Что, вы смеетесь, что ли? Это пару лет займет минимум, минимум. А так многие говорят, что до 10 лет нужно, чтобы привести вот это все, это огромное хозяйство в нормальный порядок. Это огромные вложения нужны. Потому что все это оборудование при всех этих недокоммунистах, недоделанных, дошло, как при любом социализме, дошло до ручки до полной. Поэтому поверьте мне, дай бог, чтобы мы все живы были, пока мы увидим эту венесуэльскую нефть в серьезных количествах. И вот тогда, да, действительно, может быть, наступит какая-то энергетическая безопасность у нас здесь, чисто на нефти, продаваемой, как говорится, местным образом. Но давайте из Канады тогда уже договариваться. Я понимаю, что надо с Канадой, понимаете, встать в серьезную позицию, но договариваться тоже надо. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Плохое зрение – это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза. Если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз, а главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставит Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400. 00.
3: Функер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Поступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
5: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Спонсор часа.
3: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Индия подписала соглашение с Соединенными Штатами о приобретении американских противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». О сделке сегодня сообщило посольство США в Индии. Стоимость контракта пока не раскрывается. Соглашение стало очередным свидетельством укрепления оборонного сотрудничества Вашингтона и Нью-Дели. В Гималаях продолжается масштабная спасательная операция после катастрофического наводнения. В Непале погибли более 550 человек, более 1000 остаются пропавшими без вести. Непал и Китай возобновили поиски после того, как специалисты оценили угрозу нового переполнения озера как контролируемую. Соединенные Штаты готовятся принять встречу министров финансов и руководителей центробанков стран Большой Двадцатки. Переговоры пройдут в понедельник и вторник в Эшвилле, штат Северная Каролина. Среди основных тем – мировой экономический рост, госдолги, торговые дисбалансы и устойчивость цепочек поставок. Министр финансов Скотт Бессент намерен использовать встречу для усиления экономического давления на Иран. Вашингтон будет добиваться от участников Большой Двадцатки соблюдения американских санкций и предупреждает о возможности вторичных санкций против тех, кто продолжит определенные экономические связи с Тегераном. Газета Wall Street Journal разрешила авторам материалов в разделе мнений использовать искусственный интеллект при подготовке текстов без обязательного раскрытия факта применения технологии. Решение редакции уже называют показательным для всей медиасферы. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что его совсем не беспокоит потенциальная атака России на одну из стран НАТО. В выборах губернатора в Вермонте участвует 15-летний Дин Рой. Школьник выдвинул свою кандидатуру от партии «Свободы и единства», которую сам и основал. Премьер Канады Карни заявил, что озеро Онтарио сейчас и всегда будет называться «Озером Онтарио». CBS News сообщил, что иммиграционная полиция ICE ежедневно задерживает более 800 мигрантов без уголовной истории. Подросткам в США установят двухчасовой лимит использования Instagram и Facebook, а ночью доступ к соцсетям полностью ограничат. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами кратковременные дожди, относительная влажность воздуха 90%, 80% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
1: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью. Хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка. Все это можно изменить.

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
14: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42. Круглосуточно.
15: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
16: Итоги недели.
17: Итоги недели.
18: Вчера была среда, вчера был четверг.
16: Мировые новости.
17: Происходящее в стране.
16: События города.
17: Самое главное.
16: В программе Алексея Наксина.
17: Итоги недели.
16: Итоги недели.
19: Добрый день. С вами Алексей Наксин. На режиссерским пультом Павел Куклин. Итак, начинаем. Во вторник Москву с неанонсированным визитом посетил директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Какой цели он прилетал? Об этом наш первый час. Соединенные Штаты и Канада не смогли достичь торгового соглашения по итогам трехдневных переговоров, и Вашингтон заявил, что вводит 50% пошлины на части импорта из Канады. Об этом мы поговорим во втором часе.
16: Итоги недели.

Самолет ВВС Соединенных Штатов Boeing C-17 Globemaster с бортовым номером 4555 во вторник утром приземлился в аэропорту Внуково. На его борту был директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Затем кортеж директора проследовал в Кремль. Рэдклифф провел там несколько часов и улетел, не сообщив журналистам, ни с кем встречался, ни о чем разговаривал. Но вскоре стало известно, что он беседовал с Нарышкиным, руководителем СВР, а уже в газете «Нью-Йорк Таймс» появилось другое имя. Имя Александра Бортникова, руководителя ФСБ. Пока мы не знаем точно все-таки, с кем он беседовал, но понятно, что с кем-то из руководителей российских спецслужб. Это уже точно. Это первый известный визит Рэдклиффа в Россию после назначения директором ЦРУ и самый высокопоставленный визит представителя администрации Трампа в Россию с января. Уже во вторник вечером в информационном пространстве появились первые версии, объясняющие цель визита директора ЦРУ. Предупреждение России за ее военных планов. Иран. Переговоры по Украине. Уже в четверг ситуация стала выглядеть иначе. Различные западные издания сошлись на одной версии. Какой? Вот об этом наш первый час. А вначале, как и обычно, я напомню о наших спонсорах. Сейчас цены растут практически на все. От продуктов питания до предметов длительного пользования. И мы все убеждаемся в этом постоянно. Но есть и счастливые исключения. Vision Palace – одно из них. При этом, понятно, такие условия не будут продолжаться бесконечно. И пока цены в этой оптике остаются прежними, не упустите возможности приобрести очки сегодня, сейчас, причем не переплачивая. Спешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения и поляризованными хамелеонами для водителей. Но это далеко не все. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Очки для водителя вы купите тоже вдвое дешевле. А еще, приобретая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию будут изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Подчеркну, здесь просто великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace. Работает 7 дней в неделю, бьет любые цены. Убедитесь в этом лично. 1723 Нью Бруклине, угол Ист, 18-й стрит. 718-998-8400. Vision Palace. Ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.

0: британская консервативная газета «The Telegraph» пришла к выводу, что директор ЦРУ во время секретного визита в Москву на этой неделе предостерег Владимира Путина от нападения на НАТО. По данным нашей The Wall Street Journal, в начале августа представители американской разведки предположили, что президент России Владимир Путин может уже этой осенью проверить решимость НАТО, совершив ограниченное нападение на одного из членов Альянса. Эта оценка знаменовала изменение прежних ожиданий Соединенных Штатов, согласно которым считалось маловероятным, что Москва нацелится на НАТО, пока российские военные силы серьезно задействованы в Украине. В отсутствие каких-либо признаков прорыва на поле боя в Украине, американские официальные лица полагают, что Путин может попытаться усилить напряженность, осуществив относительно небольшое наземное вторжение, вероятно, в одну из прибалтийских стран или развернув кибератаки по всей Восточной Европе. По данным источников, на которые ссылаются The Wall Street Journal и Politico, Джон Рэтл во вторник совершил 8-часовой визит в российскую столицу, чтобы предостеречь Кремль от эскалации конфликта с НАТО. По словам одного из источников, встреча была, цитирую, «прежде всего направлена на то, чтобы предупредить Россию о недопустимости любых действий, ведущих к эскалации конфликта в отношении прибалтийских государств». Однако, как сообщается, Рэтлиф также использует этот заранее объявленный визит, чтобы подтолкнуть Москву к сокращению военной и экономической поддержки Ирана. Белый дом отказался вначале комментировать эту поездку, которая состоялась после того, как мирные переговоры по присоединению Соединенных Штатов по прекращению войны в Украине зашли в тупик, а число жертв среди гражданского населения стало расти. В среду Кремль подтвердил, что мистер Рэдклифф, один из ближайших помощников Дональда Трампа, провел переговоры с представителями российских спецслужб, но не встречался лично с Путиным. Стремясь преуменьшить значение визита главы разведки, президент Соединенных Штатов заявил, что поездка носила полурутинный характер. Последний раз директор ЦРУ посещал Москву в ноябре 2021 года, когда Уильям Бернс предупредил Россию о недопустимости нападения на Киев. И тогда речь шла о том, что Уильям Бернс предупредил еще Путина, разговор у него был по телефону, это было тоже интересно, сам Бернс был в Москве, Путин был в Сочи, разговаривали по телефону, но Бернс тогда сказал, что если Россия предпримет какие-то агрессивные действия в отношении Украины, то тогда Соединенные Штаты и западные союзники предпримут серьезнейшие экономические санкции и начнут поставки вооружения Украине в больших масштабах. Ну, а теперь, когда мы сравниваем этот визит, который состоялся в начале этой недели с визитом Бернса, который состоялся 5 лет назад, мы можем прийти к выводу, что Уильям Бернс тогда, будучи директором ЦРУ, посетил Россию именно в качестве директора ЦРУ. Почему? Потому что именно этот человек мог говорить о том, что у Соединенных Штатов, у Центрального разведывательного управления есть неопровержимые данные о том, что Россия готовится к нападению на Украину. В принципе, если бы речь шла не об этом, то Москву мог посетить любое другое чиновник высокого уровня, начиная с спецпредставителя, который не был чиновником, но является спецпредставителем, мы с вами хорошо знаем, Стива Виткова, который много раз уже бывал в Москве, лично знаком с Владимиром Путиным, является специальным представителем Дональда Трампа по российско-украинской войне. Ну, конечно же, если бы речь шла о каких-то просто дипломатических переговорах, мог это быть и сам наш Марко Рубио, наш госсекретарь и советник по национальной безопасности. Таким образом, когда мы говорим о том, что этот визит совершил директор ЦРУ, а не кто-либо иной, мы говорим вот именно об этом, что сама фигура директора ЦРУ говорит о том, что он располагает какими-то неопровержимыми сведениями, естественно, агентурного характера, ну, не только агентурного, используя, конечно, и перехваты разговоров и разведку с помощью спутников и так далее, но самое главное агентурная разведка, что на языке разведчиков называется human intelligence, о том, что Россия собирается что-то сделать в отношении стран Балтии. И это означает, что наша разведслужба, в целом разведсообщество, имеет уже точную информацию, что такие планы как минимум рассматриваются. Между тем, по данным информагентства Bloomberg, Россия готовится к эскалации атак на Украину, приходит к выводу, что мирные переговоры зашли в тупик. Ссылаясь на трех источников в Кремле, агентство сообщило, что одним из рассматриваемых вариантов является усиление мощных ракетных ударов по Киеву, в том числе по центру столицы Украины, а также по объектам инфраструктуры в других городах. Вооруженные силы Владимира Зеленского все чаще наносят удары по российским объектам и складам, управляемым крупным интернет-ритейлером, чтобы оказать давление на экономику России. По словам источников, Владимир Путин все чаще рассматривает эти удары как атаки со стороны стран НАТО, поскольку западные страны поддерживают Киев оружием, разведывательной информацией, ну и, конечно же, поддерживают в финансовом порядке. Украина открыла этот ящик Пандоры, заявил российский президент в минувшие выходные. Что ж, будьте готовы к ответному удару по вашим наиболее уязвимым секторам экономики. По мере того, как Киев наносит удары вглубь территории Украины с помощью собственных дронов и ракет, Москва усиливает свои удары по Украине. И Bloomberg сообщил, что все больше российских чиновников приходят к выводу, что Путин может применить тактическое ядерное оружие против Украины. Хотя, по их словам, пока нет никаких признаков того, что российский президент решится на применение этого оружия, источники, близкие к Кремлю, заявили, что Путин может прибегнуть ему в качестве крайней меры. Китай и Индия, ключевые партнеры России, бы предупредили Путина о недопустимости такого шага. Соединенные Штаты при администрации Байдена заявили России, что в случае применения ядерного оружия столкнется с мощным ответом с использованием обычных вооружений. Возможное нападение России на НАТО может произойти в любой момент в период с этой осени по 2029 год, сообщил The Wall Street Journal ссылкой на разведданные Соединенных Штатов. По данным Политика, еще одного очень авторитетного издания, целью, вероятно, станет одна из стран НАТО – Эстония, Латвия или Литва. Это свидетельствует о значительном сдвиге в позиции, поскольку ранее американские официалисты заявляли, что Москва не нанесет удар, поскольку вооруженные силы будут завязаны в Украине. Такой шаг приведет к задействованию статьи 5 договора о НАТО, которая гласит, что вооруженное нападение на одного члена Альянса считается нападением на всех. И, безусловно, в этих условиях, конечно же, Путин не решится на такой шаг. Но мы можем задать вопрос, а насколько сейчас 5-я статья устава НАТО остается в силе? Это вполне закономерный вопрос. Почему? Выступая перед обедом в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Элбридж Колби, руководитель отдела политики Пентагона, заявил журналистам, что Альянс ведет, как он выразился, деловую беседу о будущей роли Соединенных Штатов в рамках блока. Он охарактеризовал Европу как очень богатый континент и подчеркнул, что она может взять на себя основную ответственность за собственную оборону с использованием обычных вооружений. Очевидно, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены НАТО, оставаясь, конечно же, связующим звеном с этим альянсом, добавил он. Мистер Колби высоко оценил необычный прогресс, достигнутый европейскими союзниками в увеличении оборонных расходов. Представитель Пентагона похвалил Польшу, Германию, Нидерланды и затем добавил, мы надеемся, что и другие последуют их примеру. Однако мистер Колби предупредил, что в будущем необходимо будет решать вопросы, касающиеся размещения американских баз и вправ на пролет на территории стран-членов. И тут можно напомнить, что российская ракета совсем недавно оставила кратер недалеко от юго-восточной польской деревни Тарнава-Колония. Россия постоянно сейчас проверяет так называемый «красный Ленинград» с помощью целого ряда гибридных угроз, чтобы проверить коллективную реакцию Альянса. Кроме того, что российская ракета упала в Польше, в немецком аэропорту Лейпцига, являющемся важным логистическим узлом для НАТО и Украины, были обнаружены три дрона со взрывчаткой. В среду глава французской внутренней разведки заявила, что ведомство оценивает вероятность атак на ключевые предприятия и объекты инфраструктуры страны, имеется в виду Франции. Обнаружение в Лейпциге дрона, который, по видимости, был нацелен на самолет, оказывающий поддержку украинской армии, является сигналом о том, что мы должны учитывать возможность более прямых и более жестоких действий на нашей территории, заявила Селин Бертон, директор французского контрагентства DGSI. В прошлом месяце The Telegraph сообщил, что европейские и американские спецслужбы выявили планы России по организации вооруженной провокации на территории Польши, ракетных или дронных атак на объекты критически важной инфраструктуры, а также атак под ложным флагом с целью возложить ответственность на Украину. А уже вчера, в четверг, Мария Захарова, официальный представитель МИД России, заявила на брифинге в Москве, что Россия готова нанести удары за пределами Украины в ответ на удары Киева с использованием ракет дальнего радиуса действия. Ответом на удары Украины с использованием британских ракет по территории России могут стать удары по любым военным объектам и технике Великобритании на территории Украины или, и это очень важно, или за ее пределами, заявила она. Захарова обвинила Лондон в прямой ответственности за террористические атаки, когда она выразилась на российской территории, и предупредила, что те, кто будет признан, как она выразилась, виновным в военных преступлениях против российских мирных жителей, будут наказаны соразмерно своим деяниям. Напомню, что Украина использовала поставленные Великобритании крылатые ракеты авиационного базирования Storm Shadow для нанесения ударов по инфраструктуре на территории России. В результате этих атак погибли и российские мирные жители. А премьер-министр Великобритании Энди Бёрнхэм встретился в понедельник в Киеве с Владимиром Зеленским и пообещал продолжать оказывать давление на Россию, несмотря, как он сказал, на возмутительную угрозу Москвы. Ранее на этой неделе Россия пригрозила нанести удары по британским заводам после того, как Великобритания представила Украине чертежи для производства собственных ракет класса Storm Shadow. Андрей Федоров, влиятельный советник Владимира Путина, заявил, что Москва не будет на 100% исключать возможность военных действий против производителей, поставляющих Киеву компоненты для дронов и ракет. И Захарова добавила в четверг, очевидно, что передавая такие сборочные функции украинцам, Лондон и Париж лихорадочно пытаются снять с себя ответственность за удары в глубине территории нашей страны. Те, кто на Западе принимают и осуществляют эти решения, могут понимать, что это игра с огнем, сказала она. Последствия могут совершенно непредсказуемы, в том числе для них самих. Ну, к слову сказать, заместитель министра обороны, который я упоминал, Элбридж Колби, проводивший брифинги для послов НАТО в Брюсселе, подчеркнул, что Вашингтон приходит к формату критически важной, но, как он выразился, более ограниченной поддержку. Министерство обороны нашей страны официально готовит масштабный пересмотр своего военного присутствия в Европе, в рамках которого 6 ноября этого года министру обороны Питу Хексету будут представлены не менее 4 вариантов изменения численности и дислокации войск в Европе. Сокращения фактически начались уже в первой половине этого года. В мае-июне Соединенные Штаты отменили запланированную ротацию бронетанковой бригадной боевой группы и дивизиона дальнобойной артиллерии, которые направились в Польшу из Германии. Также под сокращение попали до 50 самолетов, включая истребители, самолеты-заправщики и часть морских сил, закрепленных за Европейским театром. Так что, таким образом, если мы говорим о том, будет ли полную меру задействована статья 5 устава НАТО, то, на мой взгляд, сейчас Соединенные Штаты посылают абсолютно неверный сигнал Кремлю. В тот момент, когда Кремль наращивает свои провокации против европейских стран, наращивает атаки против мирных украинских городов с использованием баллистических ракет, в этот момент Соединенные Штаты начинают сворачивать свое военное присутствие на континенте. Иначе, как приглашение к действию, нельзя рассматривать сейчас эти планы Пентагона, если посмотреть со стороны Кремля. Ну, а что касается истории о том, говорил ли директор ЦРУ Рэдклифф именно о странах Балтии, то мы получили ответ на этот вопрос буквально вчера, когда президент Трамп, выступая перед журналистами в этом кабинете Белого дома, заявил, цитирую, «У нас с ним состоялись хорошие переговоры. Он не собирается нападать на территории НАТО, имея в виду контакты с Путиным. Это означает, что приграничным с Россией натовским странам стоило было как минимум приготовиться». Мы уже хорошо знаем риторику Путина, когда он отрицает что-либо, что он говорит о том, что мы не собираемся нападать, не собираемся воевать, это говорит о том, что приготовления к войне находятся уже в какой-то завершающей стадии. И вот тут вернемся к тому, каким образом, предположительно, естественно, Рэдклифф мог говорить с одним из руководителей российских спецслужб, то ли Бортником, то ли Нарышкиным, уточним это немножко позднее. Так вот, если сравнивать с позицией Бернса, то Бернс говорил о том, что у нас есть непровержимые данные о том, что вы готовитесь напасть на Украину, и в случае нападения мы сделаем то-то, то-то и то-то. Рэдклифф, судя по всему, изменил такой ход. Он, конечно же, сказал первую часть, что у нас есть непровержимые данные, что вы готовитесь сделать то-то, то-то и то-то. Но вторая часть, судя по всему, была другая. Только мог сказать о том, что президент Трамп просит вас этого не делать. То есть, когда был Байден, вторая часть это была угроза в ответ на угрозу, сейчас это просьба в ответ на угрозу, совершенно иной характер. И это как раз и согласуется именно с теми мерами, которые предпринимает сейчас Пентагон, когда он сворачивает американское военное присутствие на европейском континенте. Поэтому ситуация выглядит достаточно серьезно. И та тревога, которая прозвучала сейчас в информационном пространстве, в всяком случае, в западном информационном пространстве по поводу этого визита, мне представляется вполне обоснованной. На этом я прервусь. Подошло время нашего обычного перерыва. Собирайтесь с мыслями. Тут есть о чем поговорить. Встретимся уже после перерыва.
1: Итоги недели.
2: Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Власти Калифорнии готовят судебный иск против платформы TikTok, стремясь обязать руководство социальной сети усилить меры по охране психологического благополучия несовершеннолетних пользователей. Об этом заявил генеральный прокурор штата Роб Бонта. Он подчеркнул, что цель штата – добиться от крупнейших видеохостингов, включая TikTok и YouTube, принятия четких обязательств по безопасности детей. При этом Бонта отметил, что обе стороны проявляют готовность к диалогу и поиску компромиссных решений. ИИ-бот Google Gemini дал резко различающиеся рекомендации в зависимости от национальности человека, упомянутого в запросе. Это вызвало обвинение в расизме и получило широкий резонанс во французских СМИ, сообщает Евроньюз. На запрос о том, что делать, если пользователь оказался наедине с норвежцем, Gemini мог предложить начать разговор. При упоминании сомалийца бот рекомендовал обратиться в полицию. В другом тесте после запроса об итальянце бот говорил о шарме и оживленной беседе, тогда как при упоминании алжирца спрашивал, находится ли пользователь в опасности и предлагал номера полиции. Google признала проблему и заявила, что работает над улучшением результатов. В компании подчеркнули, что ответы зависят от формулировки запроса и не направлены против конкретных групп. Журналисты провели аналогичные эксперименты с ChatGPT и Claude. Оказалось, все три чат-бота в некоторых вариантах теста давали более благоприятные ответы при упоминании западных национальностей и менее благоприятные при упоминании ряда африканских. При этом степень различий между системами варьировалась. Специалисты связывают подобные результаты с обучением искусственного интеллекта на больших массивах интернет-тестов. Повторяющиеся в них стереотипы могут воспроизводиться моделями даже без прямого программирования такого поведения.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
7: Хотите улучшить свое здоровье? Попробуйте водородную воду. Этот инновационный напиток предлагает множество преимуществ. Водородная вода помогает усилить вашу иммунную систему, защищая вас от вредных окружающих факторов. Начните заботиться о своем здоровье прямо сейчас. Попробуйте водородную воду. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
8: Oceanfront views, great amenities.
9: Planning our next vacation?
8: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
9: Find anything good?
8: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
9: It has great rehab, right?
8: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
9: Perfect.
10: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
11: Пятница.
12: Внимание! Уважаемые радиослушатели! Во время звонка в эфир, пожалуйста, не забывайте отключать звук радиоприемника. Вы все будете слышать в своей телефонной трубке. Спасибо за понимание.

0: Мы продолжаем нашу программу, и я бы хотел спросить вас, и отвечу на этот вопрос тоже. Где же сходятся две те угрозы, которые прозвучали в первой части программы? Угроза в отношении одной из стран НАТО, скорее всего, одной из стран Балтии, и угроза в отношении Великобритании. И оказывается, что есть такое место, где две эти угрозы сходятся в одной точке. Эта точка называется Эстония. В Эстонии расквартирован британский контингент, примерно бригада вооруженных сил Великобритании, точно так же, как вооруженные силы НАТО расквартированы в других балтийских странах, в соседней Латвии там контингент из Канады, а в Литве контингент из Германии. И по идее эти контингенты должны служить неким щитом, неким предупреждением России, что вторгаться в Балтию нельзя, потому что они встретят сопротивление не только одной из крошечных балтийских стран, но встретят сопротивление уже НАТО, всего западного мира. Но мы с вами видим, как ситуация сейчас меняется, потому что естественным тылом для этих контингентов были вооруженные силы нашей страны, расквартированные в Европе, прежде всего в Германии. Сейчас, в тот момент, когда эти силы сокращаются, и желание Соединенных Штатов оставаться в Европе резко, мы с вами видим, изменилось, в отличие от предыдущих каденций, в этой ситуации Путин действительно может пойти на какую-то провокацию в отношении Эстонии, в отношении британского контингента, который расквартирован на базе ТАПа в Эстонии. Вот таким образом складываются дела. И если представить себе, что американской поддержки не будет, ну тогда этого контингента оказывается очень сложная ситуация, потому что за его спиной Балтийское море, ну а до Британии достаточно далеко. Вот то, что мне хотелось вам сказать. Итак, теперь уже слово представляется вам, а я уже завершил свой спич. Здравствуйте, в эфире.
1: Да, здравствуйте, Алексей. Смотрите, тут несколько, ситуация, которая возникла, тут несколько есть аспектов, с разных углов можно посмотреть. Значит, во-первых, Путин своего рода блефует, вернее, не блефует, а он хочет вынудить европейцев, европейских союзников НАТО, сдать интересы Украины, если он, допустим, хочет сделать вторжение в Эстонию, или в Латвию, или в Литву, то он, как бы, сделав это вторжение и захватив какую-то часть территории, будет требовать от них уступок по поводу Украины, выхода из поддержки Украины и так далее. И на этих условиях он будет выводить войска из оккупированной там территории этих стран. Это первый вариант, который он хочет сделать. Ну, второй вариант для своей популярности, поднятия популярности в стране еще больше, так сказать, потому что в стране у него экономический швах, то есть когда появляется внешний враг, то есть, знаете, да, любая диктатура использует войну как способ укрепления своей собственной власти. Вспомните, например, аргентинскую хунту в 82-м году, и причем, кстати, противостояние с Британией, то вот этот тоже вариант может как бы играть на руку Путину, то есть внешняя война, конфликт с главными членами НАТО и так далее. Но в этом случае, значит, он может не рассчитать. Почему? Потому что все-таки у и Британии, и союзников НАТО есть большое технологическое превосходство. Это самолеты-невидимки, F-35 и так далее, ракеты, которые могут уничтожать российские войска и делать это без помощи дронов, как сейчас принято считать, что это дроновая война уже и так далее. То есть дроны не будут задействованы, но будет задействовано сверхтехнологическое оружие, то, что есть у стран НАТО, но нету у России. И я на это рассчитываю. Я считаю, что в конце концов пришло время, что НАТО должно остановить этот бесконечный ужас. И, конечно, я вам скажу еще один. Постыдное поведение Трампа, постыдное поведение его администрации, которая просто кидает кость Путину, просто его приглашает к агрессии. Это есть приглашение, знаете, приглашение на агрессию. есть Путин видит, во-первых, что Трамп провалил войну в Иране, то есть практически проиграл войну в Иране. Соединенные Штаты получили очень тяжелое моральное поражение против когда была война с Ираном, которая до сих пор, кстати, не закончилась и в подвешенном состоянии. И он это видит, и все эти вот эти самые факторы играют на то, чтобы он действительно совершил эту акцию. Опять-таки, здесь нужно будет очень большая решительность стран НАТО. И здесь очень большую роль может сыграть Швеция, Польша, Британия. И они могут, почему? Потому что Швеция и Финляндия могут выступить в роли тыла, в роли баз для аэродромов, из которых будут вылетать F-35 и F-22, которые будут уничтожать российские войска. Если это сделают они, и кроме того, у Англии и Британии должна быть очень хорошая противовоздушная оборона, которая наверняка есть у них, и ракеты, которыми угрожает Путин, они будут сбиваться. Если это произойдет, и Путин потерпит поражение в этом вот конфликте, это можно будет считать, наверное, началом падения самого режима в России. Так что, как говорится, God bless Great Britain, God save the King, и я пожелаю, чтобы страны НАТО не боялись. То есть здесь нельзя показывать слабинку, нельзя показывать страх, иначе он будет наглеть, и это будет то же самое, что повторение 1939-1940 года, когда Гитлер захватывал одну страну за другой. Вот это мое мнение. Еще раз позор Трампу, позор этой нашей администрации. Я считаю, что в ноябре, кстати, мы можем сделать все возможное, чтобы скинуть этого, будем говорить, ну не знаю даже как назвать его, скинуть эту позорную администрацию, скинуть этого позорного президента, чтобы он ушел в небытие, чтобы его больше не было, и чтобы он больше не отравлял этот мир своим присутствием. Вот это я хотел сказать, Алексей. Большое вам спасибо за передачу и слава Украине.
0: Слава Украине, спасибо за ваше участие в программе. Вместе с вами мы начали наш эфир. Итак, мы сегодня говорим с

0: тогда Владимиром Путиным. Конечно же, через какое-то время мы точно узнаем и содержание беседы, которую проводил наш директор ЦРУ. Но пока у нас огромное поле для различных предположений. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
1: Добрый вечер, Алексей. Чем дальше в лес, тем больше дров. Война уже идет не первый год. Вот, если раньше погибали военные, то сегодня фронт как бы остановился на одном месте. Особых успехов ни у русских, ни у украинцев нету. Идет война с этими вот. Пускай всякие дроны, которые разрушают мирные города и страдают мирные люди, как на Украине, так и в России. А насчет того, что вы говорите, ну, Захарова, она же открыто уже угрожает, там уже секретов никаких нету. Я с вами согласен, что ненависть большая к Великобритании. Они, наверное, как вы сказали, могут ударить и по Эстонии. Ну, хотелось бы, чтобы как-то это быстрее все закончилось, понимаете? Я понимаю, что меня здесь не любят на вашем радио, потому что я как бы за мир. Я могу вам сказать, почему. Ну, я воспитался так, я еврей. Я знаю, что Красная Армия состояла в основном из русских и украинцев. Это была главная их сила. Были евреи, там 500 000, Красная Армия, другие нации. Но я считаю, что вот эти две нации спасли мой еврейский народ. И когда этот Михаил звонит, учит меня, кто славяне, а кто не славяне, пусть он я еврей, он или не еврей, не знаю. Но я вот по совести своей внутренней, я не могу, чтобы эти две нации воевали между собой, которые спасли нас, евреев. Вот спасибо за внимание.
0: Спасибо и за ваше участие в программе. Ну, а мы можем продолжить нашу беседу. Я напомню, что сегодня мы с вами можем обсудить цели визита директора ЦРУ, визита, который вначале говорили трудно, очень секретный, потом рассказали Экаю Аркадием, которая проследовала в Кремль и так далее. То есть он оказался не столько секретным по форме, сколько скорее секретным по содержанию. Вот об этом содержании мы с вами сейчас и говорим. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Здравствуйте, Алексей, и все радиослушатели.
0: Приветствую, Марк.
2: И же с вами. Станислав говорил, не верю. Вот я слушаю, особенно первому выступавшему, я не верю. О чем он шепчет? О том, что Путин войдет в Прибалтику, а потом будет негашеет, на каких условиях ему вернуться обратно? По сути, ну, блеяния ягнят. Значит, если Путин войдет, никуда он уже не выйдет. Там Силовский перешеек и так далее. Это жизненно необходимо для Путина. То есть он это возьмет и навсегда там останется. Что еще? Я полагаю, мое мнение, что 100%, даже невероятность, а 100% уверенности моего в том, что Путин войдет в Прибалтику и войдет, вы правы, именно в Эстонию. Почему Эстония? По нескольким соображениям. Одно из них то, что в Эстонии наибольшее количество русскоговорящих. Ну, исторически так сложилось. Поэтому поддержка войск на месте русскоговорящими, она будет, не нужно закрывать глаза на это. И общение с местным населением, поскольку очень много русскоговорящих, я не помню точно процент, но достаточно большой, она тоже важна. Но там и другие составляющие. Теперь в отношении того, что визит, ну, как бы главная тема, визит назовите его фамилию. Что-то выскочило.
0: Джан Рэдклифф.
2: Я думаю, что это полный провал был его визит, потому что самое главное, что он должен был принести эту угрозу Путину в ответ на его провокации. Я думаю, этой части не было. Вы правы, что вы сказали. Скорее всего, это была просьба нашего этого, как его зовут, президентом его зовут, президента не делать этого. Ну, вы понимаете, для Путина это, что это такое, бумажка для чего-то.

0: Поэтому это случится. Это случится. Я 2,5 года тому предупреждал, что если выберут этого президента, то мир скатится к серьезной войне. Так оно и получилось. Одна война идет за другой. Что еще, Алексей? Каких-то положительных эмоций по поводу всего этого ни у кого. Я думаю, не только у меня. Вообще ни у кого нет. Но я думаю о том, что можно сделать, чтобы затруднить или даже остановить вторжение Путина, скажем, в Эстонию, наибольшая вероятность. Во-первых, полностью его отрезать от интернета и мгновенно уничтожить все базы. А там сплошная красная малина вокруг по границе Польши, Прибалтика, путинские базы с дронами. То есть они просто подавят. Тут один выступающий говорил, что это не дроны, это 5-10 технологичность. Какая технологичность? За 10 тысяч дрон снимает вооружение. Целые склады с оружием, тысячи и тысячи снарядов и так далее. Какая здесь высокая технологичность? Дронами нужно орудовать, в смысле использовать дроны. К тому же, конечно, технология в виде интернета полностью обесточит всю Россию. Это сильно затруднит взаимодействие, во-первых, воинских частей, центра с ними. У них есть ГЛОНАСС-система, вы это знаете. Но эту ГЛОНАСС тоже можно затормозить. Есть чем. И к тому же, я думаю, что нужно предупредить Путина о том, что либо это сделать, он сам об этом узнает, поставить ядерные мины по границе, то есть каждый его шаг будет радиоактивен, и да, выйдет территория из-под контроля и так далее, из-под жизнедеятельности. Но на серьезные такие угрозы мировой войны нужно отвечать серьезной защитой. Ну и последнее,
1: Марк,
0: о том, что...
1: Да, но да. У меня к вам есть вопрос, я просто боюсь, что не хватит времени. Вопрос вот такой.
0: Да, давайте.
1: В Эстонии расквартирован контингент Великобритании в размере бригады. Вооруженные силы Эстонии составляют чуть меньше 5000 человек регулярных, которые находятся в строю. Тоже порядка бригады. Как вы думаете, если, допустим, угроза нависнет на границе Эстонии, пока ее нет, пока это разговоры. Как вы думаете, британский контингент выйдет за пределы своей базы, присоединится к эстонцам, блокирует границу? Или эстонцы будут блокировать сами, а, допустим, бриты будут где-то во втором эшелоне?
0: Я думаю, что они выйдут. Я думаю, что выйдут, но проблема в том, я не сказал, обошел мимо, проблема в том, что НАТО будет 2 месяца решать, как отвечать на то, что сделал Путин. А Путин уже съест кусок натовской территории. Вот это то, что будет. Этот будет сидеть в бункере и ничего не делать. А что он может сделать? Слушайте, это же смех. Позор. Позор на тех, кто голосовал. И вот их бы я и отправил на передовую в Эстонию или на ту точку, где Путин будет входить. Вот это была бы шарашка, вот это была бы армия, вот, с дрынами. Вот мое мнение.
1: Спасибо. Спасибо, Марк, спасибо за ваше мнение и за ваше участие в программе. Я тоже думаю о том, что британский контингент, безусловно, поддержит Эстонию. Более того, для наших радиослушателей, которые владеют английским, я бы хотел порекомендовать послушать речь или прочитать транскрипт речь британского премьера, который он сегодня произнес к Палате общин. И эта речь говорит о том, что Британия настроена абсолютно решительно, отступать никуда не собирается. И речь была произнесена, по сути, во многом в ответ на угрозы со стороны не просто Марии Захаровой. Мария Захарова аж просто огласила то, что ей сказали. А в ответ на угрозы Кремля. То есть Великобритания, судя по всему, демонстрирует свой характер, который она демонстрировала в ходе истории всегда. И тогда, когда, допустим, Великобритания оказалась единственной страной, которая сопротивлялась агрессии Гитлера, ну и так далее, и так далее. Поэтому вполне возможно, в случае, если события будут разворачиваться подобным образом, Великобритания никуда не отступит. И тогда именно ее позиция может оказаться лидирующей или цементирующей для всех остальных стран и для других контингентов, которые расквартированы сейчас в других странах Балтии. Именно позиция Великобритании может оказаться решающим фактором во всей этой истории. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Добрый день.
1: В эфире, говорите, пожалуйста.
2: Спасибо.
1: Добрый.
2: Да, я просто пытаюсь создать логически, насколько это можно в этой ситуации. Во-первых, сравнение Путина, так сказать, с Гитлером не очень правомерно, потому что Гитлер продвигался, достигал успехов, и, так сказать, люди, и увеличивал армию. Мы не видим, к счастью, мы не видим, что Путин куда-то продвигается, он завязывает в этой войне, еще открывает войну на другой фронт, мне кажется, ну, просто Путин блефует. Еще один факт. Мне кажется, что Китай будет не очень доволен, если, так сказать, это будет распространяться на Европу. Китай все-таки думает о экономических делах. И что вы думаете по этому поводу?
1: Ваша точка зрения заслуживает внимания, безусловно. Но когда я рассказывал о тех комментариях, которые прозвучали сегодня, вчера точнее, в европейской прессе, в американской прессе, они говорили о том, что оценки нашего разведсообщества изменились. Совсем недавно они были подобны вашим. Американские разведчики, аналитики считали, что так как Путин завяз в войне в Украине, то он не будет открывать новый фронт, у него нет для этого ни сил, ни возможностей и так далее. Но сегодня, вот в августе этого года, эта оценка изменилась на противоположную. То есть наше разведсообщество считает, что Путин, если не готов немедленно действовать, то он может пойти на такой шаг. А вам огромное спасибо за участие в программе, потому что просто время этого эфира, первой части, подошло к своему завершению. Оставайтесь с нами.
3: Итоги недели. Алексей Наксен на Дэвидсон Радио.
4: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты? Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Дорогие друзья, в воскресенье 30 августа в 11:30 утра в Бруклинском мемориальном парке Холокоста пройдет ежегодный мемориальный митинг памяти жертв Холокоста и памяти жертв терактов 7 октября 2023 года в Израиле. Организатором этого митинга выступает Ассоциация восточноевропейских евреев, президент Белла Губенко. Сейчас, в период роста антисемитизма в Нью-Йорке и во всем мире, особенно важно помнить о миллионах жертвах Холокоста и о том, какие ужасы творил Хамас в Израиле 7 октября 2023 года. Мы будем очень рады видеть вас с детьми и внуками в Бруклинском мемориальном парке Холокоста, где также пройдет подведение итогов конкурса на лучшее сочинение и лучший рисунок по теме Холокоста. И, как всегда по традиции, будут выпущены на свободу белые голуби, символы мира. Ждем вас 30 августа в 11:30 утра в Бруклинском мемориальном парке Холокоста. Спасибо вам огромное.
8: Рекламная служба Дэвидсон Радио. 718-303-8005.
9: В Нью-Йорке час ночи. Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
10: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
11: Новости на
10: Дэвидсон Радио.
11: Информация к этому часу.
9: У микрофона Лена Вишневецкая. В стране растут расходы бизнеса на перевозку товаров. Из-за войны с Ираном и подорожания топлива транспортные компании значительно увеличили топливные сборы. Рейтер сообщает, что дополнительные расходы сейчас несут американские магазины, производители и малый бизнес. При этом часть перевозчиков получает от системы топливных надбавок дополнительную прибыль. В конечном счете рост транспортных расходов может отражаться и на ценах для потребителей. Еще одна цифра дня. Отношение американцев к войне с Ираном. По последнему опросу Рейтер Апсос военные действия поддерживает лишь 31% американцев. Поддержка снизилась по сравнению как с мартом, так и с началом августа. Особенно заметны изменения среди республиканских избирателей. После гибели трех подростков на Белл-Парквей власти Бруклина требуют усилить борьбу с превышением скорости и уличными гонками. Авария произошла во вторник вечером. Внедорожник перевернулся, трое подростков погибли, еще четыре человека получили травмы. Член городского совета Кайло Сантуоса и сенатор штата Эндрю Гунардес обратились к дорожному подразделению NYPD с требованием увеличить количество патрулей. По предварительным данным полиции, одним из факторов смертельной аварии могла быть чрезмерная скорость. В городском совете Нью-Йорка обсуждают новые правила обращения с беременными женщинами, оказавшимися под стражей полиции. Законопроекты появились после резонансного случая, когда находившаяся на 9-м месяце беременности Саманта Рандаца родила ребенка в бруклинском суде после задержания по сравнительно незначительным обвинениям. Предлагается установить дополнительные требования к полиции при содержании беременных под стражей. Кроме того, полиция должна будет учитывать присутствие детей в ситуациях, когда задерживают их родителей или опекунов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что его совсем не беспокоит потенциальная атака России на одну из стран НАТО. В выборах губернатора в Вермонте участвует 15-летний Дин Рой. Школьник выдвинул свою кандидатуру от партии «Свободы и единства», которую сам и основал. Премьер Канады Карни заявил, что озеро Онтарио сейчас и всегда будет называться озером Онтарио. CBS News сообщил, что иммиграционная полиция ICE ежедневно задерживает более 800 мигрантов без уголовной истории. Подросткам в США установят двухчасовой лимит использования Instagram и Facebook, а ночью доступ к соцсетям полностью ограничат. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами кратковременные дожди, относительная влажность воздуха 90%, 80% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
11: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
12: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
13: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 28 августа, месяц подходит к концу. Рабочая пятница закончилась, и закончилась рабочая неделя. День был сегодня отрицательный. Индекс Dow Jones упал на 9 пунктов, это 0,02%. 53 560 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 19 пунктов, 0,25%, 7712. Конечная точка NASDAQ минус 139 пунктов, 0,5%, 26 402. Конечная остановка, транспортный индекс упал на 2/3%, и Russell 2000 индекс маленьких компаний потерял 1,2% за неделю. Индекс Dow Jones прибавил 0.5%, Standard & Poor's 500 прибавил 0.5%, NASDAQ поднялся на 0.8%, транспортный потерял 0.6%, маленькие компании упали на 1/3%, так что вся неделя была не такой уж плохой. Нет, сегодня минус 14 центов, $83.39. Стоит 1 баррель нефти, золото упало сильно на $155.90, 1 унция стоит $4508.10, серебро минус 2,99, $66.44 стоит унция серебра. 1 евро равен $1.16. Все ожидали, что сегодня скажет председатель нашего резервного комитета Кевин Уолш. И он сказал, в принципе, что нам еще далеко до 2% инфляции, которую он хочет иметь, и что он будет бороться с инфляцией. И он дал понять, что вполне возможно, что в сентябре банковский интерес может быть поднят. Но он сказал, что он будет следить и за другими параметрами тоже. То есть это все то, что называется data-driven, но опять-таки инвесторы теперь подумали, что скорее всего или большая вероятность теперь есть, что банковский интерес может быть в сентябре повышен, и поэтому интерес на бонды поднялся. Пятилетние бумаги теперь дают 4,488% за 10 лет можно получить 4,726, и за 30 лет госбумаг можно получить 5,212%, а это значит, что раз интерес поднялся, цены упали на государственные бумаги и на бонды. За границей сегодня Англия плюс 0,3%, Франция плюс 1%, Германия плюс 0,75%, Швейцария плюс 0,1%, в Азии японский Никей поднялся на 0,4%, Шанхай минус 0,1%, и Гонконг плюс 0,1%. У нас на бирже, на индексе Standard & Poor's 600 лучше всех был Workday, Domino Pizza, Lululemon, ServiceNow и Schlumberger. Они все были в плюсах. В минусе были PayPal, Marvel Technology, PVND, General Holding и Lululemon. На NASDAQ Workday, Amazon, Intuit, Airbnb, T-Mobile поднялись, упали PayPal, Marvel, Strategy, Lumentum и Arm Holding. На Dow Amazon, Nike, McDonald's, Alphabet и Microsoft поднялись, Nvidia, 3M, Caterpillar, Cisco Systems и Honeywell упали. Все, что поднимается, не может подниматься бесконечно, должна быть сделана остановка. И Nvidia сегодня упала на $10.43 после вчерашнего хорошего подъема. Nvidia закрылась на 217.55. Вместе с Nvidia сегодня упал Dell на 16.02 и закрылся на 456.24. Microsoft прибавил 8.46. Coinbase упал на 12.08. Amazon плюс $10.17. Meta плюс 6.92. DoorDash был в плюсах на 4.85. Apple продолжил движение наверх плюс 5.12. Home Depot плюс $1.58. MasterCard плюс 3.57. Visa плюс $1.94. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Редмонджейнс по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Доброго вечера. Хороших вам выходных. Будьте здоровы.
14: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
15: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
16: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
17: Сюда Когда я попала после госпиталя, я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое, я уже могу ходить.
16: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
15: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
18: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
19: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
20: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
21: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
22: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
23: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
24: Мой адвокат.
25: Мой адвокат.
26: Юрий Прохин.
27: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
28: Водородная вода – ваш секрет к здоровому образу жизни. Ее уникальные свойства помогают балансировать уровень pH в вашем организме и улучшить пищеварение. Она также способствует гидратации клеток, увлажняя вашу кожу изнутри. Благодаря своим мощным антиоксидантным свойствам, водородная вода помогает замедлить процесс старения. Испытайте благо водородной воды и обретите здоровье и молодость. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2920.
29: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
30: Итоги недели.
31: Итоги недели.
32: Вчера была среда, вчера был четверг.
30: Мировые новости.
31: Происходящее в стране.
30: События города.
31: Самое главное.
30: В программе Алексея Наксона.
31: Итоги недели.
30: Итоги недели.
1: Продолжаем нашу программу. Второй час. Соединенные Штаты и Канада начали полноценную торговую войну. 22 августа Соединенные Штаты ввели 50% пошлины на широкий перечень канадских товаров объемом около 20 миллиардов долларов после окончательного провала двухсторонних торговых переговоров в Вашингтоне. Более того, 24 августа президент Трамп объявил, что с 1 января 2027 года пошлины на импорт всех канадских легковых и грузовых автомобилей, автозапчастей, а также стали, будут повышены до 50% тоже. Тарифы введены на основании закона о тарифах 1930 года, позволяющие президенту облагать импорт пошлиной до 50% без одобрения Конгресса в случае так называемой дискриминации. Премьер-министр Канады Марк Карни назвал действия Вашингтона просчетом и попыткой уничтожить ключевые канадские отрасли, особенно автомобильную. Оттава объявила о следующих шагах. Зеркальные пошлины. Начиная с 8 сентября, Канада вводит ответные пошлины на американские товары объемом порядка 20 миллиардов. Под удар попадают автомобили, мотоциклы, бытовая техника, бумага и картон. Повышение тарифов на металлы. Пошлины на американские стали и алюминий вырастут от 25% до 50%. Пакет поддержки. Правительство Канады выделяет 5,4 миллиарда долларов для помощи пострадавшим канадским компаниям и рабочим. И приведу немного любопытной экономики. Когда наш президент обосновал свое решение, он говорил о том, что у нас есть дефицит торговли с Канадой. Называл даже цифру 60 миллиардов долларов. Так вот, 32 штата нашей страны называют Канаду экспортным рынком номер один. Торговый дефицит. Торговля, о котором говорил Дональд Трамп, вызвана преимущественно тем, что Канада обеспечит рекордные 63,4% всего объема импорта сырой нефти в нашу страну. Полное прекращение поставок сырой нефти из Канады нанесло бы мгновенный катастрофический удар по энергетической системе нашей страны, неизбежно взвинтив розничные цены на газолин по всей стране до уровня 6, может быть, даже 8 долларов за галлон в отдельных регионах и до более высоких значений. Вопрос. Чем заправляют автомобили и грузовики наши патриоты? Вот об этом наш второй час, а в начале, как и обычно, я предложу вам новый отрывок из своей книги «Спасение придет с небес». Сообщение Свифти Шиндлера о сделке с Беллефондом несказанно обрадовало Швимера и одновременно заставило призадуматься. Он вырос в нерелигиозной семье и бывал в синагоге разве что по большим праздникам. Но сейчас ему стало пронзительно ясно, что без помощи Всевышнего ничего бы из того, что произошло с ним и его делом, никогда бы не случилось. Никогда. Конечно, в жизни могут быть случайные совпадения, но чтобы все события подходили друг к другу как элементы одного пазла, но нет, это не случайность. Попытался вспомнить какую-то молитву из своего детства, но от волнения в голове все перепуталось. Повторил пару раз «Шма Исраэл, Адонай Элохейну, Адонай Эхад, Барух Шем Квод Малхуто Ле Алам Ваэт». Дальше он не помнил. Пообещал себе, что в ближайшую субботу он будет в синагоге и поблагодарит Бога подобающим образом. Но до субботы пока было далеко, а усложнившаяся ситуация в Бёрбанке требовала действовать без промедления. Надо создавать вторую базу для операции на восточном побережье, подальше от Калифорнии, где ФБА стало слишком плотно их опекать. В качестве такого места Швимер выбрал заброшенный аэродром в захолустном нью-джерсийском Милвилле. С одной стороны, это всего 2 часа по Хавее до Манхэттена, с другой – малонаселенная местность, позволяющая избежать нежелательного к себе внимания. Во время войны там велась подготовка летного состава, и с тех времен остались 1,5-метровая взлетно-посадочная полоса, ангар и ремонтные мастерские. Все, что нужно для организации операционной базы Service Airways. Книга имеется в интернет-магазине lulu.com, lulu.com. Для этого вы можете в окошке любого поисковика просто написать «Наксон». «Спасение придет с небес». После этого книга появится на сайтах mgraphic-books и Lulu. А дальше все очень просто, следуйте инструкции. Причем книга имеется в 2 вариантах, как традиционно печатном, так и новом электронном, для тех, кто предпочитает читать с экрана своих компьютеров, планшетов и телефонов.

0: The Wall Street Journal в свое время прокомментировал торговую войну с Канадой редакционной статьей «The dumbest trade war in history», или по-русски «Самая глупая торговая война в истории», и, к сожалению, она по-прежнему актуальна. Итак, что пишет редакционная коллегия The Wall Street Journal? В субботу президент Трамп нанесет свой первый тарифный удар по тем пресловутым американским противникам Мексике и Канаде. На ней будет наложен пограничный налог в размере 25%, в то время как Китай, наш настоящий противник, будет платить 10%. Это напоминает старую шутку Бернарда Льюиса о том, что быть врагом Америки рискованно, но быть ее другом может оказаться смертельно опасным. Если оставить в стороне Китай, то обоснование мистера Трампа для этого экономического наступления на соседей не имеет никакого смысла. Пресс-секретарь Белого дома Кэролин Ливит заявляет, что эти страны позволили нелегальным наркотикам хлынуть в Америку. Но наркотики поступают в Соединенные Штаты уже десятилетиями и будут поступать до тех пор, пока американцы продолжают их употреблять. Ни одна из этих стран не может это остановить. Наркотики, возможно, служат лишь предлогом, поскольку мистер Трамп ясно дал понять, что ему нравятся тарифы сами по себе. «Нам не нужны их товары», — заявил мистер Трамп. «У нас есть вся нефть, которая нам нужна, у нас есть все деревья, которые нам нужны, то есть пиломатериалы». Иногда Трамп говорит так, будто Соединенные Штаты не должны импортировать вообще ничего, будто Америка может быть идеально закрытой экономикой, производящей все внутри страны. Это называется аутаркией. И это не тот мир, в котором мы живем, и не тот, в котором нам следовало бы жить, как мистер Трамп, возможно, вскоре обнаружит. Возьмем, к примеру, автомобильную промышленность Соединенных Штатов, которая на самом деле является североамериканской отраслью, поскольку цепочки поставок в этих трех странах тесно интегрированы. В 2024 году Канада обеспечила почти 13% импорта автозапчастей в Соединенные Штаты, а Мексика – почти 42%. Эксперты отрасли отмечают, что автомобиль, произведенный на этом континенте, пересекает границы полдюжины раз или даже больше, поскольку компания закупает компоненты и создает добавленную стоимость наиболее экономически эффективными способами. И от этого выигрывают все. Управление торгового представителя Соединенных Штатов сообщило, что в 2023 году эта отрасль принесла экономике Соединенных Штатов более 809 миллиардов долларов, или около 11,2% от всего общего объема производства Соединенных Штатов, обеспечив 9,7 миллиона прямых и косвенных рабочих мест в Соединенных Штатах. В 2022 году Соединенные Штаты экспортировали в Канаду и Мексику автомобили и запчастей на сумму 75,4 миллиарда долларов. По данным Американского совета по автомобильной политике, в 2023 году этот показатель подскочил на 14% до 86,2 миллиардов долларов, согласно данным Американского совета по автомобильной политике. Если без этой торговли американские автопроизводители были бы гораздо менее конкурентоспособны. Региональная интеграция в настоящее время является общеотраслевой производственной стратегией, применяемой также в Японии, Корее и Европе, направленной на использование различных рынков высококвалифицированной и недорогой рабочей силы для закупки компонентов, программного обеспечения и даже сборки. Кстати, производственные мощности Соединенных Штатов в автомобильной отрасли росли параллельно с увеличением импорта автомобилей, двигателей и запчастей. В период с 1995 по 2019 год импорт автомобилей, двигателей и запчастей вырос на 169%, в то время как производственные мощности США в сфере автомобилей, двигателей и запчастей увеличились на 71%. Как отмечает Скотт Линдсиком из института Като, данные показывают, что по мере роста импорта растет и объем производства в Соединенных Штатах. Тысячи хорошо оплачиваемых рабочих мест в автомобильной промышленности Техасе, Охайо, Иллинойе, Мичигане обязаны своей конкурентоспособности именно этой экосистеме, в значительной мере опирающейся на поставщиков из Мексики и Канады. Тарифы также вызовут хаос трансграничной торговли сельхозпродукцией. В 2024 году экспорт продовольствия из Мексики составлял около 23% от всего объема сельскохозяйственного импорта Соединенных Штатов, а на долю Канады приходилось около 20%. многие крупные американские сельхозпроизводители перенесли производство в Мексику, поскольку ограничения на легальную миграцию затруднили поиск рабочей силы в Соединенных Штатах. В настоящее время Мексика поставляет 90% авокадо, продаваемых в Соединенных Штатах. Неужели теперь мистер Трамп стал авокадо-националистом? Кроме того, существует перспектива ответных мер, которые, как показали Канада и Мексика, они умеют применять с максимальным политическим эффектом. В 2009 году администрация Обамы и демократы в Конгрессе прекратили пилотную программу, которая позволяла мексиканским дальнобойщикам въезжать в Соединенные Штаты в соответствии с положениями НАФТА. Мексика ответила целенаправленными ответными мерами в отношении 90 видов американских товаров, что показать доленные отрасли в ключевых избирательных округах Конгресса. Среди них были калифорнийский виноград и вино, рождественские елки и вишни из Орегона, джемы и джеле из Охайо, а также соя из Северной Дакоты. Когда в 2018 году мистер Трамп ввел пошлины на сталь и алюминий, Мексика добилась результата, применив ту же тактику, введя пошлины на сталь, продукты из свинины, свежий сыр и бурбон. Премьер-министр Канады Марк Карни пообещал ответить на американские пошлины по принципу «доллар за доллар». Канада может понести более значительные потери ВВП, поскольку экономика меньше, но американские потребители ощутят на себе последствия роста цен на многие товары. Ничего из этого не должно было бы произойти в рамках торгового соглашения между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой, которое мистер Трамп выработал и подписал в ходе своего первого срока. Готовность Соединенных Штатов игнорировать свои же договорные обязательства даже перед друзьями не побудет другие страны с энтузиазмом заключать сделки с нами. Возможно, Трамп объявит о победе и отступится и добьется каких-то символических уступок. Но если торговая война в Северной Америке затянется, то она станет самой глупой в истории. Как мы с вами видим, она уже затянулась. Решение Карни выйти из переговоров о новом торговом соглашении привело к новой волне взаимных пошлин и вводят экс-соседи, объем торговли между которыми составляет более 872 миллиардов долларов Соединенных Штатов в год. Это новая и все более значительная трещина в отношениях, а также слова Венца являются собой новый пример того, что администрация Трампа действует силовыми методами в отношении друзей и наказывает их, а не врагов. И каким пагубным последствиям это может привести. Если Трамп думал, что канадцы, как многие союзники Соединенных Штатов последние полтора года, уступят давлению Америки, то он, возможно, просчитался. Не исключено, что последствия этой ошибки будут оказываться все оставшееся время на посту президента. Напомню, американская торговая палата ранее на этой неделе заявила, что повышение тарифов, цитирую, «нанесет ущерб экономикам обеих стран, приведет к росту расходов американских семей, еще больше нарушит важнейшие цепочки поставок и поставит под угрозу 13 миллионов американских рабочих мест, которые зависят от торговли в рамках соглашения о торговле между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой. Ну и, конечно же, вишенка на торте. Как же без нее? Вчера президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтария в озеро Америка. Подписав указ, президент заявил, что на этом процесс изменения географических названий может не завершиться. Цитирую. «У нас есть залив, у нас есть озеро, теперь нам нужен океан. Так что, возможно, нам придется изменить название Атлантического или Тихого океана, а может и обоих», заявил Дональд Трамп. Следуя этой логике, пора переименовать Солнечную систему в американскую, может быть, и всю галактику назвать американской, ну, и переименовать заодно испанский стыд в американский. Тогда в государственных документах и обыденной речи жители нашей великой страны должны говорить «американский стыд», когда хотят сказать, что им стыдно, хотя глупость или неловкость делает какой-то другой человек. И вот эта история, конечно же, далека от своего завершения. Мы с вами понимаем, что поскольку Дональд Трамп будет находиться в Белом доме, так или иначе будет использовать какие-то законы, которых, конечно же, было принято немало, для того, чтобы вводить те или иные пошлины или тарифы, потому что, судя по всему, Это его идея фикс. Он об этом говорил многократно и говорил вообще о том, что хорошо бы вернуться в то время, когда в Америке вообще не было подоходного налога, когда все поступления в государственный бюджет были только за счет тарифов. Можно ли вернуться в это время? Да нет, в это время вернуться невозможно. Но, идя по пути повышения тарифов, Дональд Трамп выбирает путь торможения американской экономики, роста затрат каждой американской семьи и вообще-то тарифы с точки зрения экономики – это так называемый регрессивный налог. То есть тот, кто зарабатывает меньше, тот платит больше. И уже сейчас практически каждая американская семья, во всяком случае семья небольшого или среднего достатка, чувствует это по себе. На этом я прервусь. Подошло время нашего обычного перерыва. Впереди у нас четвертый завершающий сегмент. И по традиции мы с вами можем обсудить те темы, которые прозвучали в первой части этой программы. И в этой второй перерыв.
1: Итоги недели.
2: Алексей Наксен на Дэвидсон Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Генеральный прокурор Тодд Бланш в большом интервью Associated Press отверг обвинение в политизации ведомства и заявил, что намерен руководить Минюстом в соответствии с законом. До назначения Бланш был личным адвокатом Трампа, и критики ставят под сомнение независимость ведомства при новом руководителе. Сам Бланш утверждает, что политически чувствительные расследования имеют законное основание. Одновременно он пытается стабилизировать Министерство юстиции после ухода ряда опытных сотрудников и споров вокруг нескольких громких дел. На субботу в Madison Square Garden запланировано выступление Махана Бхагвата, руководителя влиятельной индийской националистической организации RSS. Ожидается около 5000 участников. Мероприятие уже вызвало протесты правозащитных и межконфессиональных организаций, а мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани публично выступил с критикой предстоящего события. Мэр Зоран Мамдани намерен принять участие в церемонии, посвященной 25-й годовщине терактов 11 сентября. Памятные мероприятия пройдут на месте Всемирного торгового центра в Нижнем Манхэттене. Трамп, как ожидается, на церемонии присутствовать не будет. Администрацию Белого дома должен представить вице-президент Венс. В этом году исполняется ровно четверть века со дня терактов 11 сентября 2001 года. В Нью-Йорке жители Чайна-тауна требуют пересмотреть проект строительства 16-этажной тюрьмы. Они опасаются, что глубокие земляные работы и изменение уровня грунтовых вод могут повредить старые здания района. Городские специалисты утверждают, что предусмотренные технологии должны защитить соседние дома. В Нью-Йорке огромный интерес вызвала продажа льготных билетов на турнир US Open. На 1000 билетов стоимостью $100 претендовали более 300 тысяч человек. Основные матчи турнира стартуют 30 августа. Сестры Уильямс получили специальное приглашение для участия в парном разряде US Open. Для знаменитых теннисисток это будет первое совместное выступление на турнире с 22 года.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%. Мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
6: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
7: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
8: My name is Gil Zohar.
9: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
12: Тараканы, тараканы, тараканы.
13: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
14: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
13: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
14: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
13: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
14: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
1: Итоги недели.
2: Итоги недели.
1: Пятница. Внимание! Уважаемые радиослушатели! Во время звонка в эфир, пожалуйста, не забывайте отключать звук радиоприемника. Вы все будете слышать в своей телефонной трубке. Спасибо за понимание.

0: Мы продолжаем нашу программу. Итак, у нас завершающий четвертый сегмент, в котором мы с вами можем обсудить обе темы, прозвучавшие в ходе этой программы. Первая тема, напомню, это визит, необъявленный визит директора ЦРУ Джона Рэтлиффа в Москву, который состоялся в этот вторник. Ну и вторая тема, она уже, судя по всему, выглядит как бесконечная, это тема тарифов. Я напомню, что редакционная коллегия The Wall Street Journal назвала эту торговую войну «the dumbest war in the history», то есть самая глупая торговая война в истории. Ну, а мы с вами знаем, что The Wall Street Journal – это орган наших, это бизнеса, причем большого бизнеса. Это действительно Wall Street, это большие корпорации, ну, они, в общем-то, в этом деле разбираются как раз очень и очень хорошо. Давайте теперь послушаем еще и вас.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, в эфире.
1: Это Михаил.
0: Добрый. Да, Михаил.
1: Я согласен с вами и по первой части ваши комментарии насчет визита, и по второй части директора Копторга, который остановился на уровне 4 класса middle school, хлопца, студента 4-го. Ну, понятно. Теперь я хочу ответить Эдуарду. Значит, это я быстренько. Он сказал, спросил, евреи у вас, и я, еврей или нет. Хочу удивить. Да, я еврей со 78 лет стажа. С дня рождения в январе 48-го года. Немножко я старше его. Тем более, отец, дед мой, и тоже все евреи. Прадед, отец моего деда, мой прадед, он умер в 59 году, был рядом, и в нашем доме, в одной частном доме большом, была одна комната, была для молитвы, еще была мина, 10 человек, я еще малым был, помню. Я знаю иды 100%, без досвидов, и хибру неплохо. Да, за то, что была у нас, ибо люди приходили молиться, надо было дяде Васе, недалеко жив от нас, участковому капитану, кое-что давать на лапу, так говорится, чтобы не трогал, не замечал и так далее. Все жили мирно, и участковые, и мы, он не еврей был. И просто я тоже имею в Украине, потому что у меня жена наполовину еврейка, наполовину по отцу еврейка, по матери нет. Так что она, как и я, и на одной позиции стоим. Насчет славяне. И мы учили по книге совсем другое. То, что нам историки написали, советские и сталинские. Но то, что было, я тут приехал и почитал кое-что еще по истории славянства. Что? Дело в том, что Киев был в 5 веке организован, Переяслав, Чернигов и так далее. А Москва в 12 веке, в 1147 году, детьми и правнуками киевских князей. Я хочу сказать еще, что были эти племена, веди, макшане, рязяне, мордва, а там были древляне, поляне, мы шли на Польшу, южане, юги, югославы, это ну, украинцы, белорусы, вот это славяне, которые Эдуард утверждал всегда, что один народ украинский, одни славяне между собой. А русские не славяне, они приписали в 19 веке, позвав немецких историков, чтобы они организовали связь с Киевской Русью, чтобы Романов, отец и дед Петра Первого, это фамилия, он сам из Швеции, фамилия Романовы, взяли, чтобы быть ближе к Криму, к Европе, после Рюриков, когда Романовы начали в 1600-х годах править, в 17 веке. Так что надо немножко читать другие книги по истории. Я много рассказывал об этом.
0: Вы меня убедили. Может, для них поймет. Во всем.
1: Да спасибо, я еще Михаил. Много знаю, но нету времени. Это надо
0: это хорошо.
1: Беседовать.
0: Это хорошо, что вы много знаете. Спасибо да, за то, что поделились своими знаниями. Спасибо. Если бы это еще имело хоть какое-то малейшее отношение к этой программе, Михаил, вашим бы знаниям просто не было цены. Хорошо. Давайте теперь послушаем о вас. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Алло, добрый день, Алексей.
0: Добрый.
2: А, я хотел тоже возразить одному слушателю, вот в первой части позвонил Марк, он все время у вас ни одной передачи не пропускает, и ну, вот сегодня он, мне кажется, совсем Ну, я всегда не согласен, что он говорит, а сегодня просто глупости сказал. Во-первых, он сказал, что в Эстонии это из трех прибалтийских республик наибольшее число русскоязычного населения. Всегда было наибольшее число русскоязычного населения в Латвии. А Эстонии как раз было наименьшее число. То есть страна-то, которая должна была подвергнуться, по его мнению, нападению со стороны Путина, что нападение, видимо, готовится, так оно и есть. Но вот в этом он абсолютно сказал полную чушь. И еще он сказал, что вот он не согласен, он предупреждал нас, что если выберут этого президента, он имел в виду президента Трампа, то начнется война. Но опять же, тут надо, не надо быть очень умным, посмотреть, президент Трампа вернуться назад и посмотреть. Выбрали в 2016 году, с 2016 по 2020 год, первый срок, Путин сидел тише воды и ниже травы. Об этом очень много информации. И Путин совершенно не задумывался, даже не пытался никакую войну начинать. И только когда Трампа убрали из Белого дома, то это, я считаю, выборы были украдены. И только тогда

0: много таких попадает на вашу передачу. Вот, спасибо, что дали возможность высказаться.
1: Ну, смотрите, давайте уточним немножко то, что вы говорили. Я не буду сейчас вдаваться в статистику русскоязычного населения в балтийских странах. Возможно, вы и правы. Это не суть важно. Важно немножко другое. Ну, а возвращаясь к тому, что при Трампе не было войн, уже хорошо известно, что Владимир Путин планировал эту войну на 2020 год, и помешала ему пандемик. Это уже хорошо известно. И решение об этой войне он принял в 2019 году, когда произошла неудачная встреча его с Зеленским в Париже. Вот тогда он принял решение об этой войне. Пандемик ему помешал, а отнюдь не Дональд Трамп. Но теперь давайте вернемся все-таки к теме этой программы, которая прозвучала в первой части. Речь идет о том, что сейчас Владимир Путин, не буду повторяться, по мнению многих разведсообществ, готовят какую-то акцию, или провокацию, или вторжение, или что-то вроде этого в одну из стран Балтии. Как вы думаете, визит Рэнклиффа с просьбой о том, чтобы он этого не делал, это связано с реальной угрозой войны, или Рэнклифф просто от нечего делать решил смотаться в Москву?
0: Нет, тут я с вами не спорю, что визит Рэдклиффа, конечно, визит такого чиновника высокого ранга, высочайшего уровня, то, конечно, был связан с тем, что с передачей какой-то важной информации. И, скорее всего, у Путина просто, да, у него остановить войну, если он остановит войну, он сразу на данном этапе. А перспектив у него никаких нет, больших. Нет, если не ударит ядерным оружием. То есть останавливать войну на данном этапе, это означает столкнуться, и вот подписать перемирие, представить, столкнуться с громадной кучей проблем, которые его сметут. Во-первых, ну вот Украина, захваченные безжизненные, перепаханные металлом, снарядами, минами, ракетами участки земли, разрушенные города. А что в Крыме творится, тоже знаете, да? И в России сейчас проблемы там, они там тоже были всегда. В общем, и вернутся эта армия этих уголовников, которые... Они же вернутся с оружием, они же работать не будут, не пойдут слесарями или какими-то там водителями, или, я не знаю, туда, или сантехниками, получать там 50 тысяч по сравнению с тем, что они сейчас получают. В несколько раз больше. Конечно, они будут пьянствовать и будут вести разгульный образ жизни. Когда деньги закончатся, они начнут применять это свое оружие и говорить: «Я за вас кровь проливал, дайте мне то, что я хочу. Вот тут вы мне обязаны, я вас защищал».
1: Хорошо. И таких спасибо, людей, афганцев... спасибо. Мы немножко тут уходим в сторону. Спасибо. Что касается успешных войн или не войн, которые вел Дональд Трамп, ну, вряд ли можно ту войну, которую начал. Причем, обратите внимание на даты. Сегодня 28 августа 2026 года. А войну он начал против Ирана 28 февраля 2026 года. То есть сегодня некая дата, ровно 6 месяцев. Он обещал, что война закончится за 4-6 недель, полным разгромом, будет капитуляция и прочее, прочее. Однако мы с вами видим, что ситуация складывается совершенно иным образом. Такая вот дата сегодня интересная, ровно полгода. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Алло, здравствуйте, господин Наксон, спасибо, что вы взяли мой звонок, я постараюсь успеть. Значит, во-первых, в первой части вы провели сравнение заключительного аккорда Бернса и Рэдклиффа. Это исключительно правильно. На эту тему мало кто задумывается. Ну, встречались, что там. То, что было, вообще не интересует. Исключительно правильно становится ясно, who is who. Что произошло? И совершенно сумасшедшим абсурдом является одновременно с этими контактами разговор о том, что Соединенные Штаты хотят вывести войска из Европы. И этот вопрос должен решаться. Ну как же так? Так что же, ну к чему была эта встреча? От кого что требовать, если уже заранее вы хотите выводить войска? Вы знаете, одной из причин...

0: одной из причин нападения Гитлера и немецких фашистов на Советский Союз была бездарная война с Финляндией, которую вел Советский Союз. Мы имеем сейчас весьма неудачную войну с Ираном, потому что толком уже никто не знает, чем она может кончиться. Ну, о чем разговор? Разве можно так вести? Ведь это войны. Ну, а по второй части эти налоги, эти тарифы, это полный абсурд. У нас недостаточно, у нас большой торговый дефицит. А кто в этом виноват? Разве Канада виновата в том, что у нас большой торговый дефицит? Ну, давайте выпускайте больше товаров хорошего и продаем в Канаду. Флаг в руки, вперед. Кто мешает? Канада мешает? Ни в коем случае. Тут концы с концами не сходятся. И последнее, что я хочу сказать, уже совершенно нет времени. А где Конгресс? Обе ваши части, ваши передачи – серьезнейшие вопросы. И Конгрессом и не пахнет. Ни по одному из вопросов. Что это? Это же недопустимо, это же и неприлично, и это противоречит закону, и должны участвовать специалисты. Ведь есть комиссии по и торговым делам, и по военным делам, по разведке. Черт знает что. Я не знаю, как страна наша вытянет еще 2 с лишним года сегодняшней администрации. Спасибо за внимание.
1: Спасибо, Феликс. Спасибо за ваше участие в программе. Вы сегодня как раз ее и завершили. Спасибо вам большое. Итак, я напомню, что у нас сегодня прозвучали две темы. Первая тема, которая оставляет пространство для рассуждений, это визит директора ЦРУ Рэдклиффа в Москву, который состоялся во вторник, и действительно прямые аналогии с визитом Бернса, который состоялся в начале ноября 2021 года, они просто напрашиваются в этой ситуации. Ну и плюс я познакомил вас с мнениями западной прессы, включая The Wall Street Journal, The Telegraph, Politico, к этому можно добавить еще и BBC News и так далее, которые считают, что ситуация развивается таким образом, как я вас ознакомил. Ну и бесконечная теперь, конечно же, тема тарифов. Судя по всему, мы будем жить все хуже с каждым днем, потому что тарифы, они, естественно, повышают стоимость, или точнее цены, на все, что мы с вами приобретаем, потому что очень многое из того, что мы приобретаем, так или иначе, сделано в других странах, включая и продукты питания, ну и так далее, и так далее. Вот о чем мы сегодня с вами поговорили. Благодарен вам всем, благодарен за ваше участие в программе, за то, что слушали, позвонили, высказали свои точки зрения. И, Паш, я, как обычно, благодарен тебе за этот прекрасный эфир. Итак, пришло завершение этой программы, и, как всегда, это музыкальный календарь. 20 августа 1973 года сингл «Smoke on the Water» британской группы Deep Purple стал золотым. Сингл стал настоящим рок-н-ролльным гимном по обе стороны океана. Спасибо, пока.

0: Пульс большого города.
1: Радио большого города.
0: Дэвид Зун Радио. В Нью-Йорке 2:00 ночи.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвид Зун Радио.
3: Новости на Дэвид Зун Радио. Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Потребительская уверенность упала до минимального уровня за 7 месяцев. Американцев беспокоит инфляция, ситуация на рынке труда и стоимость бензина, которая остается выше $4 за галлон. Новому председателю Федеральной резервной системы Кевину Уоршу предстоит разъяснить свою позицию по инфляции и процентным ставкам. Инвесторы ждут сигналов о том, как долго стоимость заимствований будет оставаться высокой. Суд в Вашингтоне отклонил просьбу Министерства юстиции о снятии обвинений с уже отсидевшего бывшего советника Трампа Стива Беннона. Судья рекомендовал представителям Министерства юстиции вернуться с более подходящим объяснением. Власти округа Нассау заявили, что выполнят новый закон штата Нью-Йорк, ограничивающий сотрудничество местной полиции с Федеральной миграционной службой ICE. При этом руководство округа выступило с резкой критикой решения Олбани. В Вашингтоне сегодня проходит масштабный марш в защиту права голоса. Акция приурочена к 63-й годовщине исторического марша на Вашингтон 63-го года и знаменитой речи Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта». Организаторы выступают против ослабления федеральных механизмов защиты избирательных прав. Из Нью-Йорка и Нью-Джерси в столицу отправились десятки автобусов с участниками демонстрации. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Дэвид Зун Радио». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что его совсем не беспокоит потенциальная атака России на одну из стран НАТО. В выборах губернатора в Вермонте участвует 15-летний Дин Рой. Школьник выдвинул свою кандидатуру от партии «Свободы и единства», которую сам и основал. Премьер Канады Карни заявил, что озеро Онтарио сейчас и всегда будет называться «Озером Онтарио». CBS News сообщил, что иммиграционная полиция ICE ежедневно задерживает более 800 мигрантов без уголовной истории. Подросткам в США установят двухчасовой лимит использования Instagram и Facebook, а ночью доступ к соцсетям полностью ограничат. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами кратковременные дожди, относительная влажность воздуха 90%, 80% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
3: Служба информации Дэвид Зун Радио. Новости в реальном времени.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
19: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
20: День добрый, уважаемые дамы и господа, я Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Дональд Трамп в интервью консервативному радиоведущему Гленну Беку заявил, что визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Россию был отчасти рутинным, и глава американской разведки находился в Москве для обсуждения войны в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский наградил Илона Маска орденом свободы. Большая тема, обсуждаемая в нашей прессе, и связана она с тем, что Маск мог бы разрешить ВСУ использовать связь Starlink на российской территории, помочь украинцам в этом плане. SpaceX планирует построить в Южной Луизиане крупнейший в своей истории комплекс для запусков ракеты Starship. И Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди придется снести, если президенту Дональду Трампу не разрешат его сохранить, так заявили юристы, представляющие центр. Президент Трамп распорядился приспустить флаги на неделю в связи со смертью американской кантри-исполнительницы Долли Партон, которая умерла в возрасте 80 лет. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
21: Президент Дональд Трамп в интервью консервативному радиоведущему Гленну Беку заявил, что визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Россию может дать какие-то результаты, пишет Reuters. Трамп сказал, что визит был отчасти рутинным. Глава американской разведки находился в российской столице для обсуждения войны в Украине. Гленн Бек спросил Трампа. Ходят различные слухи от того, что Путин собирается проверить решительность НАТО, вплоть до самого безумного, что он собирается ударить по Англии. Говорят и о том, что мы им хотели сообщить об иранских санкциях, о том, что мы к ним серьезно относимся. Можете объяснить, зачем глава ЦРУ среди ночи летит встречаться с русскими? Спросил Гленн Бек. Трамп ответил, ничего из этого, это очень своего рода полурутинная процедура. Мне жаль разочаровывать людей, сказал Трамп. Мы бы хотели, чтобы война в Украине закончилась. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом. Но это уже традиционный такой рефрен Трампа. Затем он добавил, Джон Рэдклифф прекрасный человек. Мы прикладываем все усилия, чтобы эта война закончилась. Напомню, визит состоялся накануне. Это был первый комментарий Трампа по поводу поездки Рэдклиффа в Москву. Белый дом поездку директора ЦРУ до тех пор не комментировал. Они рассказывали СМИ, американские чиновники, на условиях анонимности. Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя в среду сообщение о визите Рэдклиффа, заявил журналистам, «Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии спецслужб. Каких-либо встреч с президентом России не было, и это все, что я могу сказать». Корреспондент CNN Кристен Холмс уточняет, что отчасти рутинным Трамп назвал визит главы ЦРУ, имея в виду, что он не был направлен на то, чтобы предостеречь президента России Путина от нападения на территорию НАТО или попросить помощи России в возобновлении работы Ормузского пролива. Итак, напомню, что во вторник в Москву с неанонсированным визитом прилетел директор ЦРУ Джон Рэдклифф. В Кремле это объяснили, цитируя, контактами по линии спецслужб, и там подчеркнули, что встречи с Владимиром Путиным не было. Дональд Трамп дал понять, что речь шла в первую очередь о переговорах с Украиной, ну а журналисты тем временем строят свои версии о целях поездки. От предупреждения со стороны Вашингтона до привлечения России к переговорам с Ираном. Накануне о том, что в Москву прилетел Рэдклифф, сообщили источники сразу нескольких американских СМИ. Официальной информации об этом не было, но данные сервиса FlightRadar24 зафиксировали, что американский спецборт приземлился в московском аэропорту Внуково и провел там около 9 часов. Это первый известный визит главы американской разведки в российскую столицу с тех пор, как предшественник Рэдклиффа Уильям Бернс встречался с Путиным в ноябре 2021 года, примерно за 3 месяца до того, как российский президент начал полномасштабное вторжение в Украину. Тогда говорили, что Бернс приехал предупредить Путина, что делать этого не нужно, но Путин, как мы видим, не последовал этому совету. По данным Financial Times и Axios, Вашингтон заранее предупредил Киев о поездке американской делегации в Москву и попросил приостановить атаки на российскую столицу, а также Петербург и северные регионы России с 24 по 26 августа. Ранним утром в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Москву прилетал глава американской разведки. Как Песков заявил газете Washington Post, Рэдклифф посетил Россию для контактов между спецслужбами. Как он сказал агентству Интерфакс, Песков сказал, что с Путиным Рэдклифф не встречался. Других подробностей визита он не привел. Накануне, когда сервис FlightRadar24 зафиксировал прилет американского спецборта в Москву, представитель Кремля говорил, что вообще не располагает информации об этом визите. Песков ничего не знает. Основная версия, выдвигаемая СМИ, это попытка контроля над эскалацией со стороны Вашингтона. Об этом, в частности, заявил глава Вашингтонского бюро журнала The Economist Шашанк Джоши. Джон Рэдклифф путешествует нечасто. Он предпочитает оставаться, цитирую, ближе к Белому дому, где Трамп может вызвать его в любой момент. В Вашингтоне близок к президенту – это главное мерило власти. Да, не так давно он летал на Кубу, но вообще он редко куда-то выбирается. Значит, эта поездка имела довольно важное значение, сказал Джоши. Если делать предположение, я бы сказал, что речь, скорее всего, идет о управлении эскалацией и обеспокоенности из-за разведданных о тех или иных действиях России, вплоть до возможных намерений в отношении НАТО, отметил журналист. И он напомнил о недавних инцидентах с предполагаемыми российскими дронами со взрывчаткой возле аэропорта Лейпцига, находившимися в непосредственной близости от украинских самолетов, находившихся в аэропорту немецком. В этой связи перед Рэдклиффом могла стоять задача передать российским коллегам сигнал сдерживания, считает Джоши. Версию о том, что Рэдклифф приехал передать предупреждение Путину, выдвинула и газета Wall Street Journal. По ее данным, США получили разведданные, согласно которым Россия находится на ранних этапах подготовки к мобилизации, а также планирует, что называется, проверить решимость НАТО, устроив провокацию против одной из стран, членов Альянса. И газета при этом цитирует бывшую замдиректора национальной разведки США Бет Сеннер. Возможно, цель сказать: мы знаем, что вы задумали, лучше не надо этого делать. Конец цитаты. Но также популярно мнение, что остановка самолета Рэдклиффа в Риге, спецборт летел из США в Москву через столицу Латвии, и другая военная активность военных самолетов НАТО в последние недели, что главный мотив визита – возможные российские угрозы в адрес стран Балтии. Отмечается, что Рэдклифф теоретически мог встречаться в Москве не с Путиным, а со своим российским коллегой, главой службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Еще одна версия внезапного визита Рэдклиффа в Москву – переговоры об очередном обмене заключенными между Россией и США. Так, близкий к российским силовикам телеграм-канал SHOT, S-H-O-T, обратил внимание, что в прошлый раз, когда с американской базы Эндрюс во Внуково прилетал американский спецборт, Россия обменяла американца Марка Фогеля, отбывавшего срок по делу о контрабанде наркотиков, на россиянина Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег. Издательница «Осторожно, медиа» Ксения Собчак, отмечает наша пресса, даже назвала имя предполагаемого заключенного, об освобождении которого может идти речь. По ее информации, это американец Чарльз Уэйн Зиммерман, которого в 2026 году приговорили к 5 годам за хранение оружия. Мы вчера эту версию обсуждали в нашей программе, я об этом говорил. По данным источников «Осторожно, медиа», этим летом Зиммерман подписал в колонии прошение о помиловании и, что называется, как она сказала, Ксения Собчак, бумагу отправили в Москву. При этом об обмене политзаключенных, по данным Собчак, в этот раз речь не шла. Ранее в этом месяце, 11 августа, Москва уже освободила осужденного в России американца вне обмена в порядке жеста доброй воли. Это был бывший морпех Роберт Гилман, приговоренный к 10 годам за нападение на силовиков. Также одной из причин необъявленного визита Рэдклиффа называли возможное стремление Соединенных Штатов привлечь Россию к переговорам с Ираном. Об этом, в частности, заявила бывшая заместитель директора национальной разведки США Бет Сеннер. По ее мнению, речь могла идти о заключении перемирия с Тегераном и подключении к этому процессу дополнительных участников. Сеннер считает, что директор ЦРУ мог поднять вопрос о поддержке, которую Кремль оказывает Ирану, в условиях, когда Вашингтон вводит санкции против стран, продолжающих торговлю с Тегераном. Телеканал CNN также обращал внимание, что визит Рэдклиффа в Москву состоялся на следующий день после того, как министр финансов США Скотт Бессент объявил об операции под названием «Экономический изгой», направленной на экономическую изоляцию Ирана. Президент Украины Владимир Зеленский наградил Илона Маска орденом свободы. Это высшая из украинских государственных наград, которые могут быть вручены иностранцам. В указе президента 26 августа указано, что Маск награжден орденом за выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, развитие отношений между народами Украины и США. Сам Маск пока не отреагировал на это событие. В последние месяцы, отмечают СМИ, украинские власти ведут переговоры как с Маском, так и с американским правительством о включении спутниковой связи Starlink над российской территорией для нужд вооруженных сил Украины. Это позволило бы украинским военным более эффективно использовать ударные беспилотники, в частности, для атак на расположенные на российской территории пусковые установки оперативно-тактических комплексов «Искандер», которые обстреливают Киев и другие регионы баллистическими ракетами. Использование Starlink, принадлежащего компании Маска SpaceX, это одно из главных технологических преимуществ украинской армии над российской. Это особенно проявилось прошедшей зимой 26 года, когда украинские власти добились отключения терминалов Starlink, которые полулегально использовали российские военнослужащие. В начале полномасштабного вторжения украинцы получили много терминалов Starlink, которые стали основой связи на фронте. Однако со временем Россия также смогла различными теневыми путями закупать терминалы и поставлять их своим войскам в Украине. Отключение российских терминалов в 2026-м надолго лишило российские войска стабильной связи на фронте, необходимой для коммуникации между подразделениями, ну и для управления дальнобойными БПЛА, дронами. При этом Украина, согласно Старлинку, может наносить глубокие удары по логистике россиян на оккупированных территориях, в частности, на юге и в Крыму. Однако Украина считает, что Маск мог бы также разрешить ВСУ использовать связь Старлинк на российской территории. Она была там заблокирована после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в конце февраля 2022 года. Зеленский сообщил СМИ, что соответствующую просьбу он получил от Минобороны в первой половине 2026 года. Министерство в то время возглавлял Михаил Федоров, поддерживающий тесные личные контакты с Илоном Маском. Зеленский заявил журналистам 23 августа, что Минобороны получило предварительное согласие тогда от Маска на обеспечение включения Старлинка над РФ. А затем Зеленский сообщил, что президент Дональд Трамп обвинил его в дезинформации по поводу готовности SpaceX разрешить использование спутниковой связи Starlink на территории России. По словам Зеленского, перед встречей с Трампом Министерство обороны Украины заверило его, что SpaceX под руководством Илона Маска якобы уже дала принципиальное согласие на такое использование. Оставалось решить вопрос на политическом уровне. Зеленский обсудил эту инициативу с Трампом, и стороны договорились дополнительно проработать вопрос. Но во время той встречи Зеленский и Трамп не смогли дозвониться до Маска, чтобы чтобы он подтвердил эту договоренность. Дальше я цитирую Зеленского. Затем у меня была вторая встреча с президентом США. Он сказал, что я его якобы ввел в заблуждение, потому что Маск отказал Украине в использовании Starlink на территории России, рассказал Зеленский. Но он отметил, что Маск мотивировал свой отказ опасениями эскалации. При этом Зеленский считает, что глава SpaceX может изменить позицию, и для этого к нему уже обращались президенты Франции Эммануэль Макрон и Финляндии Александр Стуб, а также еще 8 лидеров. Зеленский добавил, что после встречи с Макроном Трамп согласился поддержать идею использования Starlink над Россией. Зеленский сказал, Илон Маск уже принимал в отношении Starlink такие важные решения, которые помогли спасти жизни. С ним уже связывались разные наши люди, и президент США тоже работал с ним, его команда, и мы начали получать уже другой, более обнадеживающий отклик. Мы ждем соответствующих встреч. Так сообщил украинский президент. А уже бывший министр обороны Михаил Федоров, который планирует в настоящее время визиты в США в ближайшие дни, сообщил СМИ, что не исключает встречи с Маском и обсуждение вопроса о включении Starlink над российской территорией. Безоговорочно поддержав Украину в начале полномасштабного вторжения, впоследствии Илон Маск несколько изменил свою позицию и стал говорить о необходимости уступок со стороны Киева для предотвращения эскалации конфликта. СМИ напоминают, что на третьей неделе войны в Украине, 14 марта, Илон Маск опубликовал твит, в котором напрямую предложил Владимиру Путину дуэль. Цитирую, «Этим я бросаю вызов Владимиру Путину на поединок, ставка Украина», написал Илон Маск на английском языке в соцсети. И, отметив официальный аккаунт Кремля, уже на русском языке добавил, согласны ли вы на этот бой. Понятно, что Путин проигнорировал вызов на дуэль, но уже через полгода, в октябре 2022-го, Маск обнародовал свой так называемый «мирный план» по завершению войны. В Украине его за это жестко раскритиковали. Среди его предложений было провести новый референдум на оккупированных Россией территориях под эгидой ООН, отдать Крым России и обеспечивать его водоснабжение. А Украине же Маск предложил придать нейтральный статус. По мнению Маска, весьма вероятно, что конечный итог войны будет именно таким. Вопрос лишь в том, как он написал, сколько людей погибнет до этого. И он добавил, что возможным, хотя и маловероятным исходом этого конфликта может стать ядерная война. По мнению Маска, поскольку население России примерно в 3 раза превышает население Украины, победа украинцев в этой войне маловероятна, как он отметил, и те, кто переживает за народ Украины, должны стремиться к миру. В ответ президент Украины Владимир Зеленский запустил в соцсети X собственное голосование. Он спросил у своих читателей, какой Илон Маск им больше нравится. Тот, что поддерживает Украину, или тот, что поддерживает Россию. Ну, понятно, большинство подписчиков Зеленского проголосовали за первый вариант. SpaceX Илона Маска планирует построить в Южной Луизиане крупнейший в своей истории комплекс для запусков ракеты Starship. Об этом сообщает Reuters и ряд других СМИ. Компания собирается вложить в проект около 100 миллиардов долларов, а сам объект получит название Starbase Louisiana. Космодром разместят на участке площадью около 50 600 гектаров на острове Pecan Island. По планам SpaceX строительство начнется в 2027 году, то есть в следующем году, а первый запуск Starship с новой площадки может состояться в 2029. В дальнейшем компания рассчитывает проводить здесь 1000 запусков в год. Комплекс планирует сделать практически автономным. На его территории будут производить метан для топлива, вырабатывать электроэнергию, обрабатывать ракеты перед стартом и доставлять Starship из Техаса. Также SpaceX рассматривает возможность строительства собственного аэропорта. Новая площадка станет 4-м космодромом компании в США и крупнейшим из них. При этом производство ракет непосредственно в Луизиане организовывать не планируют. SpaceX рассчитывает использовать Starship для расширения спутниковой сети Starlink, а в будущем для запуска большого количества спутников, связанных с искусственным интеллектом. Расположение площадки на побережье Мексиканского залива также удобно для запусков на орбиты, подходящие для спутников на солнечной энергии. Проект должен создать в регионе более 3000 рабочих мест. По данным офиса губернатора Луизианы, средняя зарплата на этих позициях составит около 92 600 долларов в год. Ну, понятно, тут же появляются те, кто не согласен с этим. Прежде всего, это все вызывает вопросы у экологов. Площадка находится на территории прибрежных болот, которые защищают регион от наводнений и служат местом обитания десятков видов перелетных птиц. SpaceX обещает сохранить значительную часть территории в естественном состоянии и финансировать восстановление болот и береговой линии. Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди придется снести, если президенту Трампу не разрешат его сохранить. Так заявили юристы Министерства юстиции США, которые представляют этот центр. В судебных документах, а с ними ознакомился Washington Post, юристы охарактеризовали центр как, цитирую, «конструктивно ненадежный, фундаментально небезопасный и позорящий столицу нации», то есть город Вашингтон, Д.С. Помощник генерального прокурора Брэд Шумейт и двое других юристов Минюста написали, что Кеннеди-центр столкнется с окончательным упадком, как было отмечено, без опыта Трампа как девелопера и его способности привлекать средства. В документе говорится, без этих усилий центр продолжит разрушаться и превратиться в небезопасное веткое сооружение, которое придется сносить. Конец цитаты. Кеннеди-центр работает с 1971 года. В 2025-м Трамп распустил попечительский совет центра, который явно не справлялся со своими обязанностями, и назначил новых членов. Их избрали его, эти члены избрали его председателем Трампа и проголосовали за то, чтобы добавить имя Трампа в название центра. В мае 2026 года суд, пойдя на поводу у демократов, тут однозначно, решил, что переименование незаконно, постановив, что учреждение должно быть посвящено президенту Кеннеди и только ему. В июне имя Трампа создание убрали. При этом, после того, как в декабре 25-го имя Трампа было добавлено к названию центра, доходы от продажи билетов и сбора пожертвований резко упали, сообщает Washington Post, ссылаясь на документы. Здесь опять-таки надо искать леволиберальный след, ибо сопротивление любым действиям Трампа, в частности, связанные с центром Кеннеди, основополагающая стратегия демократов и леволибералов. Американская кантри-исполнительница Долли Партон умерла в возрасте 80 лет. О ее смерти сообщил ее племянник Брайан Сивер, пишет Нью-Йорк Таймс. Президент Дональд Трамп распорядился приспустить флаги на неделю в связи со смертью Долли Партон. Об этом он написал в Truth Social. «С большой грустью сообщаю, что Долли Партон – одна из величайших в истории кантри-певиц в стране и далеко за ее пределами, только что скончалась. Память о ней я приказываю спустить американский флаг на всей территории США на одну неделю», написал Дональд Трамп. Президент назвал смерть Долли Партон настоящей утратой для миллионов людей и отметил, что таких, как она, никогда не было и не будет. За свою более чем 50-летнюю карьеру Долли Партон выпустила 49 альбомов и стала одной из самых коммерчески успешных певиц кантри-сцены. Партон получила 11 премий Грэмми. Последнюю она удостоилась в 2021 году в категории современной христианской музыки за песню «Where Was Jesus», записанную совместно с Заком Уильямсом. В 1999 году ее включили в зал славы кантри-музыки. В 2022 Партон, как я уже сказал, была включена в зал славы рок-н-ролла. Партон была не только исполнительницей, но и автором песен. Она написала больше 3000 композиций, многие из которых исполняли другие певцы, артисты. Так именно Долли Партон была автором хита «I Will Always Love You». Мы его помним и знаем в исполнении Уитни Хьюстон. Среди других знаменитых песен Долли Партон «Джолин», «Coat of Many Colors» и «9 to 5». Также Долли Партон снималась в кино, выпустила несколько книг, занималась бизнесом. Она открыла тематический парк «Долливуд» в своем родном штате Теннесси и занималась благотворительностью. Как сообщает издание People, 80-летняя Долли Партон не стала после непродолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Действительно, певица жаловалась на здоровье, но при этом предпочитала не говорить, что все очень серьезно. Также Партон рассказывала, мол, у нее часто возникают проблемы с почками, и ей приходится оперироваться по этому поводу. Цитирую: «Боже, из меня за год выкачивают больше камней, чем в каменоломне в Роквуде, штат Теннесси. Но если серьезно, то за последние пару-тройку лет моя иммунная и пищеварительная система вышли из строя, и врачи усердно работают над их восстановлением и укреплением. Надеюсь, скоро я снова буду в порядке», так рассуждала кантри-звезда. Детальная информация о смерти знаменитости появилась на ее странице в соцсети. Цитирую: Долли Партон, известная всему миру как певица, автор песен, филантроп, актриса, драматург и писательница, мирно скончалась в Нэшвилле, штат Теннесси. Ей было 80 лет. В прошлом году Долли похоронила своего любимого мужа Карла Томаса Дина, с которым прожила 59 лет. Долли, которая сияла так ярко, что ее мог видеть весь мир, навсегда останется источником вдохновения не только благодаря ее неподвластной времени музыки и написанию песен, но и благодаря ее остроумию, теплоте и доброте. Наследие Долли Партон – это любовь, сострадание и жизнестойкость. За свою 70-летнюю карьеру она вдохновила несколько поколений артистов и поклонников своей музыкой и непоколебимым стремлением сделать мир лучше. Ее песни будут по-прежнему находить отклик у людей всех возрастов, говорится в сообщении.
20: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.
0: Дэвидсон Радио. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония готовят новые совместные учения. Маневры пройдут в сентябре в районе острова Чеджу и будут включать противоракетную и противолодочную подготовку. Главная заявленная цель – отработка действий в условиях растущей ракетной и ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. Пхеньян продолжает давление на Вашингтон и заявляет, что не намерен возвращаться к переговорам, пока США требуют отказа КНДР от ядерного оружия. Северная Корея недавно вновь провела серию запусков баллистических ракет малой дальности. Полиция города впервые получила самостоятельные полномочия нейтрализовывать несанкционированные беспилотники во время крупных массовых мероприятий. Новая система безопасности впервые применяется на US Open в Квинсе. Раньше NYPD могла обнаруживать и отслеживать дроны, но для их непосредственного подавления требовалось участие федеральных служб. Нарушителям теперь грозит не только потеря беспилотника, но и крупные штрафы. Гражданские до 75 тысяч долларов, уголовные могут достигать 100 тысяч. Полиция подчеркивает, какой-либо конкретной достоверной угрозы турниру сейчас нет.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
1: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвенью и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
0: Счастливое детство начинается здесь.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
6: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
7: Слушай старое, слушай новое, слушай лучшее. На Davidson Radio.

Пульс дня на RTN в студии Артем Андросов. Здравствуйте, начинаем. Озеро Онтарио официально стало озером Америка. Дональд Трамп подписал соответствующий указ в овальном кабинете. Президент объяснил это тем, что большая часть акватории лежит в американских водах, а заодно обрушился на Канаду, пообещав пошлины на канадские автомобили. После подписания он отвечал на вопросы журналистов о России, Иране, Непале и промежуточных выборах. Давайте послушаем эту встречу с переводом на русский язык. Хочу сообщить, фондовый рынок только что снова обновил исторический максимум. Это уже 81 раз всего за полтора года. И пенсионные счета тоже на историческом максимуме. Миллионы и миллионы людей выигрывают от той невероятной экономики, которую мы создаем. Мы строим рекордное количество заводов и предприятий. Автоконцерны возвращаются, вы знаете. Объявили об этом Honda, объявили Toyota. Они уходят из Мексики. Они идут к нам, и множество заводов переезжает к нам из Канады. Об этом объявят в ближайшее время, но целый ряд производств переносится в США из Канады, а также из Японии, Южной Кореи и Германии. Мы делаем то, чего до нас не делал никто, но фондовый рынок 81 раз за короткие полтора года, только что снова исторический максимум. Хочу поздравить Дарлин Грэм с ее блестящей победой. У нее, правда, отлично получается. Ей еще предстоит борьба с радикально левым сумасшедшим. Но жители Южной Каролины такого не потерпят. Я хорошо знаю Южную Каролину. Я побеждал там каждый раз с рекордным результатом. До сих пор держу рекорд. Миллионы голосов. Но я просто хочу поздравить Дарлин. Она провела действительно отличную кампанию, она будет прекрасным сенатором, и люди ее любят, в ней есть что-то особенное, в ней есть что-то от Линдси, гены хорошие. Линдси смотрит на нас сверху, он очень-очень рад, очень гордится сестрой. Поздравляю, Дарлин. И, наконец, главное, ради чего мы здесь, мы меняем название озера Онтарио, с этой минуты оно называется озеро Америка. Это вступает в силу прямо сейчас, как только я подпишу указ. Хочешь что-то добавить, Бен? Да, сэр. Это простой, но важный указ. Он предписывает министру Бергаму и Министерству внутренних дел внести изменения в информационную систему географических названий. Озеро, ранее известное как Онтарио, отныне будет называться «Озером Америка». Большая часть объема этого озера находится в США. Самые глубокие его участки лежат на американской территории, так что название будет отражать реальность. Это американское озеро. Большое спасибо. Мы подали все необходимые документы. Все документы мы уведомили всех, кого положено уведомить, так что все сделано, решение официальное и вступает в силу немедленно. Есть вопросы? То видео,

Ледоколов, они хотели бы ими пользоваться, но они ни за что не платят и хотят, чтобы к ним относились как к штату. Но они не штат, а хотят, чтобы с ними обращались как со штатом. Так больше продолжаться не может. За последние 15 лет мы теряем в среднем 60 миллиардов долларов в год, таща Канаду на себе. Мы больше не можем себе этого позволить. Мы любим канадцев, но их представители, на мой взгляд, работают плохо. Может, они изменятся? Не знаю. Особой разницы нет. Но вся эта история с Канадой тянется десятилетиями, и ее надо прекращать. Поэтому мы вводим существенные тарифы на их автомобили, потому что мы хотим, чтобы машины делались здесь. Пусть выпускают свои машины, если хотят, пусть делают их для Канады. Но мы не хотим, чтобы они делали их для Соединенных Штатов. Все очень просто. И также по многим другим товарам. А что до переименования озера Америка, я думал об этом уже давно. Как вы знаете, был такой Мексиканский залив, мы его переименовали, и теперь это Американский залив. И все привыкли. Так что, смотрите, у нас есть залив, теперь у нас есть озеро, осталось только океан. Может, придется переименовать Атлантический или Тихий, а может быть и оба сразу. Господин президент, почему вы так сосредоточены на подобных шагах в отношении союзников Америки? Потому что они плохо с нами обращались. Канадские чиновники обращались с нами очень плохо. Это мерзкие люди. Они берут с наших фермеров пошлины в 400%. И делают это давно. Я их раскусил еще в первый срок. Принял довольно жесткие меры, и все стало налаживаться. А потом выборы сфальсифицировали. Теперь я вернулся и довожу дело до конца. Но обращаются они с нами очень плохо. Канада обращается с нами очень плохо. Я бы сказал так. Из всех стран, а вы знаете, через пару недель к нам приезжает председатель Си, мы имеем дело с очень многими. Меня часто спрашивают, с кем тяжелее всего вести торговые переговоры. И я отвечаю. Это просто с Канадой. Они худшие, они считают, что им все должны. Господин президент, Тед Круз продолжает намекать на участие в выборах. Вы с ним соперничали раньше. Как вы считаете, из него выйдет президент? Вы говорите, он будет баллотироваться или... Да, он намекает на 2028. Но скажу так, он очень талантлив, он мой хороший друг. Думаю, вполне может подойти. Он очень талантливый человек. Талантливый, да. Господин президент, что вы скажете тем, кто опасается, что торговый спор с Канадой ударит по доступности цен для американцев? В конечном счете, это пойдет нам только на пользу. Раз уж вы заговорили о ценах, мы теряем в среднем 62 миллиарда долларов в год на Канаде. А если посмотреть внимательно, то и больше. Это слишком много, слишком. Мы не можем столько терять. Господин президент, Владимир Путин дал согласие или обязательство не нападать на территорию НАТО? У меня с ним был хороший разговор. Он не будет нападать на территорию НАТО. Господин президент, на этой неделе Верховный суд вынес решение по голосованию по почте. В ряде штатов, например, в Северной Каролине, бюллетени рассылают уже на следующей неделе. Как штаты успеют это исполнить? Успеют. Северная Каролина – отличный штат, прекрасное место. Я побеждал там трижды. У них есть голосование по почте, но суд, по сути, высказался о законности и о том, как мы хотим это устроить. Господин президент, вы поручили господину Рэдклиффу передать России предупреждение не нападать на территорию НАТО. Комментировать это я не буду. Они нападать не станут. Господин президент, как вы прокомментируете судьбу американцев, пропавших в Непале? О, это ужасно. Мы связались с Непалом и предложили любую помощь, какая им понадобится. У нас с Непалом очень хорошие отношения. Это была чудовищная стихия. Там была смесь грязи и воды. Ничего подобного никто раньше не видел. Крепкие, мощные здания. Сносило, как спички. Очень страшно. Мы направляем помощь, мы говорили с руководством страны, дали понять все, что им нужно, они получат. Там было человек 50, может 60 американцев. Полного списка у нас пока нет, но будем надеяться, что с ними все в порядке, хотя выглядело все так, что, к сожалению, без потерь не обойдется.

Серьезный вопрос. Сообщается, что Владимир Путин на следующей неделе встретится с президентом Ирана и обсудит ядерное соглашение. Есть ли в администрации, в Белом доме обеспокоенность тем, что эти страны не воспринимают экономическое давление всерьез? Нет, Иран сейчас не платит собственным военным. У них большие проблемы. У них очень мало возможностей. Прошлой ночью мы провели через пролив 24 судна. Мы проводим их постоянно. Я говорю об этом совершенно открыто. Это не значит, что мы закончили с военной операцией, но пролив открыт, как вы знаете. Армузский пролив открыт. Он под нашим контролем, и блокада работает. Иран не получает ничего, ничего не проходит, ни одно судно не прошло. А как вы накажете Путина или Россию, если они продолжат работать с Ираном? Ну, это зависит от обстоятельств. Пока что, я считаю, Россия ведет себя вполне прилично в том, что касается Армузского пролива. И надо понимать, на все, что они делают, отвечаем и мы. Вот кто-то говорил про Китай. А что Китай? Нам говорят, они за нами шпионят. Мы за ними тоже шпионим. Так что это так работает. А почему не ввести санкции против китайских банков, которые ведут дела с Ираном? А кто сказал, что я не ввожу? Сэр, а с какими еще лидерами вы говорили об этой кампании давления, чтобы они разорвали связи с Ираном? По поводу Ирана, да там особо и говорить нечего. Мы не хотим с ними разговаривать. Мы не ищем встреч. Пролив открыт. Мы проводим множество судов. Миллионы и миллионы баррелей нефти выходят через пролив каждый день. Другие страны это признают. Время от времени они там постреливают. Мы полностью очистили пролив. У нас лучшие в мире тральщики, подводные военные тральщики. Мы полностью очистили пролив от мин и следим за ним очень внимательно через космические силы. Это одно из моих детищ, одно из моих, мы наблюдаем. Мы видим каждый метр пролива. Если туда заходит судно с миной, мы это видим и уничтожаем. Два таких уже уничтожили. Спасибо. Я отправляюсь в Техас. Мы очень много работаем. Мы хотим выиграть эту гонку. У нас там прекрасный кандидат Кен Пэкстон, а соперник его, человек, которого нельзя подпускать. Его называют Телефрико, потому что он немного чеканутый. Такой человек не представляет ценности Техаса, поэтому я буду помогать Кену Пэкстону и много времени проведу в Техасе. У меня, кстати, в Техасе абсолютный рекорд по числу голосов за всю историю, так что я там поработаю. Сегодня вечером вылетаем. Кто-то из вас летит со мной, кстати. Большое спасибо всем. Спасибо большое. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.

0: Дэвидсон Радио. В Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Модерна и Мерк сообщили об успешных результатах поздней стадии испытаний индивидуальной мРНК-вакцины против меланомы. В исследовании участвовали более 1000 пациентов с локализованной меланомой. Вакцина создается с учетом мутаций конкретной опухоли и обучает иммунную систему распознавать раковые клетки. Рейтер называет результат первым успехом терапевтической противораковой вакцины на поздней стадии испытаний после более чем столетия попыток создать подобную технологию. Большое международное исследование более чем 14 тысяч пациентов показало, у молодых больных не мелкоклетчатым раком легкого значительно чаще обнаруживаются генетические изменения, против которых уже существуют таргетные препараты. Подходящие для такого лечения мутации нашли почти у 58% молодых пациентов против примерно 45% больных старше 55 лет. Ученые считают, это еще один аргументом в пользу подробного генетического анализа опухоли перед выбором терапии. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению, подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэр». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем Азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
3: Программ?
4: Это телевидение, да?
3: Нет, это радио.
2: Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ.
4: Как хорошо.
5: Добрый день, дорогие друзья. Это Вера Лейкина. И это передача «Открой Америку сферой». Рада вас видеть. У нас сегодня гостья, которая была у нас уже. И с большим интересом я решила пригласить ее заново. Это психотерапевт Юлия Голубев. Очень приятно, Юлия, что вы пришли. Она у нас теперь автор книги. Только что вышла ее книга на Amazon, она вам расскажет. И у нас будет очень интересный, важный, злободневный разговор. Добрый день, Юля, спасибо большое, что вы пришли.
6: Добрый день, Вера, добрый день, слушатели. Вера, огромное спасибо, что вы меня опять пригласили в вашу программу. Для меня это большая честь быть тут, в вашей программе, потому что мы говорим о очень главных и важных темах на злобу дня.
5: Расскажите нам, пожалуйста, сначала о книге, которая только вышла. Всем родителям важной книги, молодым родителям расскажите. Да, это как раз книга о том, о чем мы говорили в прошлый раз в передаче.
6: Да, да, спасибо, да. Вот я хотела показать мою книгу, которую я написала, и это коллаборация также с арт-терапевтом Шерон. Она мама и арт-терапевт, я тоже мама и психотерапевт. И эта книга называется «From Fantasy to Reality. A Real Talk on Early Motherhood from a Therapist Mom». То есть в этой книге совместилась мой личный опыт материнства. Когда у меня был первый ребенок, я была новым иммигрантом в Америке, я только пару лет жила, как это был мой опыт. И также мой профессиональный опыт, то, что я в своей практике я очень много работаю с мамами после родовой период. Это такой честный, смешной, там очень много есть юмора, простой разговор, там нет никаких замысловатых слов. И мы там, я в этой книге говорю о важном, о поддержке родителям.
5: Ну, вообще, это очень удачное сочетание, я считаю. С одной стороны, вы мама-иммигрант, с другой стороны, вы профессионал. И для любого читателя это важное сочетание, что вы говорите не просто о теории, а о том, что вы сами переживаете. Это важнейшая вещь. И мамам всем нужна поддержка. Всем мамам. А мамам-иммигранткам в новой стране особенно нужна поддержка. Мы об этом уже говорили. Но сегодня я хочу поговорить немножко о другой стороне этого такого важного момента рождения детей. Что происходит с папами? Когда рождается ребенок, обычно все внимание на ребенка и на маму. Мы знаем это. Что в этот момент происходит с мужчиной психологически? Что происходит?
6: Да, очень важная тема, потому что эта тема также важна, потому что мы не можем говорить про поддержку мам, если мы не говорим про поддержку отцов, про поддержку мужчин, да, и мамы не живут в вакууме, поэтому все, что происходит в семье, что происходит вокруг мам, на них влияет, поэтому это очень важная тема, и очень часто эта тема вообще или замалчивается, или ее как бы вообще не существует, то, что если мы посмотрим, то во время беременности все внимание сконцентрировано на женщину, женщине ей надо ходить на разные медицинские визиты, и врач-акушер все время спрашивает, что происходит с ее телом, как растет внутри ребенок, как чувствует себя мама, это все понятно, но также никто ничего, как бы с этой практикой никто ничего не спрашивает, что происходит с отцом, да? Отец, как и мама, у него также происходят разные изменения, потому что отцовство — это большая радость, но это не только большая радость, это также большое изменение идентичности, большое давление и большая ответственность, финансовая ответственность, да. Также отцовство подразумевает определенные навыки, да, и умение находиться с ребенком, находиться с маленьким ребенком, с малышом, да, коммуницировать с партнером, да, работать, два партнера, жена и муж, да, учатся работать как команда, да, и у них такого опыта нету, поэтому это, конечно, огромное изменение, и отец на отца это, конечно, влияет.
5: Вы знаете, я помню, что когда вот только родился мой сын, у меня был такой момент, что я была жутко перепугана, что мне казалось, что я не справлюсь, что это такая огромная ответственность. И прямо было то, что мы называем anxiety, так мне кажется. И вот моя мама и моя семья меня как бы успокоили, я с этим справилась. Касается ли это молодых пап?
6: Конечно.
5: Мы говорим о папах здесь, в Нью-Йорке, в США. В настоящей ситуации молодые люди, которые переехали в другую страну.
6: Да, конечно, касается, потому что, смотрите, по данным Postpartum Support International, это такая международная организация, которая занимается вопросами послеродовой тревоги у родителей, послеродовой депрессии. Вот у них такие данные существуют, что каждый десятый отец испытывает какие-то симптомы послеродовой тревоги, послеродовой депрессии. Конечно, эти данные очень слишком занижены, потому что когда мы говорим про ментальное, эмоциональное здоровье отцов, эмоциональное здоровье мужчины, то тут уже столько много стигмы идет и с постсоветского пространства, и с нашего пространства, что мы выросли на постсоветском пространстве, да, что мужчина должен был все время быть защитником отечества, он должен быть все время был сильный, собранный, то есть никаких чувств никаких проявлений, можно сказать, в кавычках, слабости с одного поколения на другое поколение, да, очень много поколений прошло войну, лишение, да, то вообще нету такого опыта, нету такого, как бы, vocabulary, да, нету такого слов, нет такого практики, да, поэтому это не значит, что это не происходит с отцами. Это, конечно, происходит, только об этом никто не говорит. И очень часто отцы с этим сталкиваются один на одни. И им стыдно, и они сами не понимают, что с ними происходит. Происходит очень много стыда, замалчивания. И стыд, он имеет такое понятие накопления. Да? Чем больше мы о чем-то не говорим, тем больше это чувство в нас продолжает расти, как снежный ком. И потом это уже чувство становится больше, чем мы.
1: Вы очень важную тему затронули. Знаете, я вот изучала, что происходит в некоторых странах Европы. Ну, например, в скандинавских странах на это обращают значительно больше внимания, чем, скажем, в Соединенных Штатах. Например, в Швеции существует закон, по которому, когда ребенок рождается в семье, семья получает 3 года декретного отпуска на воспитание ребенка. При этом 1 из этих 3 лет должны быть выделены для отца. Это семья решает в Швеции, какой это год, первый, там, средний или последний. Но заметно, вот если вы идете по городу в Швеции, заметное количество совсем молодых мужчин с маленькими детьми. Это заметно. Вот я сейчас нахожусь в Таллине, в Эстонии, я тоже вижу значительное количество молодых мужчин с маленькими детьми. Я меньше вижу этого в Соединенных Штатах. Это грустная ситуация, потому что, насколько я понимаю, каждому человеку нужно влияние и мужской, и женской, и маминой, и папиной. И да, ребенку очень важна мама, но очень важен папа. И мы, с одной стороны, мы как-то считаем, что эта любовь, она возникает к ребенку автоматически. Вот. Это нормальное чувство, которое чувство материнства. Вообще, ну, далеко не у всех автоматически возникает, мы знаем это. А что происходит с папами? Так ли это у отца с ребенком? Потому что я, например, слышала разговор нескольких уже более взрослых детей, которые теперь с горечью говорят, что в детстве папа говорил, что вот когда ты подрастешь, мне с тобой будет более интересно. Дети даже это говорят. Часто ли это явление? Или как с этим вообще справляться?
6: Да. Да, это хороший вопрос, потому что, смотрите, ничего на пустом месте не происходит. Все эти мифы, что у мамы такой природный инстинкт, да, у папы природный инстинкт, и вот малыш появляется или малышка появляется, да, и что, и у нас очень много у общества, и у нас самих такие установки тоже внутри нас, что будет такая идиллия, будет такая сказка, как в сказке нам читали в детстве, и жили они долго и счастливо, да. Ну, к сожалению, реальность – это немножко по-другому, чем сказка, да. У реальности есть разные трудности, у реальности есть финансовые трудности, у реальности есть неопределенности, что происходит с этим миром вообще, как воспитывать ребенка, да, какой карьере ребенок должен выбрать. То есть сейчас вообще мир не дает никаких гарантий, да, и поэтому, как я сказала раньше, мы живем не в вакууме, поэтому мы это все впитываем, да, мы это все впитываем, вот это вот такой фон тревоги, мы живем в таком мире, где постоянно происходит такой фон тревоги, фон неопределенности, войны, и непонятно, что происходит. Да? И поэтому все это на нас влияет. И, конечно, у нас есть какие-то инстинкты, да, но также у нас есть очень много насущных проблем. И в этом и существует и реальное отцовство, да, что эти все проблемы выходят на главный план, и они могут отвлекать отца, да, или создавать трудности, да, как находить такой бандинг, да, с ребенком, да, или как находиться с ребенком, когда такие большие проблемы возникают. Да. Поэтому очень и что еще хотела сказать, что также важен культурная установка, да, потому что у многих женщин они выросли с понятием, это было через бабушек, через мам, через соседок. Да, что женщина, мама должна все делать сама, да, что помощи не надо никого просить, что хорошая мама все делает сама, она не устает, и ей все время все нравится в материнстве, да, и это также создает трудности, да, потому что это также немножко отталкивает отцов и не дает им пространства и опыта что-то пробовать, ошибаться, сразу все не получается, да. Но чем больше отец пробует быть с малышом, с малышкой, чем больше он пытается, окей, вот она сейчас плачет, или он сейчас плачет, дай-ка я попробую успокоить. Может, у меня с первого раза не получится. Это нормально, да, может, получится со второго раза, с третьего, да. То есть чем больше отец пробует быть с ребенком, чем меньше мама критикует или дает пространство быть с ребенком, да, не включается все, как пожарники, да, тушить пожар, да, тем больше появляется такого уже реального опыта. И чем больше этого опыта, тем отец понимает, окей, я тоже что-то могу, у меня тоже что-то получается, или мне тоже нравится быть с ребенком, когда что-то начинает получаться. То есть практика, практика и практика.
7: Ну, тут вот вы затронули такой момент, мама должна, так сказать, отдать немножко контроля.
6: Да.
7: Это страшно очень, особенно когда ребенок совсем маленький. Я без конца читаю и слышу от мам, которые говорят, вот я оставила ребенка с мужем, и все неправильно он сделал, и не так одел, и не так накормил, и не так все сделал. И если это постоянно, и таким, это говорится таким презрительно, снисходительным тоном, что, естественно, есть такие мужья, надо же еще учесть, что человек при этом, очевидно, скорее всего, работает, и у него тяжелый рабочий день, и просыпаться ночью. И это все очень сложно. Это родители очень часто, молодые, не готовы к этому вообще. Я вот смотрю, родители чуть постарше как-то эмоционально часто готовы немножко лучше к этому, чем родители помоложе. Но мужчины, в общем, с одной стороны, они не хотят себя чувствовать провальными папами, с другой стороны, им все время, если жена объясняет, что они все делают не так, получается, нужна терапия между мамой и папой скорее.
6: Да.
7: Да, ну, в общем, то есть каждый папа должен найти как бы свой собственный способ быть хорошим папой.
6: Да, достаточно хорошим папой. Не надо быть идеальным папой. Достаточно хорошим. Можно ошибаться, да, может что-то не получаться. Да, и очень главное, как вы подметили, говорить об этом партнерам, да, о потребностях своих.
7: Ну, вот вы говорили о послеродовой депрессии, это вообще такая вещь, о которой нужно говорить. Это очень серьезное явление для женщин тоже. И об этом нужно говорить, но об этом как-то стали в последнее время говорить. Как послеродовая депрессия проявляется у мужчин? Бывает ли это и как это распознать? Потому что люди вообще не хотят признать, что у них депрессия. Не только после родов, а вообще депрессия.
6: Да, вы знаете, проявляется она очень по-разному, потому что опять идет большая стигматизация, как мужчина может выражать свои чувства, или вообще может ли он какие-то выражать чувства, которые общество подразумевает, это какое-то проявление слабости. Да? То, что все, очень много мужчин, когда растут, слышат такие послания: «Будь сильным, не плачь, как девочка», или «что ты опять расплакался», или «плакать нельзя». И поэтому мужчина вырастает с таким набором установок, что он должен быть сильный. И поэтому как это проявляется после родовой депрессии, это проявляется по-другому, чем у мам. Да? То есть у мам общество более, все равно огромная стигма, но как бы более-менее лояльно, что женщина может расплакаться, или женщина может пожаловаться. Конечно, существует огромное давление, что мама не должна жаловаться, что им должно все нравиться в материнстве, да. Но когда говорим мы про отцов, то у них послеродовая депрессия не будет выражаться, что они будут плакать, или что они будут говорить: «Ой, мне так грустно», или мне надо с кем-то поговорить, или «мне так плохо». Нет, они этого не будут говорить, это будет проявляться больше по-другому. Например, как? В своей работе я вижу, это проявляется таким образом. Например, это проявляется через уход. Допустим, уход в видеоигры очень часто. Ага. Да? Или уход в работу. Да? Или уход, как говорится, в такие практические... practical task. Да? Например, закупка... продуктов, закупка вещей, необходимых для дома, да, или, да, то есть вот, или уход еще в какую-то реальность, да, то есть отцу очень часто бывает сложно и страшно находиться один на один с ребенком, да, или находиться вообще с ребенком в квартире, и он ищет такие как бы креативные способы, да, как вот эту вот тревогу, как вот это вот давление снизить.
7: Ну, смотрите, я все-таки вижу разницу между тем, как человек уходит в виде игры, и человек хочет что-то делать по дому. Потому что для мужчин вообще свойственно свою любовь и свою преданность проявлять в действии больше, чем в словах. И с точки зрения мужчины, вот я забочусь о семье, я буду делать там покупки, или я буду что-то чинить, или тогда это мой вклад в семью. И как распознать, что это на самом деле депрессия?
6: Да, вы совершенно правильно заметили. То есть мы говорим, когда это больше происходит как только единственный способ. Да? То есть если отец избегает, да, проводить время с ребенком и полностью погружается в покупки или полностью погружается в работу, конечно, работать хорошо, зарабатывать деньги еще лучше, да, это все для семьи, это все не для него, да, но если под этим, да, под этим может быть какая-то тревога нахождение с ребенком, да, или тревога очень часто у отцов проявляется раздражение, да, они не говорят, что им плохо или что им грустно, а наоборот, так, вот такое происходит раздражение, да, это может быть какие-то конфликты небольшие, да, или изменение настроения, да, то под этим может скрываться депрессия. Как говорится, все хорошо в меру. Конечно, все это здорово, да, и в игру поиграть тоже, это не как бы криминальная активность, да, но если под этим, если это intensify, да, и под этим может скрываться тревога и депрессия.
7: Окей. У меня такой вопрос. Считается, что женщина всю свою жизнь готовится к материнству до того, как рождает ребенка. как это происходит с папами? Как эмоциональный багаж, с которым мальчик растет, как он влияет на то, каким он будет отцом?
6: Да.
7: Вот его отношения с мамой. Мы все учимся, как вести себя в семье. Мы учимся в нашей семье, в которой мы выросли. Иногда мы решаем, что мы хотим что-то сделать по-другому. Иногда мы решаем, что мы хотим что-то делать именно так. Но сравнивать-то нам с чем-то надо. Вот это я говорю с точки зрения женской. А как мужчины? Как они с этим справляются вообще?
6: Да, мужчины тоже приходят в отцовство не с пустым багажом, а уже с таким большим багажом, как и мама приходит с багажом материнства, да, и это может быть, как они видели поведение отца, да, как модели, да, или они учились, как быть отцом, через, как они видели, как отцовство, как кто был их отец, да, или отец их друзей, да, то есть происходит такой накопительный опыт, да, или что принято в обществе, что не принято, что общество запрещает, да, и со всеми этими установками они все приходят в отцовство, да, и самое важное, это не то, что если что-то произошло, если что-то отец недополучил, то все, он уже будет плохим отцом. Нет, самое важное – это осознанность. Да? Если отец осознает, что какого-то опыта у него не было со своим отцом, или какого-то опыта ему, наоборот, хочется сделать по-другому, да, или хочется что-то не повторять, да, то вот эта вот осознанность является… является большой ролью в становлении отцовства.
7: Замечаете ли вы при таком большом количестве детей, которые выросли с одной мамой, замечаете ли вы разницу между теми отцами, которые не имели своих отцов и выросли только с мамой, и теми, кто вырос в полной семье?
6: Я бы так не стала делить этот опыт, потому что даже если у папы не было своего отца, да, он также смотрел на роль поведения других отцов, да, или все время находился какая-то поддерживающая мужская фигура в его жизни. Может, это был поддерживающий учитель, который это был мужчина, да, может, это был какой-то спортивный тренер, может, это был какой-то дядя, то есть анкл, да. То есть все время какая-то находится позитивная фигура мужская, и это очень важно. И в то же время, если человек вырос в полной семье, у него был отец, да, это тоже не значит, что он все получил и все было идеально. Тоже происходили какие-то трудности, чего-то он недополучал, и это очень важно осознавать.
7: Понимаете, вот эта осознанность – это, пожалуй, самая важная концепция, о которой мы говорим, что человек просто должен понимать, что никто не идеален, и у всех у нас какой-то опыт, и никакие родители не были идеальны. Но какая-то идея должна у нас всех быть, что мы хотим взять из нашего детства или, наоборот, оставить в нашем детстве. Это, пожалуй, важный момент вообще. Как вы относитесь к вот этой разнице? Что происходит, если, например, родители между собой как бы договорились, какой вид родительских отношений между ними и детьми, gentle parenting, то, что мы называем, или наоборот, authoritative parenting. И это отличается от того, что их родители практиковали по отношению к ним. Как с этим справляться? Потому что особенно у иммигрантов дедушки и бабушки имеют значение, в общем-то. И при теперешней ситуации в Соединенных Штатах помощь дедушек и бабушек часто крайне важна, потому что от родителей, у которых есть очень хорошая работа, они боятся ее потерять, и дети их редко видят. И занимаются ими дедушки, бабушки, или занимаются ими какие-то няни. Как, в общем, это все происходит? Разные поколения же в семье с ребенком имеют дело. Как, да, это все вести?
6: Вопрос сложный. Но давайте мы постараемся вместе с ним разобраться. А вы знаете, моя бабушка все время говорила такую пословицу: «Все хорошо в меру». И я этой пословицы тоже придерживаюсь и в своем родительстве, как я воспитываю своих детей, и когда я помогаю своим пациентам. Поэтому gentle parenting и authoritative parenting, да, это две такие экстрим, да. Gentle parenting есть свои трудности, да, и authoritative parenting тоже есть свои трудности, да. Но если родители все позволяют, да, и нету никаких границ, и нету никакого наказания, конечно, мы не говорим про физическое наказание, да, но ребенку все дозволено, и уже сейчас начали сейчас делать очень много исследований, что вот эта вот вседозволенность, она, отсутствие границ у ребенка, это способствует внутренней тревоге, то, что у ребенка должен быть такой контейнер, да, что можно, что нельзя, что такое предсказуемость, да, рутина, да, и, конечно, вот с этим gentle parenting, когда все можно и нет никаких границ, это тоже не есть хорошо. И то же самое authoritative parenting, да, когда только дисциплина и запреты, да, это тоже порождает отрицание у детей, это также порождает resentment, да, это также порождает делать все наоборот. Да, как говорится, запретный плод всегда сладок. Да, поэтому надо находить золотую середину, надо находить родителям, все время говорю родителям, попробуйте опираться на свою интуицию, да, не то, что вам общество говорит, не то, что вот этот вот инфлюенсер говорит на Инстаграме: делай то, не делай то, делай раз, два, три, что-то получится, да, и куча литературы, одна книга противоречит другой книге, один автор говорит одно, потом тут следующее исследование, что вы травматизируете детей, вот это вот вдалбливается родителям, все травматизирует детей, там голос повысили, все, травма, да, и ребенок был, и самый большой ужас, если будет ребенок видеть психотерапевта. Все. Это большая как бы failure. Все. Ты как родитель не состоялся. Хотя в чем тут проблема? Это наоборот, надо радоваться, что у ребенка будет поддерживающая фигура, да, что ребенок или там подросток, или young adult сам разберется, да, что ему дальше надо делать. Поэтому очень много шума сейчас, да, и я помогаю родителям опираться на их потребности, и что именно в их семье будет работать, а что в их семье не будет работать. Потому что очень разные семьи, да, семьи, особенно в Нью-Йорке, приезжают из разных стран, да, и существуют разные культурные обычаи, да. Допустим, что нормально и принято в одной стране, даже на этом постсоветском пространстве не совсем нормально и может быть как бы вариация от нормы в другой стране, на том же самом постсоветском пространстве, да. Поэтому это все надо важно учитывать, да, или если у семьи много помощи, да, это одна история, да. Если у семьи мало помощи, это, как говорится, в шутке, это, как говорится, в Одессе две большие разницы. Поэтому надо смотреть конкретную семью, конкретную маму, конкретного папу, да, и как бы с ними разбираться, что им подойдет. Что им не подойдет, что они возьмут, что они не возьмут, что будет как бы ихнее. Да? Не навязано общество, не навязано книжкой, да? Не навязано вот делай вот так, или вот так надо, или потому что соседка так делает. Да? А что будет ихнее, и что в их семье будет работать.
7: Тут накладывается еще иммиграционный вопрос о том, какого ребенка мы воспитываем? Мы воспитываем американского ребенка или мы воспитываем, скажем, украинского, таджикского или так далее ребенка? Мы должны, как родители, для себя решить, что мы хотим. Это очень такой особенно это острый вопрос, если в семье родители происходят из разных культурных сред. Начинаются вопросы, например, о том, на каком языке говорить с ребенком дома. И нужно ли говорить на двух языках. Я консультировала семьи, в которых один родитель был русскоязычный, а другой нет. И разговор был такой: вот я не хочу своего ребенка учить русскому языку, потому что второй родитель будет обижен, что мы говорим на языке, которого он не понимает. И хотя очень многие ученые и исследования говорят, как важно развивать больше, чем один язык, все еще существует мнение у некоторых родителей, я слышу это, я хочу, чтобы мой ребенок говорил только по-английски. Но вы же сами плохо говорите по-английски. Как же ваш ребенок будет с вами общаться? Потом вот эта проблема накладывается в gadgets and devices, и в какой момент ребенка погружают в этот мир электроники. Я вижу родителей с маленькими детьми в ресторане, которые сидят тут же, утыкаются в экран и не общаются со своими же родителями. Это, конечно, очень серьезная проблема. И, с одной стороны, родителям законодательно в Америке дается все больше и больше прав. С каждым годом все законодательства, которые касаются образования, они дают все больше и больше прав в смысле решения родителям. Это с одной стороны. Но с другой стороны, это же получается, мы же все-таки людей растим в определенной стране, в определенной культурной среде. И они должны чувствовать себя хорошо в этой среде. Под колпаком всех держать нельзя. Это очень сложный момент. Очень сложный момент. Даже наши понятия о диете, о том, что ребенок должен есть и когда, о том, как ребенок должен спать и когда, это все вызывает часто противоречия, конфликты не только между мамой и папой, но между, скажем, людьми разных поколений в одной большой семье. Это вот эта идея, что ребенка надо обязательно будить в определенное время и кормить, чтобы он. И другая идея, что ребенок должен спать сколько надо, и кормить его надо, как только он начинает хныкать. Как добиться того, чтобы семья вся, мне кажется, так важно, что семья должна договориться между собой. Вот как вот с этим быть? Потому что очень трудно уговорить более старшее поколение, что теперь все по-другому. Да. Даже если они не вмешиваются в это, они носят в себе такое отрицание, неприязненное отношение к этому. Я слышу станцию.
6: Да, да. Или даже если они не вмешиваются, старшее поколение, даже у родителей вот эти установки так внутри

0: природе, да, можно ли пропустить обед, да, если семья куда-то собралась, я думаю, что можно, да, произойдет что-то плохое, если ребенок не покушает суп или пропустит сон, я думаю, ничего не произойдет, да, то есть все происходит, все получается через опыт, да, и семья, которая растет, она через свой опыт, она приобретает такие понятия, что для них будет работать. И сейчас столько моря и литературы, и, конечно, поколение на моих родителей, более старшее поколение, да, у них не было столько много выборов, и у них только была одна философия. Допустим, ребенок идет в сад, там было первое, второе, третье, был режим, да, а сейчас все это повернулось на 180 градусов, и вообще ничего не понятно, что надо делать. Вообще ничего не понятно, что надо делать и как с этим жить. И поэтому у родителей нашего поколения, у них постоянно такая фоновая тревога. Да? Фоновая тревога. Не то, что у них какой-то диагноз, а фоновая тревога, что они постоянно во всем сомневаются. Да? Постоянно себя проверяют, постоянно читают еще какую-то литературу, еще какой-то источник, что там сказали, спрашивают, да. Потому что нету таких фундаментальных понятий, фундаментальных рамок, как были у поколения моих родителей, более старшего поколения, да. Все поднимается под сомнение, да.
1: В общем, это родительство, особенно в первый год, первые пару лет, это очень серьезная работа и очень большой стресс. И впечатление мое такое, что молодые папы должны получать не меньше психологической помощи и поддержки, чем мамы. И культурно наше общество пока еще не на том уровне, чтобы это произошло. Вот как поддержать молодого папу? Как вы считаете, общество должно поддержать молодого? Что вот в идеале мы должны делать для того, чтобы молодой папа справился с этим и стал поддержкой своей жене и своему ребенку?
0: Да. А поддержка начинается с нас. Да, поэтому в первую очередь мама должна заботиться о себе, бережно относиться к себе, не ставить каких-то сверхвысоких целей, проводить время с подругами, выходить из дома, видеть людей. И потому что это ей даст силы также видеть и замечать, что происходит с ее партнером. Потому что если мама уже, у нее батарейки уже на исходе, то уже о какой помощи мы говорим папе? Ей дай бог, как бы power through, да, прожить этот день. Поэтому поддержка начинается с нас, как вот мы, если все мы, когда летим на самолете, там идет инструктаж по безопасности, да, first oxygen mask на себя, а потом уже на пассажира. Вначале нам нужна кислородная подушка себе. Да. Не нашему товарищу, не нашему папе, не нашему партнеру, а не нашему ребенку, а себе. Потому что это нам даст больше сил заботиться о другому человеку. И как подготовиться папе или мужу стать отцом? Прежде всего, это проговаривание, да. Прежде всего, диалог, да, что могут возникать осознанность, да, что могут возникать разные чувства, не только радость, что это нормально, да. Также очень важно, чтобы у молодой семьи были друзья тоже, которые родители. Особенно это очень важно для отцов. Исследования показывают, что мужчины после 35 лет огромная эпидемия одиночества. Огромная. Особенно сейчас, когда очень много молодых специалистов, да, работают из дому, да, то это вообще такая изоляция, да, а уже с появлением чат-GBT и AI, это все хорошо, что можно спросить вопросы, но также это увеличивает изоляцию. Также это увеличивает изоляцию, потому что человек...

0: Человек обращается к чату GPT, чем спросить что-то у другого папы. Поэтому папе очень важно перед тем, как он станет папой, позаботиться о себе, проговорить, да, где у него, как он будет делать друзей, которые тоже папы, да, или как он будет заниматься спортом, да, где он будет находить какой-то fun, joy from life, да, это очень важно. Да? Как они будут коммуницировать, да? Какой у них будет диалог, если что-то будет сложно, если что-то будет не получаться, да?
1: Есть ли какая-то консультация для будущих пап? Есть ли какая-то есть система консультации для будущих мам? Это мы знаем. А для будущих пап или для будущих родителей вместе, есть ли такая служба?
0: Да, такая служба есть, называется Postpartum Support International, PSI, и у них есть бесплатные группы поддержки для мам, и самое главное, есть бесплатные группы поддержки онлайн для пап. И это бесплатно, человек может пойти на эту онлайн-группу, человек даже может не включать камеру. Может попробовать, нравится, не нравится, даже послушать других отцов. Очень часто нам идет большое облегчение, не когда проблема искореняется, да, а когда кто-то говорит, ой, у меня тоже такое, да, ой, я тоже там ночами не сплю, ой, я тоже там полностью обеспокоена в финансах, ой, у меня тоже какие-то проблемы с работой, ой, я так устал, ой, я тоже у меня что-то я повздорил с женой, да. Если молодой папа это слышит еще такой же похожий опыт от другого отца, то получается такой как бы connection, да, получается такой tribe, village, да, деревня, что сейчас в таком большом дефиците. И это самый большой эффект, да? Это самый большой дает эффект, чтобы не быть одиноким. Если человек может услышать, ой, мне это тоже случается, ой, мне это тоже было. А вот знаешь, у меня-то как было, я сейчас тебе расскажу, да? И это так хорошо работает.
1: Как выйти на это на интернет? Нужно просто.
0: Да, Google человек может написать Postpartum Support International, и выйдет такая организация, и там у них есть разные группы, да, и к этим группам можно, есть у них расписание, и можно онлайн присоединиться, да. Они абсолютно бесплатные, да.
1: Они на английском.
0: Они на английском, да.
1: Это тоже проблема,
0: Это
1: конечно.
0: тоже проблема, да.
1: Мужчины очень часто стесняются признаться, что им тяжелее общаться в таких ситуациях на английском. И я вот подумала о том, как тяжело молодым мужчинам, которым крайне важно мужское общество. Вот люди, которые там годами играли вместе в футбол, например, или там в баскетбол каждую неделю. И как им важно это братство сохранить. А для мамы молодой очень часто возникает, какой может быть футбол? Тут маленький ребенок, у меня вся жизнь поменялась, а ты собираешься идти в футбол играть? И тут это вопрос уже, слушайте, это совсем немаловажный вопрос. Тут получается, что саппорт этот должен быть даже скорее не только для папы, для мамы, а для пары.
0: Да, как я сказала в начале, да, поддержка начинается с нас, да. Если мама о себе позаботится и сходит с подружками погулять, да, или еще сходит там еще на какой-то интересный ивент, то я думаю, ей уже будет, она уже не так сложно будет отпустить мужа поиграть в футбол. Конечно, если она на последнем дыхании уже месяц или два не выходила из четырех стен, то ни о каком футболе мы уже не говорим.
1: Ну, в общем, как всей семье.
0: Потому что получается, когда мама запрещает пойти папе на футбол, это может то же самое, она запрещает поддержку, да, и какой-то фан для себя. Но она не говорит, что я запрещаю себе пойти с подружками, я говорю, она говорит, я запрещаю тебе идти на футбол, да?
1: У нас 3 минуты осталось. У меня вот такой вопрос. Как всей семье в идеале подготовиться к отцовству? Не ждать, когда отцовство случится уже. Как подготовиться?
0: Да, смотрите, в идеале ничего не бывает. Будут какие-то ошибки, будут трудности. Это нормально, да? Значит, как подготовиться? Сделать список, да, поддерживающих людей, поддерживающих друзей, спросить о помощи активно, агрессивно, да, не ждать, что тебе кто-то поможет, обратиться к друзьям, к семье и сказать, вы бы не могли прийти, там, помочь с ребенком, посидеть с ребенком, да, вы не могли бы там принести там готовую еду, да, вы не могли бы помочь нам сделать ландри, да, то есть проговаривать свои потребности. Просить помощь – это нормально. Просить помощь – это что вам облегчит адаптацию и снизит риск послеродовой депрессии, послеродовой тревоги.
1: Еще
0: и
1: раз
0: заниматься собой.
1: С нами Юлия Голуб. Мне важно, чтобы вы запомнили, что она автор новой книги. Юля, еще раз назовите книгу.
0: Книга это «From Fantasy to Reality. Real Talk on Early Motherhood from a Therapist Mom». Вы можете ее посмотреть на Amazon.
1: Я надеюсь, что следующая книга будет об отцовстве. Мы обязательно встретимся по этому поводу и по поводу того, как разные поколения уживаются в одной иммигрантской семье. И не иммигрантской, но вот эта проблема языковая тоже должна быть обязательно. У нас 1 минута. Друзья, спасибо большое. Юля, обязательно встретимся еще. Это была «Открой Америку с Верой». И я представляю организацию Education for New Americans. И мы увидимся с вами на следующей неделе. Замечательная была встреча. Юля, спасибо большое.
0: Спасибо, Вера. Спасибо всем. Всего хорошего.
1: Всего хорошего.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
0: В Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
5: В студии Наталья Быстрицкая. Община амишей в Нью-Йорке, насчитывающая 25 тысяч человек, поставила ультиматум местным властям. Они покинут штат, если им разрешат отказаться от обязательной вакцинации в своих школах. Иск, который был подан в связи со штрафами за несоблюдение правил, уже рассматривает Верховный суд. В Америке почти 500 000 амишей, они проживают в 32 штатах. Община в Нью-Йорке является пятой по численности. Согласно графику вакцинации, с 1 по 12 класс дети должны получать от 24 до 27 прививок. Ранее в штате действовало исключение с правил для религиозных общин, но его отменил экс-губернатор Эндрю Куомо после вспышки кори в 2019 году. Если судебный процесс будет проигран, амиши собираются переехать в Пенсильванию. Исследовательский ресурс Цокер Research попросил жителей страны ответить на вопрос, что они могут купить на $100 во время шопинга. Список ответов возглавили мясо и птица 60%, затем молочные продукты и яйца 30%, на третьем месте полуфабрикаты 22%. Большинство респондентов честно заявили, что разгуляться на $100 в настоящее время практически невозможно, слишком сильно разогнались цены на продукты. Звезда спасателей Малибу Эрика Элейниак нашла способ значительно увеличить свои доходы. 56-летняя актриса начала вести страницу на OnlyFans и, по данным TMZ, может получать на платформе до $10 000 в неделю. Поначалу женщина публиковала контент, связанный преимущественно с фото своих ног. Со временем содержание страницы стало более откровенным. Сейчас на аккаунт актрисы подписано более 1000 человек. Она объявила о регистрации на сайте в начале августа. Элейниак снималась в популярном сериале с 1989 по 1992 год, после чего продолжила актерскую карьеру в кино и на телевидении.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш корреспондент из Москвы Иван Денисов. Иван, приветствую вас.
1: Здравствуйте, как всегда, рад нашей встрече.
0: Взаимно. Иван, давайте начнем с темы. У нас второй день уже, третий. Вторник, среда и четверг. Сегодня четверг. Третий день подряд, только об этом и говорят. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф прибыл в Россию. Визит был заранее не анонсирован. Глава ЦРУ отправился на борту военно-транспортного самолета Си-17 в Москву. И целью визита источники назвали встречу в Москве. Ну вот я сейчас посмотрел. Наконец, Сергей Нарышкин, глава внешней разведки, он сказал, что да, он встречался с Рэдклиффом, поскольку гадали, с кем же встречался в Рэдклифф, с кем были встречи, ну и зачем. На эти вопросы тоже отвечают по-разному разные средства массовой информации. Давайте начнем с этой темы. Иван.
1: Да, сейчас в международной политике происходит, ну, так всегда было, но сейчас мы это особенно видим, происходят вот две, казалось бы, взаимоисключающие вещи, когда, с одной стороны, события скрыть нельзя, но вот смысл этого события, как оказалось, скрыть можно. Поэтому, когда проходят переговоры, мы вроде все видим, что они происходят, о чем никто толком не знает, как мы с вами видели на примере, скажем, переговоров по Украине последних. То же самое и здесь. То, что самолет прибыл, это все сразу заметили. То, что директор ЦРУ прибыл в Москву, тоже заметили. Но вот о чем шла речь на переговорах, это мы пока не знаем. Огромное количество действительно версий. Но российские в основном о том, что речь шла, скорее всего, о Баране и о недавнем обмене, когда был американский морпех обменен, помните, не так давно это было, и отправлен обратно в Соединенные Штаты, он здесь отбывал срок. Вот я вижу, что в американских источниках и даже в некоторых российских появились данные, что на самом деле там вроде как обсуждалось, в начале августа были опубликованы документы, это последние оценки американского разведсообщества, что, вероятно, в ближайшем будущем Кремль усилит атаки на страны НАТО. И если атаки, ну, не военные, хотя все может быть, то и кибератаки, диверсионные, ну и все, что с этим связано. И что, скорее всего, Рэдклифф как раз предупреждал, что не надо так себя вести, и что если оценки разведсообщества подтвердятся, то это для России может плохо закончиться. Но, опять же, это только вот те данные, что мы получаем на данный момент. Песков поспешил заверить, что с Путиным Рэдклифф не встречался. Ну и, скорее всего, так оно и было. И что это контакты исключительно на уровне разведок. Тем более, что, напомню, на уровне разведок, да и все эти 4 года, контакты между Россией и Соединенными Штатами, ну, они действительно так или иначе продолжаются.
0: Ну, я должен сказать по поводу обмена американца на кого-либо еще. Речь идет о Циммерман, по-моему. Это парень, который прибыл, познакомившись с девушкой, видимо, как-то по интернету. Он прибыл в Россию на своей яхте, на каком-то катере. Там оказалось оружие. Девушка, я не знаю, увидел он или нет, но 5 лет ему дали за то, что он не задекларировал какое-то оружие, которое он говорил, это для самообороны. У него нашли на этом катере. В общем, но мне кажется, с трудом можно поверить, что глава ЦРУ, А ну вот на моей памяти главы ЦРУ в Москву сколько? 3 раза, по-моему, да? Последний был Бернс, который в 21-м году. Поздней осенью или уже даже в декабре он прибыл в Москву, и речь шла о том, что американская разведка, у нее есть данные, Россия собирается напасть на Украину, и Бернс предупредил Кремль, что этого делать нельзя. Ну, делать нельзя, а тем не менее мы знаем, что произошло 24 февраля, буквально через несколько месяцев после того, как Бернс предупредил, это была администрация Джо Байдена, что мы, администрация, знаем об этом, и это недопустимо. Ну, недопустимо, Кремль все равно на это пошел. А сейчас политика и Wall Street Journal в один голос говорят о том, что Бернс, да, действительно, он приехал предупредить Кремль, что есть информация, Россия может напасть на одну из прибалтийских республик. Напасть. Причем это по-разному, наверное, можно действительно и кибератака, а может быть и какая-то провокация. А Захарова говорит о том, что визит был Бернема в премьер-министра Великобритании в Киев 24-го. Августа был День независимости Киева, и это был, собственно, первый иностранный визит британского премьера. Он передал чертежи Storm Shadows, это ракеты, которые летят там где-то на 240-250 километров, и Москву это страшно возмутило, но вот Захарова, она говорит, что мы имеем теперь право уничтожать британские объекты на территории Украины и за ее пределами. Что это значит? За пределами Украины это где угодно можно. Можно и британское посольство здесь у нас, в Соединенных Штатах, атаковать. То есть речь идет о том, что могут ударить по британским объектам. Ну, где? Британский объект, это, между прочим, и столица Британии, Лондон. Да? Мало ли куда можно бить. Иными словами, там такой уровень маразма в Кремле, они настолько пребывают в какой-то странной реальности, понимая, что ничего не удается в Украине. Кстати, разговор идет и о том, что может быть применена Кремлем и грязная бомба в Украине. Допустим, удар по Киеву грязной бомбой. Грязная бомба – это ядерное оружие, как бы мы ни смотрели на это. Это, ну, это такое, мы говорим об эскалации, даже трудно представить себе, какого уровня катастрофа может быть и какова может быть реакция вообще в мире на этот акт. Но мы понимаем, что в Москве такое впечатление, что способны на все. Вполне вероятно, там был не один пункт в том, о чем хотел сказать. Ну, мы уже знаем, что он встречался с Нарышкиным, значит, Рэдклифф Нарышкину. Иван.
1: Да, совершенно верно. Ну, вот насчет обмена, я с вами согласен, это, конечно, все раздуто, но в российских средствах массовой информации эта тема просто часто повторяется, поэтому...
0: Мне кажется, ее вела Ксения Собчак, она как-то так это все активно в этом деле участвовала, она как раз говорила по поводу этого Циммермана, или как там, я не помню, как его, last name, по-моему, у него такая фамилия, Циммерман.
1: Ну, да, ну, как бы это, тут, конечно, все сильно преувеличено. Вот. А так, действительно, в последнее время в России агрессивная риторика возросла, и как себя поведет Кремль после выборов, это большой вопрос. Выборов, я имею в виду, российских. Разговоры о мобилизации, ну, о чем мы с вами говорили, и о том, что мобилизация, ну, не просто так, а кто знает, что там они еще выкинут, и что они придумают. И, конечно же, в этом плане предупреждение Рэдклиффа, оно достаточно серьезная вещь, тем более, что Рэдклифф, ну, он, на мой взгляд, человек в разведсообществе едва ли не основной, хотя официально мы помним, что разведсообщество Соединенных Штатов возглавляет директор национальной разведки, но вот Габбард была, на мой взгляд, одним из худших кандидатов, и таковой себя и показала, и уже с прошлого года ее Трамп стал отодвигать, и операция в Венесуэле без ее ведома как вроде как происходила, и она уже и в отставку уходит. И Рэдклифф сейчас, наверное, действительно в разведсообществе едва ли не главная фигура. до начала 21 века, в общем-то, директор ЦРУ и был главным в разведке. Потом вот после 11 сентября была реформа и появился офис директора национальной разведки. А теперь опять вот при Трампе, вот сейчас глава ЦРУ... Рэдклифф, кстати, в первый срок Трампа был главой национальной разведки. Недолго, но был. Так вот, Рэдклифф стал действительно фигурой очень важной. И то, что именно его Трамп отправил вот это предупреждение делать, но это показатель того, что в Америке серьезно отнеслись к оценкам разведсообщества и к тому, что Кремль может выкинуть осенью, зимой, ну, в любое время практически.
0: Надо сказать, что Трамп, он давал интервью, у нас есть такой консервативный радиоведущий Гленн Бек, он ему дал интервью, это интервью было по телефону, и там он заявил, что визит Рэдклиффа в Россию может дать какие-то результаты, это Трамп говорил, и сказал, что визит отчасти был рутинным. А глава американской разведки находился в Москве для обсуждения войны в Украине. Вот так сказал Трамп. Я могу процитировать. Гленн Бек, он говорит, ходят различные слухи. Это прямая речь его. От того, что Путин собирается проверить решительность НАТО, вплоть до самого безумного, что он собирается ударить по Англии. Это вот то, о чем я говорил. Говорят и о том, что мы им хотели сообщить об иранских санкциях, о том, что мы к ним серьезно относимся, к санкциям. Если Россия будет нарушать эти санкции, мы сейчас знаем, выступил Беннет, который сказал, что мы принимаем такие санкции, которые полностью изолируют Иран. Кто будет нарушать, против них будут применены санкции. Тоже вполне вероятно, это находилось в списке сообщений от Рэдклиффа. Дальше он задает вопрос Трампу. Можете объяснить, зачем глава ЦРУ среди ночи летит встречаться с русскими? На это Трамп отвечает. Ничего из этого, из того, что вы перечислили, то есть он говорит это журналисту, это очень своего рода полурутинная процедура. Мне жаль разочаровывать людей. Ну, моим ответом. Ничего такого секретного особенно нет. Мы бы хотели, чтобы война в Украине и не закончилась, дальше говорит Трамп, эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом. Но это обычная его риторика. А затем Трамп добавляет, Джон Рэдклифф прекрасный человек, мы прикладываем все усилия, чтобы эта война закончилась. Ну, визит состоялся накануне этого разговора. Здесь я бы добавил, видимо, вопрос настолько серьезный, что когда Рэдклифф вернулся в Вашингтон, есть эти фотографии, когда выходит Рэдклифф и выходит Пит Хексет. Это глава Пентагона. Они выходят из Белого дома после трехчасового заседания с Трампом, совещания. То есть это был визит, видимо, очень-очень важный. Ну, по пустякам и не пошлют главу ЦРУ. Я еще раз хочу сказать, это вот на моей памяти за последние, там, сколько лет, 15, наверное. Вот, это третий визит в Москву главы ЦРУ. Вообще, особенно у Трампа, в его администрации, он хочет иметь главу ЦРУ под боком. Близость, на самом деле, к президенту, это в немалой степени определяет, в каком кресле ты находишься. То, что глава ЦРУ постоянно близок с Трампом, это говорит о том, насколько важную Трамп видит, он занимает должность. Поэтому отправить его в Москву – это очень и очень необычный шаг. Я не думаю, что речь шла только по Украине, об Украине.
1: Я полностью согласен, и я еще раз повторю, что Рэдклифф не просто глава ЦРУ, а, ну, по стечению обстоятельств едва ли не, ну, сейчас так получается, фактически едва ли не главный человек в разведке и едва ли не главный человек Трампа в разведке еще с первого срока, и поэтому то, что Бёрнс все-таки при Байдене такую же роль в разведке, пожалуй, не играл, какую играет Рэдклифф при Трампе. Ну, на мой, конечно же, взгляд. И то, что, да, его Трамп именно его отправил, и то, что вот встреча состоялась, разведка, армия, Хексет, Рэдклифф и Трамп, и еще это так долго продолжалось, что там есть о чем поговорить, и хотя, да, мы пока толком не знаем, что и как, но, видимо, Рэдклифф оттуда привез темы, которое ему было обсудить и с Трампом, и с Хексетом. Мы сможем, да, только строить догадки и предположения, но не забываем еще, что есть разведсообщество американское, а есть так называемое «пять глаз». Это англоязычные страны, куда входит и Соединенное Королевство. Ну и вот, учитывая, что Россия в последнее время стала угрожать Британии, то я думаю, что в ближайшее время какие-то контакты и разведок американских и британских, они не так будут, конечно же, заметны, но они точно состоятся по итогам этого визита Рэдклиффа.
0: Иными словами, ощущение такое, что вот эти все безумные заявления Медведева, которые многие принимают за анекдотичные, постоянно идет разговор, что в трезвом состоянии человек такое не напишет, такое впечатление создается, что все это перекочевывает в Кремль. И это может стать политикой Российской Федерации внешней в ближайшее время. Вы правы, после выборов. Там еще разговор идет об этом коридоре, которые могут пробить, это получается уже через Польшу и Прибалтику, в Калининград и так далее. Иными словами, видимо, это может быть как план следующим образом. Перенести акценты, что-то сделать, я не знаю, в странах прибалтийских. Эстония, Латвия, Литва, Калининград. Трудно себе представить, но такое впечатление, что от отчаяния могут все что угодно в Кремле делать, поскольку с Украиной явно война не заладилась. Удар по Англии, я не знаю, каким образом, опять-таки, да, это может быть кибератака, мало ли что это может быть. Перенести акценты. Весь мир на это смотрит, понятно, что это вызывает какую-то реакцию, а при этом, ну, такой ужасающий сценарий, но мы же видим, кто планировал, кто мог предположить, что 24 февраля 2022 года Россия нападет на Украину. Это невозможно было представить. То же самое, то, о чем я сейчас говорю, то, о чем говорят ряд экспертов, это невозможно представить, но, когда перенесены акценты, удар грязной ядерной бомбой по Украине. Вот такие могут быть варианты. Может быть, это лежит на столе у Рэдклиффа. Об этом они посовещались с президентом, и президент отправил Рэдклиффа в Москву, главу ЦРУ, чтобы он сказал, мы все об этом знаем. То, что вы делаете, это безумие. В ядерной войне уж точно никто не выиграет. Но такое впечатление, что безумец Медведев, он передал свою болезнь, или она там была, но проявились эти вирусы, и президенту России, и его окружению. Такое впечатление, что ситуация очень и очень эволюционировала за последние месяцы, эскалировалась, и это все ведет к ужасающим последствиям, о чем, видимо, Нарышкину Рэдклифф и сообщил. Иван.
1: Великая вероятность. Тут я бы даже не сказал, что это Медведев такой заразный. Скорее, Медведев играет роль Жириновского. Когда, помните, был такой Жириновский, он озвучивал какие-то совершенно безумные вещи. И по реакции на эти безумные вещи как бы власти смотрели, можно их реализовывать или нет. Вот с Медведевым, похоже, подобный вариант. Вряд ли он сам весь этот агрессивный бред пишет, о нем много чего говорят, и о его пристрастии к алкоголю, ну, не будем эту тему развивать, но действительно, вот как отреагируют на очередные хамские агрессивные твиты или посты Медведева, поэтому судят и в Кремле, видят, какая на них реакция. И да, все может быть, что сейчас именно вот это, то, что похоже на пьяный агрессивный бред, становится государственной политикой, потому что логика режима авторитарного и тоталитарного, она не поддается нормальному анализу, и тут способны абсолютно на все. Тем более мы видим, что да, в Украине особых успехов нет, а ряд союзников, казалось бы, недавних, начинает так от России тоже отходить. Вот в России, например, очень болезненно отреагировали на то, что Венгрия представила в ООН документ, где впервые открыто назвала Россию угрозой, новое венгерское правительство. Это вот на днях буквально случилось. Поэтому вот это нагнетание такого напряжения, что все от нас отворачиваются, кроме Китая и Ирана. Ну и вот да, в таких условиях режим способен действительно на все, к сожалению.
0: Ну, наверное, там сидит окружение, которое и советовало Путину в 22-м году войти в Украину, и выйдут с горилкой, выйдут с хлебом, солью, вас встретят, и за 3 дня мы забираем Киев. Наверное, и сегодня такое окружение существует вокруг Путина, и ему подаются советы. Ничего страшного, они захлебнутся кровью, и мы выиграем в любом случае. Ударим. Ничего они против нас не сделают. Может быть, вот такое? В конце концов, Владимир Владимирович, у вас же бункер есть, вы-то спасетесь. Трудно себе представить, как там принимаются решения. Вроде бы мы привыкли, что принимает решение один человек, но кто ему подает информацию, как ему подают информацию, на основе чего принимаются эти решения. Такое впечатление, что начал Медведев подавать ему информацию, нынешнему президенту России.
1: Тут, да, представить себе очень сложно, потому что, когда Путин начинает что-то говорить, ну, это действительно инопланетянин какой-то, человек, который что-то рассказывает, что не имеет ни малейшего отношения к реальности.
0: Нет, ну звучит же, ну, да, согласитесь, это же постоянно звучит. Ударим по Лондону, ударим по Вашингтону. Это говорит не только Соловьев, это говорит не только там Скобеева, это говорит не только Медведев. Это уже неоднократно звучало почти официально. Давайте ударим, в конце концов. Мы же не хотим мира, мы не к миру идем. То, что к миру, это разговоры на уровне Министерства иностранных дел, которые я так должен говорить там. И в данном случае мы хотим войны. А раз войны, война не получается, давайте переведем ее на другой уровень. Здесь есть определенная логика. Она прописана в учебниках. Если вы хотите продолжать войну дальше, нужно ее эскалировать. Или же идти на мировую. На мировую мы не хотим идти. Мы не хотим, потому что это для нас будет сдача позиции. Мы тогда проиграли. Мы хотим выигрывать. Выигрывать давайте. Давайте будем раскручивать тогда Прибалтику, не дай бог ударим по Лондону, мало ли что может быть. В этих головах может родиться любой план. А еще одна тема. Президент Финляндии Александр Стуб заявил, что удары по объектам логистической инфраструктуры маркетплейса Wildberries могут усилить давление на Россию и способствовать началу переговорного процесса. Ну, собственно, это не он первый сказал, это понятная тактика Украины. Он сделал это заявление 24 августа, как раз вот он находился на встрече коалиции желающих в Киеве в День независимости Украины, и там была конференция по итогам встречи коалиции желающих. И он сказал, итак, отвечаю на вопрос, считаю ли я, что это целесообразная стратегия со стороны Украины, я отвечаю, да, безусловно. Но он также заявил о необходимости дальнейшей поддержки Украины со стороны западных стран, включая как финансовую, так и военную помощь. Ну и понятно, чем разродился Песков, понятна реакция Кремля, давайте немножко об этом поговорим.
1: Да, вот до Мадьяра и Бернхэма у нас несколько дней Стуб был главный враг, потому что вот сказал он, что удары по Wildberries – это правильно. Тут еще что примешивается, не так давно, где-то в июне-июле, Стуб давал интервью детскому финскому журналу, где упомянул, ну так, между делом, что нужны какие-то переговоры с Россией, контакт. И оказалось, что в России российская пропаганда читает финские детские журналы, неожиданно. И вот тогда это подали как то, что Стуб вот собрался капитулировать, что он хочет сдаться, хочет переговоров с Россией срочных. И когда вот теперь Стуб заговорил о том, что все эти удары, они очень важны и полезны для того, чтобы Россия какие-то переговоры возобновила, то да, тут же на Стуба, ему это, конечно, все равно, но на Стуба пошла атака. И вот все увязывалось с тем его интервью детскому, повторяю, журналу, и вот последнее высказывание, что как же это он мог вот тогда что-то сказать о переговорах, а теперь вот такое заявление сделать. То, что наши политики постоянно меняют свою риторику, это, конечно, не важно, а вот Ступ, конечно же, не имел права ничего подобного делать. И да, вот в его сторону громы и молнии летели несколько дней, ну, сейчас поутихли, да. Сейчас у нас Бернхам и Мадьяр главные злодеи.
0: Ну, я должен напомнить, видимо, у финнов у них такая крепкая историческая память. Ведь это Финляндия напала в 1939 году на СССР, на Сталина. Мы должны не забывать. Точно так же, как это в 1922 году, уже в 21 веке, Украина напала на Россию. Путин все время говорит о том, что мы не нападали. Это Украина, вот она напала на нас. Они планировали страны НАТО на нас. Мы с ними воюем. Ведь то же самое было. Это же одна и та же риторика. В 1939 году Сталин в ответ на эскалацию, в ответ на провокации финские, он ввел свои войска в Финляндию. Та же самая история. Финны прекрасно понимают, что такое сегодняшняя война в Украине. У них крепкая историческая память.
1: Совершенно верно. Я бы еще немного, если отвлечься от Финляндии и Украины, напомнил бы еще, что в мемуарах своих про визит в Германию 30-х годов Генри Менкин, замечательный американский автор, он описывает, что в Германии в 30-х годах были очень популярны такие настроения. Это почти дословно я воспроизвожу, что Польша – это государство, которое создал Запад, Лондон и так далее, и что если Германия срочно не нападет на Польшу, то поляки обязательно нападут на Германию при поддержке Британии, и если Германия их не опередит, то поляки будут маршировать по Берлину. То есть тоже, заметьте, все очень знакомо и узнаваемо. И финны тоже, да, совершенно верно, они помнят, что это есть, и что Советский Союз-Россия постоянно ждут, что на них нападут их маленькие государства-соседи. В России, кстати, тоже теперь усилилось еще и на прошлой неделе, это повторяли какие-то люди из окружения Путина, что теперь у них точные данные, что Украина собиралась напасть на Россию 8 марта 2022 года, а мы вот их опередили и напали 24-го, даже не напали, а нанесли превентивный удар, мы, конечно же, ни на кого не нападали, да, 24 февраля. То есть, почему-то эта зацикленность на праздниках 23 февраля и 8 марта, я не знаю, но вот Кобяков такой, товарищ из окружения Путина, вот он очень активно все последние дни напоминал, что Украина собиралась напасть на Россию 8 марта. И да, финнам все это очень хорошо знакомо.
0: Я сейчас, секундочку. Песня была такая, помните, «Принимай нас, Суоми, красавица». Она написана была в 1939 году, посвящена событиям Советско-финской войны. Можно ее было бы сейчас поставить. Вот как раз там, это та же самая идея, «Принимай нас, Суоми, красавица». Они заходят в Финляндию, советские войска, понимая, что просто их с радостью встретят, опять-таки, с чаркой водки, с хлебом, солью. Они заходили в Финляндию как к себе домой. Там их встретят, все будет замечательно. Они не представляли, что финны будут сопротивляться. Но в результате отъели Карелию, территорию, которую потом назвали Советской Карелией. То же самое и сегодня. Зашли, никто вас не рад там встретить, но в результате четыре области украинские пытаетесь отгрызть. Одна и та же история. История России – это история повторений. Российская история, она ничему не учит, кроме того, что все в ней повторяется. Ну, впрочем, в ряде других стран тоже. Иван, буквально... У нас полторы минуты, но нельзя эту тему обойти. Правительство сможет российское вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры. Временное. Ничего не бывает постояннее, чем временное, как мы знаем. Владельцы, если этих объектов, не будут принимать меры безопасности. Вот этот указ подписал президент России Владимир Путин. Это, что значит это? Если по вашему бизнесу...
1: Очень быстро, это национализация.
0: Если по вашему бизнесу ударили дрон или ракета, а российские ПВО их пропустили, допустили, то владелец бизнеса, получается, не обеспечил безопасность объекта, и у него бизнес временно, а по российским понятиям, считай, навсегда. Этот бизнес возьмут в управление. То есть бизнес, не отбивший ракетный удар, отберет государство. Вот так это надо
1: понимать. Совершенно верно. Это национализация. Отлично. Просто-напросто. Да, если человек на человек получил удар по своим складам, еще почему-то, и их не отбил, он не обеспечил безопасность, он бизнеса лишается, государство это берет себе.
0: А каждому бизнесу теперь раздадут средства ПВО, противоракетной обороны?
1: Вот я сильно в этом сомневаюсь. А то, что многие люди потеряют свои бизнес-предприятия, вот в этом я уже не сомневаюсь.
0: Как это объяснить? У нас не хватает ПВО, и поскольку ракета или дрон, он летит и выполняет свою задачу, то вы будете за это отвечать. Вы бизнесы, мелкие, крупные.
1: Да, вот как действительно можно обеспечить безопасность в нынешних условиях, это непонятно. Но если вы эту безопасность не обеспечили, то значит вы не должны управлять. Переходит под управление государства. На какое время, кстати, как я понимаю, не прописано в законе. А, как вы верно сказали, самое постоянное – это то, что временное.
0: Там в указе отмечается, под объектами критической инфраструктуры понимаются объекты топливно-энергетического комплекса, наверное, бензоколонка тоже туда входит, промышленные объекты, объекты связи, объекты коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры, объекты энергетики, жизнеобеспечения, магазин – это объект жизнеобеспечения, а также продуктовые, а также иные объекты, имеющие особо важное значение для обеспечения безопасности, экономической стабильности и жизнедеятельности населения. Туда, по-моему, все подпадает. Любая лавка.
1: Все, абсолютно. Все, что угодно, власть может прибрать себе.
0: Да, дальше так и сказано. Финансирование расходов, связанных с временным управлением, осуществляется за счет доходов самого имущества. То есть вы еще и будете оплачивать то, что у вас отняли. За то, что у вас отняли, за всю эту процедуру вы еще и заплатите.
1: Совершенно верно. Именно так все это и работает по новому закону.
0: Удивительно. Удивительная страна. Такие законы, которые, когда начинаешь их пытаться понять, приходишь к выводу, что это, конечно, безумие какое-то, абсурд полный. То есть от дронов и ракет сегодня будет защищаться бензозаправка. А не сможет защититься, ее отберут.
1: Да, бензозаправка, владельцы ларьков, магазинов,
0: торгового центра.
1: Они все должны отбиваться. Как? Непонятно.
0: Иван, я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
1: До встречи.
2: Привет! Борис здесь. Я решил попробовать водородную воду 2 месяца назад. И результат меня удивил. Улучшилась концентрация внимания. Уменьшились боли в спине. Поверьте, это стоит попробовать.
3: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.

0: На связи наш корреспондент из Израиля Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Здравствуй, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, ну что, Хамас согласился передать управление Газой и сдать оружие. По крайней мере, так сообщил Младенов. Давайте с этого начнем.
1: Младенов сообщил высокий представитель Совета мира. Он сообщил о том, что Хамас готов передать управление Газой, сдать оружие. Замечательная новость, особенно учитывая природу Хамаса. Вот ожидать от Хамаса, что он просто так возьмет и откажется от власти и сдаст оружие, ну, я повторяю, это то же самое, что тигр даст себе добровольно выдрать клыки и срезать когти. Вот приблизительно на том же уровне. Конечно, это очередная просто махинация с целью сделать вид, что они якобы выполняют свои соглашения, привести к власти некий орган абсолютно бессильный, импотентный, несостоятельный, за которым будет стоять тот же Хамас, за кулисами, передать этому вот этому органу оружие, те его аккуратненько упакуют, положат куда-то в свои ангары, смажут еще предварительно, а потом, когда наступит нужный день, они его вернут Хамасу, Хамас выйдет из-за кулис, и начнется все сначала. Это совершенно вещь. Тут не надо ходить к гадалке, не надо быть Нострадамусом, чтобы все это знать и предвидеть. Но, тем не менее, это игра, понимаете? Но дело в том, что это игра, которая для Израиля, конечно, очень опасна. Потому что если это произойдет, то мы через 5-7 лет, не знаю сколько, мы снова получим вот это удовольствие рядом с нашими городами. И потом, как говорится, все сначала. Он говорит Младенов, что оружие должно охватывать все виды разоружения, что комитет этот, вот, который будет создан, он будет временно управлять Газой. Но это все пустые слова. Пока Хамас, вся его структура, я имею в виду бюрократическая структура, его система образования, если вот это вот людоедское воспитание детей можно назвать системой образования, его пропаганда в мечети, где стоят имамы мусульманских братьев. Вот если все это не будет уничтожено, то все, конечно же, все вернется на круги свои. Поэтому очевидно, что все это абсолютно пустой номер. Израиль, я не думаю, что, по крайней мере, при Нетаньяху может согласиться с такого рода сценарием. И поэтому, хотя Младенов, он говорит, что восстановление сектора начнется только, когда Хамас будет разоружен, но я думаю, что Нетаньяху на это не пойдет. Вот пойдет ли, если придет к власти представитель нашей левой оппозиции, вот эти могут пойти, потому что они верят в мир, дружбу, жвачку, братство всех народов, партнерство с Хамасом. Вот эти могут согласиться. Так что, но я не думаю, что Нетаньяху на это пойдет. Пока, вы знаете, продолжается отстрел хамасовцев в Газе. Сегодня было сообщено, что ликвидировано еще там несколько боевиков, которые участвовали в резне. Ликвидирован был также телохранитель Яхия Синвара, вот того самого, который организовал всю эту бойню. Так что отстрел их продолжается. Я хочу надеяться, что так и продолжится, потому что иной сценарий грозит Израилю, по сути дела, очень печальным исходом.
0: Вообще трудно это представить в реальности. Младенов говорит о том, что Хамас согласился передать комитету как гражданские, так и силовые полномочия. Мы знаем, что Хамас управляет Газой с 2005-2006 года, тогда, когда выкинули оттуда ФАТХ. Как они с ними обходились, да. Мы это помним. Сбрасывали с крыш, привязывали к мотоциклам, таскали их по городу, пока трупы не начали таскать и так далее. То есть, значит, комитет, он принимает гражданские силовые полномочия у Хамаса, а Хамас, вот эти все деятели, которые с 2005 года, иными словами, больше 20 лет, они руководили всеми этими городками, там, Газой. Что они будут делать? Они параллельно будут существовать? Я не знаю, займутся рыбалкой, начнут разводить овец, смотреть телевизор, готовить по хозяйству, будут сидеть в каких-то чайханах, там, что-то. Вот, трудно представить это. А как они будут зарабатывать? Кто им компенсирует?
1: Понимаете, ну это все полный же абсурд, ну абсолютный абсурд. То есть они будут разводить там помидоры, будут выращивать цветочки в горшочках. Ну правда, ну как это можно представить? Ну понятное дело, что они просто формально сложат в себя полномочия. Формально те получат полномочия, причем этот комитет, люди никому не известные, какие-то чинуши, бюрократы, какие-то деятели из палестинской автономии, которые, понятно, что они сами гнилые от мозга до костей, и будут управлять ими, если те только попытаются ослушаться, хотя они не будут ослушаться, даже и не попытаются, то их просто устранят, уберут, найдут дохлыми у себя.
0: Александр, я бы добавил, что в Газе террор – это бизнес, это страшно. Страшная коррупция. Это деньги, конечно, которые поступают не конечно только от Организации Объединенных Наций. Туда идут миллиарды долларов. И на эти миллиарды они строят конечно свои коттеджи. Мы прекрасно знаем, что там по полосе прибрежной Газы делается. Там стоят миллионные коттеджи. Это люди, которые конечно зарабатывают на терроре. Им за это платят, конечно, они получают массу денег. Они от этого откажутся и пойдут действительно помидоры выращивать. Трудно
1: представить. Кровь и бизнес, они идут вместе. Причем, смотрите, Геннадий, опять же, это прекрасный бизнес, потому что все эти ООНовские правозащитные организации, они вкладывают огромные деньги. При этом они получают откат. Буквально там все это дело спланировано. Богатеют все, танцуют все, все довольны. У всех этих хамасовских
0: не только,
1: деятелей.
0: Не только откаты. Не
1: миллиарды,
0: только откаты.
1: Они же миллиардеры.
0: Да, не только откаты. Мы помним, когда умер Арафат, сколько там? 6-7 миллиардов у него вдовы осталось. Она во Франции живет, по-моему, или уже умерла, не знаю. Но тогда это было, когда он умер. 6-7 миллиардов. Он миллиардер. Это вот человек, который террор привез из Туниса в Израиль. Откуда и взялась эта нация палестинцы, этот народ. Вот. Масса беженцев, которые прибыли на эту территорию, назвали себя палестинцами. Но это, опять-таки, задумка московская. Задумка КГБ и Кремля. Так вот, мне трудно себе представить, что они от этого, вы говорите, откаты. Они же, получая продовольствие, там идут фуры эти с продовольствием, они же их продают в секторе Газа. Там никто их просто так не раздает, большинство продает.
1: Откаты, я имею в виду, вы знаете, Геннадий, вот эти вот все правозащитники. То, что там получает Хамас львиную долю от всего этого, это очевидно совершенно. А вот все эти организации, ООНовские,

0: партий. Другая тема – предвыборная гонка в Израиле. Давайте об этом поговорим. Объявлено о создании новой партии «Амха Исраэль» во главе с бригадным генералом запаса Афером Винтером. Кто такой Винтер? Что это за партия? Вообще, как там обстоят дела?
1: Вы знаете, это новости и хорошие, и не очень хорошие одновременно, Геннадий, я сейчас объясню, почему. Ну, во-первых, кто такой Винтер? Офер Винтер – это бывший генерал, бригадный генерал запаса. Он отличился в боевых действиях, в том числе и в Газе. Он возглавлял спецподразделение, воздушно-десантную дивизию, бригаду Гевати и так далее. То есть человек очень храбрый, человек действительно отважный. И самое главное, что он всегда выступал против той концепции, которая укоренилась в нашем этом военном истеблишменте. А концепция ведь она как звучала? О том, что мы не должны побеждать, мы должны как-то регулировать этот конфликт. То есть они, все эти генералы, наши начальники генштабов, они считали себя менеджерами. И суть заключалась в том, что, ну, давайте мы будем давать палестинцам больше. Мы будем их кормить, мы будем их поить, пускай они работают, пускай не зарабатывают. Мы признаем палестинское государство. Мы дадим миллиарды этому палестинскому государству. И когда мы ему дадим, чем больше мы ему дадим, тем будет лучше, они нас полюбят, поймут нас и так далее. И тогда мы будем ездить в Шхем, в Рамалу и куда, и кушать там фалафель, и все будет замечательно. Ну вот это приблизительно так. Офер Винтер категорически выступал против концепции. Он говорит, что нам навязана война, религиозная война, джихад. Нам навязана война не на жизнь, а на смерть. И поэтому мы вести себя не должны, как такие полудурки, которые делают вид, что ничего не происходит, а как люди, которые понимают, с кем и с чем им приходится иметь дело. Так что это, несомненно, достойный человек. Интересно, Геннадий, что в его списке идет Юсуф Хадад. Юсуф Хадад – это араб, араб-маронит, христианин. Человек необычайной смелости. Он разъезжал по всему миру. И как христианин, как араб, он говорил на арабском со всеми этими протестунами, борцунами, говорил, рассказывал, что такое Израиль, что такое Хамас, что такое арабы и арабская ментальность. Он это намного лучше знает, чем все вот эти вот наши кабинетные умники, которые сидят. И он не боялся, там на него нападали, пытались избить, оскорбляли. Он человек тоже необычайного мужества, и он идет тоже вот в этом списке Винтера. По предварительным уже опросам, эта партия обещает действительно быть таким сюрпризом. Уже она сейчас получает 6 мандатов. Проходной барьер, я напомню, где-то 4 мандата у нас. И, по всей видимости, она будет только усиливаться. Но почему я сказал, что эта новость одновременно и хорошая, и плохая? Потому что все это происходит за счет других правых партий, Геннадий. То есть за счет того же Ликуда, за счет партии религиозных сионистов, Смотрича, который может вообще не пройти барьер. То есть получается, что в одном месте мы прибавляем, в другом мы убавляем, и в результате правые партии расколоты. И мы можем просто, правые могут потерпеть поражение на выборах. То есть они должны как-то сейчас сделать все, чтобы объединиться, создать единый блок. В противном случае этот успех Винтера, он может обернуться поражением правого лагеря.
0: Будем к этой теме еще возвращаться. У нас осталось 2 минуты. Мы, поскольку говорили об Абдул-эль-Саеде, который выиграл на праймерис 3 недели назад, здесь у нас в Соединенных Штатах, здесь интересно сообщение о том, что он выступит вместе со священнослужителем Тариком Масудом. Этот священнослужитель восхвалял Холокост. На конференции они выступят Исламского общества Северной Америки. Конференция пройдет в сентябре с 4 по 7 в Детройте. Я напомню, представитель прогрессивистского крыла Демпартии Эль-Саид в августе 26 года одержал победу. Это были праймери в штате Мичиган Демпартии. Он выиграл на праймерис борьбу за место в Сенате. А кто такой священнослужитель Тарик Масуд, с которым Эль-Саид так жаждет выступить вместе? Александр.
1: Вы знаете, ну, во-первых, начнем с того, что это будет конференция Исламского общества Северной Америки, так называется. Это контора, и так же, как другая контора КАИР, ну, C-A-I-R, это все филиалы мусульманских братьев, законспирированные под видом благотворительных, гуманитарных и прочих.

0: рабочих организаций. Это уже само по себе. А что касается вот этот вот Тарик Масуд, то он сказал, что Гитлер хороший человек. То есть он сказал так: Гитлер, наверное, плохой человек, но евреи настолько жестокие и настолько они ненавистны всему миру, что его бы сегодня хвалили, если бы он убил всех евреев. И сказали бы ему, что ты, Гитлер, поступил правильно. Хоть ты, конечно, и не очень хороший человек. То есть он говорит, что он говорит, Геннадий, о том, что Холокост по кораническим принципам он оправдан и необходим. То есть коранически это правильное представление Гитлера о евреев. И он дает еще ссылки на Коран и говорит, что это необходимый акт, так сказать, для того, чтобы все человечество расцвело, зажило, заиграло.
1: Александр, у нас практически времени нет. С одной стороны, Тарик, таких радикалов мы знаем, но мы же сейчас говорим, скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты.
0: Ну, конечно.
1: Эль-Саид, конечно. Это политик, который может попасть в Сенат от Демократической партии. Вот он очень хочет выступить с так называемым священнослужителем Тариком Масудом. Вот о чем мы говорим. Мы говорим об Эль-Саиде. В данном случае.
0: Да, но скажи, действительно, именно так, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты, это его друг, ну вот у них такие
1: это друзья. Вот такой у нас может появиться законодатель. Да он, собственно говоря, уже себя называет политиком, он уже в политике. Не в этот раз, так может в следующий раз выиграть. Он уже пошел в дело.
0: К сожалению, да.
1: Он совершенно ничем не лучше, чем Ильхан Омар, чем Алессандро Окасио-Кортес, как Берни Сандерс. И я думаю, что а почему они, может быть, и не отказались бы выступить стариком каждый из них.
0: Вы знаете, Берни Сандерс, он же целуется с ними, со всеми, Геннадий. Вы же знаете, вот они все друг друга просто находят. Братья по крови, по духу, по разу.
1: Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
2: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Дейдзен Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Oceanfront views, great amenities.
2: Planning our next vacation?
1: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
2: Find anything good?
1: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
2: It has great rehab, right?
1: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
2: Perfect.
3: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа «Диджей».

Марк Нофлер интересовался музыкой с детства. В 5 лет пытался играть на фортепиано без нот. В 8 лет услышал буги-вуги на пианино в исполнении своего дяди Кинсли. Та мелодия была одной из самых красивых, что мне когда-либо доводилось слышать. 3 аккорда. Вот и вся последовательность. Я очень быстро выучил ее и играл без остановки, доводя домашних до белого коленя. В 13 лет папа учил Марка играть на скрипке. На 15-летие наконец-то выпросил у родителей гитару, ну, некое подобие стратокастера. При всем при том, ноты Марк так и не полюбил, предпочитая играть на слух.

песня «Money for Nothing». Песня поется от имени грузчиков в магазине электроники, которые видят выступление группы по телевизору и возмущаются, почему они должны носить холодильники за небольшую зарплату, а музыканты на час на сцене получают деньги за ничего и девчонок бесплатно. Знаменитое звучание гитары в этой песне получилось случайно. Звукорежиссер Нейл Дорсман работал над расстановкой микрофонов, а Марк при этом играл на гитаре. В какой-то момент находящиеся в аппаратной люди попросили Нейла остановиться и послушать, что получилось. Достигнутое звучание всем понравилось, а расстановка при этом оказалась странной настолько, что никто никогда не расположил бы так микрофоны. Но именно эта запись и попала на альбом Brothers in Arms. Позже Нейл сказал, что один микрофон тогда находился по центру, а другой сбоку на расстоянии 20 сантиметров. Клип для песни Money for Nothing стал первым видео клипом, показанным на канале MTV Европа в 87 году, и аудитория тогда составила 1,5 миллиона человек. Альбом Brothers in Arms, в котором песня Money for Nothing оказалась самой коммерчески успешной, стал самым первым альбомом в истории, проданным тиражом более 1 миллиона копий на компакт-диске, а также компания Philips продавала тогда проигрыватели CD-дисков с приложением альбома в подарок. В январе 2011 года в ответ на жалобу одного из слушателей канадский совет по радиовещательным стандартам запретил канадским радиостанциям воспроизводить полную версию песни как несоответствующую этическим стандартам. Не все радиостанции последовали предписанию, две из них в качестве протеста целый час эфира отдали только под эту песню.

0: that ain't working. That's the way you do it.
1: Все работы в группе, как и последующие, Марк Нопфлер не отказывал никому, кто просил его записать гитарное соло, совместную песню или еще как-то поучаствовать в том или ином проекте. Список товарищей по творческой работе поистине потрясает. Боб Дилан, Фил Лайнетт, Стиви Ник, Вэн Моррисон, Рэнди Ньюман, Бадди Гай, Тина Тернер, Эрик Клэптон, Брайан Ферри, Фил Эверли, Стинг, Джеймс Тейлор и многие другие. Впрочем, и друзья-коллеги всегда откликались на призыв Нопфлера сыграть и спеть в его сольных альбомах.

Композиция «In the Gallery». Однажды в 1977 году Марк Нофлер и бас-гитарист Джон Илсли, гуляя по центру Лондона, забрели в художественную галерею, которой владел их общий приятель. «Мы не могли поверить своим глазам, когда увидели эту экспозицию», — вспоминает Илсли. «Какие-то обрывки веревок, сваленные в углу кирпичи, мусорные ведра, расставленные на полу». Нофлер плюхнулся на заднее сиденье машины, недовольно проворчал: «Поехали скорее!» и начал что-то быстро писать в блокноте. Мы приехали на свою квартиру, и я отправился на кухню, чтобы заварить себе чашку чая. Через полчаса ко мне присоединился Марк. «Только что закончил новую песню», — сказал он. Вот так и появилась песня «In the Gallery».

песня «Romeo and Juliet». Эту песню Марк Нопфлер написал, когда у него были еще свежи воспоминания о его романе с солисткой малоизвестной панк-группы Holly and the Italians, Holly Vincent, закончившимся ссорой. Нопфлер прекрасно знал, что Холли просто использует его в своих целях для поднятия своей карьеры и самооценки, но при этом он ощущал себя неким Ромео, человеком, который влюбился и всегда будет любить свою девушку.

песня «Calling Elvis». Песня основана на одном из самых распространенных слухов в истории музыки. После смерти Элвиса Пресли самые ярые фанаты не хотели верить в его смерть и считали, что он жив и просто скрывается от них. Ближе к концу песни Марк Нофлер поет «Did he leave the building?», то есть просто он покинул здание. В данном случае речь идет о смерти Элвиса Пресли. Впервые эта фраза прозвучала в 56 году в завершении одного из концертов Пресли, чтобы дать понять публике, что больше выходов на бис не будет и пора расходиться. В дальнейшем этой фразой не раз заканчивались концерты Элвиса.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
3: Знаешь, какой он красавчик.
4: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
5: Он очень хороший человек.
2: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
6: Операцию я беру на себя.
2: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
7: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.
8: Вы слушаете «Пророк». В студии DJ Дусик.

0: fool around with me.
1: Пророк, пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
2: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
4: Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего природа вас произвела?
5: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
6: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио.
8: Мы любим.
7: В Нью-Йорке 6 часов утра.
9: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Дональд Трамп не посетит церемонию памяти жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс, ссылаясь на свои источники. Трамп произнесет речь в Пентагоне, который также подвергся атаке в сентябре 2001-го. Ожидается, что вице-президент Джей Ди Вэнс представит Белый дом на памятных мероприятиях в городе Большого Яблока. Администрация Трампа возобновляет действие правила, согласно которому иммигрантам может быть отказано в выдаче грин-карты, если они пользуются государственной социальной помощью, например, фудстемпами, программой Medicaid, жилищными ваучерами и другими льготами. Впервые эта мера была введена в феврале 2020 года в рамках усилий Трампа по ограничению легальной иммиграции во время его первого срока, но была отменена после прихода к власти демократа Байдена. Правозащитники раскритиковали нововведение, назвав его проверкой на состоятельность. Эксперты в области здравоохранения предупредили, что оно приведет к ухудшению показателей здоровья населения. Эта мера породила путаницу и страх, из-за чего многие мигранты и их родственники, родившиеся в США, решили отказаться от получения льгот и услуг, на которые имели законное право. Глава округа НАСА Брюс Блейкман согласился соблюдать закон штата Нью-Йорк, ограничивающий сотрудничество местных правоохранительных органов с Федеральной миграционной службой. Закон, вступивший в силу на этой неделе, запрещает официальные соглашения по программе 287G, который позволяет местной полиции участвовать в миграционных рейдах, а также запрещает окружным тюрьмам удерживать людей по запросам ICE. Блейкман заявил, что, несмотря на новые ограничения, будет по возможности поручать полицейским сотрудничать с федералами, а также присоединиться к иску 15 шерифов, оспаривающих закон в суде. Dolly True Original Musical впервые покажут на Бродвее в декабре в театре Сент-Джеймс. Спектакль заявлен как удивительное путешествие по жизни Долли Партон и включает некоторые из ее самых больших хитов.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: кино, телевидения, театра, известного психотерапевта, психолога, доктора. Мы начинаем нашу сегодняшнюю программу, программу «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой, неизменной, любимой, которую возглавляет режиссер Юра Могливанный. И мы сегодня имеем вот такую радость. У нас в гостях Александр Рапопорт. Здравствуй, Саша.
1: Привет, Мариш. Ты столько наговорила, у меня мураши уже по всей шкуре.
0: Ты знаешь что, я бы еще и дальше продолжала все твои титулы. Я просто вспоминаю наш с тобой самый первый момент знакомства. Это было так давно.
1: В Манхэттене.
0: Это была, знаешь что, это была ярмарка, конец августа, и ты, я помню, был в какой-то черной майке, с мускулами, проходишь мимо, а я только-только приехала тогда из Израиля, и думаю, боже, какой-то просто Сталлоне, или что это такое здесь рядом, и ты подходишь, как, наверное, употребив свое медицинское образование, на меня воздействовал, посмотрел и сказал, в принципе, у меня минусовка есть, я могу и спеть. Я говорю, так давайте спойте. И вот это было, и я помню, что ты был в шляпе.
1: Шляпа, да, это мне Кирюша подарил, сын мой.
0: Так, Саша, давай, может быть, начнем с семьи?
1: Ну, давай. Просто Кирюша, и когда... Ну, смотри, вот эта песня, которая сейчас была...
0: Игорь Газарх.
1: Игорь Газарх, автор. И слов, и музыки. Меня с ним познакомил Витя Рябина. Ты знаешь Витя Рябина?
0: Конечно. Я у него даже как-то в кусочке каком-то снималась в клипе.
1: Да, да. Так вот, дело в том, что это была первая песня, которую мы записали в студии, которая, в общем, была студия Игоря Крутого, Витя Рябина ее администрировал. И я сказал тогда Игорю, Игорь же писал песни с моих рассказов о своей жизни. Я говорю, знаешь, мне хотелось бы что-то...
0: Игорь Газарх.
1: Газарх, да. Я говорю, Игорюк, мне хочется что-то типа вот кикабиц, стиля кикабиц. И он мне выдал вот эту «Осень», ты понимаешь? Ну, конечно, у меня не тесситура, как говорят музыканты, голосовая кикабиц, не я не кикабиц, но я. Понимаешь? И он мне сделал, это была первая песня, которую мы мучаясь записывали очень долго, я вылезал из тональности. Это было давно. Это был, я думаю, год 94-й.
0: Вот интересно, Саша, что мы же с тобой не договаривались.
1: Да, и Кирюха мне подарил тогда, когда мы диск выпустили, он мне подарил как раз эту шляпу на фотосессию.
0: Вот.
1: Стэтсон.
0: Обрати внимание, мы с тобой не договаривались, какие песни я буду выбирать.
1: Нет, я не знал.
0: Это была моя инициатива, ну, дорогие друзья. И
1: чуйка,
0: вот эта
1: чуйка.
0: Песня... Нет, я включила, и у меня, вот как ты говоришь, мурашки по рукам.
1: Да. Я кстати,
0: вот
1: ее почему-то не пою в концертах,
0: всю...
1: теперь буду.
0: Я прошу тебя это учесть.
1: Да.
0: Это очень, вот, ну, понимаешь, и по музыке, и по словам.
1: И осень.
0: И осень, и плюс, вот расскажу все как есть.
1: Давай,
0: да?
1: Давай.
0: Вот как ты воспринимаешься, твоя личность в нашей русскоязычной американской тут комьюнити, да,
1: общине. Комьюнити.
0: Комьюнити. Короче говоря, вот с кем бы я, когда бы не произносила твое имя, люди прямо вот, знаешь, у них загораются глаза, потому что ты воплотил свою мечту. Ты доктор с официальным медицинским образованием.
1: Да, почти уже 60 лет.
0: Который всю свою жизнь... мечтал быть артистом.
1: Это правда.
0: И ты во взрослом состоянии...
1: И мечтал не быть врачом, понимаешь?
0: Ну, тебе это не удалось, понимаешь? Ты помогал людям, и я видела твои интервью, как ты беседуешь даже вот с молодыми женщинами-ведущими, моими коллегами. и как они растворяются, они перестают быть ведущими, они становятся твоими пациентками.
1: Собеседницами. Я их собеседницами называю. Вообще всех, кто со мной общается, это все собеседницы.
0: Ну, у тебя есть еще другое словосочетание, когда ты говоришь «наемный друг».
1: А, «наемный друг». Это было, да. Это у меня взяла интервью, господи, Дина Радбель. Когда я только первый раз приехал в Москву после долгого отсутствия, был меня Миша Гулько, царство ему небесное, познакомил с Таничем. Михаил Исаевич. Михаил Исаевич написал мне песню Амадео Модильяни, Илюха Словесник.
0: Музыку.
1: Музыку, ты же пускал ее. И я стал лауреатом Шансона года. И вот я приехал еще до Шансона года. У меня в гостинице «Москва» меня ждала Дина Радбель. И я пришел, на мне было длинное черное пальто, длинный шарф. И Дина,
0: белый, как сейчас помню.
1: Да, белый, да. И Дина, и Дина такая еврейская девушка с сарказмом, таким не с иронией, а сарказмом, посмотрела на меня и сказала: «Ой, какие мы шикарные». Я говорю: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». И мы с ней подружились. Она сделала очень хорошее интервью и назвали его «наемный друг», потому что, с моей точки зрения, врач-психотерапевт, вообще психотерапевт, психолог-психотерапевт, который знает свое дело, то это, по сути дела, друг. Но наемный. Почему наемный? Потому что разбираться в ситуации человек, обратившийся за психологической помощью, не должен человек, который является тебе родственником, другом, знакомым, вы выпиваете вместе. В Америке это называется dual relationship, понимаешь? Должен быть чужой человек.
0: Окей.
1: Вот.
0: Я только хотела спросить, почему самому близкому бесплатно ты не можешь раскрыться, рассказать?
1: Я могу, но понимаешь, я могу раскрыться. Ну, то есть любой человек может раскрыться. Но, ты понимаешь, близкие люди, они же все время... Вот, например, мне и жена, и сын, там, ну, Кирилл в основном, понимаешь. Внук нет еще пока, но, может быть, тоже скажет. Они мне говорят: «Слушай, ну вот ты же психиатр?» Я говорю: «Ребята, если я психиатр, то дайте денег». Ну, правда, я не психиатр с вами. Поэтому это должен быть чужой человек, который объективно. Нельзя по определению быть объективным по отношению к себе. Понимаешь? Поэтому мне нужен кто-то чужой.
0: Вот, Саша, у меня есть комментарий вот к этой песне, которая прозвучала «Осень», да? Вот пишет, допустим, Светлана Жоголева. Жезичи.
1: Что-то знакомое.
0: Потрясающее приятное исполнение. Александр Рапопорта. Спасибо вам, Александр. Вас свыше наделили многими талантами. И, читая ваше интервью, увидела, что вы еще и порядочный, умный и светлый человек. Живите долго и радуйте своими талантами.
1: Светлана, спасибо вам большое. Огромное, преогромное. Я не исключаю, Марина, но я же давно живу на белом свете. Мне папа еще, когда я был вот такой, понимаешь, он говорил: «Сынок, понимаешь, имей в виду, чем больше ты будешь, чем талантливее, там, ярче ты будешь, тем больше количество людей ты будешь раздражать». Поэтому мне очень приятно, что Светлана так сказала, написала. Я понимаю, что кто-то может сказать: «Ребята, вы не знаете Рапопорта».
0: Ну, тогда следующий. Вот смотрите-ка. Татьяна Кей, 397. Спасибо за душевную песню в исполнении очень красивого мужчины.
1: Черт.
0: Вот, Саша, как ты справляешься вот с,
1: чем?
0: Вот с этим званием?
1: Ты знаешь, у меня есть друг один, Миша Кочетков. Ты не знаешь,
0: нет,
1: «Гнездо
0: нет.
1: глухаря» он вел когда-то? Барт очень известный. Как я справляюсь? Он глухаря, потому что он там на 50-60% у него
0: слух,
1: да. Неважно, важно другое. У него потрясающая песня. Одна из них начинается словами такими: «Я не буду петь ее. Я не люблю друзей жены. Они всегда раздражены моим талантом, успехами на сцене. Их раздражает все подряд, а мой литературный вклад их просто бесит, потому что он бесценен. Пардон, но я не виноват, что внес такой бесценный вклад. Оно само собой как-то приключилось. Я их обидеть не хотел. Я просто делал, что хотел. И получилось».
0: Ой, Саша, плюс еще подтвердил еще раз, что ты артист и знаешь такое количество стихов наизусть.
1: Ну а как? Иначе я давно уже Альцгеймера поймал.
0: Еще Алексей Бифоэн. Здравствуйте, Александр. Послушал ваши песни, заинтересовавшись после просмотра подкаста у Яны Фомичевой.
1: Да.
0: Понравилось. От вашего голоса исходит тепло. Ваши песни можно использовать, я помню наизусть, как сеанс психотерапии. Может. И ваш голос заряжает положительной энергией.
1: Я очень рад. Я очень рад. Как зовут человека?
0: Сейчас я скажу. Алексей.
1: Алексей, огромное вам спасибо. Но вы понимаете, самое же важное, знаете, есть такое англоязычное сочетание intent counts.
0: Не знаю.
1: Намерение имеет значение. Мое намерение оказать такое вот воздействие. Намерение. И оно, видимо, читается на тех, внимание, на тех, кто готов воспринимать это, не пытаясь найти второй план, вот что вы имеете в виду, what do you mean? Меня часто спрашивают, у меня лицо такое, what do you mean? Я говорю, I mean what I say. Вот, это очень хорошая песня, конечно, Игорю Газарху огромное спасибо, он из трех моих альбомов, два написаны им. Вот, вот видишь, меня это привело в итоге на «Шансон года», после которого меня послали на «Кинотавр» как поющего. Но я же не певец, я напеватель как-то.
0: Ну, даже вторая часть нашей сегодняшней программы посвящена артистам, которые поют. С моей точки зрения, это один из самых интересных видов искусства и проявления человека как такового.
1: Конечно, конечно.
0: Потому что, вот вспомни Гурченко, да?
1: Да.
0: Ну, такая высота в исполнении, потому что драма, драма.
1: Вот у меня Кирилл поет, ну просто...
0: Кирилл сын.
1: А?
0: Сын.
1: Да. Младший, вот тот, который шляпу подарил. Он поет просто, он просто поет в разы лучше меня с точки зрения профессионального пения. В разы. Он по-испански, он по-английски. Вот. Я очень хотел, чтобы он был актером. Он актер. Но он говорит, что это не мое.
0: Он не хочет.
1: Вот. Он говорит, это не мое.
0: О, видишь,
1: я думаю, что это лукавство, на самом деле, но это уже отдельная
0: история. Да, но вот ты знаешь, что я сейчас закончу просто с отзывами людей, и дальше мы перейдем к твоему драматическому таланту.
1: Давай, давай.
0: Некто Сандукова пишет: удивительный человек Александр, талантливый во всем, доктор-психотерапевт по обе стороны океана, актер театра и кино тоже по обе стороны океана, певец, удивительнейший.
1: Спасибо за певца.
0: Дай Бог ему здоровья, долгих лет жизни.
1: Спасибо.
0: Вот, Саша, спасибо. И это Татьяна. Я только часть выписала, понимаешь? Это искренние люди.
1: Ну, ты потом
0: люди.
1: Мне покажешь.
0: Обязательно. Я тебе ссылку пришлю. Это не мои люди. Это даже разных лет иногда отзывы, да?
1: Ты знаешь, Марин...
0: Люди же воспринимают то, что они слышат.
1: Я когда вел программу телевизионную, сначала «Зеркало», потом «Мужская территория», потом...
0: Это здесь было, в Америке?
1: Здесь. Ты знаешь, мне, в принципе, ко мне относились, в принципе, нормально. Меня никто не... Ко мне по-доброму относились. Просто когда я начал пускать диски, мне говорят, давай сейчас все запоем. А потом, когда я начал снимать, если вы артист, а куда девать Леонова и Янковского? А я говорил, нельзя так, Леонов, Янковский...
0: Ну, один Леонов не может играть, правильно? Должны же быть еще кто-то.
1: В общем, ко мне, в принципе, относятся нормально. Мне грех жаловаться. И здесь, и там. Ты сказала, по обе стороны океана. Это же не только Нью-Йорк и Москва. Это же вообще и Европа, и Израиль.
0: А у нас есть песня на эту тему, Саша. Там снято и Россия, Германия, Испания, Англия, Франция, по-моему.
1: Это не «Огонек» случайно?
0: «Огонек», Саша. Давай посмотрим.
1: Давай. Мы снимались с Таней Арнгольц, ну и другими. Снимались как раз во многих странах этих, да.

0: домой.
1: Жень, не волнуйся.
2: Да.
1: Юра, режиссер, мне в ухо говорит, не волнуйся, Рапопорт был в другой машине.
2: Это, кстати, именно этот кадр, он из фильма, из четырехсерийного «Я телохранитель». Угу. Да, это у меня, я обгнался. Ну, тут много показали, да.
1: Саша, вот мы сейчас должны принять уже звонки, невзирая на то, что я еще не объявляла прямую линию, да, люди хотят.
2: Давай,
1: мне просто вот интересно. Как ты готовишься к роли? Вот, предположим, тебе кто-то звонит и предлагает... Саша, вот он, Александр там...
2: Григорьевич.
1: Григорьевич.
2: Или просто Григорьевич.
1: Или просто Григорьевич, да. Они любят так по отчеству. В футболе, во всяком случае, точно.
2: Не только в футболе. Есть еще места,
1: Васильевич,
2: где так обращаются.
1: Короче говоря, вот тебе говорят, там такая-то роль. Во-первых, был ли такой момент, чтобы ты, например, отказался от роли?
2: Был такой момент буквально недавно. Это при том, что сейчас беда, что называется, в этом плане, потому что сейчас очень много замораживается проект, ну, просто по разным причинам. И мне предложили роль, причем немаленькую, и с гонораром неплохим, это при том, что хотелось бы, чтобы это было, знаешь, каждый день всю жизнь. Мне предложили, я почитал, я посмотрел первый сезон этого проекта, а это второй. И мне сказали, ну как там играют, и назвали мне, ребята, серьезные имена. Я говорю, ну может у них там, может... Ну,
1: ситуация может, какая-то.
2: Да нет, но я не думаю, там серьезный артист. Я говорю, я не могу. Ну, понимаешь, это как говорила Фаина Георгиевна Раневская, это как плюнуть
1: в вечность, да.
2: Понимаешь? Не-не-не, я отказался недавно.
1: Отказался?
2: Вау. И ты знаешь что? У меня когда-то очень давно, я уж не помню, как это было, здесь, в Америке, когда у меня там, ну, попытались украсть мою идею, передачу.
1: Угу. Вот. И по-моему, это не первый раз уже, Саша.
2: Не первый, и не второй. И я сказал, я не помню, кто мне тогда сказал, не помню. Ну, значит, будет что-то еще. И после того, как я отказался, мне выпало сразу две...
1: О, как?
2: Понимаешь, да?
1: То, что тебе нравилось.
2: Точно так же, как когда у меня слетело 5 антрепризных спектаклей в ночь с 8 на 9 декабря 2010 года. В эту ночь у меня слетело один за другим 5 спектаклей с сумасшедшим гонораром.
1: Почему?
2: Продюсеры же, понимаешь, они же хотят наварить. Я говорю, ребята, если в ноль хотя бы вышли, ну не отменяйте спектакль. Люди шеи помыли, там приехали из другого. Артистам дайте заработать. Слетело. 50 тысяч гонорар был в 2010 году, когда доллар стоил 30. Это было очень 5. И слетают один за другим. Саша, слетело все. Я там ей наговорил, которая мне звонила, все, что я хотел. И в этот момент звонок, я снимаю трубку. Ну что еще? Пи-пи-пи слетело. А мне говорят, Александр Григорьевич, это вы? Я говорю, я. А вас беспокоит зав труппы театра «Современник». А я еще не понимаю. Я говорю, а что пи-пи-пи не из большого? Она говорит, это вы или нет? Ну вот так, понимаешь? Позвонили из театра «Современник». И если бы не слетел хотя бы один спектакль из этой пятерки, я бы никогда не попал в «Современник». Никогда. Потому что в этот момент понадобился конкретно я.
1: То есть ты веришь в его величество случай?
2: Я верю в его величество случай или удачу, если надо. Угу. Я где-то в какой-то статье написал, факт удачи или фактор удачи важен. Но если ты не хочешь все места, где ее раздают, надо быть в этом поле.
1: Саша, надо тебе отдать должное, успеваешь.
2: Я ж бурил все.
1: Ты успеваешь. Ты как ртуть, вот в самом хорошем смысле этого слова. И дай бог тебе здоровья и темперамента такого же.
2: Спасибо.
1: Потому что ты, конечно, молодец. Вот я иногда себя даже ловлю, думаю, да не пойду я никуда.
2: Не, я хожу везде.
1: Я сейчас пойду на свой любимый диван, возьму книжечку,
2: слушай,
1: полежу.
2: Шакуров.
1: Давай примем звонок, Саша, потому что...
2: Сережа Шакуров говорит, он говорит, я не отказываюсь, артист должен работать.
1: Да,
2: и не только,
1: да.
2: Многие.
1: Шакуров тоже хороший артист. Слушаем вас, пожалуйста. Наверное, откроем тогда линию 718-475-3200. Вы в эфире. Александр Рапопорт, герой сегодняшнего дня. мы, дорогие друзья, сейчас наладим телефонную связь. Вот, Саша, я в продолжении этого всего, наверное, 154 раза тебе задавали этот вопрос. Вот две эти профессии.
2: А почему 154, интересно?
1: 154, я не знаю почему. Вот одна другой, конечно же, наверное, помогают.
2: Да не просто помогает. Я просто молюсь на своих родителей, и особенно на папу, который буквально поставил меня в положение человека. Он сказал: сынок, ты обещал.
1: А папа доктор тоже, что ли?
2: Папа был актером на тот момент.
1: Да ладно.
2: Который потом стал врачом. Да вступив со мной в один институт и устроив мне изжогу в общежитии, где жили по 5 человек, и мы жили, я, папа, еще 3 пацана. И каждое утро он сказал: подъем, зарядка. Я встречался тогда с девушкой с одной, ее звали Люся.
1: Так.
2: Вот. И я на ней женился. Может, я женился бы на ней позже, но тут я был вот в таком состоянии. Я женился на Люсе, и мы стали жить с Люсей.
1: А Люся тоже доктор?
2: Нет, Люся не доктор.
1: Люся
2: и не
1: жена
2: актриса.
1: Рапопорт.
2: Но она актриса. Нет, Люся была в общепите всю жизнь вообще.
1: Так.
2: Она закончила житие в Москве замдиректора ресторана «Арагви».
1: Ух, ничего себе.
2: Представляешь, как она жила?
1: Ух, ничего себе.
2: Вот. Круто. Люся не хотела, чтобы я был артистом. Она говорила, я выходила замуж за студента мединститута. Но мы уже были женаты, а папа взял и перевелся на заочное в Ленинград, понимаешь, и уехал из Перми. Но я уже был женат, у нас уже пошли там дети.
1: А ты из Перми?
2: Я Люся из Перми.
1: Окей.
2: Люся из Перми. Okay. Мы из Ленинграда приехали туда.
1: Я поняла. Принимаем звонок, дорогие друзья, 718-475-3200. Александр Рапопорт, известный на сегодняшний день артист телевидения, кино, театра. И очень хороший врач-психотерапевт.
2: И очень хороший, точка.
1: И очень. Я встретил вас, и все.
2: И все.
1: Слушаем, пожалуйста. Здравствуйте. Алло, алло, алло. Хорошо, не можем тратить времени.
2: Нет, просто там надо сказать людям, что там идет с задержкой экран.
1: Вот и... Саша знает, потому что несколько раз нам звонил. И вот, Саша, я, может быть, извини, что немножко прерываю рассказ о тебе.
2: Нормально.
1: Вот в прошлое наше воскресенье, когда мы провожали...
2: Мишу.
1: И Мишу, и Александра Гранта.
0: Я приветствую вас.
1: Да, здравствуйте.
0: Уважаемая Марина.
1: Александр.
0: Александр. Я очень рада, что у вас такая хорошая карьера, но что вы нас бросили.
2: Я не бросил. Сейчас я скажу, как
1: это
2: ее
1: Лали.
2: Зовут.
1: Лали, спасибо.
2: Лали, я вас узнал. Я вас узнал, вам не отпереться.
1: Да, мы ее очень любим. Лали жертвователь.
2: Лали вообще звонила мне в программу все время.
1: Серьезно?
2: Да.
0: Да, вот как жаль, что вас не знают. Знаете почему, Александр?
2: Ага.
0: Потому что такого сердечного, интеллигентного ведущего, к сожалению, уже на этой радиостанции нет. Ну, Марина, конечно, это исключение. И я еще раз повторяю, я рада, что у вас хорошая карьера. Ну, про нас тоже не забывайте.
2: Мадлоб, Нана.
1: Лали, огромное
2: Мадлоб.
1: Спасибо, умница.
2: И если бы было чуть больше времени, я бы с вами спел на это «В садаре скидывца». Вот зеро. Лурджи холосы, холосы, ссоры, десятеро огорчения, на иарыми царствули, с нам гревинари холосы, чахара сабит шем огорчения, двили. Я пел эту песню с Бубой и с Нани Бригвадзе, как-то была такая.
1: У нас, кстати, дальше, если мы успеем, есть, где вы поете с Александром Зацепиным, там тоже большая
2: такое.
1: Компания,
2: было.
1: Армяне ребята там.
2: Да.
1: То есть, ну, Саша, могу ли я сказать, Саша, что ты интернациональный человек?
2: Мне говорят, я как-то был на... Есть такая, ну, такая ассоциация, директорская актерская ложа.
1: Угу.
2: И я там часто бываю. И Лансман, который директор, с Марком Варшавером вместе, Лев Ильич Лансман, как-то объявлял меня и назвал сначала заслуженным артистом.
1: Так.
2: Причем это не прикол был, он так думал.
1: Угу.
2: А потом как-то сказал: народный артист у нас сегодня Александр Рапопорт. Я говорю: Лев Ильич, международный. Международный.
1: Ой, Саша, прелесть.
2: Ладно, спасибо. Маглоб на Хвандыш.
0: Александр, а как вас обожал, наша община обожала, и как вы хорошо к нам относились.
2: Я очень надеюсь, что ничего. Я надеюсь, что ничего не изменилось. Огромное вам спасибо.
1: Лали, вы знаете, что опять же в наших планах до конца, во всяком случае, этого часа, мы мечтаем показать кусочек из, как это сказать, резюме, наверное, представления, где Александр Рапопорт на английском языке рассказывает о себе.
2: Это я своему агенту голливудскому.
1: Да, мы об этом поговорим. Не переключайтесь на другую волну. Вы увидите, как Саша...
0: Здоровья вам.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое, Лаля. Спасибо. Говорит на английском, показывает, продает себя в хорошем смысле этого слова.
2: Я
1: как это делают в Америке?
2: Мариш, я забыл сказать, что Саша Бутов эту песню записал, «Огонек». Саша Бутов. В той же самой студии, в которой Рябина когда-то записывал.
1: Не знаю, кто такой Саша Бутов.
2: Я
1: знаю,
2: расскажу.
1: Кто такой
2: это
1: Александр
2: очень хороший музыкант, певец.
1: Рапопорт.
2: Да.
1: Саша, повторю еще раз.
2: Да.
1: Тебе могут говорить, что есть другие артисты, они... есть другие певцы. Но такого, как ты, вот такого симбиоза в себе, всего музыкального, драматического, киношного, человеческого.
2: Ты знаешь, врач-психотерапевт, вообще психотерапевт, психолог и актер – это одно и то, это две грани одной профессии, абсолютно.
1: Давай прервемся на рекламу.
2: Давай.
1: И с этого, может быть, продолжим другую часть.
2: Как скажешь.

0: спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте golbmi.com. Клиника GolBMI. Путь к здоровью начинается здесь.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Приветствую, это Екатерина. С того момента, как я начала пить водородную воду, у меня снизился уровень сахара в крови, и симптомы сахарного диабета стали менее заметными. Это настоящее чудо!
4: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900. 718-223-2900.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
6: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
0: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Вот, Саша, когда ты записывал, Александр Рапопорт у нас в студии, известный артист, наверное, я не с того начала, Саша, надо было с доктора начать, наверное, с первого образования,
1: вообще,
0: да?
1: Вообще, когда меня титруют в других каких-то, так. Меня спрашивают, как вас титровать, я говорю, ну, на первом месте все равно врач-психотерапевт.
0: Ну, да. Можно писать, Александр Рапопорт, артист, певец, запятая, МД.
1: Слушай, я вспомнил слово это, напеватель, крунер, это еще во времена Синатры придумали.
0: Да,
1: напеватель,
0: да.
1: Не певец.
0: Напеватель, да.
1: Вот. Это,
0: то есть,
1: кстати,
0: знаешь,
1: песня...
0: с драматической подоплекой.
1: Ну, актерская какая-то, да, да. Личностная какая-то история. Песня с историей. Это же тоже Игорь Газар. Это наш и ваш Игорь
0: вот
1: Газар.
0: Вот мы только сейчас,
1: Марина,
0: дорогие
1: сразу,
0: друзья,
1: Марина,
0: выяснили, оказалось, это тот самый Игорь Газар, который много лет...
1: 24 года ему было тогда, он из Израиля только приехал.
0: Вы представляете, человек, который работал на нашем телевидении, который написал эти песни.
1: Он поет.
0: И он и сам поет,
1: конечно,
0: да?
1: Поет, а это живой песня.
0: Вообще, Саша, господи, сколько талантливых людей.
1: Слушай, Марк Тайтлер, Огонек и Инна Заславская, я вспомнил.
0: Инна Заславская,
1: а
0: да.
1: Михаил Танич и Илюха Словесник.
0: Вот, ну, Илюхи, я не могу его так назвать, но я его помню.
1: Ну, Илюшка...
0: Когда-то мы записывали...
1: Илюхастый мы его называли.
0: Он очень талантливый музыкант.
1: Да, он очень талантливый, певец, артист.
0: Передавай ему привет от Марины в девичестве Бурцевой.
1: Бурцевой, конечно. Нет, он автор еще первого клипа рисованного «Борода, борода украшает мужика».
0: Помним,
1: борода.
0: Помним. Дорогие Давай. Друзья, принимаем звонки. Тем более, что режиссер Юра Маглеванный говорит, что их просто аншлаг.
1: Аншлаг.
0: Слушаем вас, пожалуйста.
1: Имейте в виду, что задержка идет картинки.
0: Да, да. Слушай,
1: там
0: пожалуйста.
1: Кто-то дышит. Да.
2: Добрый день, Марина. Добрый день, Саша.
1: Привет.
2: Хочу сказать вашими словами. У вас сегодня в эфире очередная звездочка, которая заслуживает особой, наверное, программы на RTN.
1: Вы знаете, от вас, я пока не забыл. Как вас зовут? Как зовут вас?
2: Алло, я могу говорить?
0: Да, как вас зовут? Саша спрашивает.
2: Меня Нина зовут.
1: Нина, вы знаете, насчет программы, уже вы вторая уже, Лаля сказала, я веду переговоры на эту тему.
0: Ой, будем мечтать.
2: Да, ну,
0: будем мечтать.
2: Вы знаете, программа RTN стала бы намного богаче и ярче с вашим приходом и с приходом господина Лахмана. Ваша
0: работать.
2: Аудитория, Марина, сегодня помолодела. Она сегодня другая,
1: Аллахман,
2: она сегодня интереснее, она сегодня перспективнее и для вас тоже. Ну, у меня есть небольшая реплика.
1: Ага.
2: Ну вот, вам звонит госпожа Лаля, я хочу сказать, что это Микоян Юбки. Спасибо за внимание.
1: Микоян,
2: ждем ярких звезд на вашем
1: извините,
2: канале.
1: Извините, спасибо. Нина, Нина, извините,
2: Саша,
1: пожалуйста.
2: Спасибо.
1: Вы меня, извините, вы меня назвали Лахман. Лахман?
2: Нет, я сказала, что вы звездочка, а есть еще господин Лахман, который тоже заслуживает.
0: То есть, чтобы были вы
1: я понял,
0: и Лахман.
1: Вот. Я сейчас
2: ну,
1: очень...
2: Марина знает, о ком
0: да.
2: я
0: да,
2: говорю.
0: Да, конечно.
1: Я сейчас одну хохму расскажу. Когда я снимал программу «Зеркало», и вышла, программа, 91 год, и вышла первая программа. Меня знали, как психотерапевта знали. Вот, а, и, по-моему, даже на радио что-то. Я снял первую программу «Зеркало». «Зеркало», она вышла. Я шел по Брайтону, по Кингс-Хайвею, но я шел...
0: Все узнают.
1: Не, никто не узнает как раз. И ловлю вот эти самые, ну, знаете, проснулся знаменитым.
0: Да, да, да.
1: Никто. И вдруг ко мне идет одна женщина и говорит, о, так скажите мне, почему же умер Сац? Помнишь, Иосиф Сац?
0: Да, Иосиф Сац, Царство Небесное.
1: Я говорю, я не знаю. Но если вы не знаете, я говорю, а почему я должен знать? И она говорит, но вы же Александр Лахман.
0: Видал?
1: Понимаешь?
0: Ты видал, что делается?
1: И тут,
0: Саша, вот ты знаешь что? Это сегодня рождаются две передачи. Одна твоя и вторая с Александром Лахманом. И давайте будем мечтать.
1: Мы можем это сделать, да.
0: Мы давайте будем мечтать о том, что наступят такие дни, когда наше радио и телевидение будет иметь возможность сделать вам это предложение. Так... Потому что мы сейчас переживаем, Саша, непростые времена.
1: Я тебя понимаю.
0: Ты телевидение, сказать... слава богу, радио в тяжелом положении.
1: Ты хочешь сказать, что вы мне сделаете предложение, то есть вы, радио,
0: ну,
1: скажете,
0: я не делаю предложение.
1: Мы делаем предложение.
0: Предложение делает кто-то
1: другой. Финансовая составляющая, да?
0: Да,
1: это
0: да.
1: Последнее, Марина, что меня интересует.
0: Серьезно?
1: В этой ситуации.
0: Вау.
1: Понимаешь? Когда-то на «Серебряном дожде», я с 4 по 9 год был, вот с момента Беслана, я вел программу «За час до полуночи». И она называлась у нас «В кулуарах для тех, кто ни с кем не спит». Вот. И задавали вопросы, я давал ответы. И я не мог так, вопрос-ответ, потому что, ну, надо же задать уточняющий вопрос, иначе это не профессионально. И Дмитрий Савицкий, который был, я не знаю, может, он и сейчас генеральный, я не знаю, я давно не общаюсь с программой с этой. Вот, и он мне сказал как-то на утро, я с одной женщиной, которая мне позвонила в эфир, проговорил всю программу, весь час.
0: Вау.
1: Ну, понимаешь, я почувствовал, что я не могу остановиться, потому что она
0: ты
1: в состоянии.
0: Ты ей нужен как состоянии. Врач.
1: И на утро мне Дима Савицкий говорит: Александр, вы что, с ума
0: сошли? Саша, а ты продолжаешь? Вот мы, я нарушаю.
1: Поэтому, Марин, последнее, о чем я думаю в этом плане, это про материальное состояние.
0: Я думаю, сейчас руководство радуется.
1: А пусть оно обрадуется. Ну что, мне жалко?
0: Ну, это очень хорошее.
1: У нас с Гришей очень хорошее отношение.
0: Это твой вклад будет. Будет очень хороший вклад
1: у нас с Григорием,
0: в нашу жизнь.
1: С Григорием Давидзоном.
0: Вы как-нибудь договоритесь.
1: Давние, да? Старые отношения. Вот, хорошие. Понимаешь? Вот. И Сережа Голубергом. У нас со всеми нормальные отношения. У меня со всеми были нормальные.
0: Саша, режиссер уже прямо даже немножечко покрикивает на меня.
1: Давай.
0: Миллион желающих задать тебе вопрос, но вот перед этим я хотела спросить.
1: Спроси.
0: И очень коротко мне ответь.
1: Да.
0: Если к тебе записаться как к психотерапевту здесь, в Америке, ну, как люди могут
1: надо,
0: это сделать?
1: Я тебе скажу, как ко мне записаться. Я не занимаюсь, сразу скажу, терапия – это, во-первых, определенное время. Там период engagement есть, надо, надо, чтобы он привык, там, она, чтобы пациент привык, я привык. Чтобы... Я занимаюсь консультированием.
0: Okay.
1: Консультированием. Консультации я провожу где угодно, хоть в самолете, хоть на Луне. А для этого надо выйти, лучше всего, какую-то соцсеть такую. Это есть такое понятие «директ», знаешь, «директ».
0: Прямо.
1: И прямо в «директ» написать: «Александр, здравствуйте, я такая-то, такая-то, такой-то, такой-то. Я увидела вас там-то, вот там. На Артиену Марина Левинсон, и я бы хотела там получить консультацию. И я, мне мои помощники

0: называется Rational Emotive Behavioral Modification. Альберт Эллис, когда-то я у него учился, к сожалению, покойный. Это рациональная эмотивная поведенческая модификация. Грубо говоря, я как режиссер расширяю диапазон роли конкретного человека, учитывая его индивидуальность.
1: Вот повторюсь, я просматривала ролики, очень многие, где ты даешь интервью, и там девушки, женщины разных...
0: Ну, больше женщин обращаются.
1: Да, да. Ну, во-первых, опять
0: даже
1: же...
0: Даже иногда обращаются девушки, а потом уже приходят женщины.
1: Женщины, да.
0: Взрослые. Она же вроде женщина.
1: Нет, просто ты знаешь, ты вызываешь доверие, Саша. Более того, они, вот эти ведущие, они такие придуманные, холодные, хорошо работают, но такое все, знаешь...
0: Это называется формальность.
1: Да. И вдруг они получают от тебя какие-то ответы, и они... растворяются в тебе.
0: Бывает, знаешь как, Марина, спасибо. Бывает, знаешь как, я помню, мне позвонила одна женщина, и у нее явно соматика, понимаешь?
1: Что она это говорит, значит?
0: Ну, соматика, ну, то есть у нее какие-то
1: проблемы.
0: Физиологические, терапевтические проблемы. Ну, и она мне позвонила и говорит, у меня вот то-то, то-то, я хочу, чтобы вы мне дали консультацию. Я говорю, вы понимаете, я занимаюсь вот конкретными вещами, а в этом я, ну, она говорит, я хочу все равно пообщаться с вами. И мы пообщались, и ей стало легче. Но, понимаешь, я вспомнил, это говорил Бехтерев, по-моему, если пациенту после беседы с врачом не стало легче, это не врач. Ну, мы поговорили, ей стало легче, я ей сказал, куда пойти, кому обратиться, ну...
1: Принимаем звонки.
0: Давайте.
1: Осталось чуточку времени, Саша. У нас еще миллион песен. Есть фрагменты из твоих тоже интервью.
0: Мы можем еще когда-нибудь это сделать.
2: Алло.
0: Да.
2: Алло, алло, Марина. Марина.
1: Да, да, слышим вас.
2: Здравствуйте, Марина. Зовут меня Роберт Розенберг. Вы все про меня знаете, я повторять вам не буду. Я все темы, которые вы проходили, все знаю. И землетрясение вы проходили, и Холокост, все темы, и сегодняшние тоже. И я слушаю часто певцов, и Миши Жаматинского, и всех слушаю. Поэтому ваши передачи очень прекрасные. Вам большое спасибо. Желательно, чтобы вы почаще выходили в эфир. Это, конечно, не от меня зависит. Но я хочу, чтобы вы почаще. Я все передачи, вы меня знаете, Роберт Розенберг через «С». Вы все мое родословие знаете. У вас все есть, Марина.
1: Хорошо.
2: Правильно я говорю?
1: Да. Роберт, я знаю, что вы уже взрослый человек, золотого возраста.
0: Я думаю, что мы ровесники.
1: Но он старше.
0: Он еще старше?
1: А вот скажите, Роберт, если бы у вас предоставилась возможность сняться в каком-нибудь кино, вы бы приняли, знаете, это предложение? Вот как Александр Рапопорт. Он отключился, да. Но я думаю, или он перезвонит, или, может быть, кто-то ответит на этот вопрос.
0: Я думаю, что он хотел бы.
1: Да. Я думаю, наверное, никто не отказался бы.
0: Ты понимаешь, отказываются люди. Девушка, вы хотите, помнишь, девушка, ты хочешь сниматься в кино? И, ну, я не знаю, мне никто не предлагал раньше сниматься в кино. Угу. Понимаешь? Есть люди, которые ждут приглашения. Я не жду приглашения. Я напоминаю себе режиссерам, с которыми я знаком, у которых я снимался. И они всегда говорят, Саша, спасибо, что напомнила себе.
1: Нет, сейчас такое время, ты не можешь, я уже 100 раз это говорила в передаче, сидеть и думать, ой, какой я хороший художник. Или какая хорошая портниха. Пусть меня позовут. Никто не позовет.
0: Надо рассказывать, конечно.
1: Надо о себе.
0: Надо рассказывать. Я могу то-то, то-то, то-то.
1: Конечно.
0: Я вот тренинги провожу, например.
1: Да.
0: Например, я провожу тренинги. Хорошие тренинги. В основном женские.
1: Угу.
0: Потому что мужчины, ну, не так легко признаются публично, особенно в наличии у них каких-то проблем.
1: Угу.
0: У них все... порядке. Понимаешь? Но провожу. И мужские, и женские, и смешанные. Языки любви. Допустим, вспоминая Карнеги, у меня есть тренинг. И у меня есть очень хороший тренинг, который называется «До». Жизнь до, после и вместо развода.
1: Ой, как интересно.
0: Классно же.
1: Очень
0: я уберегаю
1: интересно.
0: Пары от разводов.
1: Это потрясающе.
0: Потому что, ты знаешь, мало кто этим занимается. В основном люди говорят, есть люди, которые говорят, слушай, не ладится жизнь, ну иди дальше.
1: Ну, поменяй, да.
0: Иди дальше. Но поменять-то от смены партнера не меняется жизнь. Жизнь меняется от смены... подхода своего.
1: Нутра,
0: конечно,
1: да.
0: Конечно.
1: Дорогие друзья, я сейчас предлагаю посмотреть один кусочек, потому что я очень боюсь, что мы не успеем, а потом в оставшееся время примем ваши звонки, я знаю, что их миллион. А, Юрочка, дорогой, если есть возможность показать кусочек

0: резюме, так скажем, да, где Саша Рапопорт...
1: Я, честно говоря, даже не понимаю, о чем ты говоришь.
0: А вот ты сейчас увидишь, где Саша на английском языке предлагает себя как артиста.
1: Это я, наверное, не предлагаю. Наверное, мне предложили какую-то роль и сказали, чтобы я визитку так называемую.
0: Наверное. Да. Это очень... Смотрим фрагмент из этого. Слушаем, если
1: конец,
0: не поймете...
1: Там конец особенно.
0: А вот мы к концу и подвели. И Александр нам переведет.
2: So we can contact her in case of need. I am easygoing, open-minded. I have a good temper. I know how to deal with difficult people. On the stage, in front of the camera, I am a soldier. I am a blank page. You can do whatever you want with me. I'm good. I'm great. Just employ me, and you will never regret.
1: That's
2: it. My left side. This side, people usually say that I have to smile.
0: Раз.
2: And my right side. And from this side, people say that I look very tough.
0: Раз.
1: Tough. Я сказал,
0: Саша, это потрясающе.
1: Да, я сказал вот что. Понимаешь, мне попросили сделать то-то.
0: То есть ты представляешь себе свои возможности.
1: Я сказал, я Александр Рапопорт, я международный тогда актер, театр и кино, 5-10. Это попросила моя агент. Я даже помню.
0: Американская,
1: да. И она попросила. И я сказал, что я такой-то. Я здесь очень много сказал о своих характерологических, личностных особенностях. Я хороший, я коммуникативный. Я могу общаться на любом уровне с людьми любого... там трудными, легкими. И я сказал, я хороший, ну, поверьте мне. Я правда хороший, общайтесь со мной. Возьмите меня.
0: Профили шикарные,
1: Саша. А с профилями вот что.
0: Но тебя часто снимают слева.
1: Да. Я тебе объясню сейчас. Потому что я уже не помню, где я был. По-моему, это было в Москве на Мосфильме, на одном из первых. Они, значит, спросили, сколько вам лет? А Игорь крутой?
0: Ну, что за вопрос,
1: Игорь...
0: Саша?
1: Не-не-не, они спрашивают, сколько вам лет? А Игорь крутой мне сказал, когда я у Аллы снимался, у Аллы, у его сестры, Алла Барата, помнишь, была?
0: Конечно.
1: Я у нее снимался, и я написал свой первый альбом, и мне что-то тогда было, сейчас скажу, я уже не помню, там, за 50 точно. Она говорит, мы на ты или на вы, Алла, вначале? На ты, а чего? И мы снимаемся с ней, она ведет. И она говорит, ну, смотри, ты написал альбом, сколько тебе лет? Я говорю, 57, 55 там, наверное. Ой, а я с вами на вы. Я говорю, а что изменилось? И Игорь тогда, мы встретились на дне рождения у Саши Ревзина, знаешь, что это? Ему было 50 лет. И Игорь тогда сказал... Игорь крутой сказал мне, он говорит, если ты будешь говорить, сколько тебе лет, тебя не будут приглашать, потому что люди сразу начнут видеть возраст и скажут, да, вроде выглядит ничего, но видно, что. И ему сказал, запомни, 50, в среднем полтинник, 51 – это 49, 52 – это 48, 53 – это 47, и как бы пошел обратно.
0: Обратная геометрическая прогрессия.
1: Вот, и когда меня спросили на Мосфильме, сколько вам лет, я сказал, в среднем полтинник. В смысле? Я говорю, вот так.
0: Саша, начинается ваша импровизация, где ты стоишь, красивая молодая ведущая. Какие-то ребята, Александр Зацепин за фортепиано. Но в это время я попрошу Люсю, твою жену, декабристку, которая здесь, моя дорогая. Люся, иди к нам.
1: Давай. Иди сюда.
0: Вот сюда. Заходи, вот сюда, иди сюда, вот сюда, в серединочку.
1: И скажи мне, ты волнуешься?
3: Немножко.
1: А что ты волнуешься?
3: Чуть-чуть.
1: Вообще Люся никогда не волнуется. Люся такая артистка, что она не волнуется.
0: А Люся может посмотреть на вторую камеру.
1: Да, вот туда.
0: Чуть-чуть пригнитесь.
1: Да, вот так пригнитесь.
0: Это наша Люся.
1: Да, я вспомнил. Я спросил Михаила. Мы с Михаилом Михайловичем Казаковым вели программу «Мужская территория». Я спросил, Миша, ты ревнивый? Он говорит, нет. А потом возвращается и говорит, на Америку мы вели. А потом говорит, нет, ты знаешь, нет, обидчивый. Он говорит, нет, я обидчивый. Когда показывают меня по телеку, а жена не бежит и не садится рядом. Я ее ненавижу. Вот так же у меня с Люсей. Сидеть и смотреть.
0: Люся, прелесть.
1: Давай.
0: Вы наша радость. Спасибо.
1: Можешь.
0: Все, смотрим и слушаем. Саша, спасибо. До скорой встречи в эфире.
1: Я надеюсь.
0: Дэвидсон Радио, телевидение RTN.
1: Я надеюсь.
0: Спасибо, родной.
1: Спасибо тебе, Маша.
0: Спасибо.

0: в агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-50.
2: В Нью-Йорке 7 часов утра.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Мелодии украинской души.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня я хочу вспомнить о прекрасной американской певице украинского происхождения, о Квітці Цісик. Родилась Квітка Цісик 4 апреля 1953 года. Уникальный тембр этой певицы и ее удивительно элегантная вокальная манера пленяли слушателей. Даже не имея звания народной артистки Украины и не дав ни одного концерта на своей исторической родине, Квітка Цісик завоевала вечную народную любовь и уважение украинцев по обе стороны Атлантики. В Америке голос Квітки знал любой житель, несмотря даже на то, что она никогда не была звездой шоу-бизнеса.

Владимир Цысок и Ивана Лев, родители Квитки Цысок, познакомились в тяжелые годы Второй мировой войны. В 1944 году они поженились. Скрывались на Западной Украине от отступающих немецких войск. А потом попали в лагерь перемещенных лиц в немецком городе Байрот. Там же у Владимира и Иваны родилась первая дочь Мария. В США семья перебралась в 1949 году, где Владимир Цысок стал соорганизатором и преподавателем в Украинском музыкальном институте в Нью-Йорке. 4 апреля 1953 года в семье Цысоков появилась вторая дочь, которую назвали Квиткой. Отец Квитки был львовским скрипачом. Он виртуозно играл на скрипке. В свое время окончил Львовскую консерваторию, поэтому Квитка начала заниматься музыкой уже с 4-летнего возраста. В детстве ей хотелось, подобно отцу, стать профессиональной скрипачкой, но тяга к пению повернула судьбу девочки в другое русло. Юность Квитки Цысок прошла в привычной для украинской эмигрантской семьи атмосфере. По будням она училась в обычной американской школе, а на выходных отправлялась в школу украиноведения, куда ее записали родители, чтобы сохранять связь с родиной и украинскими традициями. К слову, в семье Цысоков всегда говорили на украинском языке и чтили обычаи своего народа. Кроме того, большинство детей украинских иммигрантов старались попасть в юношеские пластунские организации. И какой бы доход ни имела семья, делом чести было отложить деньги на летний лагерь для ребенка. Не было исключением и семья Цысоков. В школе Квитку приглашали солировать в различные группы. Конечно, начинала она с исполнения кантри, джаза, ведь это была американская школа. Аккомпанировала юной Квитке старшая сестра Мария, которая позже стала знаменитой пианисткой. Она была руководителем консерватории в Сан-Франциско и давала мастер-классы в знаменитом Карнеги-холле. Лето 1971 года Квитка провела в Бельгии на семинаре «Европейская опера», выиграв стипендию на стажировку в Генской консерватории. Там ей посчастливилось изучать оперное пение рядом со звездами Нью-Йоркской «Метрополитен-опера». Она даже пела в постановке Риголетто Джузеппе Верди. Это дало возможность начинающей певице непосредственно наблюдать за профессионалами высшей пробы. По итогам стажировки состоялось сольное выступление Квитки Цысок, на котором она получила похвальные отзывы мастеров оперной сцены. Вернувшись в Нью-Йорк, Квитка продолжила обучение в Маннес колледже по классу скрипки. Но, в конце концов, вокальное искусство перевесило, и в следующем году она перешла в класс академического пения.

унаследовала от него виртуозную технику, но всегда мечтала петь, поэтому чувствует вину перед отцом за то, что бросила скрипку. Квитке с легкостью удавался любой музыкальный жанр. Она имела уникальное колоратурное сопрано и училась вокалу у преподавателя Себастьяна Энгельберга, хранителя традиционной венской оперы. К тому же Квитка умела петь так называемым «белым голосом». Это своеобразная манера женского фольклорного пения, которая распространена в карпатских селах. Позже Квитка Цисок записала несколько песен в этой исполнительской манере. Еще во время учебы Квитка Цисок придумала себе псевдоним Кейси, как производная от инициалов Кей-Си. В 1971 году от инсульта умирает отец Владимир Цисок, и Квитка была вынуждена заработать.

молодая певица выступала в клубах Нью-Йорка и постоянно раздавала свои записи рекламным агентам и продюсерам. Подрабатывала записями на радио «Свобода», и в конце концов это стало приносить результаты. Она свернула с оперной стези и отчаянно ворвалась в рекламный бизнес, где ее ждала настоящая слава. Кейси регулярно приглашали в коммерческие проекты. Она стала звездой диджеев. Ее голосом пели многие герои рекламных роликов. С помощью утонченного пения Квитки Сисек создавали себе имидж и поднимали продажи всемирно известной корпорации. Кейси, которая начинала свой творческий путь с оперного пения, со временем превратилась в обладательницу одного из самых узнаваемых в эфире голосов. Много лет она была бессменным исполнителем джинглов лидера автомобилестроения компании Ford. Вскоре Квитка стала одной из самых высокооплачиваемых певиц в рекламном бизнесе.

этапом в жизни Квитки Тисок стал 1977 год, когда на экраны вышел американский фильм «Ты осветила жизнь мою». Одноименную песню «You Light Up My Life» в киноленте исполнила Кейси Тисок. Композиция мгновенно стала хитом и получила в следующем году премии «Оскар» и «Золотой глобус». Также была номинована на награду Грэмми в категории «Песня года». Казалось бы, невозможно представить себе лучшего старта для вокальной карьеры. Но после выхода фильма случилось непредвиденное. В обход Квитки Тисок эту же песню записала дочь известного поп-певца Пэта Буна, Дебби Бун. Именно эта запись легкой руки Буна оказалась в ротации радиостанций. Сингл взлетел на первую строчку хит-парада. Все лавры достались Дебби. Квитка пыталась в суде добиться справедливости, но безуспешно.

шоу-бизнес, уже не мог обойтись без ее голоса. Сисек наперебой приглашали для записи американских джазовых, популярных и рок-композиций. Она помогала таким поп- и рок-певцам, как Роберта Флэк, Майкл Болтон, Карли Саймон, а также великому аранжировщику и продюсеру Квинси Джонсу, который открыл миру Майкла Джексона. Кстати, с будущим королем поп-музыки Квитка Сисек частенько пела в хоре.

0: мелодии украинской души после рекламной паузы.
1: Oceanfront views, great amenities.
2: Planning our next vacation?
1: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
2: Find anything good?
1: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
2: That has great rehab, right?
1: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
2: Perfect.
3: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
4: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
5: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
0: Мелодии украинской души. Квітка Цісик всегда оставалась украинкой и чувствовала потребность что-то делать для своей этнической родины. Всем знакомым продюсерам она постоянно твердила о том, насколько мелодична украинская музыка и какой певучий ее народ. К сожалению, браться за продюсирование украиноязычного альбома никто не хотел. Тогда Квітка поняла, что должна сама во что бы то ни стало реализовать этот проект. И не для своих родных или знакомых, для украинцев всего мира, которых жизнь разбросала по разным континентам. Квітка Цісик мечтала, чтобы о ней услышали и в Украине, но тогда о ее песнях в Советском Союзе не могло быть и речи, хотя она ненадолго приезжала с матерью к родственникам в Украину в 1983 году.

выпуску двух украиноязычных альбомов Квітка Цісик обязана двум своим мужьям, которые были музыкантами. Первым ее супругом стал композитор-аранжировщик Джек Корнер. Он знал об Украине только со слов Квітки. Квітка переводила каждую песню, чтобы он понял и почувствовал их смысл. И Джеку удалось сделать пластинку «Квітка» или «Songs of Ukraine» максимально аутентичной.

Между этими двумя событиями в личной жизни певицы произошли перемены. В 1983 году ее вторым мужем стал инженер звукозаписи Эдвард Ракович. Он поддержал идею Квитки выпустить еще один альбом, невзирая на то, что заранее знал о его финансовой бесперспективности. Спонсоров для записи диска не нашлось, и тогда Квитка и Эдвард вложили в этот проект свои 200 тысяч долларов. Они собрали для работы 40 лучших студийных инструменталистов Нью-Йорка. Партию на рояле исполняла Мария Цисек. Эпиграфом к этому альбому стали слова: «Этот сборник песен – желание моего украинского сердца вплести радостные нотки в растрепанное жизнью полотно, на котором вышита судьба нашего народа». Квитка не раз повторяла, что оба альбома не были бизнес-проектами. Наоборот, это скорее семейное дело, подарок для всех украинцев, музыка для души и дань памяти о своих корнях.

Ребекка Тисак жила с Эдвардом в центре Нью-Йорка. У него была своя студия звукозаписи, на которой записывались известные музыканты. В семье родился сын, которого назвали Эдвардом Владимиром. Квитка всегда пела ему перед сном украинские колыбельные и разговаривала с ним на родном языке.

прогулки за городом и быструю езду на спортивном Ягуаре. Этой машине певица никогда не изменяла, хотя могла себе позволить ездить на последних моделях Ford. Компания Ford дарила ей каждую новую модель. А потом Квитка узнала о страшном диагнозе – раке груди. Она изо всех сил боролась с болезнью, при этом продолжала работать и просила мужа закончить этот проект, даже если ее не станет. 29 марта 1998 года сотни радиостанций США передали сообщение о том, что прекрасный голос Кейси Цисек покинул мир

никогда не усиливала исполняемые песни мощной техникой и никогда не пела под фонограмму. На фестивале Западной Канады 1988 года впервые в истории были отмечены люди, которые внесли значительный вклад в развитие украинской музыки. Квітка Цісик получила 4 главные награды. Самая любимая певица, самая популярная пластинка, непревзойденная продукция, это за альбом «Квітка», и нетанцевальная украинская народная песня, больше, чем любой другой исполнитель.

сожалению, передача «Мелодии украинской души» подходит к концу. Пишите свои отзывы и пожелания по адресу promusicnyc@gmail.com promusicnyc@gmail.com и слушайте на волне 620 AM Дэвидсон Радио. Всегда ваш Александр Федоренко.

0: Лидеры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
1: Новости.
2: Аналитические передачи.
1: Репортажи мнения экспертов.
2: И прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Удивительные судьбы, невыдуманные истории, крутые виражи судьбы, неизвестное об известных женщинах в программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой каждую среду в 9 утра на радио Дэвидсон.

0: Нью-Йорке 8 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Президент США сегодня прилетел в Хьюстон и приехал туда, куда американские президенты приезжают нечасто и почти всегда по особому поводу. Космический центр имени Линдона Джонсона – это то самое место, откуда управляют всеми американскими пилотируемыми полетами. Здесь живет и тренируется отряд астронавтов. Здесь круглосуточно работает Центр управления полетами Международной космической станции. Здесь готовят программу возвращения человека на Луну. Повод у этого визита конкретный. Весной этого года 4 человека, трое американцев и один канадец, облетели Луну на корабле «Орион» и вернулись домой. Это была первая пилотируемая экспедиция к Луне более чем за полвека. Сегодня президент лично вручает им награду, которую в истории американской космонавтики получали единицы. Но, как это обычно бывает у Дональда Трампа, одной церемонии дело не ограничится. К моменту, когда он поднимется на сцену, у Белого дома уже будет готов указ о создании новой федеральной академии, космической, по образцу Вестпойнта и Аннаполиса. Сейчас мы видим, как он обходит сотрудников центра. Это, к слову, не только астронавты. В космическом центре Джонсона работают инженеры, баллистики, врачи, специалисты по системам жизнеобеспечения, операторы связи. В общей сложности около 10 тысяч человек вместе с подрядчиками. Именно они, а не только те, кто летает, обеспечивают каждую американскую миссию. Это третий приезд Трампа в Техас с момента возвращения в Белый дом. Ну а пока несколько слов о самой площадке, потому что для американцев это адрес почти сакральный. Космический центр Джонсона появился в начале 60-х, когда Кеннеди поставил задачу высадить человека на Луну до конца десятилетия. НАСА понадобилась новая база для подготовки экипажей и управления полетами. Землю под нее больше 600 гектаров к юго-востоку от Хьюстона в районе Клир-Лейк передал университет Райса. Центр начал работать в 1963 году и назывался тогда просто Центром пилотируемых космических аппаратов. Что здесь находится? Во-первых, Центр управления полетами. Тот самый зал с рядами консолей, который весь мир видел в кадрах хроники и в кино. Во-вторых, отряд астронавтов НАСА. Их отбирают и готовят здесь. В-третьих, гигантский бассейн. Лаборатория нейтральной плавучести, где в полномасштабных макетах станции отрабатывают выходы в открытый космос. В-четвертых, хранилище лунного грунта, привезенного экспедициями «Аполлон». Оно тоже здесь. И отсюда же ведется вся работа по программам «Орион» и «Артемида», то есть по возвращению американцев на Луну. Президенты сюда приезжают в особые моменты. Рейган в 1986-м на траурную церемонию после гибели Челленджера. Джордж Буш-младший в 2003-м после катастрофы Колумбии. Сегодняшний повод, к счастью, противоположного свойства.

0: Зал, из которого президент будет говорить с орбитой, это, возможно, самое узнаваемое рабочее помещение в мире. Именно отсюда звучит позывной, который знают даже те, кто космосом никогда не интересовался. Хьюстон — это не город в эфире, это обращение к Центру управления полетами. Первое слово, произнесенное человеком с поверхности Луны, было именно таким. Хьюстон говорит «база спокойствия». Орел сел. 20 июля 69 года. И самая знаменитая фраза о неисправности в истории техники тоже отсюда. «Хьюстон, у нас проблема». Это экипаж «Аполлона-13» докладывал именно в этот зал. То, что все трое вернулись живыми, заслуга людей, сидевших за этими консолями. Сегодня в космическом центре Джонсона работает несколько залов управления. Исторический зал эпохи Аполлона несколько лет назад полностью восстановили в том виде, в каком он был в 69-м, вплоть до пепельниц и бумажных стаканчиков на пультах. Это музейная экспозиция. А рядом, в рабочем режиме, круглосуточно, без единого перерыва, с 2000 года идет управление Международной космической станцией. Из Центра управления полетами в Хьюстоне президент Трамп выходит на связь с экипажем Международной космической станции. Ни один американский президент до него не делал этого именно отсюда, из зала, откуда станции управляют каждый день. Давайте послушаем этот разговор. Станция, это Хьюстон. Вы готовы к сеансу связи? Хьюстон, это станция. Мы готовы. Что ж, это большая честь быть с вами, большая честь. Я хочу поблагодарить Джессику, Анила, Джека, прекрасных американцев, настоящих патриотов, смелых людей. Я бы на такое не пошел, скажу вам прямо. Неприятно признавать, но я бы не захотел. А некоторые любят это больше всего на свете. И у вас поразительное мужество. И то, что вы делаете, да, одно то, что... Вас отобрали вместе с вашими товарищами. У вас там на борту есть и очень хорошие друзья из других стран. Не знаю, слышат ли они нас, но я их тоже приветствую, а вас просто хочу поздравить. И сегодня, знаете, мы объявили об очень большом деле. У нас будет особая академия. Есть Вестпойнт, есть Анаполис, есть Академия береговой охраны. Посмотрите на Академию ВВС. А теперь у нас будет Академия по вашей части. Все в этом зале были бы в восторге. И она будет того же уровня. Я сказал, если делать, то только на том же уровне, на очень высоком уровне. Это одни из самых труднодоступных учебных заведений в стране, я бы сказал, почти на самом верху. Вот этого мы и хотим. Так что мы ее создадим, и этот день запомнят именно поэтому. Я и сам не ожидал, когда объявлял. Никто об этом не знал. И зал буквально взорвался. Им понравилось. Так что поздравляю. Как вы себя чувствуете там наверху? Прежде всего, это отличная новость. Мы в восторге. Мы, кстати, тоже слышим об этом впервые. Мы и все наши коллеги очень рады, что вы сегодня с нами. У нас все хорошо. У нас идет серия выходов в открытый космос. На следующей неделе готовимся к очередному. Это очень интересно. А здесь у меня есть люди, которые кое для кого очень дороги. Хотите поздороваться? Подходите. Привет, это Анна. Рада вас видеть, мы вас любим. Вы отлично справляетесь. Хорошо вам там, скоро увидимся. Неплохо, правда? Ну как я мог не дать им подойти? Они хотят поздороваться, и вы хотите поздороваться. Кому тут нужен Трамп? Мы хотим поздороваться с ними, это честь. Сегодня был большой день, и большой день для всей страны. У вас впереди огромные планы, у нас впереди огромные планы. Будет что-то совершенно особенное. Я очень горжусь космическими силами. Их создали в мой срок. Многие в это не верили. Многие в следующей администрации хотели их закрыть. И, честно говоря, военные уперлись, категорически уперлись. Они этого не допустили. Дело чуть не дошло до бунта, а теперь это часть общей системы. Во многом наш успех, вы посмотрите на Венесуэлу, посмотрите, что мы сделали с наркотиками, с теми, кто идет морем и сушей, о чем люди мало знают. Всю эту информацию мы получаем из космоса, от людей, которые здесь, и от тех, кто работает рядом. Так что это невероятно важно, это огромное дело, и с развитием технологий это будет только важнее, все важнее с каждым годом. Так что поздравляю, вы в подлинном смысле слова первопроходцы, настоящие первопроходцы, и Джаред, конечно, тоже. Когда я пришел в первый раз, я поехал во Флориду и посмотрел космический центр Кеннеди. Он был закрыт, просто закрыт. Взлетная полоса заросла травой, трава пробивалась сквозь трещины. Трещин было много и травы много. А теперь посмотрите, это другой мир. Мы вернулись. Но смотреть на то, что было грустно. Очень-очень грустное время для нашей страны. И я поздравляю вас всех. Берегите себя, будьте осторожны. Мы вас всех любим. Большое спасибо. Спасибо, сэр. И я хотел бы сказать, как полковник космических сил, что горжусь службой самой большой из всех мыслимых сфер. На прошлой неделе мне выпала честь выйти в открытый космос, увидеть станцию с манипулятора и убедиться, на какую изобретательность мы способны. Я очень горд и рад, что мы прокладываем дорогу к следующему полету на Луну, к лунной базе и к Марсу. Спасибо, что двигаете нас в этом направлении. Мы своими глазами видим, как ваши планы воплощаются, и благодарны за ваше руководство. Спасибо, что приехали сегодня. Большое спасибо. Большое спасибо. А вы вот с этими прекрасными усами. Я и сам такие усы хочу. Вы не хотите что-нибудь сказать? Давайте. Конечно, сэр. Спасибо. Да, с усами весело, в космосе без них никак. В невесомости отлично. Это давняя традиция морской авиации. И раз уж вы создаете академию, я сам выпускник военно-морской академии и уверен, что там будут только рады ее поддержать и принять. Мы рады быть частью американской космической программы. Вы сейчас в центре управления полетами. В 15 метрах от вас лучшие умы НАСА. А за ними сотни и тысячи людей в центре Джонсона, в центре Кеннеди и в других центрах по всей стране. Мы с нетерпением ждем будущего, и наша большая команда в НАСА готова сделать свое дело и вернуть американцев на поверхность Луны. Большое спасибо. И мы все увидимся с вами, когда вы вернетесь. Да, мы встретим их, когда они вернутся здоровыми и невредимыми. Большое спасибо. Спасибо. Мы и дальше будем стараться вдохновлять светлые умы следующего поколения. Нас невероятно вдохновляет тот подъем, который задал экипаж Артемиды-2. Спасибо, что сегодня их отметили. Нам довелось поговорить с ними, пока мы были здесь, на станции, экипаж с экипажем, и это дало нам невероятное чувство общности и гордости за то, чего мы добились как страна и как международная программа. Отличная работа, очень горжусь. Увидимся, когда вернетесь, кстати, если захотите, в овальном кабинете. Будет еще одно посещение овального кабинета. У нас с овальным кабинетом все хорошо получается, правда, Джаред? Так что увидимся там, в овальном кабинете. Хорошо, большое спасибо. Берегите себя. Огромное спасибо за визит. Хорошего вам пребывания в Хьюстоне. Ну а теперь та часть поездки, о которой в самом космическом центре предпочитали не говорить. Хьюстон был у президента в графике 2 дня. Церемония в НАСА — это пятница, а в четверг вечером Трамп выступал в отеле «Пост Оук» на закрытом мероприятии Республиканского национального комитета. Сбор средств перед промежуточными выборами. Речь идет о конкретной и очень непростой для республиканцев кампании. В Техасе идет борьба за место в Сенате. Республиканец, генеральный прокурор штата Кен Пакстон, демократ Джеймс Таларико. И для штата, который принято считать надежно республиканским, гонка складывается неожиданно тесно. По опросам кандидатуры идут практически вровень. Отсюда и цена входа на мероприятие в четверг. По приглашению, которое попало в прессу, участие стоило $10,000, а совместная фотография с президентом свыше 88 тысяч. А сейчас в кадре момент, ради которого встреча и планировалась именно в таком формате. Президент подписывает исполнительный указ о создании Космической Академии Соединенных Штатов. Он объявил о нем ранее, прямо со сцены, и подписал сразу после того, как закончил речь. Белый дом сообщил о подписании практически в прямом эфире. Документ учреждает новое федеральное учебное заведение и на первом этапе комиссию, которая должна разработать этот проект. Именно поэтому в тексте пока нет ни адреса, ни сроков открытия, ни численности первого набора. Президент сказал, что место выберет в ближайшее время. Подписание проходит здесь же, в космическом центре Джонсона, в присутствии главы НАСА Джареда Айзекмана и астронавтов. Выбор площадки, разумеется, не случайен. Администрация хотела, чтобы документ о подготовке будущих космических кадров был подписан там, где этих кадров готовят уже 60 лет. И на этом у меня все. Мы увидимся с вами в понедельник в программе «Рикошет» в 5 вечера по Нью-Йорку, как обычно. Я желаю вам хороших выходных и до свидания.
1: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
2: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
3: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
2: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
4: Здоровье – это то, что люди больше всего хотят сохранить и меньше всего берегут. Будьте бережливы, чтобы не кусать локти, лечите зубы. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
5: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
6: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики и олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните, госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
8: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Davidson Radio и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Канада ведет ответные пошлины на американские товары примерно на 20 миллиардов долларов. Во вторник директор ЦРУ Джон Рэдклифф прибыл в Москву. На нынешней неделе начнется возвращение на Ближний Восток сотрудников посольств, эвакуированных из-за войны с Ираном. Издание Акшиас перечисляет 5 основных признаков ухудшения экономической ситуации в Иране. Американская разведка предупреждала президента Трампа, что ликвидация верховного лидера Али Хаменеи не приведет к краху режима и, напротив, может привести к власти еще более жесткое руководство. Администрация Трампа опубликовала доклад, посвященный проблеме незаконного реэкспорта товаров через третьи страны с целью обхода американских пошлин. В ближайшие недели Госдепартамент объявит об аннулировании виз Биван и Биту, владельцы которых запросили убежище в стране. Иранское государственное телевидение IRIB опубликовало ролик, содержащий угрозу жизни Бэрона Трампа, младшего сына президента США Дональда Трампа. Администрация петербургского стадиона «Газпром-Арена» сообщила, что концерт американского рэпера Канья Уэста на этой площадке не состоится. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Канада ведет ответные пошлины на американские товары примерно на 20 миллиардов долларов после новых тарифов президента Трампа. Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о мерах, сопоставимых по объему с американскими ограничениями, сообщает Bloomberg. Действующие пошлины на сталь и алюминий США увеличат вдвое, до 50%. Такой же тариф ведут на американскую мебель, одежду, игровые консоли, смартфоны и другую электронику. На бытовую технику, сыр, рыбу, морепродукты и некоторые изделия из стали и алюминия установят пошлины в 25%, на ряд промышленного и сельскохозяйственного оборудования 15%. Новые тарифы вступят в силу 8 сентября и затронут около 6% объема товаров, ввезенных Канадой из США в прошлом году. Правительство Канады также объявило о пакете поддержки бизнеса на 7,5 миллиардов канадских долларов. В него вошли финансовая помощь малому и среднему бизнесу, гранты для компаний, пострадавших от американских пошлин, а также расширение программ страхования занятости. По данным СМИ, ответные меры последовали после срыва торговых переговоров между странами. Цитирую, Соединенные Штаты предложили новые условия, которые не отвечали наилучшим интересам Канады, по сути, требуя от Канады слишком многого и предлагая слишком мало взамен, пишет Bloomberg. Ранее президент Трамп назвал руководство Канады клоунами и пригрозил стране последствиями в случае продолжения нынешней политики в отношении Вашингтона. Трамп заявил, что США больше не будут поддерживать Канаду и позволят ей пользоваться преимуществами сотрудничества из-за политики премьер-министра Марка Карни и главы правительства Онтарио Дага Форда, не позволят ей пользоваться преимуществами. Но до этого Трамп объявил о повышении с 1 января 2027 года пошлин на автомобили, грузовики, автозапчасти и сталь из Канады до 50%. Трамп обвинил Оттаву в завышенных тарифах на американскую сельскохозяйственную продукцию, и президент США заявил, что канадские производители смогут избежать пошлин, если перенесут производство в США. Издание Axios подтверждает данные о приезде в Москву директора ЦРУ Джона Рэдклиффа, которое ранее обнародовала журналистка телеканала CBS News. По данным репортера Axios, который ссылается на информированные источники, накануне визита Рэдклиффа Соединенные Штаты, как сказано, предупредили Украину, что в Москву отправляется делегация высокопоставленных чиновников и попросили приостановить удары до момента, пока она не уедет. Конец цитаты. Ранее корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкоб сообщала, ранее сообщение было о том, что со ссылкой на информированные источники, что на американском самолете, который во вторник прибыл в Москву, находился директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Джейкобс пишет в своем аккаунте в сети X, что Рэдклифф был пассажиром самолета Си-17, и у него должны состояться встречи в российской столице. Джейкобс не уточнила, с кем именно Рэдклифф должен встречаться и как долго продлится визит. Ранее официально
1: официальный представитель Кремля отказался прокомментировать сообщение о том, что во Внуково приземлился американский военный транспортный самолет. По данным сервиса Flightradar, С-17 покинул авиабазу Эндрюс в Мэриленде и 2 дня назад приземлился в столице Латвии Риге. Затем он отправился в Москву. Некоторые СМИ предположили, что на борту этого самолета могли находиться спецпредставители Дональда Трампа, Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам во вторник, что планов проведения встречи с представителями американской администрации пока нет. Официально о визите Рэдклиффа не сообщалось. По одной из версий, визит высокопоставленного американского чиновника может быть связан с освобождением осужденного в России Федерации американца Чарльза Зиммермана. В 2026 году российский суд приговорил Зиммермана к 5 годам колонии за хранение оружия и боеприпасов, которые нашли на его яхте. Зиммерман приплыл в США в Сочи, из США в Сочи к девушке из Казани, с которой познакомился в интернете. При этом гражданин США не сказал пограничникам, что на борту судна есть оружие, которое он держал на яхте для самообороны. 24-25 августа этого года Владимир Путин подписал 3 закрытых указа. В списке опубликованных правовых актов за эти дни нет указов под номерами 605, 606 и 607. Возможно, один из них – помилование Зиммермана. В начале августа Россия освободила, напомню, бывшего американского морпеха Роберта Гилмана. Он отбывал срок колонии в Воронеже. Президент Трамп заявил, что Владимир Путин освободил Гилмана из соображений гуманности. Вот такие, оказывается, есть качества у Владимира Путина. Соображение гуманности у него в голове. И ничего при этом Путин не просил взамен, сказал Трамп. Это сочли возможной подготовкой к новому раунду переговоров США о мире в Украине. В заключении, в России, по данным Global Reach, продолжают оставаться еще 5 американцев. Это первый известный визит Рэдклиффа в Россию с тех пор, как он возглавил ЦРУ, хотя контакты с представителями российских спецслужб он поддерживал и раньше. CBS отмечает, что ЦРУ участвовало в переговорах между Вашингтоном и Москвой, в том числе по вопросам обмена заключенными. Также отмечается, что визит Рэдклиффа проходит на фоне продолжающихся попыток США добиться продвижения в переговорах между Россией и Украиной. Газета «Нью-Йорк Таймс» получила доступ к внутреннему документу Госдепа, согласно которому уже на нынешней неделе начнется возвращение на Ближний Восток сотрудников посольств, эвакуированных из-за войны с Ираном. Согласно документу, это касается дипмиссий в Кувейте, Ираке, Омане, Израиле, Ливане, Катаре, Саудовской Аравии и Иордании. Информацию об этом подтвердили 3 дипломатических источника, информацию «Нью-Йорк Таймс». Они говорили на условиях анонимности. Цитирую, «Госдепартамент на постоянной основе проводит переоценку ситуации в сфере безопасности наших посольств. Принято решение пересмотреть численность персонала на Ближнем Востоке, чтобы обеспечить достижение внешнеполитических целей, защищая при этом наших сотрудников», сообщила пресс-служба. Эвакуация персонала была проведена в преддверии американо-израильского удара по Ирану 28 февраля. Возвращение сотрудников воспринимается как свидетельство отказа президента Дональда Трампа от возобновления военных действий. Издание «Акшиас» перечисляет 5 основных признаков ухудшения экономической ситуации в Иране на фоне войны, американской морской блокады и нового этапа санкционного давления администрации Трампа. Автор материала отмечает, что Вашингтон рассчитывает довести экономическое давление до уровня, при котором иранскому руководству придется выбирать между продолжением войны и серьезными внутренними последствиями. Первый показатель – обвал реала, это валюта иранская. В понедельник его курс на свободном рынке достиг 2 020 000 реалов за доллар против примерно 1 650 000 непосредственно перед войной. Второй – инфляция. МВФ прогнозировал ее на уровне 68,9% по итогам 2026 года, а иранский статистический центр сообщал, что в июле потребительские цены выросли на 87,9% в годовом выражении. Причем продукты питания и напитки подорожали более чем на 128%. Третьим признаком признаком Акшас называет резкое падение уровня жизни. Девальвация реала и рост цен заставляют иранцев сокращать расходы на продукты и работать больше. Издание приводит слова тегеранского таксиста Ахмада Карими, рассказавшего Associated Press, что его семья отказалась от фруктов, белковой пищи и отдыха и теперь работает даже по выходным. Четвертый фактор. Фактический крах нефтяного экспорта. После введения американской блокады в апреле Иран лишился значительной части доходов от продажи нефти через Ормузский пролив. Глава Центробанка Ирана Абдоль Насер Хемати в августе признал, что экспорт нефти страны практически сократился до нуля. Еще в мае Акшас оценивал потери Тегерана из-за блокады как минимум в 4 миллиарда 800 миллионов долларов. Пятый признак – ухудшение ситуации на рынке труда и переход экономики к спаду. До войны МВФ ожидал роста ВВП Ирана в 2026 году на 1,1%. Однако в июльском прогнозе уже говорилось о сокращении экономики на 5,4%. Одновременно растут безработица, сокращается число рабочих мест и падает деловая активность. Акшас отмечает, что экономическое давление пока не привело к признакам скорой капитуляции Тегерана. Однако президент Ирана Масуд Пезешкиян на прошлой неделе заявил, что для страны, возможно, было бы лучше, как он сказал, закончить войну сегодня, пока мы находимся в позиции силы и достоинства. Конец цитаты. Эксперты при этом предупреждают, что иранское руководство исторически демонстрировало высокую готовность переносить экономические потери, а ухудшение ситуации может не привести к быстрым политическим уступкам. За несколько дней до начала войны с Ираном американская разведка предупреждала президента Дональда Трампа, что ликвидация верховного лидера Али Хаменеи не приведет к краху режима и, напротив, может привести к власти еще более жестокое, жесткое руководство, которое будет сильнее стремиться к созданию ядерного оружия. Об этом пишет сегодня Wall Street Journal в расследовании, посвященном предупреждениям, полученным администрацией США перед началом войны 28 февраля этого года и решениям, которые были приняты вопреки этим оценкам. Авторы публикации пишут, что перед началом операции Трамп собрал руководителей силовых и разведывательных ведомств, чтобы обсудить, способна ли масштабная атака уничтожить иранскую ядерную программу и привести к падению режима. Тогдашний директор национальной разведки Тулси Габбард изложила президенту оценки разведывательного сообщества. После гибели Хаменеи к власти, вероятнее всего, придет более радикальное руководство, которое будет более заинтересовано в получении ядерного оружия. Разведка предупреждала и о возможном перекрытии Ормузского пролива и ударах по американским войскам и базам на Ближнем Востоке. Предостережения поступали и из Пентагона. Военные предупреждали о возможных потерях среди американских военнослужащих и расходовании значительных запасов боеприпасов. Однако Трамп предпочел оценки советников, считавших, что иранский режим находится в крайне уязвимом положении, и одобрил предложенный министром войны Питом Хексетом и военным командованием план операции. В Вашингтоне рассчитывали завершить основные задачи войны примерно за 6 недель. Али Хаменеи, напомню, был убит Израилем почти сразу после начала войны, однако ожидаемого краха режима не произошло. Его преемником стал сын Маджтаба Хаменеи, а корпус стражи исламской революции усилил свое влияние. Иран перекрыл Ормузский пролив и продолжил противостояние США. Wall Street Journal отмечает, что ряд событий развивался именно по сценариям, о которых разведывательные и военные структуры предупреждали Белый дом до начала операции. Спустя почти полгода война, первоначально рассчитанная на несколько недель, не привела к капитуляции Тегерана. По последним данным Пентагона, погибли 18 американских военнослужащих, еще 756 получили ранения. Wall Street Journal оценивает число погибших иранцев примерно в 3000 человек. Конфликт привел к ударам по американским базам, расходованию боеприпасов и серьезным потрясениям на мировом энергетическом рынке.
0: Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в программу.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Когда в меня въехала фура, они еще и пытались обидеть меня. Я был в шоке, мне было очень больно, я не знал, что делать.
4: Я помню ваше дело. Я дал вам адвоката, одного из самых лучших в штате Нью-Йорк. И этот адвокат специализируется именно на столкновениях с коммерческим транспортом.
3: И спустя полгода я получил чек на $1 миллион. Это изменило мою жизнь. Если вас ударил грузовик, либо любая другая коммерческая машина, позвольте Майклу Бруку с его 30-летним опытом помочь вам так же, как он помог мне, получить $1 миллион компенсации.
4: Заполните форму или позвоните прямо сейчас по телефону 718-256-5610.
5: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
6: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
7: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
9: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
10: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
9: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
1: Администрация президента Дональда Трампа опубликовала доклад, посвященный проблеме незаконного реэкспорта товаров через третьи страны с целью обхода американских пошлин. По оценке авторов, эта практика, получившая в документе название «Великая афера с реэкспортом», ежегодно обходится Соединенным Штатам в десятки миллиардов долларов недополученных пошлин, а с учетом косвенных экономических потерь в существенно большие суммы. В докладе проиллюстрировано фигурой троянского коня. Прослеживается история явления с 2018 года, когда администрация Трампа впервые ввела пошлины по разделу 301 в отношении Китая. По данным авторов, после этого китайские экспортеры начали активно перенаправлять товарные потоки через страны с более низкими пошлинами, используя незначительную обработку, переупаковку, переклейку этикеток и переоформление документов для создания видимости иного происхождения товара. Этот процесс в докладе назван «великим перераспределением» и, как утверждается, со временем сформировал глобальную сеть производственных узлов, логистических платформ и зон свободной торговли. Авторы выделяют более 40 юрисдикций, связанных с повышенным риском незаконного реэкспорта, разделив их на три группы. К первой группе, сказано, лидерам с диверсифицированной экономикой, отнесены страны с крупными объемами торговли и развитой промышленной базой: Канада, Евросоюз, Индия, Израиль, Япония, Мексика, Южная Корея и Тайвань. Как поясняется в документе, в этих юрисдикциях риск реэкспорта встроен, как сказано, в широкие и в целом легитимные торговые потоки, в отличие от второй и третьей групп, где степень интеграции с китайскими цепочками поставок или использование локальных преимуществ, то есть дешевая рабочая сила, льготные зоны свободной торговли, слабый таможенный контроль, это все выражено сильнее. В докладе приводится 5 независимых расчетов в интервале от 40 миллиардов долларов до 303 миллиардов долларов в год. Помимо прямых потерь поступлений от пошлин, в докладе оцениваются и более широкие экономические последствия. При базовом сценарии в 75 миллиардов долларов реэкспорта в год предполагается вытеснение около 450 тысяч рабочих мест в Соединенных Штатах, потери ВВП в размере 113 до 150 миллиардов долларов и снижение федеральных доходов на 19-26 миллиардов долларов. В качестве ответной меры администрация анонсирует создание системы на основе искусственного интеллекта, которая должна объединить данные о поставках, историю маршрутов, сведения собственников компаний и производственных мощностях для выявления подозрительных схем. Эти усилия дополняют подписанный в 2026 году указ президента об укреплении таможенного контроля, ужесточающие требования к импортерам, раскрытию информации о собственности и финансовому обеспечению поставок. В ближайшие недели Госдепартамент объявит об аннулировании виз B1 и B2, владельцы которых запросили убежище у нас в стране. Об этом пишет агентство Associated Press, оно ознакомилось с документами ведомства. Речь идет о так называемых туристических B1, Tourism and Medical Treatment, и деловых B1 Business. Визах B2, простите, Tourism and Medical Treatment и B1. Они выданы в период с 2016 по 2026 годы. Администрация Трампа планирует отзывать визы в координации с Министерством внутренней безопасности. По словам пресс-секретаря Госдепа Томми Пигатта, это необходимо, чтобы выявить, как он сказал, и аннулировать неиммиграционные визы иностранцев, которые прибыли в США, утверждая, что являются краткосрочными посетителями, а затем подают заявление на получение убежища, чтобы остаться здесь навсегда. Конец цитаты. По словам американских чиновников, аннулирование виз не обязательно приведет к немедленной депортации. Большинство тех, чьи дела об убежище сейчас рассматриваются, переведут в другую категорию. Если это произойдет, отзыв станет крупнейшим разовым массовым аннулированием виз в истории США и, скорее всего, приведет к судебным искам, отмечает Associated Press. Секретная служба США заявила, что ей известно о видеоролике, показанном иранским государственным телевидением IRIB и содержащем угрозу жизни Бэрона Трампа, младшего сына президента Дональда Трампа. Представитель секретной службы Нейт Херинг сообщил CNN, что ведомство расследует, как он сказал, все, что может быть воспринято как угроза лицам, находящимся под нашей защитой. Почти трехминутный ролик начинается с англоязычной надписи «Where to kill Baron Trump», где убить Барона Трампа. В нем используются стилизованные изображения мест, где, как известно из открытых источников, бывает Барон Трамп, в том числе Трамп Тауэр в Нью-Йорке. По данным CNN, ранее иранские медиа неоднократно публиковали угрозы в адрес самого Дональда Трампа и его супруги Мелани. Однако Барон, по всей видимости, впервые был выделен в качестве отдельной цели. Источник CNN в федеральных правоохранительных органах заявил, что ролик является частью более широкой кампании иранских материалов, направленных против семьи Трампа. Некоторые из них, по его словам, содержали сведения о передвижениях членов семьи и предложения о способах их убийства. Секретная служба отказалась раскрывать детали мер безопасности, сославшись на необходимость защиты оперативной информации. CNN напоминает, что угрозы в адрес Трампа со стороны Ирана усилились после убийства бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи и членов его семьи в начале американо-израильской войны с Ираном 28 февраля. Сам Трамп в июле говорил, что находится в иранских списках целей. Позднее, во время, напомню, саммита НАТО в Турции, американские службы безопасности, мы об этом подробно говорили в нашей программе, изменили маршрут возвращения Трампа из-за конкретной угрозы применения переносного зенитного ракетного комплекса. Администрация петербургского стадиона «Газпром-Арена» сообщила, что концерт американского рэпера Канье Уэста на этой площадке не состоится, поскольку не было подписано никаких договоров об аренде для проведения этого мероприятия. Цитирую. «В связи с участившимися обращениями в адрес «Газпром-Арены» вокруг организации концерта Канье Уэста официально информируем, «Газпром-Арена» не являлась и не является организатором данного мероприятия. Этим занималась московская концертная экспертное агентство Say Agency, говорится в заявлении. Один из немногих западных исполнителей, выразивших готовность посетить Россию, должен был выступить в Петербурге 10 и 11 октября. Мы об этом подробно говорили в нашей передаче. Напомню, что анонс концертов был размещен и на сайте «Газпром-арены». Сейчас он удален. Директор Say Agency Анна Супчева сообщила, что стадион не уведомлял ее о решении, а договор планировалось подписать до 27 августа. То есть договор все-таки подписан не был. Но, как сообщает ряд СМИ, концерт был отменен по звонку, что называется, из Москвы, поскольку его проведение не было согласовано, как официально говорится, во всех инстанциях. При этом музыканту уже должен быть выплачен гонорар в размере 1,5 миллиарда рублей. Это более 17 миллионов долларов. Продано более 100 тысяч билетов. Отмечается, что вернуть билеты, купленные у Say Agency, вряд ли удастся. По крайней мере, пока это не удается. При попытке появляется сообщение, билеты, приобретенные на сайтах билетных операторов, данным сервисом не возвращаются. Для возврата таких билетов просьба обращаться в компанию, через которую вы билеты приобрели. Ну, напомню, Уэст известен своими скандальными антисемитскими и антиизраильскими заявлениями, а также, как он неоднократно говорил, любовью к Адольфу Гитлеру, за что в последнее время Уэст лишился большого количества крупных спонсоров.
0: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Я приветствую зрителей телеканала РТН. В эфире «Вечерние новости». Сегодняшний выпуск для вас проведу я, Наталья Быстрицкая. Расскажу о главных событиях. Мы начинаем.
1: Впервые с 2017 года жители нашей страны считают демократическую партию более способной управлять экономикой, чем республиканскую. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса. Республиканцы удерживали преимущество в вопросах экономики почти непрерывно во время первой каденции Трампа, при Байдене и в начале второго срока действующего хозяина Белого дома. Исследование также показало изменение политических настроений накануне ноябрьских выборов. Если бы голосование состоялось сейчас, 42% поддержали бы демократов, тогда как 37% отдали бы голоса за республиканцев. Среди независимых избирателей преимущество демократов составляет 12 процентных пунктов. Выборы запланированы на 3 ноября. На этом фоне кампании, связанные с президентской администрацией, на всякий случай пытаются наладить отношения с Демпартией, сообщает Wall Street Journal. Крупные технологические гиганты Meta, Paramount, Skydance и Kalshi уже пожертвовали крупные суммы на демократические предвыборные мероприятия. При этом многие из них ранее направляли средства республиканцам. Но все меняется. Как известно, история, качнувшись вправо, качнется влево. Промежуточные выборы в середине президентского срока традиционно приводят к смене власти на Капитолийском холме и появлению оппозиции Белому дому в Конгрессе. Точные результаты предсказать невозможно, но аналитические центры дают свои прогнозы, основываясь на результатах внутрипартийных праймерис. Главным инструментом, который окажет наибольшее влияние, стало изменение границ избирательных округов. Обычно перерисовка округов проходит только по итогам переписи, но с возвращением Трампа в Белый дом этот процесс запустили досрочно. Тренд задал Техас, где республиканское большинство предложило принять новую карту избирательных округов, которая бы дала партии 5 новых представителей на следующих выборах. Идею активно поддерживал сам Трамп, публично заявляя, что Техас должен делегировать больше республиканцев в Конгресс. В ответ на это демократически настроенная Калифорния тоже принялась переделывать округа. Другие штаты тоже включились в этот процесс. По-английски он называется «джерримендеринг», причем республиканские гораздо активнее. Примерный анализ всех произошедших изменений показывает, что партия Трампа получила дополнительные 10 округов, в которых победа кандидатов будет более вероятной. Разница была бы меньше, если бы в Вирджинии приняли результаты референдума, который должен был дать демократам 4 места в Палате представителей, но суд штата сам отменил результаты волеизъявления. Воздействие на выборы Трамп попытался нанести через законопроект о спасении Америки. В нем президент предложил ввести обязательную проверку на наличие американского гражданства, а заодно отменить голосование по почте, за исключением случаев болезни, инвалидности или военной службы. Законопроект вызвал активную дискуссию и пока что не прошел дальше Палаты представителей. Из-за этого Трамп сменил тактику и попытался ограничить голосование по почте через собственные указы. Он приказал Департаменту внутренней безопасности создать федеральный список граждан, имеющих право голоса, запросив для этого данные отдельных штатов. USPS, которая является федеральным ведомством, должна будет рассылать бюллетени только тем избирателям, которых включат в этот список. Отдельно Трамп ужесточил требования к конвертам, введя для них уникальные штрих-коды. Несколько демократических штатов оспорили указы. Федеральные суды

0: Трампа обернулась провалом. Обама, Байден, Улисс Грант, Уоррен Хардинг и Джимми Картер. В списке представлены далеко не все президенты в истории страны. Трамп не стал включать в рейтинг и сравнивать себя с Рейганом, Бушем-старшим и Бушем-младшим. Община амишей в Нью-Йорке, насчитывающая 25 тысяч человек, поставила ультиматум местным властям. Они покинут штат и переедут в Пенсильванию, если им не разрешат отказаться от обязательной вакцинации в своих школах. Иск религиозного движения, который был подан в связи со штрафами за несоблюдение правил, уже рассматривает Верховный суд. Амиши представляют ультраконсервативную ветвь Меннонитской церкви, возникшую в результате раскола в 17 веке. Они известны скромным образом жизни, отказываются от современных технологий и моды, ездят на повозках, запряженных лошадьми, и почти не пользуются электричеством. В США почти 500 000 амишей живут в 32 штатах. Община в Нью-Йорке является пятой по численности. Согласно графику вакцинации, дети должны получать от 24 до 27 прививок. Ранее в штате действовало исключение из правил для религиозных общин, но его отменил экс-губернатор Эндрю Куомо после вспышки кори в 2019 году. Как говорят эксперты, шансов на успех в Верховном суде у амишей маловато. Во времена пандемии суд занимал сторону властей и медиков по аналогичным искам других сообществ. Амиши в Верховном суде поддерживает Департамент здравоохранения и соцслужб HHS во главе с Робертом Кеннеди. Чиновника ранее нередко упрекали в скептическом отношении к вакцинам. Объективности ради вспомним недавний указ президента о новых рекомендациях по сокращению детских прививок. Джефф Безос и Лорен Санчес Безос не будут спонсорами Мэтт Гала в следующем году. Бессменный руководитель бала Анна Винтур рассчитывала, что пара продолжит поддерживать мероприятие после того, как они стали почетными сопредседателями. Решение последовало после неоднозначной реакции на участие Безосов. Вокруг прошлогоднего бала проходили протесты, а в соцсетях мероприятие называли «техногала». После этого Винтур провела общую летучку сотрудников Vogue и заявила, что хочет сделать Met Gala 2027 менее масштабным и сократить список гостей, а также уменьшить количество демонстративной роскоши. Теперь команда Винтур ищет новых спонсоров. Среди возможных кандидатов Джордж и Амаль Клуни, гендиректор Netflix Тед Сарандос. Новую выставку Института костюма посвятят Джону Гальяно. В 97 лет скончалась японская художница-авангардистка Йойои Кусама. С 1950-х по 2020-е годы Кусама создавала мгновенно узнаваемые гигантские гороховые инсталляции и скульптуры. Она продолжала рисовать до последних дней, никогда не откладывая кисть, и оставалась непоколебимой в своей убежденности в том, что любовь может спасти мир, говорится в сообщении на официальном сайте студии художницы. Около 6 недель назад женщина перенесла кровоизлияние в мозг и так и не пришла в сознание. Однажды в детстве Кусама долго смотрела на скатерть, на которой были нарисованы красные цветы, а, отведя взгляд, увидела тот же узор повсюду. Галлюцинации, чаще всего принимавшие образ тлеющих углей и вспышек, сопровождали Кусаму всю жизнь. Искусство стало для нее своего рода терапией и одновременно отражением жизни с заболеванием. При этом художница тяжело переживала профессиональное одиночество. Она так и не прижилась на нью-йоркской арт-сцене. Родные считали ее искусство позором для семьи. Известность пришла к ней уже в зрелом возрасте, после 60. К тому времени она постоянно проживала в психиатрической клинике в Токио. Кусама создавала огромные полотна, покрытые узорами, похожими на кружево. Работа над ними требовала не экспрессии, а терпения. В мае 22 года одна из таких работ была продана за 10 миллионов долларов. В 1969 году она основала Kusama Enterprise, занимавшуюся продажей одежды, сумок и даже автомобилей. Все покрытое плотными, повторяющимися узорами и тем самым фирменным горошком. Ее и говорила, что искусство в первую очередь должно приносить удовольствие и радовать окружающих, а тревоги превращать в чудесные поля бесконечности. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после которой я, Наталья Быстрецкая, продолжу выпуск новостей. Оставайтесь на RTN.
1: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Michael's Pharmacy специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени.

0: тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Michael's Pharmacy – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки.
1: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
0: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy – все, что вам нужно. Здесь 718-921-87-77.
2: Доктор Слава Познянский представляет врачей-имплантологов. Вы не представляете, какие они замечательные. Имплантологи с 20-летним стажем. Выпускник Гарварда Дэниел Ройзман и выпускница Пенсильванского университета Дарья Ройзман. Так что обращайтесь к ним и лечитесь на здоровье. Наш адрес 8405 Bay Parkway, телефон 718-331-6100. Повторяю. 718-331-6100. 718-331-6100. А цены у нас не кусаются.
3: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
4: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
5: Я Элла Залкин, Business and Real Estate Transactional Attorney.
3: Адвокат Виктория Берес и Элла Залкин. Более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
4: Обращайтесь к Берес & Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно 1-888-996-9839.
7: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
8: Напоминаю нашим телезрителям, в эфире «Вечерние новости». Сегодняшний выпуск для вас веду я, Наталья Быстрицкая, рассказываю о главных событиях. Мы продолжаем.
9: С 13 августа вступило в силу важное изменение, которое может затронуть тысячи иммигрантов, находящихся в США. Теперь выезд из страны по документу Advance Parole может привести к 3-летнему или 10-летнему запрету на повторный въезд в Америку. На протяжении последних лет многие иммигранты могли беспрепятственно выезжать из страны по этому документу. Теперь это правило больше не действует. Изменение особенно важно для людей, которые подали документы на грин-карту, имеют Pending Adjustment of Status, DACA или TPS.
10: Майки Шерилл, губернатор Нью-Джерси, подписала биль, сохраняющий и расширяющий программу микротранзита для пожилых жителей с ограниченными возможностями. Термин «микротранзит» означает частный извоз на небольшие расстояния, работающий через специальное приложение. Как правило, он используется, чтобы добраться до работы, учебы, врача, остановок общественного транспорта. Новая версия программы позволит регионам получить штатное финансирование и самостоятельно регулировать правила. В частности, заключать договора с частными компаниями и вводить небольшую фиксированную плату за некоторые поездки до $2-3. В Нью-Джерси проживает больше миллиона пожилых людей. Многие не могут самостоятельно водить машину, пользоваться поездами и автобусами. Программа должна упростить транспортную логистику. Майки Шерилл – одна из самых популярных губернаторов в стране. За первые 7 месяцев должности ее рейтинг держится на отметке 44%.
11: В Нью-Йорке 9 часов утра.
12: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
11: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
13: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
14: В студии Наталья Быстрицкая. Президент Трамп в 25-ю годовщину терактов 11 сентября будет в Пентагоне, а не у мемориала погибшим на Манхэттене, так как хочет произнести речь. А у мемориала по традиции политикам не дают слова, сообщает Нью-Йорк Таймс со ссылкой на источники. Раньше там разрешали читать стихи или выдержки из исторических документов. Теперь, независимо от политических пристрастий, все политики находятся в равном положении на сцене, а родственники погибших несколько часов зачитывают имена жертв. Нью-Йорк от Белого дома направится вице-президент Джей Ди Вэнс. Решение канадской телерадиовещательной компании CBC не называть терактом события 11 сентября 2001 года является оскорблением погибших и искажением истории, заявил глава ФБР Кэш Пател. Любая организация в Канаде, которая публично не откажется от искажения истории и оскорбления памяти тех, чьи жизни унес крупнейший в истории США теракт, больше не будет партнером для FBI, написал Пател в соцсети X. Ранее стало известно, что CBC направила сотрудникам методичку, в которой рекомендуется не называть события 11 сентября терактом. Пресс-служба указала, что предписание было напоминанием о редакционном стандарте канала, а не попыткой переосмыслить произошедшее. Компании, связанные с Трампом, пытаются наладить отношения с Демократической партией на случай победы демократов на промежуточных выборах, сообщает Wall Street Journal. Крупные технологические гиганты готовятся к расследованиям со стороны Конгресса и даже к возможным уголовным делам. Meta, Paramount, Skydance и Kalshi уже пожертвовали крупные суммы на демократические предвыборные мероприятия, при этом многие из них ранее направляли средства республиканцам. Промежуточные выборы по традиции пройдут в первый вторник ноября. 3 числа. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют уступить демократам контроль над Палатой представителей. С 13 августа этого года вступило в силу важное изменение, которое может затронуть тысячи иммигрантов, находящихся в США. Теперь выезд из страны по документу Advance Parole может привести к 3-летнему или 10-летнему запрету на повторный въезд в Америку. На протяжении последних лет многие иммигранты могли беспрепятственно выезжать из страны по этому документу. Теперь это правило больше не действует. Изменение особенно важно для людей, которые подали документы на грин-карту, имеют pending adjustment of status. Статус ДАКа ТПС.
13: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
12: Знаменитая швейцарская компания Цептер предлагает товары высшего качества, которые производятся на ее собственных заводах в Италии, Германии и Швейцарии. Это уникальная посуда, которая варит без воды и жарит без масла. Великолепная лампа Биоптрон, наружный доктор, фильтр для очистки воды Аквина, воздухоочиститель Therapy Air Smart, подушки, которые выполнены из натурального латекса, очки Tesla Биоптрон, которые защищают глаза от ультрафиолета и от компьютера. И еще много других подарков компании Цептер могут порадовать ваших друзей и родных в праздничные дни. Звоните региональному менеджеру Игорю по телефону 646-312-91-13, 646-312-91-13 или посетите веб-сайт cepterbrooklyn.com.
11: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
15: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
16: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
17: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
18: My name is Gil Zohar.
19: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099.
20: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: супер просто. Музон ништяк. Акмальджон, привет, здрасте, с вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Вот пишу Акмалюшке, кто поет «Бабуля совсем ку-ку», «Вая кондилс». Музон, ну просто зажигательный. Всем хорошего дня, шикарного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях, дорогие вы наши друзья, товарищи и коллеги, если кто подслушивает. Вообще, знаете, лента новостей, она такая удивительная, она как продукты питания. Можно насладиться, а можно отравиться. И знаете, по поводу того, что в Британии пациенты успешно удалили опухоль мозга во время операции, проведенной с использованием искусственного интеллекта, и все это было сделано в режиме реального времени, это, конечно, сводит с ума воображение любого здравомыслящего человека, на мой взгляд, до чего дошел прогресс. И в то же время поражает, что целая группа знаменитостей британских там обратилась к правительству, чтобы ввели на законодательном уровне ограничения на использование человеческих голосов искусственным интеллектом, потому что уже практически невозможно различить. Искусственный интеллект везде. Вот сейчас подруга вернулась из круиза, она говорит, в очереди на таможне в Майами у нас даже никто на паспорт не взглянул. Там сканирование лица и привет семье, добро пожаловать домой. Ну просто можно обалдеть. И вообще, если заниматься наблюдениями, вот такого рода, как я, например, занимаюсь наблюдениями, жить становится намного интереснее. Жду, не дождусь нетерпением, когда с карты мира исчезнет либо Атлантический, либо Тихий океан. А может быть и оба. То есть океан-то останется, а вот называть его уже будут совсем по-другому. Поразительно. Поразительно то, что, скажем, власти Флориды впервые в стране в нашей вводят масштабное ограничение на расходование социальных пособий, которые получают американцы по всей стране. Значит, оказывается, раньше можно было это дело тратить, пособие, которое получают люди, на любые, так сказать...
1: Оно снимает.
0: На любые развлечения, а теперь, значит, на видеоигры нельзя, татуировки нельзя, вейпы нельзя, на порнографию нельзя будет потратить, на услуги экстрасенсов и парки развлечений. Там, значит, губернатору Де Сантису направили, значит, письмо, власти это дело одобрили, временная денежная помощь сохраняется, $250 на семью примерно, но и можно будет потратить вот эти соцпособия только на еду, одежду, коммунальные услуги. Вот типа СНЭП, как везде действует, но оказывается уже СНЭП нельзя тратить там на сладости и газировку. Разные вещи происходят в мире. Еще на что обратила внимание, что несмотря на очень-очень закрытый образ жизни младшего сына нашего главнокомандующего, младшего сына зовут Бэрон, он, оказывается, помимо того, что закончил вот первый год в Нью-Йоркского университета, он свой бизнес запустил в 20-летнем возрасте. Молодец парень. Производство энергетических напитков наладил на травяной основе. Наверное, на соцпособие такие напитки не купить, но думаю, что будет на травяной основе вообще всегда все интересно. Вот. И, кроме того, младший сын Бэрон попробовал себя еще в инвестициях в криптовалюту. Ну а что, правильно, все течет, все меняется. Дела семейные, что называется. Кстати говоря, наслаждаюсь потрясающим совершенно романом, который так и называется «Дела семейные». Роман написал Рахинтон Мистри, канадец индийского происхождения, исповедующий зороастризм. Вот кому интересны семейные саги, почитайте. Так и называется «Дела семейные». Но начну я с семейного бизнеса, если можно так назвать компанию «Бруклин Сифуд». Основали его мои друзья, давнишние приятели детства и юности, Эдик и Настя. «Бруклин Сифуд» поддерживают все наши эфиры, за что им огромное спасибо. Это вот как раз к тому, с чего я начала. Есть продукты, которыми можно отравиться, как и новости, а есть, которыми можно насладиться. Продукты, которые создают настроение, и любую трапезу могут превратить в настоящий праздник, в такой маленький праздник. Вот за такими деликатесами, за праздничными, можно прийти в магазин Number One Cover. Он находится по адресу 282 Brighton Beach Avenue, между вторым и Брайтоном. И это действительно номер один, потому что ребята привыкли всегда и везде быть первыми. И в обслуживании, и в умении подобрать каждому покупателю именно то, что ему понравится. Number One Cover в лице компании Brooklyn Seafood, они первыми получили разрешение продавать икру на фудстемпы. Это было здорово. А еще у них есть эксклюзивное право на знаменитый малосол 3.3, то есть мало солонее вообще не бывает ни у кого. И выбор икры в Number One Cover, он порадует и знатока, очень такого придирчивого, и любителя вроде меня, просто любителя-потребителя ежедневного. Там и зернистая, и паюсная, и осетровая, и калужья, и каспийская, и зерно разного размера и оттенков вкуса, и огромный выбор красной икры на каждый день, и на завтрак, и на обед, и на праздник, что угодно. Но на самом деле я называю это морской бутик Number One Cover, потому что здесь помимо великолепной икры, свежайшей, никогда не бывающей замороженной, отличная рыба и морепродукты всевозможные. Там есть такие изысканные французские и итальянские закусоны, там есть оливковое масло холодного отжима, первого, естественно, и трюфельное масло ароматное, и нежные такие блинчики, чуть разогреть и подать к икре. И главное, что здесь вам не просто продают вот абы что, как бывает часто, там есть и Руша, и Веруша, знают свой товар, ценят каждого покупателя и всегда помогут выбрать без спешки, ничего не навяжут. Останьтесь довольны, непременно. Загляните в Number One Cover, придете, вот, кажется, вам там баночку икры взять, а найдете все, что душа пожелает для теплой встречи, чтобы себя порадовать или праздник семейный. Number One Cover. Эдику, Насте спасибо. Ируше, Веруше спасибо за то, что без подарка еще не отпустили ни одного человека. Первые во всем. Бруклин Сифуд. Качество, сервис, хороший вкус. К Насте, если хотите, звоните на производство, увидите все сами. 718-715-09-69. Пароль «Завтрак туриста», банка «Черный», банка «Красный», «Жизнь удалась». А если в магазин, 282 Brighton Beach Avenue, 718-701-0506. И приятного вам аппетита. К нам сегодня, к нашим семейным делам в программе договорились, присоединяется, как обычно, Виктория Салкиндер, подруга, друг, наставник. Она одна из самых опытных и авторитетных специалистов в области ухода на дому, не побоюсь этого слова, потому что за Викиными плечами многолетняя практика, она глубоко эту систему знает изнутри, понимает реальные потребности пожилых людей, людей, которые нуждаются в помощи, людей с инвалидностью, она понимает заботы семейные, знает, повторяю, эту сферу изнутри, умеет просто, понятно отвечать на самые сложные вопросы. Вика, ты с нами? Привет!
1: Я с вами. И с нами еще три мои собаки.
0: Ну да, я очень рада. Живешь в собачьем доме, в лучшем смысле этого слова. Собаки делают нас лучше.
1: Они просто отказываются выходить, поэтому я, если вдруг гавкну, Это мои.
0: Ничего страшного, они по-доброму, они просто так не залают. Я, ты знаешь, я тебе пришлю ссылку на роман «Дела семейные», тебе сильно понравится. Ну, во-первых, я хочу спросить, как твой папа себя чувствует?
1: Слава богу, после замечательного пребывания Лены в госпитале пару раз подряд, где-то месяц назад, может, чуть-чуть больше даже, он пару раз подряд был в госпитале подолгу. А госпиталя в Нью-Йорке, конечно, прости меня, Господи, но это нечто. Если вы хотите, я понимаю, бывают безвыходные абсолютные ситуации, но если вы хотите своего родственника убить, положите его в госпиталь.
0: Я вот тебе... Я почему про папу спросила? Потому что я же всегда, когда мы вне эфира, я всегда поражаюсь твоему долготерпению, вообще тому, какая ты великолепная дочь. А сегодня особенно поражаюсь и особенно восхищаюсь, потому что я заканчиваю великолепный роман. Это такая большая сага, очень тонко, очень чувственно прописанная. Там это роман, там есть все, по-моему, он о каждом из нас. Там главный герой, он пожилой профессор, он страдает болезнью Паркинсона, он вдовец. И он сломал лодыжку и потерял, естественно, самостоятельность. И вот этот человек, совершенно независимый, попал в зависимость от взрослых детей. Он живет в огромном доме со своими двумя приемными детьми, с дочерью и сыном, которых воспитал с малолетства. Они его с уважением называют папа, конечно, все хорошо. И он переписал этот дом на своих детей когда-то. И у него есть родная дочь, значит, от второго брака, вот где этот пасынок и падчерица, которая живет с двумя детьми и с мужем в тесной квартирке. И они не очень богатые. И вот, значит, отец нуждается в уходе. Там так все это прописано. Все эти судна, стульчики, запахи. И вот как они этого несчастного папу, значит, после госпиталя в гипсе пытаются, значит, определить, где он будет жить. А он не ненормальный совсем старик. Он умница, он профессор, но он вдруг понимает, что он совершенно обездвижен в этом гипсе. И вот ему этот гипс нужно носить 3 недели. И вот как рушатся взаимоотношения между близкими людьми, потому что вместе с этим больным стариком в жизнь этих людей старые обиды входят, какая-то ревность, чувство вины, там какая-то жертвенность, они вспоминают какие-то прошлые заслуги, какие-то недоговоренности. Короче говоря, все, что копилось годами, они вот на страницах этой книги начинают расплачиваться вот в этот момент, когда отцу нужна помощь. Конечно, он попадает в дом к более бедной сестре, в эту квартиру, где там практически нет места. И если недавно они все нуждались в этом папе, который им оставил все, младшей родной дочери он купил эту квартиру двухкомнатную, этим он переписал свой огромный дом, но на сегодняшний день, когда он не может двигаться, в его присутствии они могут себе позволить говорить так, как будто его нет вообще. И я настолько, там настолько проникновенно про старость, вот, что это вот это не только боль и немощь какая-то, а ты как будто перестал быть человеком. Вот я читаю, ты знаешь, я думаю, Господи, не приведи Боже, чтобы вот такое вот случилось.
1: Ты знаешь, Лен, я это наблюдаю как бы каждый день. Ты знаешь, мой папа сильный человек, моральный, он работал до 78,5 лет. И как бы руководил еще бизнесом, и он ходил больной с диализом на работу. И, в общем, ну, ты знаешь, я не буду говорить, и те, кто знают, знают. Вот. И самый сложный вот именно момент, это действительно, это моральный. Для обеих сторон нужно понять, нужно принять одной стороне, и нужно понять и принять второй стороне. Одной стороне нужно понять и принять, что твой сильный папа, мама или кто там становятся беспомощными, и ты не можешь от них требовать. А второй стороне нужно принять, что ты становишься беспомощным. Это очень сложно. Мы живем в одном доме, и я просто единственная дочка. Мы живем в доме, где вот папа со мной. Как бы я и мама была со мной, и папа со мной. То есть я не могу себе как бы морально даже представить, что я могу как-то поступить по-другому. И мои дети, мой муж, мы все вокруг, как бы вокруг моего папы сейчас было. Мама моя ушла, к сожалению, очень рано. И я даже в отпуск не могу поехать. Не то, что не могу, а я боюсь поехать в отпуск, потому что я боюсь оставить эту ответственность там только на Хаматенду. Это мои моральные... Это мои заскоки как человека. Это моя просто гиперответственность. Я ни в коем случае не говорю так поступать. Это неправильно. Ты просто работаешь на износ, происходишь на износ. И я прихожу каждый день домой, и я не всегда, иногда я прихожу, папа уже спит, и я не всегда успеваю, даже находясь в одном доме, с ним толком вот просто провести нормальное время, поговорить или что-то. И он задал однажды мне вот не так давно вопрос: так что же все-таки счастливая старость?
0: И
1: я ему сказала: знаешь, пап, счастливая старость — это когда ты здоров, и рядом с тобой дети, и когда ты не один. К сожалению, ты не здоров. У тебя полусчастливая старость. Но зато у тебя есть внуки, которые носят тебя на руках, зять, который несет тебя на руках в машину, дочка, которая тебя никогда не оставит. И все, что я могу сделать как бы для того, чтобы тебе было более комфортнее, хотя ему очень сложно, он всегда был очень активным человеком, я сделаю все, что я смогу. А где... И я поняла, что все-таки счастливая старость — это когда вокруг тебя нет одиночества, когда ты кому-то нужен, когда на тебя не смотрят, я так думаю, пока, когда на тебя не смотрят брезгливо в тот момент, когда нужно поменять памперс, когда... Ты не неприятен своим детям, своим внукам, и когда твои внуки, наверное, могут бросить все на свете, что бы они ни делали в данный момент, и бежать дедушку забрать с аппойтмента из диализ-центра. Ну, в моем понимании, как-то так.
0: Наверное, вот. Нет. Наверное, папа твой счастливый человек, и он, наверное, несчастливый, наверняка несчастливый из-за того, что заболел, это не его вина, но то, как ты говоришь, этот человек имеет право голоса, он для тебя не стал обузой, он не стал в вашей семье предметом разборок и раздора. Потому что, допустим, люди сильные, которые попали вот в такую ситуацию из-за возраста, из-за каких-то недугов, им иногда неловко даже о помощи просить.
1: Да,
0: потому что они же замечают вот эту нервозность, какое-то раздражение, очень боятся стать лишними и... наверное, я так думаю, что человек, нуждающийся в помощи, он больше всего страдает, потому что он становится причиной чужих проблем. Ну, в данном случае не чужих, а проблем своих близких людей. И его это просто доканывает, потому что вот да. Так хорошо прописано было в этом романе, что значит, они зацепились там за слова доктора, и сестра говорит сестре: папа лежит тут, смотрит в потолок в своем доме, здесь ему все напоминает маму, и доктор сказал, что у него начинается депрессия, ему нужно сменить обстановку, а у тебя два сына малолетних, и они его там будут веселить, и депрессии не будет. И вот они вот нашли такую причину и перевезли этого несчастного деда, значит, в эту малогабаритную квартиру. Дело не в этом. Мы сейчас, знаешь что, мы сейчас давай прервемся с тобой. Книга книгой, роман романом. Мы сейчас вернемся к реальным историям сразу после рекламы. Я лишь назову номер телефона Виктории Салкиндер. Он пригодится всем тем, кому нужна помощь. Реальная помощь для того, чтобы избежать одиночества и для того, чтобы получить все льготы, которые положены в нашей великой стране. 917-834-3343. Сейчас реклама, и мы вернемся в эфир.
2: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшие тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.

0: Нью-Йорк.
1: И снова здравствуйте, Акмаль Тахир, Флен Вишневецкая, с нами Виктория Салкиндер. Авторитетный, важный, нужный, необходимый и опытный специалист в области ухода на дому. Вика, дела у нас семейные, это так называется роман, о котором мы говорили выше. Я хочу тебе вот что сказать. Несмотря на огромное количество людей, которые нуждаются в помощи и еще не получили ее в полном объеме, несмотря на множество людей, которые вообще отказываются категорически от такой помощи, я нашла совершенно реальный закрытый сайт на Фейсбуке. Это не сайт, это группа. Есть закрытые группы. И мне эту закрытую группу продемонстрировала моя добрая соседка, которая очень много лет работает home attendant. И я посмотрела, какие истории и какие случаи описаны здесь у нас среди жителей Большого Нью-Йорка, ты знаешь, мне захотелось вот эти фрагменты истории направить писателю Рахинтон Мистри, чтобы он написал следующий роман под названием «Дела нью-йоркские». Просто, ты знаешь, волосы дыбом становятся от того, что, скажем, совершенно одинокий человек, который совершенно случайно заливает соседей снизу, не открывает дверь на стук, вызывается полиция, бабушка, 97 лет от роду, забирают, значит, ее там в госпиталь на осмотр, живет она в районе Фараковой, вызывают там, значит, соушл-вокера, никого из родни у нее нет, назначают ей сиделку, приходит сиделка, бабушка открывает дверь, вменяемая, нормальная, спокойная, спрашивает, из какого вы агентства, тут же она перезванивает в это агентство и начинает говорить о том, что человек, которого вы мне прислали, намеревался только что ее там отравить, потому что она видела, что в чай там что-то подсыпано и так далее. И таким же образом происходит с другим агентством и с другим агентством. Человек категорически не хочет получать помощь. Второй, значит, случай там. Женщина тоже не открывает дверь. Там просто, ты знаешь, вот я сейчас вспоминаю, но со стороны агентств что происходит? Значит, пишет там тоже дама. Ой, это еще, говорит, что? Нас потихоньку выдергивают после работы, там заранее договариваются наши кейс-вокеры, наши ведущие, и потихоньку с нами начинают говорить о том, что вот ты не вздумай, значит, никуда уйти, не переводись ни в какое агентство, никто у твоего пациента никакие часы не отнимет. Подпиши вот эту бумагу, уговори своего пациента потихонечку начать ходить к психиатру, и ты не вздумай никуда двигаться, а вот ты сейчас, мы смотрим, ты работаешь же не только у нас, ты же работаешь еще в двух агентствах. В каких? Называются там, естественно, названия агентств, я не буду это произносить в эфире, и ведущая говорит, значит, своему подчиненному о том, что против тех агентств, где она работает, вроде начаты какие-то расследования, и она немедленно должна уволиться с той работы и подождать, когда, значит, город разрешит доплачивать за овертайм, то есть ты мне извини за эти англицизмы. И это все в закрытой группе описывается, расписывается и комментируется, я просто в шоке. На мой вопрос, а почему группа закрыта, почему вы не можете это опубликовать в открытой группе, которая называется «Home Attendant Нью-Йорка», мне моя соседка добрая сказала, она говорит, ты что, нас же тут всех разгонят, посадят в тюрьму там и так далее и тому подобное, мы боимся. Она говорит, я знаю человек 40 из этой закрытой группы сама. Ну, как тебе нравится?
2: Ну, мне очень смешно, если бы не было так грустно.
0: По поводу первого человека, к сожалению, у людей наступает, особенно у одиноких, наступает момент деменции, наступает, а еще хуже, когда наступает шизофрения. И тогда эти люди очень долгое время они закрываются в квартирах, в домах, они никого не пускают. Это от бессилия, этот страх. Он накапливается долгие годы, недоверие к людям. И вот это одиночество, которое таким образом... Это не всегда одиночество, но очень часто это одиночество, которое переходит в шизофрению. Я не врач и не собираюсь ставить никаких диагнозов, но, к сожалению, Лена, мы как-нибудь с тобой отдельно об этом поговорим. Есть очень много молодежи, начиная с 20-30 лет, которые страдают тем же самым. И родители бедные, которые стареют, не знают, что с этим делать, а эти люди не выходят из квартир по 5-10 лет. Вот. Ну, как-нибудь мы с тобой поговорим на эту тему отдельно. Вот у меня недавно такой случай, мне позвонили, я просто давала консультацию. Вот это сложный момент, но его возможно решить. Но это отдельно. А по поводу хомотендов, что хочу сказать? Ну, во-первых, ребята, родные мои, золотые мои хомотенды, пожалуйста, приходите, устраивайтесь к нам на работу. 1733 Шипсет Бэй Роуд, второй этаж, офис номер 29, Бруклин, Нью-Йорк, 11235. И звоните мне по телефону 917-834-33-43. У нас очень много работы. Очень много работы. Пожалуйста, приходите. Мы не успеваем. У меня такое количество звонков. Спасибо всем. Большое огромное спасибо вам всем за такую, за всегда теплые слова и за такую безумную поддержку. У нас очень много работы, и мне очень вот в данный момент нужны девочки, мальчики. В Старрет-Сити у меня несколько больших кейсов, которые вот заходят сейчас буквально с сентября месяца. Мы до сих пор делаем людям, которым положено, подчеркиваю, сплит-шифты. Это 12 и 12 ночью. Это не потому, что я не хочу оставить маму одну дома, потому что мне показалось, а это действительно людям, которым нужно. Сейчас очень сложно это все получить. Теперь, к сожалению, Лена, ты права. И у нас такая вот интересная тенденция идет последнее время, особенно по Бруклину, да, наверное, по всему Нью-Йорку. Значит, мы почему-то решили, что мы, хозяева хоум-кер-агентств, мы, наверное, ну, властелины колец каких-то. Мы, наверное, какой-то Господь Бог, или мы решаем, кому куда идти, или мы решаем, кто с кем должен быть, или, ну, в общем, я даже не понимаю, почему столько агрессии, столько всего. И самый незащищенный пласт — это, конечно же, хомотенды. Во-первых, потому что многие из них находятся здесь по U4U. Девочки, не волнуйтесь, никто вас никуда не выгонит, вы нам очень нужны, и мальчики тоже. Есть другие миграционные аспекты, и все вот в связи с этим, вот связанное все таким образом, все это как-то трактуется, что мы можем вас наказывать, мы можем вам диктовать, где, в скольких агентствах вам работать, а в скольких агентствах вам не работать, и что вам делать, и куда вам идти, и имеете ли вы право идти за своим кейсом, или не имеете ли вы право идти за своим кейсом. У меня всегда в таком... Это всегда неприятно. Находясь в ситуации, как бы...
1: Зависимости, хомотендент же зависит от работы
0: зависимы, да, да. И я всегда говорю так, от плохого, знаешь, от хорошего хозяина собака не уйдет. уходят всегда только от плохого хозяина. И это не означает, что все плохие или все хорошие. Нет. Но научитесь общаться с людьми на равных. Мои хоматенды, которые приходят, допустим, к нам, каждый вошедший в двери, я никогда не видела этого человека. В моем понимании это ровня. Он такой же человек. Так принято в моей семье было, есть и будет. И вся моя семья так воспитана. Мои мальчики, которые... Ну, родились в Америке, они американцы, они всегда вкусно ели и сладко спали, но при этом, когда нужно было, извините меня, в офисе помыть туалет, они одевали перчатки и мыли туалеты. И я горжусь этим, так это или нет. И я этим горжусь, что когда нужно было после Сэнди развозить еду или тарелки, или перевозить людей спасать из бейсмента, на улице после затопа. Мой старший сын, ему тогда совсем было мало лет, он шел со мной, и мы все это делали с ним вдвоем, и он всегда мне помогал. Я горжусь своим ребенком. Правда, горжусь, потому что здесь, в Америке, будучи ребенком, который получил хорошее образование и знает, не имеет проблем ни с английским, ни с русским, вот так себя вести, я считаю, что это заслуга, большая заслуга, и в основном моего мужа. Вот почему-то мы считаем, что хоматендов мы можем, да и пациентов тоже, потому что мы считаем, что мы имеем право диктовать свои условия. Да, как хозяин, который проделал какую-то определенную работу, допустим, с определенным кейсом и с определенными пациентами, и потом, когда они переходят, допустим, в другое агентство, это неприятно. Это всегда неприятно, это неприятно, это не... Ну, ты считаешь это несправедливо, это ты столько вкладываешь. И разные бывают ситуации, бывают несправедливые ситуации. Действительно, это так. Но вести себя, особенно когда хоматенда идет за пациентом, почему-то все начали считать, что это хоматенды переводят пациентов по агентствам. Это давным-давно уже прошло. Был определенный момент, еще до пандемии, во время пандемии, когда действительно была группа хоматендов, которая таскала пациентов из одного агентства в другое агентство, приобретая на это, за это, я не знаю, бонусы себе какие-то. Ну, в общем, было такое. Сейчас этого уже нет, не существует. Окей? Я, во всяком случае, не слышу. Я всегда придерживалась того, что никаких бонусов, никаких ничего, но столько, сколько мы даем качественного сервиса и пациенту, семье, и хоматендам, и такое отношение бережное, как мы относимся к нашим работникам, оно стоит любого бонуса. Поэтому веришь, Лена, я не знаю, мне звонят люди, которые говорят, мы с вами, Вика, разговаривали 5 лет назад. Вы меня помните? К сожалению, нет. И многие даже номера телефонов у меня не сохранены в телефоне. У меня больше 3000 сохраненных номеров телефонов. А сколько я их не сохранила, а сколько у меня еще 10 тысяч в iCloud людей, которые мне звонят. И каждого я встречаю, была бы то хоматенда или был бы то пациент или семья, или да кто угодно, я все равно подскажу, помогу.
1: Вик, ты знаешь, у вас на самом деле, я вот часто думаю об этом, у вас, помимо того, что это очень тяжелый бизнес, мне даже не нравится вот home care и бизнес, все-таки вы работаете с людьми, это очень много волокиты, очень много бумаг, у вас mm-hmm. очень много работы со страховыми компаниями, это вообще катастрофа, но mm-hmm. все-таки превалирует человеческий фактор. Я, попав, значит, глазом в эту закрытую группу и разговаривая, мне это интересно, потому что я в эфире общаюсь, я с Effective общаюсь, я общаюсь с тобой, и у меня очень хорошие отношения. Мы с тобой вообще дружим вне эфира, расскажу по секрету, пока никто не слышит. Дело не в этом, а дело в том, что у меня создается впечатление, что такое количество интриг, каких-то подковерных игр в вашем бизнесе, ну, больше, чем когда-то, наверное, в Большом театре. И вот этот вопрос, когда я спросила у своей соседки, я говорю: слушай, какая разница, в каком агентстве работать? Она говорит: у нас билдинги, мы все работаем в одном агентстве. Я говорю: почему? Она говорит: я их всех привела. И эта группа людей, это мои земляки бывшие из Средней Азии, там, наверное, может быть, человек 9. Она, я ей говорю: как ты их привела? Она говорит: ну, в разных агентствах. А почему ты привела? Потому что близко от дома. А что, зачем вам офис близко от дома? Ну, мало ли что там, таймшит принести, я говорю, как принести? Ну да, там, если там что-то занести, что-то спросить, и всегда легко найти замену. И вытаскивая, так сказать, ее на откровенный разговор, я говорю: а вот ты наших привела, значит, своих, наших соседей в это агентство. Ты их привела? Они же забрали своих пациентов? Да, забрали своих пациентов. И я, конечно, обалдела от этого, потому что в данном случае здесь как раз вот то, о чем ты говорила. Человек 9 ушли, я не буду утверждать, 9, 8 или 5, неважно, даже если одна или две. Это уже, конечно, неприятно для агентства. Но бывают ведь и другие ситуации, когда пожилые люди, сидя на лавке где-то или общаясь где-то в этих садах для пожилых людей, рассказывают о том, что мне нравится вот это агентство, переходи к нам, а почему? Ой, там работает Люсечка, там работает Светочка, там работает Викочка или кто-то свои, и очень хорошая медсестра. Такое тоже бывает. Как вот
0: ты
1: это
0: знаешь,
1: вот...
0: Лена, вот я тебе скажу так. Название агентства практически никто не запоминает. Вот люди вообще не знают. Мы

0: потому что Вика должна сказать «Здравствуйте» и «Проходите, пожалуйста». Без Вики заполнить application ни в коем случае будет никак. И вот они привязываются к одному человеку. А если этот человек дает им чувство спокойствия,
1: защищенность,
0: вот правильно. А спасибо, что ты поправил.
1: Да,
0: если этот человек дает им чувство защищенности, и вот как тебе сказать, вот мне звонит, допустим, мой клиент и говорит: я приходил, я тебе рыбку почистил, тебе мой хамаден занес рыбку соленую. Ты поела соленую рыбку? Тебе нравится соленая рыбка?
1: Ну вот это, вот ради, ради этого одного можно уже говорить, что ты
0: вот
1: профи.
0: Вот какая хамотенда,
1: да, и...
0: куда может увести какого-либо человека? Или, я не знаю, у меня люди с семьями... от бабушки, дедушки до папы, мамы и так далее, так далее, так далее. А мы дружим, мы общаемся, мы столько лет как бы вместе, и одни рекомендуют других. И где моя Вика? Вот где моя Вика? Я не успеваю отвечать на телефон. А как же я буду без вас жить? А как вы жили без меня все эти годы?
1: Вот для тех, для тех, кто тоже хочет в семью, к Вике, в большую, дружную, там, где рыбку почистят, 917-834-33-43, 917-834-33-43, новые программы, которые положены людям, о которых вы еще не слышали и вам, может быть, еще не успели рассказать в ваших агентствах. Какие-то дополнительные преимущества, связанные с материальными вещами, такими как какая-то кухонная утварь, кондиционер, помощь там с... придут, уничтожат насекомых нежелательных. Есть огромное количество программ, о которых Виктория часто рассказывает, но вы, может быть, этого не слышали. Вот по всем этим вопросам... Да, по всем этим вопросам...
0: У кого детки, питание, кому нужно, деткам нужно питание, при условии, что у деток, например, Fidelis Medicaid или какой-то Medicaid. А вот сейчас прямо хочу сказать спасибо, Лена, твоей землячке, нашей радиослушательнице, потрясающей женщине, зовут ее Мальвина.
1: Так-так.
0: Прекрасным, красивым именем. Вот. И вот прямо сейчас я, вот мы с тобой разговариваем в эфире, вот она мне прислала: Вика, хочу вас поддержать с болезнью твоего папы. Ты сильная. Поддержка людей помогает держаться. Мальвина, я вас люблю, обожаю. Вам огромное спасибо. Вообще невероятно чуткий человек. Невероятно чуткий человек. И на днях мне позвонила еще одна женщина, она живет в Квинсе, зовут ее Инна. Инна, вам тоже огромный привет. Вот, она тоже из Ташкента, музыкальный работник. И вот у меня закралась такая...
1: Мыслица,
0: да. Что я хочу вот этих, если они мне позволят, конечно, то я хочу этих двух замечательных женщин познакомить между собой. Потому что думаю, что им будет о чем поговорить.
1: Ну,
0: вот
1: мало того, чтобы стали
0: подружками.
1: Да, Вика, мало того, что ты там находишь, подбираешь, так сказать, у тебя кадровая политика такая уникальная, если... пациент книгачей эрудит, ты там пытаешься соответственный сервис, так сказать, подобрать, чтобы девочка или мальчик могли отличить Баха от Фейербаха, что называется. Еще раз назову твой номер телефона: 917-834-33-43. Скажи, пожалуйста, ну вот люди сейчас послушают и скажут: да, вот Вика сама говорит, да, это больно, если кто-то уйдет, обидно, когда кто-то

0: там кого-то переманивает. А вот люди сейчас послушают и скажут, а я вот тоже хочу примкнуть к Вике. А вдруг меня вызовет, моя ведущая там и скажет, ты подписывала секретную там какую-то бумагу, ты не посмотрела, это как на заправке, да, покажите мелкий шрифт. Ты не посмотрела, что мелким шрифтом тебя ждут большие неприятности. И человек просто настроение испорчено, уши
1: это
0: на макушке.
1: Это называется, Лена, буллинг, и это называется «никто никому ничего не может». Во-первых, вам должны объяснить это все на всех языках, прежде чем вы это подписываете. И потом, как хомотенда может отвечать за то, что, например, переходит ваш пациент. Это уже давно забытые новости. Никогда вы здесь не перетянете ни пациента, ни семью, несмотря ни на каких хомотендов, если семья не хочет, если семье все хорошо. Откажутся от хомотендов, но не откажутся от агентства. Это я вам гарантирую на 100%. А всем остальным я, во-первых, хочу сказать спасибо своим девочкам на работе, девочкам, мальчикам, мальчику, своему замечательному партнеру, который дает мне возможность творить и заниматься только человеческой частью нашего бизнеса. Все остальное, все тяжести он взвалил на себя. Хочу сказать огромное спасибо всем своим девочкам, координаторам, всем до единой, потому что когда моя команда настолько сплоченная, настолько сильная, настолько профессиональная, что когда тебе твой я не могу даже назвать работником, когда тебе вот люди из твоей команды говорят, Вика, я вот это, допустим, не могу передать другому человеку делать, потому что я не хочу вас подвести, я не хочу вас расстроить. И вот если бы все боссы в своих агентствах просто правильно бы относились к людям и давали бы правильный тренинг, обучение, то никто бы никогда никуда практически не уходил. Есть разные люди, есть и пациенты не очень, ну, как бы чистые, скажем так. Вот. Есть больные люди, есть различные обстоятельства, есть всякое. Пациенты приходят и уходят, это было, есть и будет. Всегда по разным обстоятельствам, но потока такого не будет никогда. Поэтому если кто-нибудь хочет примкнуть к нашей большой замечательной семье, пожалуйста. Если вам с нами спокойней, пожалуйста. Кстати, выходят новые законы с 1 октября по поводу опять медикеров, медикейтов. Новые правила в Manage Long-Term Care. Опять выходят новые правила прохождения Максимус. Это штатовская медсестра. Вот. Этими знаниями нужно обладать, и не нужно никого пугать. Вот люди у нас любят пугать, а пугать не нужно.
0: Вика, у нас заканчивается время. Проанонсируй о том, что будет в следующий раз, хотя ты уже это сделала, новые программы. Я просто смотрю на секундомер, время заканчивается. Тебе спасибо огромное. 917.
1: Вам спасибо.
0: 834-33-43. Будете под крылом Виктории Салкиндер. Никакие трудности ни вам, ни вам.
2: В Нью-Йорке 10 часов утра.
3: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

день, дорогие друзья! Вы, конечно, узнали Джошуа Белла. Многие из вас узнали музыку первого скрипичного концерта Паганини. Джошуа Белл только что записал и выпустил дигитальный альбом. То есть не физически можно взять CD в руки, а купить на интернете. Дигитальный альбом, который называется «Паганини». Первый скрипичный концерт Паганини, плюс пьеса «Кантабиле» Паганини, плюс венецианский карнавал Паганини. Это все выпущено фирмой Sony, с которой Джошуа Белл сотрудничает уже много-много лет. Они выпустили вместе где-то около 40 компакт-дисков. И надо сказать, что Джошуа Белл не просто замечательный виртуоз, он еще и дирижер, и художественный руководитель в течение 15 последних лет оркестра, очень известного в Англии и в мире, называется оркестр Академии Святого in the Fields, Святого Мартина в полях. Святого Мартина в полях, Saint Martin in the Fields. Этот оркестр давно существовал в Лондоне, им руководил очень хороший дирижер Мортимер, а когда он ушел, то уже 15 лет руководит этим оркестром Джошуа Белл, и вместе с этим оркестром, вот вы сейчас его видели с ними, и они записали этот компакт. Этот альбом, дигитальный альбом. Причем интересно, что в первый раз Белл играл этот концерт, когда ему было 13 лет, а потом к нему не возвращался. То есть 40 лет прошло, и он его играет снова. Причем вообще этот концерт ведь был написан примерно через 10 лет после того, как появился скрипичный концерт Бетховена. Но требования к виртуозности скрипача, к его беглости, силе звука и так далее, невероятно возросли благодаря виртуозности самого Паганини. И поэтому этот концерт один из самых трудных и самых интересных. И очень популярен, потому что имеет огромное количество прекрасных мелодий. Прежде чем перейти к следующей запланированной теме сегодняшней программы, я не могу не сказать о самой последней новости, которая связана с Бостонским симфоническим оркестром, потому что она пришла буквально вчера поздно вечером. Дело в том, что еще в пятницу стало известно, что Бостонский симфонический оркестр собирается бастовать в первый раз за свою 145-летнюю историю. Но потом, через несколько дней, в понедельник, если не ошибаюсь, или в воскресенье, объявили, что контракт пока продлили на пару дней, пока идут переговоры. И это означало, что есть надежда на мирное разрешение конфликта без забастовки. Так и случилось. Вчера вечером Бостонский симфонический оркестр опубликовал заявление, в котором сообщил, что подписан новый контракт. Оркестранты подписали его с руководством оркестра на 3 года. Правда, какие там финансовые плюсы, мы не знаем пока. Потому что в этом соглашении пока что главный акцент на то, что музыканты выбили себе право самым активным образом участвовать в выборе главного художественного руководителя, главного дирижера оркестра. К сожалению, там нигде не упомянуто имя Андреса Нельсонса. И кларнетист, первый кларнетист Бостонского оркестра, выступил с отдельным заявлением, в котором призвал музыкантов и всю музыкальную общественность города Бостона продолжать бороться за то, чтобы Андрес Нельсонс все-таки
остался в том или ином качестве во главе или в Бостонском симфоническом оркестре, потому что, как он считает, это было очень хорошее, очень важное для оркестра, очень ценное сотрудничество. Более подробно о Бостонском симфоническом мы поговорим в пятницу. А сейчас, как я вам уже сказала, запланированная тема следующая. Дайте нам, пожалуйста, следующее видео.

это оркестровая экспозиция концерта для трубы с оркестром. И, судя по стилю, многие могут принять это за музыку Гайдна. Но это музыка другого композитора, который был, кстати, одним из учеников Гайдна, брал у него уроки, а фамилия его Гуммель или Хуммель. Иоганн Непомук Гуммель, его упомянула наша зрительница и слушательница на прошлой неделе. И, согласно ее пожеланиям, я думаю, что это будет интересно всем, я решила рассказать немножко поподробнее об этом композиторе. Итак, Иоганн Непомук Гуммель. Он родился в 1778 году, то есть на 8 лет был моложе Бетховена. Бетховен родился, напоминаю, в 1770-м. Причем Непомук Гуммель родился в городе Пресбург. Теперь этот город называется Братислава. И, как мы знаем, Братислава не так далеко от Вены. И в то время это была часть Австрийской империи. Папа Иоганна был дирижером. Естественно, музыка была существенной частью жизни семьи. И поэтому, когда мальчик проявил какой-то музыкальный интерес, то папа ему подарил маленькое фортепиано, которое оставалось в его жизни и с ним вместе всю его судьбу, довольно длительную. А Иоганн Непомук Гуммель во многом повторил, особенно в начале, судьбу Моцарта. Вместе с папой они приехали в Вену. Папа, пользуясь своими музыкальными связями, показал его Моцарту. Моцарт в то время уже жил в Вене, давал частные уроки, играл на фортепиано, был виртуозом, импровизатором замечательным. И маленький Иоганн Непомук тоже славился блестящей мелкой рассыпчатой техникой и талантом импровизации. Моцарту он очень понравился, и на 2 года папа оставил его жить в семье Моцартов в Вене и брать уроки, когда только можно, у Вольфганга Амадея. Потом вместе с отцом Иоганн Непомук поехал на гастроли, ему было тогда 10 лет, и гастроли прошли по многим странам Европы. Причем в некоторых местах они останавливались надолго, и сын довольно серьезно занимался с выдающимися музыкантами, жившими в этих местах. Например, когда они приехали в Лондон, то они чуть ли не 10 месяцев жили в Лондоне, где он занимался с Маурицио Клементи, жившим в то время там. А Маурицио Клементи был тоже большой мастер-виртуоз игры на фортепиано. Потом они несколько месяцев провели в Голландии, потом они вернулись в Вену. В Вене как раз он занимался уже очень серьезно с выдающимся специалистом по композиции и гармонии Альбрехт-Бреннером и с Сальери изучал искусство оперы, и с Гайдном искусство симфонии и большой инструментальной формы. Надо сказать, что когда Гайдн в 1804 году ушел на пенсию, а мы помним, что Иосиф Гайдн очень долго работал у князя Эстергази, и был у них главным капельмейстером, руководил оркестром и писал огромное количество музыки любых жанров. Так вот, когда Гайдн уже был достаточно стар, устал от этой работы, получил, что называется, свободу и мог уйти на пенсию. Ну, не на пенсию, он продолжал сочинять музыку и сочинял великолепные сочинения. Тогда самые лучшие симфонии Гайдна появились уже вне рамок Эстергази. Так вот, вероятно, с подачи Гайдна следующим капельмейстером у князей Эстергази стал
Хумель. И провел там у них лет 6 или 7, где тоже сочинял музыку самых разных жанров, в том числе мессы. Давайте послушаем фрагмент из одной из месс Кирея Лейса. Вот он, Хумель.

эта запись, как и некоторые другие, тоже есть на Ютубе, но, конечно, сегодня Гумиля не играют так много, как играли при жизни, хотя и записывают. Что очень популярно, это его инструментальные концерты, причем для разных инструментов. Вот когда мы начинали рассказ о Гумиле, то мы слушали фрагмент из его концерта для трубы, который знают все профессиональные трубачи. Это классика музыки для трубы. Другой пример великолепной совершенно партитуры для инструмента, ну, сравнительно редкого, это его концерт для мандолины с оркестром. Давайте послушаем.

Это итальянская группа, очень хорошая. Гармонический сад или сад гармонии в переводе с итальянского называется эта группа. А солист израильский известный мастер мандолины Ави Авиталь.

Ну, конечно, главный инструмент для него оставался фортепиано. Он продолжал выступать как виртуоз, очень популярный в Европе, во многих странах Европы. Кстати, когда он жил в Вене, он познакомился и подружился с Бетховеном, хотя с Бетховеном дружить было очень трудно. Он был человеком тяжелого характера, особенно в последние годы своей жизни. А они как раз познакомились и сошлись как в 20-е годы в Вене. И когда Бетховен уже был тяжело болен и умирал на смертном одре, то Гумель даже прервал свои гастроли, чтобы вернуться в Вену и быть рядом с ним. И он нес гроб Бетховена, он импровизировал фантазию на темы Бетховена на его похоронах. В общем, как-то был очень к нему близок. А в эти же дни, 27-й, начало 28-го, он познакомился и подружился с Шубертом молодым, который, к сожалению, совсем скоро умер. Но интересно, что Шуберт три свои последние, самые лучшие, большие сонаты посвятил Гумелю, чего поначалу широкая публика не знала, потому что при публикации издатели почему-то заменили имя Гумеля на имя Шумана. Возможно, причина была в том, что Шуман в то время, а это были уже 30-е, 40-е годы, можно сказать, может быть, он был более известен, потому что в 30-е годы звезда, слава, как бы, Гумеля стала спускаться вниз, уходить за горизонт. Потому что 30-е годы – это уже романтическая эпоха. И хотя по стилю Гумель был как бы переходом от классики к романтизму, но ему, что называется, на пятки наступали Шопен, Лист, Шуман тот же. 30-е и 40-е годы – совершенно новый романтический стиль, который не оставлял большого пространства для музыки Гумеля. И, в общем, последние годы он уже совсем мало сочинял и, в общем, и много болел, так что вот так закатилась его звезда. Тем не менее, его фортепианные концерты, а также отдельные пьесы для фортепиано, многочисленные, все-таки входят в репертуар многих музыкантов. Свидетельство того, то, что мы сейчас услышим. Михаил Плетнев с Национальным симфоническим оркестром. А еще до войны, по-моему, это был 2021 год, а может быть, еще и раньше, вместе с пианистом Дмитрием Шишкиным в зале Чайковского исполняют второй концерт Гумеля для фортепиано с оркестром. Давайте послушаем фрагменты.

0: Как вы слышали, это была большая экспозиция первой части, оркестровая, где все главные темы появились. И потом вступил пианист с сольным эпизодом, таким полуимпровизационным. И в целом это характер романтической музыки. И музыка очень и очень хорошая. Еще одна маленькая деталь, последняя. В 22-м году, 1822 году, Гумиль гастролировал в России. И или из этой поездки, или, может быть, еще раньше, он позаимствовал довольно много русских тем, которые вошли в некоторые его произведения. Вот так. А теперь, друзья, в кино, потому что в городе Нью-Йорке, как известно, в центре его, на 58-й улице, рядом с 5-й авеню, рядом с отелем «Плаза», есть кинотеатр по имени «Париж». Кинотеатр существует довольно давно, и несколько лет тому назад его купила компания Netflix для демонстрации тех фильмов, которые выходят в стриминге, который Netflix сам делает. И когда она купила «Париж», то они его технологически переоснастили. И теперь там возможность показывать на огромном экране 70-миллиметровые фильмы. Мы знаем, что традиционный размер кинопленки 35 миллиметров. Если снимается на 70 миллиметров, и если есть экран соответствующий, то изображение куда более детализированное. Больше можно увидеть. И это производит очень большое впечатление, особенно с хорошей звуковой системой, которая тоже есть в этом кинотеатре. Вот почему несколько лет тому назад они начали каждую осень делать фестиваль под названием «Big and Loud» – «Большое и громкое», «Большое и громкое кино». А там только один кинозал, большой, правда, очень удобный. И вот там фестиваль начался в этом году 21 сентября, но будет продолжаться до 21 августа. Будет продолжаться до 15 сентября. Так что вы еще успеете пойти и посмотреть. И имейте в виду, что там много фильмов, которые впервые переведены на 70-миллиметровую пленку. А такие, например, как «Высайская история» 1957 года. Или, сейчас я вам скажу, какие еще фильмы. У нас много таких фильмов. «Kill Bill», «The Master». Звуки музыки впервые на таком огромном экране с потрясающим звуком. А в общей сложности пару десятков фильмов. И я хочу обратить ваше внимание на фильм под названием «Белые ночи», который будет закрывать этот фестиваль. Фильм с участием Михаила Барышникова, Хелен Миррен, Изабеллы Росселлини и покойного Грегори Хайнса. Все они молодые, играют прекрасно, но более подробно об этом фильме и когда и как его можно посмотреть, я расскажу уже после того, как мы уйдем на рекламную паузу. Не уходите.
1: Когда в меня въехала фура, они еще и пытались обидеть меня. Я был в шоке, мне было очень больно, я не знал, что делать.
2: Я помню ваше дело. Я дал вам адвоката, одного из самых лучших в штате Нью-Йорк. И этот адвокат специализируется именно на столкновениях с коммерческим транспортом.
1: И спустя полгода я получил чек на $1 миллион. Это изменило мою жизнь. Если вас ударил грузовик, либо любая другая коммерческая машина, позвольте Майклу Бруку с его 30-летним опытом помочь вам так же, как он помог мне, получить $1 миллион компенсации.
2: Заполните форму или позвоните прямо сейчас по телефону 718-256-5610.
3: Я работаю на эстраде. Способности от мамы, чувство юмора от Одессы, красивая улыбка от правильных дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
4: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Michael's Pharmacy специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Michael's Pharmacy – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки.
5: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
4: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy. Все, что вам нужно, здесь. 718-921-87-77.
6: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидзон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
8: Всего один звонок на Дэвидзон Радио
7: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
0: Еще раз добрый день, дорогие друзья. Перед тем, как уйти на рекламную паузу, я рассказывала вам о фестивале кино на широком формате 70-миллиметровом с прекрасным звуком в кинотеатре «Париж». Фестиваль называется «Big and Loud», и 15 сентября его будет закрывать отреставрированная, впервые переведенная вот в этот новый большой формат лента «Белые ночи», где главную роль русского танцовщика, сбежавшего на Запад и в результате авиационной катастрофы, вынужденного вместе со всеми остальными пассажирами приземлиться в Сибири. Вот о том, какие у него там были приключения, рассказывает фильм «Белые ночи». А фильм есть, ну, как бы в первоначальном варианте на Ютубе. Если вы не можете отправиться в кинотеатр «Париж» на 58-ю улицу, 5-ю авеню, то вы можете посмотреть это дома. Он стоит того, чтобы его посмотреть. Там несколько великолепных хореографических эпизодов с участием Барышникова и Хайнса, потому что Грегори Хайнс был выдающимся мастером чечетки, виртуозом и, к тому же, прекрасным актером. Вот. Там великолепно играет Эллен Миррен, играет подругу героя Барышникова с советских времен еще. Ну, в общем, давайте посмотрим трейлер, во многое станет ясно.
9: Thank you. What do you mean we're landing in Russia?
10: Welcome home, Николай.
11: Listen, man, I'm not your servant and I'm not your babysitter.
9: It brings up an interesting point. What exactly are you?
12: It's a very generous offer, and I think that it's one that you're not in a position to refuse.
11: You're being used. They're trying to kill you. You gotta leave here, Dasha.
9: I'm not a hero. I'm just a dancer.

Вот такой фильм 15 сентября на огромном экране с прекрасным звуком в новой, отреставрированной, отредактированной редакции. Ну, а сейчас, поскольку мы поговорили уже немножко о балете, то самое время поговорить больше о балете. Почему? Потому что Fall for Dance – знаменитый фестиваль всевозможных балетных компаний, который уже в 23-й раз проводит Нью-Йоркский Сити-центр, 57-я улица между... Прошу прощения, 55-я улица между 6-й и 7-й авеню. Так вот, в Сити-центре этот фестиваль начнется 22 сентября. Но билеты по $30 начнут продавать 30 августа. Вот почему я вам заранее о нем рассказываю. Конечно, я помню, что 23 года тому назад фестиваль начинался с билетов по $10. Потом, через некоторое время, подняли до 15, 20, вот теперь 30. По сравнению со всеми остальными местами, это, в общем, недорого. Как всегда, 5 разных программ, в которых будут участвовать различные балетные компании. Иногда в довольно большом составе, как бостонский балет приезжает с новым балетом Акрамхана. Иногда только солисты, например, солисты ABT или солисты Сан-Францисского балета, или будут представители балета Майами. Балет Майами, кстати, представит в одной из программ, по-моему, это последняя программа, новую работу Алексея Ратманского, что очень интересно. Будет фрагменты спектакля австралийского балета. А первая программа включает 2 особенно интересных произведения, о которых я хочу чуть подробнее рассказать. Значит, как всегда, каждая программа 2 дня подряд, 2 вечера подряд, потому что всегда много желающих. И в этой первой программе 22 и 23 сентября будет, в частности, дуэт, который был создан в память об Ольге Списивцевой. Он был создан еще в 1978 году. Называется он французским названием, которое можно перевести как «душа», вернее, «мелодия духа» или «мелодия души». И там использована музыка балета «Жизель». Но такие фрагменты, которые в окончательную редакцию почти никогда не входят. Так что это не совсем знакомая, заигранная музыка Жизели. Балет этот был создан хореографом Джеральдо Альпино для Джоффри Балета. И мы посмотрим фрагменты из оригинала, 78-й год. Покажите, пожалуйста.

А здесь... В Сити-центре теперь это будут исполнять солисты Американского балетного театра, премьерша Брандт и Скайлер Брандт и премьер Аарон Белл. Другой номер в этой же программе связан с Мартой Грэм. Как я вам рассказывала несколько недель назад, компания Марта Грэм в этом году отмечает свое столетие, поэтому она будет частью первой программы в Сити-центре. В свое время Марта Грэм создала балет «Кортеж». И такое вот современное перепрочтение этого балета создали современные хореографы. Вот теперь как это выглядит в исполнении группы Марты Грэм. Покажите, пожалуйста.

А у нас не так много времени до конца программы, но я хочу воспользоваться тем, что я в прямом эфире и могу с вами поговорить. Поэтому звоните, пожалуйста. А я с удовольствием отвечу на ваши звонки, на ваши вопросы. 718-475-3200. 718-475-3200. А пока вы собираетесь с мыслями, я хочу вспомнить о выдающейся оперной певице, которая скончалась несколько дней тому назад. Это румынская певица Ileana Cotrubaș. В некоторых вариантах ее называли Cotrubaș. Скорее всего, по-румынски это именно так и звучит. Хотя Ileana провела почти всю свою жизнь, выступая на западных сценах. Она, правда, родилась в Бухаресте, она училась, закончила Бухарестскую консерваторию, она начинала петь в Бухарестской опере, но поскольку она сразу победила на нескольких очень престижных музыкальных фестивалях, ее заметили на Западе и начали приглашать. И сенсационный был ее дебют в «Ла Скала», потому что ей пришлось буквально за несколько минут заменить Миреллу Френи в партии Мими в «Богеме». Партия Мими стала одной из коронных ее ролей. А другая коронная роль ее была Виолетта в «Травиате». И в этой партии она неоднократно выступала в разных компаниях, в том числе и на сцене Метрополитен-оперы. И делала это совершенно феноменально, будучи любимой партнершей Пласидо Доминго, Карероса и других выдающихся теноров. Пик ее славы пришелся на 70-е, 80-е годы. Если вы пока не звоните, то мы с вами послушаем фрагмент из спектакля «Травиата». Второе действие, сцена, когда с деньгами ее называют. Ну, вы поймете, в чем там дело. Давайте послушаем там с определенного момента, где она как раз поет.

0: нас есть звонок, поэтому мы останавливаем. Вы уже получили представление, у нее потрясающий, сияющий тембр. Я еще немножко о ней потом расскажу, но послушаем, что нам скажет кто-то из наших зрителей, слушателей. Пожалуйста, говорите.
1: Здравствуйте, я звоню из Бостона, и я бы очень хотела... Во-первых, я хотела вас поблагодарить за передачу. Всегда очень-очень интересно. И очень жалко, что у нас в Бостоне нет такой ведущей. И хотела бы попросить, может быть, вы иногда что-нибудь, какую-нибудь информацию о Бостоне включали в вашу передачу.
0: А, мадам, вы меня, конечно, извините, но я начала в начале нашей программы. Я рассказывала о Бостонском симфоническом оркестре и обещаю вам, что в пятницу немножко поподробнее расскажу о Бостонском симфоническом оркестре, у которого очень много событий с ним связано. Я регулярно об этом рассказываю. Потом обязательно я рассказываю и упоминаю неоднократно, кстати, о бостонском балете. Но, конечно, Нью-Йорк у нас на первом месте. Спасибо за звонок, спасибо за благодарность. А я хочу продолжить рассказ об Ильяне, Ильяне Котрубас, потому что у нее была знаменитая ученица Анджела Георгиу, которая даже внешне на нее немножко похожа, если вы

Но когда она ушла со сцены, она очень много работала именно как педагог. И скончалась она в возрасте 87 лет, очень помогала всем своим ученикам, была замужем за известным немецким дирижером, жила долгое время на юге Франции. В общем, замечательная певица, если попадете на ее записи, послушайте. А у нас есть, правда, еще одна запись, но я думаю, что... Давайте послушаем фрагмент из «Риголетто» Верди, где поет Ильяна Катрубаш.

Свобода феноменальная, свобода владения музыкальным материалом, которая позволяла ей так перевоплощаться в ее характеры. Посмотрите, это как раз тот самый случай, когда мы проверяем качество нынешних певцов по тому, какими были предыдущие поколения. Но я не могу не закончить нашу программу воспоминанием о певице совсем другого жанра, певица, актриса. Вся Америка, все средства массовой информации теперь полны сообщениями о кончине Долли Партон. Долли Партон была таким странным на наш вкус созданием, с огромной грудью, украшенной какими-то каменьями, с огромным париком, у нее был миллион париков, чуть ли не на каждый день другой, блондинка с кудрями большими. Она была маленького роста, у нее был феноменальной красоты и трогательности голос. Она родилась в очень бедной фермерской семье на востоке Теннесси, буквально вот жила в деревянной избушке, 12 детей, она была четвертой. Папа не умел ни читать, ни писать. Семья бедствовала так, что дома, в общем, не было ни книг, ни газет особенно, но они любили музыку, они пели. Они все пели, и она...

оказалась невероятно талантлива и восприимчива. И в 13 лет она уже выступала на местном радио, давала какие-то концерты для окружающих и спела вместе с семьей. Это было такое нормальное их существование. Но она была хороша собой, очень умна, очень целеустремленна. И как только ей исполнилось 18 лет, она оказалась в Нэшвилле. Это центр кантри-мюзик. Правда, у нее там уже жил дядя, который был связан как-то с музыкальной индустрией. Она делала маленькие какие-то работы, что-то она записывала, но талант был невероятный. Она не знала, никогда не научилась писать музыку, записывать. Не знала нотной грамоты, но она все сочиняла по слуху, по памяти, и слова, и музыку, импровизируя. Она была отличная гитаристка, прекрасно играла на гитаре, виртуозно играла на гитаре, и очень быстро стала популярна, знаменита, хотя поначалу в кантри-мюзик там главенствовали мужчины, и она была только частью дуэтов многочисленных до тех пор, пока не стала настоящей независимой солисткой. В общей сложности, в это трудно поверить, она автор более 3000 песен. Причем, если вслушаться в тексты, очень умные тексты. И я хочу закончить нашу программу песней, за которую она была номинирована на Оскара. Это песня из фильма «From 9 to 5», «С 9 до 5». Она играла там одну из трех главных ролей вместе с Джеймс Фонда и Лили Томлин. Это великолепный фильм, я его очень люблю. И это был фильм, который познакомил меня с Долли Партон, для которого она написала и эту песню. Послушайте ее и насладитесь, потому что эта песня, так же, как она сама, полна солнца.

0: В Нью-Йорке 11 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Озеро Онтарио официально стало озером Америка. Дональд Трамп подписал соответствующий указ в овальном кабинете. Президент объяснил это тем, что большая часть акватории лежит в американских водах, а заодно обрушился на Канаду, пообещав пошлины на канадские автомобили. После подписания он отвечал на вопросы журналистов о России, Иране, Непале и промежуточных выборах. Давайте послушаем эту встречу с переводом на русский язык. Хочу сообщить, фондовый рынок только что снова обновил исторический максимум, это уже 81 раз всего за полтора года. И пенсионные счета тоже на историческом максимуме. Миллионы и миллионы людей выигрывают от той невероятной экономики, которую мы создаем. Мы строим рекордное количество заводов и предприятий. Автоконцерны возвращаются, вы знаете. Объявили об этом Honda, объявили Toyota. Они уходят из Мексики, они идут к нам. И множество заводов переезжает к нам из Канады. Об этом объявят в ближайшее время, но целый ряд производств переносится в США из Канады, а также из Японии, Южной Кореи и Германии. Мы делаем то, чего до нас не делал никто, но фондовый рынок 81 раз за короткие полтора года, только что снова исторический максимум. Хочу поздравить Дарлин Грэм с ее блестящей победой. У нее, правда, отлично получается. Ей еще предстоит борьба с радикально левым сумасшедшим. Но жители Южной Каролины такого не потерпят. Я хорошо знаю Южную Каролину. Я побеждал там каждый раз с рекордным результатом. До сих пор держу рекорд. Миллионы голосов. Но я просто хочу поздравить Дарлин. Она провела действительно отличную кампанию, она будет прекрасным сенатором, и люди ее любят, в ней есть что-то особенное, в ней есть что-то от Линдси, гены хорошие. Линдси смотрит на нас сверху, он очень-очень рад, очень гордится сестрой. Поздравляю, Дарлин. И, наконец, главное, ради чего мы здесь, мы меняем название озера Онтарио, с этой минуты оно называется озеро Америка. Это вступает в силу прямо сейчас, как только я подпишу указ. Хочешь что-то добавить, Бен? Да, сэр. Это простой, но важный указ. Он предписывает министру Бергаму и Министерству внутренних дел внести изменения в информационную систему географических названий. Озеро, ранее известное как Онтарио, отныне будет называться «Озером Америка». Большая часть объема этого озера находится в США. Самые глубокие его участки лежат на американской территории, так что название будет отражать реальность. Это американское озеро.

0: Okay.
1: Thank you very much.
2: Большое спасибо. Мы подали все необходимые документы. Все документы мы уведомили всех, кого положено уведомить, так что все сделано, решение официальное и вступает в силу немедленно. Есть вопросы? То видео Эрика, его посмотрели около 30 миллионов человек, а может и больше по всем соцсетям. Какой сигнал вы посылаете Канаде этим шагом, и почему для вас это так важно? Интересный вопрос. Никакого сигнала. Как вы знаете, Канада долгое время нас обдирала в торговле, к сожалению, и в военной сфере тоже. Мы защищаем Канаду бесплатно, мы не получаем ничего. Они нам за оборону не платят, но мы их защищаем, и они это понимают. Вот пример. Мы купили ледоколы, они хотели бы ими пользоваться. К нам поступают 11 новеньких ледоколов, они хотели бы ими пользоваться, но они ни за что не платят и хотят, чтобы к ним относились как к штату. Но они не штат, а хотят, чтобы с ними обращались как со штатом. Так больше продолжаться не может. За последние 15 лет мы теряем в среднем 60 миллиардов долларов в год, таща Канаду на себе. Мы больше не можем себе этого позволить. Мы любим канадцев, но их представители, на мой взгляд, работают плохо. Может, они изменятся? Не знаю. Особой разницы нет. Но вся эта история с Канадой тянется десятилетиями, и ее надо прекращать. Поэтому мы вводим существенные тарифы на их автомобили, потому что мы хотим, чтобы машины делались здесь. Пусть выпускают свои машины, если хотят, пусть делают их для Канады. Но мы не хотим, чтобы они делали их для Соединенных Штатов. Все очень просто. И также по многим другим товарам. А что до переименования озера Америка, я думал об этом уже давно. Как вы знаете, был такой Мексиканский залив, мы его переименовали, и теперь это Американский залив, и все привыкли. Так что, смотрите, у нас есть залив, теперь у нас есть озеро, осталось только океан. Может, придется переименовать Атлантический или Тихий, а может быть и оба сразу.
1: So maybe we'll have to change the name of the Atlantic and or the Pacific. Maybe we'll change them both.
2: Господин президент, почему вы так сосредоточены на подобных шагах в отношении союзников Америки? Потому что они плохо с нами обращались. Канадские чиновники обращались с нами очень плохо. Это мерзкие люди. Они берут с наших фермеров пошлины в 400%. И делают это давно. Я их раскусил еще в первый срок. Принял довольно жесткие меры, и все стало налаживаться. А потом выборы сфальсифицировали. Теперь я вернулся и довожу дело до конца. Но обращаются они с нами очень плохо. Канада обращается с нами очень плохо. Я бы сказал так. Из всех стран, а вы знаете, через пару недель к нам приезжает председатель Си, мы имеем дело с очень многими. Меня часто спрашивают, с кем тяжелее всего вести торговые переговоры. И я отвечаю, это просто с Канадой. Они худшие, они считают, что им все должны. Господин президент, Тед Круз продолжает намекать на участие в выборах. Вы с ним соперничали раньше. Как вы считаете, из него выйдет президент? Вы говорите, он будет баллотироваться или... Да, он намекает на 2028. Но скажу так, он очень талантлив, он мой хороший друг. Думаю, вполне может подойти. Он очень талантливый человек. Талантливый, да. Господин президент, что вы скажете тем, кто опасается, что торговый спор с Канадой ударит по доступности цен для американцев? В конечном счете, это пойдет нам только на пользу. Раз уж вы заговорили о ценах, мы теряем в среднем 62 миллиарда долларов в год на Канаде. А если посмотреть внимательно, то и больше. Это слишком много, слишком. Мы не можем столько терять. Господин президент, Владимир Путин дал согласие или обязательство не нападать на территорию НАТО? У меня с ним был хороший разговор. Он не будет нападать на территорию НАТО. Господин президент, на этой неделе Верховный суд вынес решение по голосованию по почте. В ряде штатов, например, в Северной Каролине, бюллетени рассылают уже на следующей неделе. Как штаты успеют это исполнить? Успеют. Северная Каролина – отличный штат, прекрасное место. Я побеждал там трижды. У них есть голосование по почте, но суд, по сути, высказался о законности и о том, как мы хотим это устроить. Господин президент, вы поручили господину Рэдклиффу передать России предупреждение не нападать на территорию НАТО. Комментировать это я не буду. Они нападать не станут. Господин президент, как вы прокомментируете судьбу американцев, пропавших в Непале? О, это ужасно. Мы связались с Непалом и предложили любую помощь, какая им понадобится. У нас с Непалом очень хорошие отношения. Это была чудовищная стихия. Там была смесь грязи и воды. Ничего подобного никто раньше не видел. Крепкие, мощные здания. Сносило, как спички. Очень страшно. Мы направляем помощь, мы говорили с руководством страны, дали понять все, что им нужно, они получат. Там было человек 50, может, 60 американцев. Полного списка у нас пока нет, но будем надеяться, что с ними все в порядке, хотя выглядело все так, что, к сожалению, без потерь не обойдется. Серьезный вопрос. Сообщается, что Владимир Путин на следующей неделе встретится с президентом Ирана и обсудит ядерное соглашение. Есть ли в администрации, в Белом доме обеспокоенность тем, что эти страны не воспринимают экономическое давление всерьез? Нет, Иран сейчас не платит собственным военным. У них большие проблемы. У них очень мало возможностей. Прошлой ночью мы провели через пролив 24 судна. Мы проводим их постоянно. Я говорю об этом совершенно открыто. Это не значит, что мы закончили с военной операцией. Но пролив открыт, как вы знаете. Армузский пролив открыт. Он под нашим контролем, и блокада работает. Иран не получает ничего, ничего не проходит, ни одно судно не прошло. А как вы накажете Путина или Россию, если они продолжат работать с Ираном? Ну, это зависит от обстоятельств. Пока что, я считаю, Россия ведет себя вполне прилично в том, что касается Армузского пролива. И надо понимать, на все, что они делают, отвечаем и мы. Вот кто-то говорил про Китай. А что Китай? Нам говорят, они за нами шпионят. Мы за ними тоже шпионим. Так что это так работает. А почему не ввести санкции против китайских банков, которые ведут дела с Ираном? А кто сказал, что я не ввожу? Сэр, а с какими еще лидерами вы говорили об этой кампании давления, чтобы они разорвали связи с Ираном? По поводу Ирана... Да там особо и говорить нечего. Мы не хотим с ними разговаривать. Мы не ищем встреч. Пролив открыт. Мы проводим множество судов. Миллионы и миллионы баррелей нефти выходят через пролив каждый день. Другие страны это признают. Время от времени они там постреливают. Мы полностью очистили пролив. У нас лучшие в мире тральщики, подводные, военные тральщики. Мы полностью очистили пролив от мин и следим за ним очень внимательно через космические силы. Это одно из моих детищ, одно из моих мы наблюдаем. Мы видим каждый метр пролива. Если туда заходит судно с миной, мы это видим и уничтожаем. Два таких уже уничтожили. Спасибо. Я отправляюсь в Техас, мы очень много работаем, мы хотим выиграть эту гонку. У нас там прекрасный кандидат Кен Пэкстон, а соперник его, человек, которого нельзя подпускать, его называют Телефрико, потому что он немного чеканутый. Такой человек не представляет ценности Техаса, поэтому я буду помогать Кену Пэкстону и много времени проведу в Техасе. У меня, кстати, в Техасе абсолютный рекорд по числу голосов за всю историю, так что я там поработаю. Сегодня вечером вылетаем. Кто-то из вас летит со мной, кстати. Большое спасибо всем. Спасибо большое. На этом у меня пока что все, но я не прощаюсь. В следующем часе мы увидимся с вами в вечерних новостях на RTN. Оставайтесь с нами.
0: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
3: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
4: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
5: Здоровье – это то, что люди больше всего хотят сохранить и меньше всего берегут. Будьте бережливы, чтобы не кусать локти, лечите зубы. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
6: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
7: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики, олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните, госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
8: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
9: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Davidson Radio и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

из машины в Петербурге погиб подполковник. Украинская разведка сообщила о планах Кремля мобилизовать 600 тысяч человек. А американская разведка утверждает, что дрон со взрывчаткой в Германии может быть связан с ГРУ. Еще одного высокопоставленного военного подорвали в России. Это случилось в петербургском районе Славянка. Взрыв произошел около 10 часов утра по местному времени на Колпинском шоссе в автомобиле «Джили», когда в нем находились подполковник и его жена. Мужчина погиб на месте, женщине оторвало ноги, она в реанимации. Возбуждено уголовное дело, машину сейчас осматривают взрывотехники, об этом пишет Фонтанка. Автомобиль находится рядом с магазином «Магнит» и торговыми павильонами. Сотрудник одного из них рассказал журналистам, что взрыв был очень громким. Очевидцы поначалу подумали, что это беспилотник. Сейчас соседние здания и место происшествия оцеплены, туда никого не пускают. По данным Фонтанки, взрывное устройство сработало в момент, когда автомобиль начал отъезжать от жилого дома. Отмечу, что Славянка – это микрорайон, квартиры в котором получали военнослужащие. К 2012 году почти треть жилья в нем принадлежала Минобороны. Официально причиной происшествия называют сработавшее СВУ. Ну, а мы сказали бы, что причина не в СВУ, а в СВО. Но об этом прокремлевские СМИ не расскажут. В России атакован склад озона в Благовещенске.

0: Я отмечу, что это один из крупнейших логистических комплексов компании. Также была предпринята атака на склады «Озон» в Оренбурге и Уфе. По сообщению пресс-службы компании, сотрудников заблаговременно эвакуировали, пожаров и пострадавших нет. Склад в Уфе незначительно поврежден и закрыт, оренбургский склад работает. Также сообщается о пожаре на НПЗ «Башнефть» Уфанефтехим в Уфе, одном из ведущих нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти», и о дыме над территорией башкирской содовой компании в Стерлитамаке. Утром местные жители сообщали там о взрывах и пролетах беспилотников, а в Уфе закрывали аэропорт.
1: Мать, летит беспилотник. А еще летит. Боже мой.
0: В Белгородской области после атак ВСУ за сутки пострадали 16 мирных жителей, в том числе 2 подростка. Россия же атакует Украину. В Борисполе под Киевом сейчас горят склады интернет-магазинов. Небо там заволокло дымом. Есть также сильные повреждения жилых домов в Великой Дымерке в Броварском районе. На данный момент сообщений о пострадавших нет. В самом Киеве после падения обломков беспилотника ранен один человек. Также утром ударили по торговому центру в Харькове. Там есть как минимум один погибший, 3 ранены, один в крайне тяжелом состоянии. 3 человека пострадали при ударе по Одессе. Там горела многоэтажка и один частный дом. Психологи на месте оказали помощь 4 людям, в том числе одному ребенку. Об этом пишет ГСЧС Украины. Один человек погиб в Сумской области. Там тушили 3 пожара. Несколько домов горели в Херсоне. Там дрон ударил по маршрутке. 3 пожилых пассажиров в больнице с контузиями и осколочными травмами. В российском Минобороны сообщили, что в СРФ поразили объекты нефтеперерабатывающей промышленности и логистические центры в Киеве и еще 5 городах Украины. Из-за продолжающейся российской атаки по всей территории Украины массовые задержания поездов. В среднем они идут с опозданием на 6-9 часов, а поезд Сумы-Киев задерживается вообще на 15 часов. Россия и Украина могут провести переговоры уже в сентябре. Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что сейчас процесс находится на паузе, но в начале осени его планируют оживить. Он также сообщил, что встреча будет проходить при участии США. Тем временем украинская разведка сообщила, что власти России планируют мобилизовать 600 тысяч человек, 300 тысяч этой осенью и еще 300 в следующем году. О 300 тысячах после выборов говорили и западные разведки. В целом признаков возможной мобилизации в России становится все больше с каждым днем, хотя чиновники продолжают уверять, что ее не будет. Они делали это и в прошлый раз, осенью 22 года. Украинская разведка также сообщает, что с января по июль текущего года Россия потеряла на фронте 240 тысяч человек, из них 140 тысяч безвозвратно. Привлекли в армию за это время 232 тысячи человек. Выборы, напомню, запланированы на вторую половину сентября. Ну а скрытая мобилизация или попытки набрать контрактников хоть какими-нибудь способами продолжаются в регионах. Это повестка, которая пришла россиянину, который давно вышел из призывного возраста. О ней сообщил политик Павел Харитоненко, отметив, что речь идет о его хорошем знакомом. Это не приглашение для уточнения данных, которых сейчас приходит много. Это именно повестка, которая накладывает обязательства ей, сообщил Харитоненко. Ранее также сообщалось об уличных облавах как минимум в 5 регионах, где мужчин насильно увозят прямо с улиц в военкоматы и сборные пункты. Друзья, если вам нравится то, что мы делаем, подпишитесь на наш канал и всегда оставайтесь в курсе всех главных событий. Но если вам есть что сказать, обязательно загляните в комментарии. Все это очень помогает нам распространять наши видео на YouTube. Жители российских регионов продолжают сообщать об очередях за бензином. Это Дагестан.
2: Такой момент в Махачкале уже, не знаю, уже по счету, наверное, 5-6 заправку обхожу. Бензина нету. На минималке уже еду по городу, ищу бензин. Уже такой момент находится уже, не знаю, бензин квестом становится уже.
3: Бензин мне не продали. Не продают, только по талонам, говорит, продаем. А я говорю, у меня нет талона. Пожали плечами. Мне обидно теперь.
4: Второй день топливного кризиса в Дагестане заставил всех водителей припарковать свои автомобили. А скоро 1 сентября, школы, университеты. Как дети будут ездить на учебу, непонятно.
5: Ассаламу алейкум. Бензин есть? А?
2: Нет, все, понял.
0: А эту очередь сняли жители Свердловской области на Серовском тракте. Это трасса Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов. Еще несколько дней назад водители записывали видео о том, что в регионе сложно найти бензин. Ситуация с топливом продолжает становиться только хуже во многих регионах. В Новосибирской области бензин за июль подорожал более чем на 40%, а за год на 62%. В региональном отделении ЦБ объяснили это ремонтами на НПЗ, не уточняя причину этих ремонтов. Говорить прямо об атаках ВСУ и войне, видимо, по-прежнему сложно. Заставлять людей стоять в очередях зато намного проще. В том же отделении ЦБ отметили, что издержки из-за подорожания топлива уже переносят в цены товаров и услуг. Так, непродовольственные товары выросли в стоимости почти на 4,5%. Сильно подорожали услуги такси, билеты на междугородние автобусы и перевозка грузов. Пассажиры рейса из Москвы в Египет не могут вылететь более 10 часов. Их отправление постоянно откладывают. Как пишет канал «Осторожно, Москва», вылет перенесли уже 5 раз. Изначально отправку планировали на 5:45 утра. Причины задержек называют позднюю подачу самолета. На сегодняшний полдень в Шереметьево задержались 97 рейсов на прилет и вылет. Еще как минимум 10 отменено. И вот свидетельства от пассажиров, которые не могут, наоборот, попасть из Шарм-эль-Шейха в Москву. Их самолет компании «Несма Airlines» отправился в Москву из Египта накануне в 9 вечера. Во время полета им сообщили, что Внуково отказал в посадке, хотя Росавиация на тот момент не сообщала об ограничениях в нем. Борт перенаправили в Екатеринбург, а после приземления не выпускали из самолета людей до 10 часов утра. Сначала авиакомпания утверждала, что Внуково не принимает самолеты. Затем стала объяснять задержку очередью на вылет в Екатеринбурге. 7 часов туристы провели в самолете, затем их выпустили, отдали багаж и сообщили, что нового рейса в Москву не будет, добираться нужно за свой счет. При этом документы с официальным отказом людям не выдают. Пассажиры вызвали полицию. Уже 640 туристов пропали после схода мощного силевого потока в Тибете. Из них 9 россияне. Более 270 человек погибли. Число пропавших без вести превышает 1000 человек. Напомню, вчера на границе Непала с Тибетом произошло мощное наводнение. В результате землетрясения в регионе с гор сошел оползень. Он перегородил русло нескольких рек, и те вышли из берегов. Водой смыло несколько населенных пунктов, дороги, мосты и объекты энергетической инфраструктуры. Спасательные работы продолжаются, но в полную силу в пострадавших районах их не провести из-за размытых дорог и перебоев со связью. Разведка США связала дрон в аэропорту Лейпцига с ГРУ. Дрон со взрывчаткой, который в августе нашли рядом с украинскими грузовыми самолетами в аэропорту Лейпцига, был сконструирован так же, как устройство, которое использует российская военная разведка ГРУ. Об этом каналу ABC News сообщил источник в американской разведке. По его словам, вывод сделан совместно с немецкими спецслужбами. Дрон должен был поразить самолет, но взрывчатка не сработала. Позже рядом с аэропортом нашли еще 2 беспилотника. Инцидент произошел на фоне целой серии предполагаемых диверсий в Европе. В августе о них поступило не менее 8 сообщений, как минимум из 6 стран. Причем в некоторых случаях власти прямо заявляли о российском следе. Москва же свою причастность, естественно, отрицает. Напомню, ранее сразу несколько изданий, в том числе Wall Street Journal и Политика, со ссылкой на источники сообщали, что глава ЦРУ Джон Рэдклифф приезжал в Москву, чтобы предупредить Кремль о недопустимости российской эскалации против стран блока НАТО, конкретно против Литвы, Латвии и Эстонии, а также надавить на Путина, чтобы тот перестал поддерживать Иран деньгами и оружием. Как пишут издания, Россия может решиться именно сейчас проверить НАТО на прочность, поскольку США потеряли много боеприпасов в войне против Ирана. У Z-патриотов новая боль. Оказывается, одного слова СВО недостаточно, чтобы кино автоматически получало высокие оценки. Так называемый военкор Александр Коц возмутился результатами фестиваля «Пилот в Иванове». Там сериал Егора Бероева «Марик» про военного врача из Мариуполя получил последнее место из 21 участника, а 12 членов жюри вообще отказались его оценивать. Но для Коца это, конечно же, не вопрос вкуса или профессиональной оценки, а целая культурная война. Он пишет про бойкот, позицию и возмущается тем, что кто-то посмел поставить крестик напротив сериала про СВО. Ведь просто посмотреть поделку про войну мало, но культурные люди, видимо, должны еще и правильно проголосовать и восхититься, прямо как болгары в меме. Коц, кстати, уже выяснил, что среди тех, кто отказался оценивать Марика, есть люди с либеральным прошлым. Ну, то есть, понимаете, да, правильное искусство в путинской России определяется не качеством фильма, а политической биографией членов жюри. И тут в разговор внезапно врывается, конечно же, Маргарита Маргарита Симоньян. Она репостнула Коца у себя в телеграм-канале и добавила, цитата, «В литературе то же самое, Сань. Как будто проблема книжек Симоньян тоже в уровне патриотизма, а не в том, что это пошлое и зачастую полупорнографическая графомания. Ну а лично оценить творчество Маргариты вы можете сами. В программе «Не та дверь» обзор на него делала моя коллега Виктория Тенищева. В общем, осталось только составить единый государственный реестр правильных писателей, режиссеров и критиков, и культурная проблема России будет окончательно решена». Дональд Трамп объявил в Соединенных Штатах чрезвычайное положение из-за рисков, которые создает иностранное оборудование для энергосистемы страны. Теперь власти смогут ограничивать закупку, импорт и установку такого оборудования, а также связанного с ним программного обеспечения. В администрации Трампа опасаются, что производители могут оставлять цифровые бэкдоры, чтобы иметь возможность удаленного доступа и вмешательства. Новые ограничения в том числе коснутся трансформаторов, генераторов, сетевых инверторов, систем хранения энергии и промышленного управления. Кроме того, власти смогут отключать, изолировать, заменять и даже удалять уже установленное оборудование, если сочтут, что оно представляет угрозу национальной безопасности. Учебный самолет разбился сегодня утром на севере Индии в городе Канпур, штат Уттар-Прадеш. Оба пилота, и инструктор, и пилот-стажер, по данным газеты «Хиндустан Таймс», погибли на месте. По словам комиссара полиции, самолет вылетел из учебного центра около 11:30 утра и разбился через 20 минут, когда уже возвращался обратно на аэродром. Крушение произошло над полем. По словам местных жителей, громкий звук вызвал панику во всем районе. Опять же, по данным полиции, у инструктора было около 3000 часов летного опыта. Причины произошедшего пока не называются, на месте работают следователи и спасатели. Новости спорта, которых никто не ожидал. Футболиста стамбульского Фенербахче избили тренера вратарей Лиона Антонио Феррейру после решающего матча квалификации Лиги чемпионов. Причем во Франции. А поводом для драки стало поведение французского полузащитника Фенербахче Матео Гендузи. Еще во время разминки он начал конфликтовать с болельщиками Лиона и показывал им неприличные жесты. Ну а после финального свистка, когда Фенербахче победил, стал кричать «Вперед, Марсель!». Это клуб, за который спортсмен выступал ранее. На такое поведение среагировал уже тренер Лиона Антонио Феррейра. Он налетел на Гендузи, но тут же оказался зажат в углу его одноклубниками и началась потасовка. А вот самого Гендузи быстро увели в раздевалку. Позже он обвинил во всем болельщиков Лиона. Они, по словам футболиста, оскорбляли его семью во время матча. Что же до спортивного результата, то Фенербахче выиграл 2-1 и впервые за 18 лет вышел в общий этап Лиги чемпионов. Его жеребьевка пройдет сегодня в Монако. Пробиться в общий этап удалось двум клубам с постсоветского пространства. Это азербайджанский «Сабах» и украинский «Шахтер». Донецкая команда будет проводить домашние матчи в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Челси» Стэмфорд-Бридж. Новость, от которой у миллениалов станет немного теплее на душе. Руперт Гринт возвращается к роли Рона Уизли. Спустя 15 лет после завершения серии фильмов о Гарри Поттере, Гринт снова сыграет свою главную роль, но теперь уже в бродвейской постановке «Гарри Поттер и проклятое дитя». В ней действие происходит спустя 19 лет после событий «Даров смерти». Герои уже обзавелись своими детьми, и теперь уже они едут в Хогвартс. А повзрослевшие Гарри, Рон и Гермиона уже должны разбираться не только с угрозой всему магическому миру, но и со своими старыми травмами, семейными проблемами и собственным прошлым. Кстати, в этой же постановке повзрослевшего Драко Малфоя играет и Том Фелтон. Однако же встретиться на сцене с Гринтом им не удастся, так как Фелтон завершает свои выступления незадолго до дебюта Гринта. На этом у меня все. С вами была Юлия Азарова, и мы увидимся уже очень скоро. Берегите себя. Пока.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа, я Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Дональд Трамп в интервью консервативному радиоведущему Гленну Беку заявил, что визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Россию был отчасти рутинным, и глава американской разведки находился в Москве для обсуждения войны в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский наградил Илона Маска орденом свободы. Большая тема, обсуждаемая в нашей прессе, и связана она с тем, что Маск мог бы разрешить ВСУ использовать связь Starlink на российской территории, помочь украинцам в этом плане. SpaceX планирует построить в Южной Луизиане крупнейший в своей истории комплекс для запусков ракеты Starship. И Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди придется снести, если президенту Дональду Трампу не разрешат его сохранить, так заявили юристы, представляющие центр. Президент Трамп распорядился приспустить флаги на неделю в связи со смертью американской кантри-исполнительницы Долли Партон, которая умерла в возрасте 80 лет. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
1: Президент Дональд Трамп в интервью консервативному радиоведущему Гленну Беку заявил, что визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Россию может дать какие-то результаты, пишет Reuters. Трамп сказал, что визит был отчасти рутинным. Глава американской разведки находился в российской столице для обсуждения войны в Украине. Гленн Бек спросил Трампа. Ходят различные слухи от того, что Путин собирается проверить решительность НАТО, вплоть до самого безумного, что он собирается ударить по Англии. Говорят и о том, что мы им хотели сообщить об иранских санкциях, о том, что мы к ним серьезно относимся. Можете объяснить, зачем глава ЦРУ среди ночи летит встречаться с русскими? Спросил Гленн Бек. Трамп ответил, ничего из этого, это очень своего рода полурутинная процедура. Мне жаль разочаровывать людей, сказал Трамп. Мы бы хотели, чтобы война в Украине закончилась. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом. Но это уже традиционный такой рефрен Трампа. Затем он добавил, Джон Рэдклифф прекрасный человек. Мы прикладываем все усилия, чтобы эта война закончилась. Напомню, визит состоялся накануне. Это был первый комментарий Трампа по поводу поездки Рэдклиффа в Москву. Белый дом поездку директора ЦРУ до тех пор не комментировал. О ней рассказывали СМИ, американские чиновники, на условиях анонимности. Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя в среду сообщение о визите Рэдклиффа, заявил журналистам, «Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии спецслужб. Каких-либо встреч с президентом России не было, и это все, что я могу сказать». Корреспондент CNN Кристен Холмс уточняет, что отчасти рутинным Трамп назвал визит главы ЦРУ, имея в виду, что он не был направлен на то, чтобы предостеречь президента России Путина от нападения на территорию НАТО или попросить помощи России в возобновлении работы Ормузского пролива. Итак, напомню, что во вторник в Москву с неанонсированным визитом прилетел директор ЦРУ Джон Рэдклифф. В Кремле это объяснили, цитируя, контактами по линии спецслужб, и там подчеркнули, что встреча с Владимиром Путиным не было. Дональд Трамп дал понять, что речь шла в первую очередь о переговорах с Украиной, ну а журналисты тем временем строят свои версии о целях поездки. От предупреждения со стороны Вашингтона до привлечения России к переговорам с Ираном. Накануне о том, что в Москву прилетел Рэдклифф, сообщили источники сразу нескольких американских СМИ. Официальной информации об этом не было, но данные сервиса FlightRadar24 зафиксировали, что американский спецборт приземлился в московском аэропорту Внуково и провел там около 9 часов. Это первый известный визит главы американской разведки в российскую столицу с тех пор, как предшественник Рэдклиффа Уильям Бернс встречался с Путиным в ноябре 2021 года, примерно за 3 месяца до того, как российский президент начал полномасштабное вторжение в Украину. Тогда говорили, что Бернс приехал предупредить Путина, что делать этого не нужно, но Путин, как мы видим, не последовал этому совету. По данным Financial Times и Axios, Вашингтон заранее предупредил Киев о поездке американской делегации в Москву и попросил приостановить атаки на российскую столицу, а также Петербург и северные регионы России с 24 по 26 августа. Ранним утром в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Москву прилетал глава американской разведки. Как Песков заявил газете Washington Post, Рэдклифф посетил Россию для контактов между спецслужбами. Как он сказал, агентству Интерфакс Песков сказал, что что с Путиным Рэдклифф не встречался. Других подробностей визита он не привел. Накануне, когда сервис Flight Radar 24 зафиксировал прилет американского спецборта в Москву, представитель Кремля говорил, что вообще не располагает информацией об этом визите. Песков ничего не знает. Основная версия, выдвигаемая СМИ, это попытка контроля над эскалацией со стороны Вашингтона. Об этом, в частности, заявил глава Вашингтонского бюро журнала «The Economist» Шашанк Джоши. Джон Рэдклифф путешествует нечасто, он предпочитает оставаться, цитирую, ближе к Белому дому, где Трамп может вызвать его в любой момент. В Вашингтоне близость к президенту – это главное мерило власти. Да, не так давно он летал на Кубу, но вообще он редко куда-то выбирается. Значит, эта поездка имела довольно важное значение, сказал Джоши. Если делать предположение, я бы сказал, что речь, скорее всего, идет о управлении эскалацией и обеспокоенности из разведданных о тех или иных действиях России, вплоть до возможных намерений в отношении НАТО, отметил журналист. И он напомнил о недавних инцидентах с предполагаемыми российскими дронами со взрывчаткой возле аэропорта Лейпцига, находившимися в непосредственной близости от украинских самолетов, находившихся в аэропорту немецком. В этой связи перед Рэдклиффом могла стоять задача передать российским коллегам сигнал сдерживания, считает Джоши. Версию о том, что Рэдклифф приехал передать предупреждение Путину, выдвинула и газета Wall Street Journal. По ее данным, США получили разведданные, согласно которым Россия находится на ранних этапах подготовки к мобилизации, а также планирует, что называется, проверить решимость НАТО, устроив провокацию против одной из стран, членов Альянса. И газета при этом цитирует бывшую замдиректора национальной разведки США Бет Сеннер. «Возможно, цель сказать, мы знаем, что вы задумали, лучше не надо этого делать». Конец цитаты. Но также популярное мнение, что остановка самолета Рэдклиффа в Риге, спецборт летел из США в Москву через столицу Латвии, и другая военная активность военных самолетов НАТО в последние недели, что главный мотив визита – возможное российские угрозы в адрес стран Балтии. Отмечается, что Рэдклифф теоретически мог встречаться в Москве не с Путиным, а со своим российским коллегой, главой службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Еще одна версия внезапного визита Рэдклиффа в Москву – переговоры об очередном обмене заключенными между Россией и США. Так, близкий к российским силовикам телеграм-канал Шот, SHOT, обратил внимание, что в прошлый раз, когда с американской базы «Эндрюс» во Внуково прилетал американский спецборт, Россия обменяла американца Марка Фогеля, отбывавшего срок по делу о контрабанде наркотиков, на россиянина Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег. Издательница «Осторожно, медиа» Ксения Собчак, отмечает наша пресса, даже назвала имя предполагаемого заключенного, об освобождении которого может идти речь. По ее информации, это американец Чарльз Уэйн Зиммерман, которого в 2026 году приговорили к 5 годам за хранение оружия. Мы вчера эту версию обсуждали в нашей программе, я об этом говорил. По данным источников «Осторожно, медиа», этим летом Зиммерман подписал в колонии прошение о помиловании и, что называется, как она сказала, Ксения Собчак, бумагу отправили в Москву. При этом об обмене политзаключенных, по данным Собчак, в этот раз речь не шла. Ранее в этом месяце, 11 августа, Москва уже освободила осужденного в России американца вне обмена в порядке жеста доброй воли. Это был бывший морпех Роберт Гилман, приговоренный к 10 годам за нападение на силовиков. Также одной из причин необъявленного визита Рэдклиффа называли возможное стремление Соединенных Штатов привлечь Россию к переговорам с Ираном. Об этом, в частности, заявила бывшая заместитель директора национальной разведки США Бет Сеннер. По ее мнению, речь могла идти о заключение перемирия с Тегераном и подключение к этому процессу дополнительных участников. Сеннер считает, что директор ЦРУ мог поднять вопрос о поддержке, которую Кремль оказывает Ирану, в условиях, когда Вашингтон вводит санкции против стран, продолжающих торговлю с Тегераном. Телеканал CNN также обращал внимание, что визит Рэдклиффа в Москву состоялся на следующий день после того, как министр финансов США Скотт Бессент объявил об операции под названием «Экономический изгой», направленной на экономическую изоляцию Ирана. Президент Украины Владимир Зеленский наградил Илона Маска орденом свободы. Это высшая из украинских государственных наград, которые могут быть вручены иностранцам. В указе президента 26 августа указано, что Маск награжден орденом за выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, развитие отношений между народами Украины и США. Сам Маск пока не отреагировал на это событие. В последние месяцы, отмечают СМИ, украинские власти ведут переговоры как с Маском, так и с американским правительством о включении спутниковой связи Starlink над российской территорией для нужд вооруженных сил Украины. Это позволило бы украинским военным более эффективно использовать ударные беспилотники, в частности, для атак на расположенные на российской территории пусковые установки оперативно-тактических комплексов «Искандер», которые обстреливают Киев и другие регионы баллистическими ракетами. Использование Starlink, принадлежащего компании Маска SpaceX, это одно из главных технологических преимуществ украинской армии над российской. Это особенно проявилось прошедшей зимой 26 года, когда украинские власти добились отключения терминалов Starlink, которые полулегально использовали российские военнослужащие. В начале полномасштабного вторжения украинцы получили много терминалов Starlink, которые стали основой связи на фронте. Однако со временем Россия также смогла различными теневыми путями закупать терминалы и поставлять их своим войскам в Украине. Отключение российских терминалов в 2026-м надолго лишило российские войска стабильной связи на фронте, необходимой для коммуникации между подразделениями, ну и для управления дальнобойными БПЛА, дронами. При этом Украина, согласно Старлинку, может наносить глубокие удары по логистике россиян на оккупированных территориях, в частности, на юге и в Крыму. Однако Украина считает, что Маск мог бы также разрешить ВСУ использовать связь Starlink на российской территории. Она была там заблокирована после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в конце февраля 2022 года. Зеленский сообщил СМИ, что соответствующую просьбу он получил от Минобороны в первой половине 2026 года. Министерство в то время возглавлял Михаил Федоров, поддерживающий тесные личные контакты с Илоном Маском. Зеленский заявил журналистам 23 августа, что Минобороны получила предварительное согласие тогда от Маска на обеспечение включения Старлинка над РФ. А затем Зеленский сообщил, что президент Дональд Трамп обвинил его в дезинформации по поводу готовности SpaceX разрешить использование спутниковой связи Starlink на территории России. По словам Зеленского, перед встречей с Трампом Министерство обороны Украины заверило его, что SpaceX под руководством Илона Маска якобы уже дала принципиальное согласие на такое использование. Оставалось решить вопрос на политическом уровне. Зеленский обсудил эту инициативу с Трампом, и стороны договорились дополнительно проработать вопрос. Но во время той встречи Зеленский и Трамп не смогли дозвониться до Маска, чтобы он подтвердил эту договоренность. Дальше я цитирую Зеленского. «Затем у меня была вторая встреча с президентом США. Он сказал, что я его якобы ввел в заблуждение, потому что Маск отказал Украине в использовании Starlink на территории России», рассказал Зеленский. Но он отметил, что Маск мотивировал свой отказ опасениями эскалации. При этом Зеленский считает, что глава SpaceX может изменить позицию, и для этого к нему уже обращались президенты Франции Эммануэль Макрон и Финляндии Александр Стуб, а также еще 8 лидеров». Зеленский добавил, что после встречи с Макроном Трамп согласился поддержать идею использования Starlink над Россией. Зеленский сказал, Илон Маск уже принимал в отношении Starlink такие важные решения, которые помогли спасти жизни. С ним уже связывались разные наши люди, и президент США тоже работал с ним, его команда. И мы начали получать уже другой, более обнадеживающий отклик. Мы ждем соответствующих встреч. Так сообщил украинский президент. А уже бывший министр обороны Михаил Федоров, который планирует в настоящее время визиты в США в ближайшие дни, сообщил СМИ, что не исключает встречи с Маском и обсуждения вопроса о включении Starlink над российской территорией.
0: Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Когда в меня въехала фура, они еще и пытались обидеть меня. Я был в шоке, мне было очень больно, я не знал, что делать.
4: Я помню ваше дело. Я дал вам адвоката, одного из самых лучших в штате Нью-Йорк. И этот адвокат специализируется именно на столкновениях с коммерческим транспортом.
3: И спустя полгода я получил чек на $1 миллион. Это изменило мою жизнь. Если вас ударил грузовик, либо любая другая коммерческая машина, позвольте Майклу Бруку с его 30-летним опытом помочь вам так же, как он помог мне, получить $1 миллион компенсации.
4: Заполните форму или позвоните прямо сейчас по телефону 718-256-5610.
5: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
6: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
7: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
9: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
10: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
9: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
1: Безоговорочно поддержав Украину в начале полномасштабного вторжения, впоследствии Илон Маск несколько изменил свою позицию и стал говорить о необходимости уступок со стороны Киева для предотвращения эскалации конфликта. СМИ напоминают, что на третьей неделе войны в Украине, 14 марта,

было провести новый референдум на оккупированных Россией территориях под эгидой ООН, отдать Крым России и обеспечивать его водоснабжение, а Украине же Маск предложил придать нейтральный статус. По мнению Маска, весьма вероятно, что конечный итог войны будет именно таким. Вопрос лишь в том, как он написал, сколько людей погибнет до этого. И он добавил, что возможным, хотя и маловероятным исходом этого конфликта может стать ядерная война. По мнению Маска, поскольку население России примерно в 3 раза превышает население Украины, победа украинцев в этой войне маловероятна, как он отметил, и те, кто переживает за народ Украины, должны стремиться к миру. В ответ президент Украины Владимир Зеленский запустил в соцсети X собственное голосование. Он спросил у своих читателей, какой Илон Маск им больше нравится. Тот, что поддерживает Украину, или тот, что поддерживает Россию. Ну, понятно, большинство подписчиков Зеленского проголосовали за первый вариант. SpaceX Илона Маска планирует построить в Южной Луизиане крупнейший в своей истории комплекс для запусков ракеты Starship. Об этом сообщает Reuters и ряд других СМИ. Компания собирается вложить в проект около 100 миллиардов долларов, а сам объект получит название Starbase Louisiana. Космодром разместят на участке площадью около 50 600 гектаров на острове Pecan Island. По планам SpaceX строительство начнется в 2027 году, то есть в следующем году, а первый запуск Starship с новой площадки может состояться в 2029. В дальнейшем компания рассчитывает проводить здесь 1000 запусков в год. Комплекс планирует сделать практически автономным. На его территории будут производить метан для топлива, вырабатывать электроэнергию, обрабатывать ракеты перед стартом и доставлять Starship из Техаса. Также SpaceX рассматривает возможность строительства собственного аэропорта. Новая площадка станет 4-м космодромом компании в США и крупнейшим из них. При этом производство ракет непосредственно в Луизиане организовывать не планируют. SpaceX рассчитывает использовать Starship для расширения спутниковой сети Starlink, а в будущем для запуска большого количества спутников, связанных с искусственным интеллектом. Расположение площадки на побережье Мексиканского залива также удобно для запусков на орбиты, подходящие для спутников на солнечной энергии. Проект должен создать в регионе более 3000 рабочих мест. По данным офиса губернатора Луизианы, средняя зарплата на этих позициях составит около 92 600 долларов в год. Ну, понятно, тут же появляются те, кто не согласен с этим. Прежде всего, это все вызывает вопросы у экологов. Площадка находится на территории прибрежных болот, которые защищают регион от наводнений и служат местом обитания десятков видов перелетных птиц. SpaceX обещает сохранить значительную часть территории в естественном состоянии и финансировать восстановление болот и береговой линии. Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди придется снести, если президенту Трампу не разрешат его сохранить. Так заявили юристы Министерства юстиции США, которые представляют этот центр. В судебных документах, а с ними ознакомился Washington Post, юристы охарактеризовали центр как, цитирую, «конструктивно ненадежный, фундаментально небезопасный и позорящий столицу нации», то есть город Вашингтон, Д.С. Помощник генерального прокурора Брэд Шумейт и двое других юристов Минюста написали, что Кеннеди-центр столкнется с окончательным упадком, как было отмечено, без опыта Трампа как девелопера и его способности привлекать средства. В документе говорится, без этих усилий центр продолжит разрушаться и превратиться в небезопасное веткое сооружение, которое придется сносить. Конец цитаты. Кеннеди-центр работает с 1971 года. В 2025 Трамп распустил попечительский совет центра, который явно не справлялся со своими обязанностями, и назначил новых членов. Эти члены избрали его председателем Трампа и проголосовали за то, чтобы добавить имя Трампа в название центра. В мае 2026 года суд, пойдя на поводу у демократов, тут однозначно, решил, что переименование незаконно, постановив, что учреждение должно быть посвящено президенту Кеннеди
и только ему. В июне имя Трампа со здания убрали. При этом, после того, как в декабре 25-го имя Трампа было добавлено к названию центра, доходы от продажи билетов и сбора пожертвований резко упали, сообщает Washington Post, ссылаясь на документы. Здесь опять-таки надо искать леволиберальный след, ибо сопротивление любым действиям Трампа, в частности, связанные с центром Кеннеди, основополагающая страна,

0: стратегия демократов и леволибералов. Американская кантри-исполнительница Долли Партон умерла в возрасте 80 лет. О ее смерти сообщил ее племянник Брайан Сивер, пишет «Нью-Йорк Таймс». Президент Дональд Трамп распорядился приспустить флаги на неделю в связи со смертью Долли Партон. Об этом он написал в Truth Social. «С большой грустью сообщаю, что Долли Партон – одна из величайших в истории кантри-певиц в стране и далеко за ее пределами, только что скончалась. Память о ней я приказываю спустить американский флаг на всей территории США на одну неделю», написал Дональд Трамп. Президент назвал смерть Долли Партон настоящей утратой для миллионов людей и отметил, что таких, как она, никогда не было и не будет. За свою более чем 50-летнюю карьеру Долли Партон выпустила 49 альбомов и стала одной из самых коммерчески успешных певиц кантри-сцены. Партон получила 11 премий Грэмми. Последнюю она удостоилась в 2021 году в категории современной христианской музыки за песню «Where Was Jesus», записанную совместно с Заком Уильямсом. В 1999 году ее включили в зал славы кантри-музыки. В 2022 Партон, как я уже сказал, включена была в зал славы рок-н-ролла. Партон была не только исполнительницей, но и автором песен. Она написала больше 3000 композиций, многие из которых исполняли другие певцы, артисты. Так именно Долли Партон была автором хита «I Will Always Love You». Мы его помним и знаем в исполнении Уитни Хьюстон. Среди других знаменитых песен Долли Партон – «Джолин», «Coat of Many Colors» и «9 to 5». Также Долли Партон снималась в кино, выпустила несколько книг, занималась бизнесом. Она открыла тематический парк «Долливуд» в своем родном штате Теннесси и занималась благотворительностью. Как сообщает издание People, 80-летняя Долли Партон не стала после непродолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Действительно, певица жаловалась на здоровье, но при этом предпочитала не говорить, что все очень серьезно. Также Партон рассказывала, мол, у нее часто возникают проблемы с почками, и ей приходится оперироваться по этому поводу. Цитирую: «Боже, из меня за год выкачивают больше камней, чем в каменоломне в Роквуде, штат Теннесси. Но если серьезно, то за последние пару-тройку лет моя иммунная и пищеварительная система вышли из строя, и врачи усердно работают над их восстановлением и укреплением. Надеюсь, скоро я снова буду в порядке», так рассуждала кантри-звезда. Детальная информация о смерти знаменитости появилась на ее странице в соцсети. Цитирую: «Долли Партон, известная всему миру как певица, автор песен, филантроп, актриса, драматург, писательница. Мирно скончалась в Нэшвилле, штат Теннесси. Ей было 80 лет. В прошлом году Долли похоронила своего любимого мужа Карла Томаса Дина, с которым прожила 59 лет. Долли, которая сияла так ярко, что ее мог видеть весь мир, навсегда останется источником вдохновения не только благодаря ее неподвластной времени музыки и написанию песен, но и благодаря ее остроумию, теплоте и доброте. Наследие Долли Партон – это...»
1: В Нью-Йорке полдень.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Два невакцинированных пациента умерли от кори в Пенсильвании. Это первый случай смерти от кори в Америке в этом году и первый за 35 лет в этом штате. Оба летальных исхода зафиксированы у жителей округа Ланкастер. Корь была объявлена ликвидированной в 2000 году, но за последние полтора года было зарегистрировано больше случаев заболевания, чем за прошлые 25 лет вместе взятые. Полиция Нью-Йорка ведет расследование по факту проникновения трех человек в подземные коммуникации в районе Пенн-Стейшн. Во вторник, 18 августа, около 4 утра, камеры наблюдения зафиксировали, как неизвестные в комбинезонах выбирались из люка на 7-й эвеню около 32-й стрит. Детективы полагают, что это люди, ищущие ценности в канализационной системе. Подобные случаи ранее отмечались в Бруклине и Квинсе. Представители Департамента охраны окружающей среды подчеркнули, что проникновение противозаконно и крайне опасно из-за ядовитых газов и риска затопления. Временно приостановлено проведение собеседований для получения миграционных виз в американских посольствах и консульствах по всему миру. Госдепартамент объясняет это начало глобальной программы дополнительной подготовки консульских сотрудников, одним из главных направлений которой станет выявление заявителей, которые после переезда в США могут оказаться зависимыми от государственных пособий Public Charge. Во Франции суд впервые признал рак груди профессиональным заболеванием в авиационной отрасли. Решение приняли благодаря бывшей бортпроводнице Софи Лено, которая добивалась признания связи между болезнью и условиями работы. Суд постановил, что заболевание могло быть связано с ее профессиональной деятельностью. Среди факторов, которые учитывались в деле, были регулярная работа в ночное время, воздействие ионизирующего излучения во время полетов и пассивное курение. На рейсах Air France курение было разрешено до 2000 года. Лено работала в авиакомпании с 1989 по 2019 год. Сейчас 59-летняя женщина находится в ремиссии.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 26 августа. Вчера на бирже был хороший положительный день. Индекс Dow Jones прибавил 160 пунктов. 3577 был конечный результат. Standard & Poor's 500 плюс 24.3%. 7677 конечная точка. Nasdaq остановился на отметке 26151, прибавив 171 пункт или 0.3%. Транспортный индекс плюс 0.1%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний увеличился на 0.5%. Сегодня нефть минус $2.12, $80.24 стоит один баррель нефти. Золото минус 17.90, $4696.60 стоит унция золота. Унция серебра стоит $68.82, 1 евро равен $1.17. Пятилетние госбумаги дают 4.362%. За 10 лет можно получить 4.649%. И за 30 лет госбумаг можно заработать 5.18%. Интерес на госбумаги поднялся. А цены немножко упали. И причиной тому то, что было объявлено экономические новости, которые гласили буквально следующее: инфляция. Инфляция у нас есть за один месяц. Расходы выросли на 0.2%, и за один месяц, а за год выросли на 3.7%. Это расходы наши с вами. Инфляция поднялась на 0.2% за месяц, а расходы увеличились на 3.5%. И это все-таки инфляция есть, она значительная. И теперь Федеральный резервный комитет должен будет что-то сделать по отношению к этой инфляции. И в районе сервисов цены выросли на 0.3%, и это значит на 1.2% сервис вырос за год. Это тоже значит значительная инфляция. Инфляция есть, с ней надо бороться, поэтому вот интересно, бонды по Наша биржа сегодня откроется, похоже, следующим образом. Индекс Dow Jones сейчас показывает плюс 1 пункт, Standard & Poor's 500 плюс 2, минус 12 уже минус, и Nasdaq показывает минус 126 пунктов. Напомню, что сегодня главный день, сегодня после закрытия Nvidia показывает свои квартальные, дает свой квартальный отчет, и практически все банки говорят, что Nvidia даст отчет лучше и даже намного лучше, чем ожидается, и даст хороший прогноз. Но еще раз хочу всем напомнить, что Nvidia последние три раза дает феноменальные отчеты, а акции падают, потому что инвесторы смотрят, что будет со всей экосистемой, которую создала Nvidia, что с этой системой будет через 2-3 года, потому что количество денег, которое было одолжено на создание этой системы, огромное. И когда будут получать деньги обратно, когда будут зарабатываться деньги на одолженные деньги, это большой вопрос, это то, что волнует инвесторов. Из компаний, которые попали сегодня на экраны, Williams Companies – это один из лучших выборов, одной из компаний Oracle надо покупать. Опять один из самых больших банков говорит, что Nvidia надо покупать, они дойдут до $350 за акцию. Harmony Biosciences будут вести себя хорошо. Solar Edge можно покупать. Dixon Nike надо держать. First Solar покупать. Niagen Corporation будет вести себя неплохо. MD Midstream хорошо. Altasia неплохо. Frag Outflow. И очень хороший. Один из банков сказал, что они находятся в очень хорошей ситуации. Очень хорошей ситуации. И ожидают, что они очень хорошо поднимутся. У них очень хорошая ситуация. Израильская компания JFrag. Lattice Semiconductor надо покупать. Argenix надо покупать. TGX Companies надо держать. Oxygen покупать. IRS Green Holdings покупать. И Broadcom надо покупать. Было отмечено, что Broadcom сегодня всего лишь на 3% поднялся в этом году. В тот момент, как весь индекс полупроводников упал на 50%, а Nvidia поднялась на 14%. Так что тут идет борьба с покупателями и продавцами. Цены, которые сегодня изменились. Intuit сегодня упал на 11%. Zoom Communications упал на 7%. Call упал на 5%. GM Smucker сегодня с утра поднялся на 5,6%. Solar Edge сегодня поднялся на 7%. 7Tech сегодня поднялся на 5%. Rocks плюс 2%. Boston Scientific упал на 3%. И SAP упал на 4%. Их рейтинг был понижен. Вот, пожалуйста, самая главная новость на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Я вас призываю по поводу Nvidia к осторожности и надеюсь, что у них будет замечательный отчет. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
1: Бесплатные программы «Прикей и Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвенью и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
0: Счастливое детство начинается здесь.
2: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Home Care, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Новости.
4: Аналитические передачи.
3: Репортажи, мнения экспертов.
4: И прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.

0: Радио.
1: Доброе утро. Доброе утро, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники, за то, что сами настроились на нашу волну, волну 620 AM. Американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Наташа Быстрицкая, за пультом Акваль Тахиров. Предстоит тяжелый, серьезный разговор. Недавно стало известно о смерти актрисы, 36-летней, совсем молодой актрисы Хейден Панеттир. Она скончалась, по-видимому, пока точно не ясно, но, скорее всего, это был овердоз, это была передозировка. В своей книге, в своих мемуарах она призналась, что с детства, с 15 лет, она, с тинейджерского возраста, она употребляла запрещенные препараты. Более взрослые коллеги предложили ей так называемые таблетки счастья, она не сказала нет, она попробовала, ей понравилось, и вот регулярно стала практиковать. Скорее всего, это опиаты были, опиоиды. К сожалению, дочь осталась без матери, семья без дочери. Это тяжелая проблема, и принимаются меры на высоком уровне, на уровне правительства в нашей стране. Это наркозависимость действительно пока еще огромная проблема. Каждый год я читаю новости о том, что правительство и принимаются меры на местах, и местные руководители, местные чиновники, и все-все-все знают об этой проблеме, трубят во все трубы, звонят во все колокола, но К сожалению, какого-то большого сдвига не наблюдается. К разговору подключается Марина Пас, президент компании Back to Life. Будем говорить о зависимости, о том, как помочь зависимым людям, протянуть им руку помощи. Марина Пас, президент Back to Life, с нами на связи. Марина, приветствую.
2: Доброе утро, Наташа. Да, проблема, конечно, массовая, страшная. И с каждым годом она усугубляется. И мне кажется, что близкие люди, которые видят вот своего там родственника, или это сын, или это муж, должны ему помочь. Ну, наверное, должны — это такое очень стронг слово, но нужно пытаться помочь этим людям, потому что они находятся сами не в нормальном психическом и психологическом состоянии, и очень редко кто из них просит о помощи сам, поэтому мы в нашей программе делаем очень такую важную, мне кажется, очень такой важный сервис – это intervention. Я хочу немножко уделить внимание сегодня в нашей передаче этому сервису, потому что с этого всего начинается – смотивировать больного на лечение. И кроме того, что мы можем смотивировать больного на лечение, делаем мы это каждый день и очень-очень успешно, мы объясняем семье, как им общаться с этим больным человеком. Потому что им, наверное, кажется, что они делают все правильно, но на самом деле они загоняют человека еще в большее употребление, еще большее безумие. И в основном все их действия, они неправильны. Им кажется, что они его спасают, но на самом деле они его губят. Давай, наверное, напомним наш телефон. Если кто-то хочет нам позвонить, мы открыты 24 часа в сутки. Наш телефон 267-226-6363, 267-226-6363. Как проходит интервенция? После того, что вы нам звоните и говорите, что вы хотите смотивировать близкого вам человека на лечение, приходят licensed professional, канцлеры, психологи, и мы эвалюируем ситуацию. То есть мы смотрим, где человек живет, мы смотрим, какие у него материальные возможности, мы смотрим, насколько для него важна семья, как семья ему помогает. То есть мы делаем такое как бы evaluation, like мы смотрим, как нам правильно подойти к этому человеку, чтобы смотивировать его на лечение. Также, если это люди в каком-то очень плохом физическом состоянии, мы делаем sober escort. То есть мы можем доставить человека прямо до реабилитации. Это тоже входит в наши услуги, и тоже мы делаем это очень много лет, как бы передаем его из рук в руки. Потому что иногда люди находятся в таком ужасном состоянии, когда они сами даже не могут улететь, они не могут одеться, они не могут принять душ, и они не могут собраться, и вот мы помогаем все это сделать, мы остаемся иногда overnight, мы приводим этого человека более-менее в какой-то, ну, я не знаю, более functional состояние и отвозим его на лечение.
1: Напомню нашим слушателям, сегодня мы говорим о наркозависимости, и с нами на связи Марина Пас, президент компании Back to Life. Телефон Back to Life 267-226-63-63, 267-226-63-63. Марин, правильно ли я понимаю, наркозависимый человек часто отрицает проблему и, скорее всего, в ультимативной форме, там, или в клинику, или, там, я не знаю, на улицу. То есть так действовать нельзя, да? Нужно как-то, не знаю, мягче, что ли.
2: Смотри, Наташенька, во-первых, у тебя такой всегда грустный голос, когда ты про нас говоришь. Мне кажется, что это проблема. Эта проблема очень действительно страшная. И проблема очень разрушает не только человека, разрушает всю семью. Знаешь, как мы говорим, это как комета летит, и когда она падает, разрушается все. Разрушается все вокруг этого человека, разрушается семья, разрушаются полностью все финансы, потому что это стоит все безумные деньги. Ты постоянно хочешь этого человека вытащить из тюрьмы, из смерти, из долгов. И это просто как бы нескончаемый процесс, который, ну, полностью разбивает всю семью. Но я этим занимаюсь уже вот почти 15 лет. Мы помогли thousands of people, и я знаю это на 100%, что есть выздоровление, есть совершенно другая жизнь, есть полностью восстановившиеся люди, которые живут полную, как бы, нормативную, прекрасную жизнь. У них дети, у них карьеры, поэтому выход из этой ситуации есть, если ты просишь помощи у профессионалов. Сам человек с этой проблемой никогда в жизни не справится. И близкие должны понимать все его обещания. Он, может быть, и хочет, он хочет сам из этого выйти, но он не сможет, потому что он не понимает, почему он употребляет, и он не имеет никакого навыка, как ему не употреблять. Понимаешь, поэтому это длительный процесс. Мы верим в длительную реабилитацию, поэтапную. И мы верим в послереабилитационную программу. Когда они приезжают, мы их встречаем, мы их подключаем к NAAA группам. И мы полностью вот ведем человека за руку в течение года и выводим из этого вот цейкнота, вот этой страшной болезни. Мне кажется, то, что делаем мы, не делает никто. Я уже очень-очень много правда. Лет вот, как бы, в этом бизнесе. И мне кажется, что вот как мы относимся к каждому из наших пациентов, как мы умеем их вывести из этого состояния, не знаю, вот мне кажется, что мы очень сильные в этом.
1: Это правда, я подтвержу, потому что несколько лет назад мы с тобой вели на Дэвидсон Радио цикл передач про наркозависимость, про то, как помочь таким людям, и после эфиров всегда такой вот был, знаешь, респанс. Всегда говорили люди, что спасибо, что вы говорите об этом. Спасибо, это нужно говорить. Нужно знать номер телефона 267-226-63-63, потому что, знаешь, никто не застрахован. Ты говоришь, почему у тебя голос грустный? Потому что, когда я всегда говорю об этом, у меня, знаешь, галерея образов знакомых-знакомых-знакомых, которые, как говорится, упали в эту бездну. И там, я не знаю, допустим, просто вот в качестве там сын известного писателя, да, вот это известный случай, там просто, казалось бы, семья, воспитание, книжки, личный пример, все не сработало. Человека просто там girlfriend подсадила на, знаешь, на наркотик, и все это пошло-поехало, и человек там отсидел 10 лет в тюрьме и так далее. То есть потом уже, потом, по скриптум уже человек осознает, что же я наделал, почему же я такой был дурак. И так, то есть почему отсидел, потому что там, знаешь, нужны были деньги на наркотики. То есть я вот рассказываю какие-то реальные жизненные ситуации.
2: Да, это иногда,
1: таких
2: это
1: примеров
2: иногда
1: огромное количество, да. Угу.
2: Да, да, это, конечно, оборачивается очень какими-то страшными последствиями, и поэтому я всегда обращаюсь к семье, потому что семья – это единственные люди, которые могут помочь этому человеку. А помочь они ему могут, если они обратятся к профессионалам, которые знают, как этому человеку помочь. Потому что, конечно, употребление и вот это безумие, оно ведет к разным неадекватным поступкам, которые, конечно, человек может оказаться в тюрьме, человек может умереть, человек может сойти с ума. Я вижу сейчас огромное количество подростков, которые курят, ну, как мы говорим, марихуану, но это не марихуана, это синтетический наркотик, в котором огромная концентрация, сильнейшая THC, и эти дети, они в сайкосе, они в сумасшествии, забиты сумасшедшие дома этими несчастными детьми. После этого их высаживают на разные таблетки, антидепрессанты, снотворные, и они... к этим таблеткам продолжают курить марихуану и приезжают полностью больные психически дети. И это очень страшно, потому что наркомания лечится, а если у тебя уже как бы диагноз шизофрения, это навсегда. И это очень страшно, потому что это не лечится, к сожалению. Поэтому тоже обращайтесь, пока не поздно. Люди думают, что вот он пошел в школу, он пошел в колледж, все нормально, он мне пообещал, что он будет учиться. Понимаете, что такое наркомания? Наркомания – это люди trying to escape reality. Они хотят выйти из реального мира. Им там некомфортно. Это какие-то, я не знаю, детские травмы, низкая самооценка, неправильное какое-то мышление. Ну, это как бы клубочек чувств таких. Вот он что-то покурил или он что-то взял, и вот ему комфортно. Вот мы в горе, в радости, мы можем все это... принимать в трезвом состоянии. Люди зависимые не могут. Поэтому он сам из этого никогда не выйдет. Ему должны объяснить, почему он употребляет, ему должны дать инструменты как бы чистым, ему должны поменять мышление, поменять немножко образ жизни, поменять привычки. И вот это все называется реабилитация. Понимаешь, поэтому...
1: Ну да, нужно понимать, да, что да. Это не разовая процедура, знаешь, как
2: это не разовая процедура, волшебной что, да.
1: Палочки, да, не нужно...
2: Многие родители забирают все, вот я все забрал, я все выкину, мы его посадили дома, закрыли дверь, вот у меня, не хочу, я не люблю рассказывать sad истории, но у меня была такая семья, которая закрыла его, посадила дома, и через 2 дня ребенок умер прямо у себя в спальне, прямо с родителями в квартире. Почему? Потому что они очень ухищрённые, они им в мейлбакс могут положить наркотики, у них они спрятаны. То есть это не это от того, что вы что-то заберете или у него не будет к чему-то доступа, это не значит, что он вылечился. Болезнь прогрессирует. И как только у него появится возможность, он опять это начнет. Вот говоря про тюрьму, Наташа, я видела очень много зависимых людей, которые сидят 2, 3, 4, 5 лет в тюрьме, выходят и становятся обратно таким же наркоманом, какой он и был. Вот он там сидел без наркотиков, но проблема не решена. Он пришел и начал их употреблять опять. Поэтому просите, обращайтесь за помощью. Обращайтесь за помощью как можно быстрее, потому что, как я всегда говорю вот в наших передачах, завтра может быть поздно. Знаете, как информация – это сила. Накапливайте информацию и понимайте, что вам нужно делать с этим больным ребенком. Ребенком, мужем, братом, сестрой. Нужно им дать шанс лечиться и жить.
1: Вот, кстати, у Хейден была пострадовая депрессия. Она же какое-то время не употребляла. Она 8 месяцев лечилась в рехабе, а потом вот в своей книжке она пишет, что потом сорвалась, и у нее родилась дочка от Кличко, и такая депрессия, и она опять начала. Потом еще брат 28-летний ее умер. То есть там вот вообще... очень такая сложная ситуация. Не справилась, конечно, потому что... Ну... да.
2: No, I'm sorry, я перебила.
1: Нет, я просто, ты знаешь, вот
2: Она не справилась, но я хочу тебя немножко перебить. Смотри, бывают действительно клинические депрессии, бывают какие-то chemical imbalance, как мы это называем. И, может быть, иногда человеку действительно нужно брать какие-то таблетки, он без них не может. Но это должно быть все урегулировано врачом. И вот почему в Америке такое количество препаратов выписывают людям. Потому что люди приходят under influence, они нетрезвые, они берут какие-то свои наркотики или курят марихуану, они приходят к врачу, и врач делает им диагнозы, bipolar, там, я не знаю, borderline personality disorder, attention deficit disorder. Они ставят эти диагнозы на фоне вот этого возбужденного мозга, на фоне вот этого человека в употреблении. Понимаешь, когда
1: Конечно, да.
2: Человек приезжает в Израиль, например, в нашу клинику в Израиль, они 30 дней должен пройти детокс, они должны увидеть, что человек тотально чистый, что его какие-то функции восстановились, и после этого они могут видеть, если есть, они могут человека диагностировать какими-то диагнозами. Есть диагнозы, которые лечатся таблетками, какой-то период времени им дают таблетки, у них все это восстанавливается, и потом они потихонечку снимают их с таблеток. 90% детей, которые я вижу, приезжают, людей, детей, им не нужны таблетки, у них все восстанавливается само по себе. И поэтому обращайтесь за помощью. У нас наша самая, как бы, такая, ну, самая, мне кажется, программа сильная, это израильская клиника «Феникс». И мы открыли 4 года назад 2 филиала в Калифорнии. У нас есть клиника в Таиланде. И мы берем разные виды иншуринсов, если вы хотите лечиться в Америке. Поэтому звоните, мы вам поможем. Мы даже вам поможем, если вы не хотите лечиться в этих клиниках. Мы можем смотивировать больного и отвезти в любую клинику, которую вы выберете. И поможем вам всеми нашими знаниями.
1: Марин, давай повторим номер телефона 267-226, 63-63, 267-226-63-63. С президентом компании Back to Life Мариной Пас говорим о наркозависимым людям, о том, как им помочь. 267-226-63-63. Back to Life помогло огромному количеству людей. Помогли эти люди, профессионалы с большой буквы, в частности Марина, помогли, и родители молятся про просто, знаешь, обожествляют вас, потому что вы действительно помогли людям выйти в стойкую ремиссию. Это когда человек учится жить без веществ, справляться со стрессом, восстанавливать отношения, работу, в конце концов, самооценку. Back to Life работает с глубинными причинами зависимости. Звоните прямо сейчас 267-226-6363. Марина, о чем мы еще не успели поговорить?
2: Мы еще не успели проговорить про надежду. Не знаете, как мне иногда звонят родители и звонят в основном, Наташа, мне звонят мамы, потому что у этих людей в любом возрасте остается всегда мама. Уходят жены, отказываются дети. А вот мама, она всегда остается. И в любом возрасте звонит мне мама, убитая горем, и ну, в таком ужасном, тяжелом состоянии. И я всегда говорю, не теряйте надежду. Есть выздоровление, есть реабилитация, есть другая жизнь. Это лечится. Это по-настоящему лечится. И из этой болезни можно выйти и жить совершенно нормальной жизнью. Поэтому не теряйте надежду, делайте правильные шаги в сторону реабилитации, в сторону выздоровления, и берите консультацию. У нас есть огромная группа на WhatsApp. У нас группа, по-моему, там 900 человек, называется Healing Together. Подключайтесь
1: Healing
2: к нашей группе.
1: Together.
2: У нас Healing Together, у нас называется группа, это такая private группа, анонимная. У нас приходят ребята, которые лечились у нас. У нас сейчас есть даже ребята, которые... Вот у нас один парень, он врач-психиатр, который сейчас будет вести эти интересные такие... интересные курсы, как бы, курсы про то, что, какое пагубное влияние делают наркотики, как из этого выходить. У нас приходят специалисты из Израиля, из Калифорнии. То есть очень интересно. И плюс сами мамы как бы обмениваются опытом. Вот что происходило с их детьми, как они сейчас живут. И для этих новых мам, которые приходят в таком безумии, в таком отчаянии, это просто, я считаю, бесценно. Потому что они видят, что есть выздоровление, это настоящие люди, это люди, которые прошли эту проблему со своими детьми. И сейчас наслаждаются, видя этих детей здоровыми, видя своих внуков. Поэтому не оставайтесь с этой проблемой в одиночку. Не теряйте надежду. Делайте правильные шаги. Звоните, мы всегда вам поможем.
1: Звоните по телефону 267-226-63-63, 267-226-63-63. С нами на связи сегодня президент Back to Life Марина Пас. Марин, увы, вынуждена констатировать, что мамы бывают разные. Вот, например, мама в фильме Даррен Аронофски «Реквием по мечте», она была равнодушной. Она практически жила в кресле с пультом от телевизора, смотрела телек и там только увлекалась своим похудением. Понимаешь, не обращала внимания на проблемы сына, которого играл Джаред Лето, а его подругу сыграла Дженнифер Коннелли. Вот эта вот американская мечта — шиворот на выворот, наизнанку. Вот именно в этом фильме, если хотите посмотреть, как происходит вот эта деградация, как происходит вот это вот падение в бездну, посмотрите этот фильм в качестве наглядного пособия. Посмотрите с детьми, не знаю, с 12, с 13 лет, наверное, можно уже смотреть этот фильм. Ну, понимаешь, мамы бывают, давай просто скажем, давай не снимем розовые очки и просто оглянемся вокруг и посмотрим, ведь, да, ситуации разные, но
2: Наташенька, помогать... Да, бывают мамы разные, да, бывают дети вообще без родителей, бывает родители тоже в каком-то были употреблении, бывают разные истории, бывает, что потрясающая семья, двое детей, один ребенок больной, второй здоровый. То есть это, да, это, ну, я как бы хочу сказать о том, что с больным таким ребенком в семье мама не может быть нормальная. Мама такая же больная. Мама полностью разрушенная. Мама созависимая. Мама с возбужденной психикой. Мама в панике. Мама делает все неправильно. То есть, понимаешь, почему мы начинаем с родителей? Потому что родители — это люди, которые могут или погубить своих детей, или их спасти. Поэтому мы как
1: это
2: бы
1: с этим я соглашусь.
2: Да, поэтому мы начинаем работать с родителями, и обычно родители чувствуют, что вот мы, как сказать, sincerely, искренне хотим помочь этим людям, и их руками мы начинаем вот этот, понимаешь, процесс выздоровления. Поэтому родителям обязательно нужно зайти, кто хочет по-настоящему помощи, заходите на наши группы. Это анонимные группы. Очень многие стесняются этой проблемы и прячутся. Абсолютно не надо этого стесняться. У меня в семье, к сожалению, тоже когда-то была эта проблема. И я знаю, как чувствует мама больше, чем кто-то. Поэтому не нужно этой проблемы стесняться. Нужно спасать своего ребенка, и нужно сделать все возможное, чтобы этот ребенок был здоровый, живой и вылечился и продвигался в жизни.
1: Да, Марин. Ну что, просто мне не хочется, но нужно это сделать. Давай прощаться. И еще раз напомним номер телефона 267-226-63-63. Слава Богу, надежда есть. Самая лучшая компания Back to Life проводит intervention. Вот, да, потому что первый шаг к выздоровлению начинается с мотивацией.
2: Да, начинается с мотивации, когда, да, с осознания проблемы, с мотивацией.
1: Сам осознает, да, я болен, и я хочу лечиться. Это редко такое происходит, поэтому обращайтесь 267-226-63-63, 267-226-63-63. Ну, остается только помолиться просто, да, всем богам и сказать, что, Господи, пусть нас минует чаша сия. Поэтому, но нужно прикладывать усилия. Просто так ничего не рассосется. 267-226-63-63. Марина Пас, большое тебе спасибо за то, что вышла с нами в эфир. Это прямой эфир, это еще большая ответственность. Поэтому огромное тебе спасибо. Марина Пас, президент Back to Life, была с нами на связи. Звоните по телефону 267-226-63-63. Надеюсь на скорую встречу.
2: До скорой встречи. Пока.

0: Нью-Йорк. Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Привет, меня зовут Владимир. У меня были проблемы с суставами, но после 3 месяцев употребления водородной воды боль стала все меньше беспокоить. Я снова начал активно заниматься своими любимыми делами.
4: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
5: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
6: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
7: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. А на лунном календаре сегодня 15-е лунные сутки, а символ дня – змей. Луна растущая и находится в знаке Водолея. Ох, и непростой день. Есть опасность поддаться любым соблазнам, стать внушаемым, ленивым, податливым для вредных влияний. Контроль над своим поведением у нас сегодня чрезвычайно ослаблен, тогда как инстинкты бьют через край. И под их влиянием можно совершить необдуманные поступки. Но этого делать не надо. Лучше усмирить эмоции, постараться собраться с духом и начать укреплять самодисциплину. Овнам, звезды, не рекомендуют сегодня большие физические нагрузки, и поэтому будьте осторожны при занятиях спортом. Хотите быть стройнее? Тогда устройте разгрузочный день, исключив из рациона макаронные и сладкие булочные изделия. Тельцам нужно обходить все конфликтные ситуации. В личных делах стоит прислушаться к своим партнерам. Вместе отдыхайте и слушайте любимые мелодии. Настройтесь на удачный день. Неплохой день у близнецов. Все запланированное на сегодняшний день будет удачно завершено, если будете терпеливы и настойчивы. Вторая половина дня – более удачное время для решения проблем и принятия решений. Ракам сегодня нужно быть осторожнее со всевозможными слухами. День посвятите очищению. Можно начать с собственной квартиры. Медитации и молитвы помогут очиститься изнутри. Львам будут необходимы покой и гармония. Внимание будет немного рассеянным, поэтому все важные дела записывайте. Будьте осторожны с поступающей информацией. Не все может оказаться истиной, предупреждают звезды. А вот у многих дев сегодня ожидают разочарования в действиях некоторых людей. День не подходит для откровенных разговоров и душевных бесед. Они вас утомят, говорят звезды. Весам светило рекомендует: не ешьте животной пищи, исключение рыба. Свежий воздух может поднять настроение, поэтому смело отправляйтесь на прогулку. Скорпионам сегодня нежелательно давать какие-либо обещания, ибо их невыполнение влечет за собой кармические наработки. Что касается дел сердечных, то возможны судьбоносные знакомства, в том числе и через социальные сети. Стрельцы, будьте экономны, кричат звезды. Вам сегодня лучше закрыть кошельки, иначе вы рискуете приобрести много ненужного товара. Во взаимоотношениях с членами семьи проявите сдержанность и понимание. Козерогам сегодня желательно продолжить работу над старыми делами, а за новые лучше не браться. Не стоит принимать важные решения, интуиция сегодня может вас подвести. Водолеям в этот день звезды советуют быть осторожнее с принимаемой пищей. А в отношении к любимым стоит быть немного активнее, проявив всю свою богатую фантазию. Приятные известия, которые получат рыбы, компенсируют неудачу в финансовых сделках. Общение с близкими родственниками поднимет настроение и подарит радость, говорят вам звезды. Дорогие друзья, вот такой был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, прекрасного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
8: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
9: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все: и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
10: Хоумкер агентства Весткер объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Весткер 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство BestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в BestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
11: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
12: По средам с 5 до 7 вечера.
11: На Дэвидсон Радио.
5: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
13: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
14: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
13: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: В Нью-Йорке час дня.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: начинаем наш традиционный итоговый стрим по воскресеньям. И, как обычно, у нас Гарик Юрьевич Каспаров. Гарик Юрьевич, здравствуйте.
1: Да, приветствую, приветствую.
0: Я напоминаю нашим зрителям, что вы можете задавать вопросы. Редакторы мне будут вопросы сюда присылать. Парочка уже есть. Но начнем мы, наверное, с главной темы для российского сегмента Фейсбука на этой неделе. С историей вокруг партии «Яблоко». В понедельник прошло заседание Верховного суда, и партию «Яблоко» сняли, исключили из списков участия для так называемых выборов в так называемую Госдуму. Ну а вот в конце недели Лев Шлосберг, значит, прокуратура запросила 12 лет для него. Гарик Юрьевич, ваша оценка действий власти? Ну, наверное, начнем с вопроса по регистрации. В чем замысел этой игры? Почему возникла необходимость в течение одной недели произвести сразу два таких действия?
1: Во-первых, любые наши аналитические изыскания, они все-таки базируются на косвенных данных. Мы можем исходить из алгоритма действий власти, который наблюдали много лет уже, но все равно существует какая-то степень допущения даже в самых таких глубоких аналитических изысканиях. Вот этот рефрен «власть испугалась», который слышится практически сейчас из каждого утюга либерального. Может быть, эти люди правы. Я вообще буду говорить постоянно «может быть». Но вот попытка продавить вот эту методичку, она просто исходит из того, что власть, вы говорите, во власти дураки. Что они вообще-то, вот они ни о чем не думали, испугались. Эти люди у власти, не все 26 лет они менялись, в принципе, но в принципе основа путинской власти – это те люди, которые с ним буквально вот эти четверть века. Эту власть они удерживают, ведут пятый год войну, можно такое представить себе, что они будут вести войну, и вообще ниоткуда их пока не исключили по-настоящему. То есть, на самом деле, с точки зрения диктатуры, если смотреть с их стороны, в общем, они довольно успешны. И, мне кажется, важнейший элемент вот этой успешности, потому что у них просто критерии другие. Не будем повторять ошибку многих западных политиков. Путин допустил ошибку. Где вы, где Путин? Путин стал президентом России, когда Клинтон был президентом Америки. Там, Билл Клинтон. То есть времена, когда Клинтон был мужчиной. Как, впрочем, у Собчак. И поэтому нам просто надо исходить из того, что в действиях вот этой власти, искушенной, особенно во внутренних делах, и как нейтрализовывать оппозицию, прослеживаются определенные, алгоритмы, и достаточно успешно. И всегда есть здравый смысл. Поэтому я бы все-таки вот эту концепцию «власть допустила промах, испугалась, сняла», я бы все-таки ее бы поставил в самый нижний ряд предположений. Опять, конечно, существует такая вероятность тоже. Но все, что мы знаем про эту власть, все, что мы знаем про то, как она действовала, наводит на совершенно иные мысли. В том, что все события, которые происходят внешне, они являются отражением какой-то внутренней борьбы. Как подчеркиваю, кремлевские бульдоги под ковром. Тут сейчас говорят башни кремлевские. Но совершенно очевидно, что политика же не умирает. Политики нету в России. Там все эти публичные политики, все эти попытки представить политические партии, «Яблоко» или кого-то еще там. Это не политика. Это отражение того, что происходит в реальной политике. Реальная политика, она дворцовая. Это политика кремлевская. Это политика, в которой на поверхность этот пузыри, которые появляются, это результат столкновений интересов внутри. Поэтому здесь для того, чтобы понимать механику эту, для того, чтобы быть максимально объективным, я повторяю, всегда есть какое-то место для допущения, но чтобы быть максимально объективным, нужно понимать структуру власти. Сейчас я еще сделал такой заход в небольшой в историю, потому что он тоже касается вообще нашего понимания ситуации. Это вопрос вообще про место Единой России в структуре власти. потому что концепция «голосуй за любую партию, кроме «Единой России», которая оказалась достаточно успешной в 2011 году, потому что она во многом стала триггером протеста. А после того, как протест провалился и стало очевидным, что ни одна политическая партия, представленная в парламенте, даже несмотря на очевидный как бы масштаб фальсификации и на очевидную поддержку столицы, просто на вот эти огромные демонстрации, не может пойти против Кремля, как бы она после этого выхолащивается. Ну, вот, ну, это я, как я говорю, это уже становится как бы просто ну, игрой, ну, можно сказать, там, относительным, там, относительно безобидные там, признаки политического идиотизма. Но, в общем, в целом, как бы это уже перестает быть серьезной политической темой. Почему? Вот здесь очень важно понять, почему. Это даже мы сейчас не про сегодняшний момент говорим, а в целом. Единая Россия не является приводным ремнем власти. Это не НСДАП Германии, это не КПСС. Это некая структура, которая никакого отношения к власти, реальной власти, не имеет. Достаточно посмотреть на состав руководства. Ну, во главе стоит там алкаш-клоун. Ну, посмотрите на состав там Генсовет Единой России. Вы вообще фамилию хоть одну узнаете там? Да, наверное, может быть, у всех есть там партбилеты, как бы, ну, само собой, Путин там только появляется. Но если смотреть на реальных людей, которые управляют в России, которые управляют денежными потоками, которые являются как бы главными бенефициарами системы, их там просто близко нет. Единая Россия – это просто некоторое вот это звено. Да, конечно, удобнее управлять им, но все остальные звенья тоже управляемы. И более того, эта концепция как бы Единой России против всех остальных, она для власти очень удобна, потому что она постоянно там раз там, в несколько лет там, выпускать в свисток весь пар оппозиции. То есть, когда мы говорим, что вот, а вот ваши действия способствуют ну, там, Кремлю, на самом деле Кремлю способствовали ровно те, кто пытался изображать вот эту оппозиционную активность, которая не существовала. После 11-12 года протестов политическая жизнь в России умерла. То есть, она перешла уже в непубличный сектор, к которому мы вообще отношения никакого не имеем. И мы на него уже влиять никак не можем. А это, как говорится, улица односторонняя, движение в одну сторону, оно идет оттуда, как бы, в публичное пространство, и там уже, как бы, появляются вот эти искаженные образы вот этой кремлевской борьбы. Теперь, значит, конкретно, исходя из вот этого понимания этой ситуации, попробуем проанализировать, что случилось сейчас. Совершенно очевидно, что война, которая идет уже пятый год, перевалила уже 4,5 года, эта война, конечно, не та, на которую ставили российские элиты. И по существу мы видим, что в общем, как бы вот сейчас ну, происходит, я бы не сказал переосмысление, но это же бизнес. В принципе, Пригожинское восстание тоже было про бизнес. Вообще, про то, что война стала слишком затратной и не приносит дивидендов, которые необходимы. Но в тот момент из-за импотентской позиции Запада, я считаю, предательской позиции администрации Байдена, восторжествовала концепция, что войну надо продолжать, она слишком прибыльная. И Украина ничего сделать не сможет, потому что Запад не хочет поражения России. Кстати, очень интересно, сейчас буквально пару дней назад Борис Джонсон просто открыто сказал, что, ну, он не назвал фамилии, но сказал, ведущие немецкие политики говорили ему в 22-м году, уж лучше бы Украина скорее проиграла. Вот на самом деле мы все понимаем про эту Европу. И Путин, кстати, про нее все понимает. И тогда, в 23-м году, Пригожин как бы оказался проигравшим. Потому что деньги, которые могла дать украинская война, они несопоставимо оказались даже с теми деньгами, которые мог там заработать, убивая африканцев. Вот, значит. А теперь, в последние несколько месяцев мы видели, что очевидно, вот эти всполохи. Это не миротворцы, это просто люди, как бы вот рассматривающие войну как бизнес и считающие, что издержки этого бизнеса начинают превалировать над потенциальными плюсами. Сюда можно отнести интервью Мельниченко. Осторожный такой зондаж в экономисте. Вот вообще, что вообще-то, конечно, ну вот надо искать какой-то вариант. Но наиболее показательно это выступление Собянина. Понятно, конечно, там ничего там оппозиционного не найти, но Собянин, который открыто выступает против милитаризации экономики, который говорит о том, что нельзя допускать, чтобы Москва стала чувствовать войну, это четкое выражение позиции ни одного Собянина. Собянин, безусловно, он коллективный здесь. И каждый день, вот вчера очередной там Валберес там сгорел там, на миллиард с лишним долларов. Это убытки, которые несут все эти люди. Коллективный Собянин ищет выхода из ситуации. И, на мой взгляд, наиболее вероятный как бы сценарий тех событий, которые происходили, это то, что Панфилова оказалась в тот момент под довольно сильным прессом этого коллективного Собянина. Путин, видимо, еще в тот момент колебался. И поэтому принцип партии яблоко регистрируется. Это очень важно, как бы, потому что это все-таки демонстрирует, что в России, во-первых, есть некоторый плюрализм. Но очень важно, что партия яблоко, она не выступает против войны вообще. Партия яблоко за мир. Вот это, кстати, тоже показательно понимать, что вообще, ну, игра слов, она имеет значение. Там ничего нет ни про войну, ни про агрессию. Ну, мне скажут, конечно, они же не могут это сказать, когда точно снимут. Тем не менее, партия яблоко выражает точку зрения большого количества людей, включая элитных, которые считают, что война стала... Ну, она стала избыточной. И именно поэтому партия Яблоко неожиданно приобретает какой-то вес. Ровно потому, не потому, что она изменилась. Партия Яблоко была, как была никем, так ничем и осталась. Это оболочка. Но в этой оболочке появилось содержание. Довольно серьезное изменение настроения в обществе и в элите. Теперь тоже важный момент. Когда мы говорим, что перемены в России могут случиться только, еще раз повторяю, только, третий раз повторяю, только, вот для тех, кто-то там рассказывает, перемены в России, только в связи с успехами украинской армии. И вот мы сейчас, кстати, это видим. С чего это вдруг изменение настроения в обществе? С чего это вдруг довольно активность, в общем-то, московской молодежи? И с чего это вдруг, в общем-то, эти разговоры о том, что вообще-то, конечно, надо бы найти какой-то выход, мягкий выход из ситуации? Потому что Украина не только не проиграла войну, не только не развалилась. Украина начинает серьезно бить по российской территории. И это меняет сознание людей. Итак, четкая связь проходит здесь. Никаких вообще, не может быть здесь колебаний. Если у человека есть осталось минимум хотя бы капля здравого смысла, он должен согласиться с тем, что изменение ситуации на фронте, ну даже не на фронте, а вот вообще по всему, как говорится, периметру столкновения, приводит к изменению ситуации в России, в мозгах людей. И опять, в первую очередь, в Москве. Потому что Москва перестала быть оазисом, в котором, как говорится, стригутся купоны с войны, а сама война, как бы, она где-то там на телевизоре, там нас вообще по большому счету не интересует. Но партия войны никуда не делась. И достаточно очевидно, если посмотреть на тренды, опять я повторяю, не вообще там рассуждения, там, а вот они там посмотрели динамику, испугались, да, они все знали, цифры, я думаю, они так знали. Шла война внутри кремлевских башен. И довольно очевидно, что последние примерно 2 недели произошел резкий сдвиг в сторону военной риторики. Вот все закончилось. Все разговоры о том, что как-то, может быть, надо как-то там поискать варианты, закончились. И Лавров четко фиксирует, что никакой остановки на линии разграничения не будет. Путин об этом говорит уже прямым текстом. Все. Дебаты внутри кремлевских башен завершились абсолютной победой партии войны. И вот последние 2, может быть, 3 недели мы видим, как вот резко произошел вот этот крен сюда. Все, война пойдет по линии эскалации. И в этих условиях, естественно, партия Яблоко становится ненужной. Потому что она начинает мешать общей, уже другой. Концепция поменялась, в принципе. И в этой ситуации Панфилова берет там, если под козырек, как, ну, опять, Панфилова, суды, прокуроры, вообще никакого отношения, все, это все декорации. Вот что меня удивляет, что столько серьезных людей, ну, слава богу, как говорится, там, как говорили там в СССР с высшим образованием, ну, интеллигентных людей, которые всегда могли правильно анализировать ситуацию, они начинают всерьез смотреть на этот театр марионеток, на эти декорации, которые меняются, и начинают искать какой-то смысл. Смысл – это борьба кукловодов за сценой. Никакого другого смысла здесь быть не может. И мне кажется, что логично предположить, что вот тот сценарий, который я описал, он наиболее адекватно отражает вот ту борьбу, которая идет и, ну, шла на сегодняшний день в Кремле. А сейчас стало очевидно, опять, если смотреть уже с западной стороны, что Запад тоже, скрипя зубы, признает, что эскалация будет неизбежна. И эта эскалация может оказаться наиболее серьезной за все это время, потому что Путин тоже понимает, опять, давайте не будем, как говорится, считать его сумасшедшим, там, вышедшим из ума. Опять, он у власти 26 лет. Давайте все-таки, как говорится, к врагам надо относиться с уважением. Времени там не так много осталось. Они тоже умеют считать. Они тоже понимают, что война затяжная, вот, как говорится, окопная война, там, а-ля 16-17 год, с 17 годом и кончился. Поэтому, скорее всего, будет какой-то мощный прорыв, вот, попытка прорыва. И это совершенно не обязательно украинский фронт. Там вообще успехов немного. А это очень может быть... попытка, связанная с тем, что с втягиванием в войну всей Европы. И поэтому резкое увеличение провокаций. Польша, Германия, Италия, мы сейчас видим, в принципе. а все более и больше там, как говорится, разговоров о потенциальном переходе границы НАТО в странах Балтии. То есть мы видим, что как бы власть начинает готовиться и готовить идеологическую почву России к этому переходу. Вот. Так поэтому я извиняюсь за очень длинный такой текст, просто, но я понимаю, что сразу куча вопросов там могла возникать, поэтому я попытался на них как бы априори ответить.
0: Ну, давайте я еще, Гарик Ильич, несколько вопросов таких добавлю, потому что я, в общем, не то чтобы очень пристально, но все равно следил за полемикой. Вот эта борьба между разными башнями, которые сначала продавили идею регистрации вот такой антивоенной партии, которая как бы станет таким сборщиком, что ли, всех антивоенных настроений с возможной там демонстрацией низкой поддержки перемирия. И в итоге как бы отмотка этой ситуации назад. Означает ли это, как некоторые эксперты утверждают, что это признак дисфункциональности некоторой внутри режима, ну, ввиду его неоднородности, видимо?
1: Ну, я бы не сказал, что это что-то новое. На самом деле, в любые кризисные ситуации Путин должен был делать выбор, потому что Путин же арбитр. На самом деле, диктатор, который столько лет держится наверху, он должен маневрировать. Он как бы должен учитывать разные интересы разных групп. Поэтому, ну, такие ситуации, наверное, были, в принципе. Мы все помним, что, в общем-то, решение о полномасштабном вторжении в Украину, оно, в общем, тоже не вызвало большого энтузиазма у ближайших путинских соратников. Мы же помним лица, там, Матвиенко, Нарышкина, там, как они там бекали, мекали, в общем. Ну, явно это такой переход, как бы, на новый качественный уровень агрессии, ну, вызвал у них серьезные опасения. Вот. А на сегодняшний день, мне кажется, там какие-то изменения произошли, связанные с тем, что за столько лет войны сформировалось мощнейшее военное лобби, живущее на войне. И это уже совсем не обязательно Матвиенко с Нарышкиным, Бортниковым и так далее, там, кто там у них там по списку идет. Там. Вот. А это, скорее всего, вот те, кто, в общем-то, там реально рулит, там, в принципе, там, как, не знаю, ну, можно смотреть уже на список этих олигархов ближайших. Но понятно, что на кону огромные деньги. Российская экономика перешла на военные рельсы, вот в значительной части. И конфликт вот такого уровня, он, в общем, ну, он, может быть, происходит впервые, потому что он стратегический. Там, понятно, что в момент, когда там, значит, какие-то события происходят, значит, ну, Путин должен принять решение, но это все были тактические ситуации. Они все не носили, мне кажется, долгосрочного характера. Выступление Собянина четко фиксировало, что интересы, может быть, этих групп, они уже... ну, могут диаметрально расходиться, потому что, ну, продолжение войны с тотальной милитаризацией экономики означает, что интересы олигархических групп серьезных будут задеты. Ну, опять, как я говорю, параллели там с российской историей, опричнины и земства. Опричнины начинают набирать все больше и больше силы, то есть происходит дисбаланс. А в этой ситуации Путин, судя по всему, взял в сторону опричнины ровно потому, что, ну, я думаю, он тоже опять отдадим ему, как говорится, вот определенный кредит дадим ему, как бы, понимание, что прекращение войны в этой ситуации для него может оказаться неприемлемым. То есть цена прекращения войны политическая для него неприемлема. Я думаю, что он полностью, как бы, живет вот в этом в мире этой войны. Война, он проговорился, ну, оговорка по Фрейду. Чем заниматься, если война кончится? Чем мы будем заниматься? Ну, мы это в данном случае он. И, как бы, может быть, его окружение. А алгоритм войны стал доминирующим в путинской модели власти. И последняя попытка даже таких людей, как, условно, коллективный Собянин, которая вот на каком-то этапе, буквально там на несколько недель, она оказалась как бы вот, она в центре внимания оказалась, вот партия «Яблоко» стала эпицентром этого, она отлетела в сторону, все, война до конца. То есть вот как бы какие-никакие вот были тормозные резервы у системы, все, они как бы, они... эти тормозные колодки окончательно стерты. И также очевидно, что никакого пока открытого сопротивления этому не будет. Как отнесется российское общество к дальнейшему, ну, как бы, ухудшению событий, мы не знаем. Но судя по прикидкам, вот как бы, если смотреть на то, что готовится, как могут развернуться события осенью, вот как я уже говорил, Путин и его окружение понимают, что времени их не так много. Им нужен результат. И этот результат во многом будет связан не только с военными действиями, но и с воздействием на европейский электорат, которому в 2020 году предстоит сделать там несколько судьбоносных выборов провести. И Путин, я думаю, что рассчитывает на на то, что его действия, агрессивные действия, максимально агрессивные действия, запугают достаточно количество людей в Европе. И те, кто стоят на позициях, вот, ну, в какой-то мере, позициях партии «Яблоко». Вот давайте прекратим войну. Вот сейчас. А Украина должна сдаться. И вообще хватит давать деньги Украине. Вот, вот эти люди окажутся у власти. Достаточно там, смены власти во Франции и в Италии, и вся геополитическая картина Европы поменяется. При том, что правительство в Германии, честно говоря, вот сегодняшняя коалиция Мерца дышит на ладан.
0: Гарик Юрьевич, а вас вообще не удивила вот такая немножко безумная реакция значительной части либеральной общественности по поводу партии «Яблоко»? Вроде давно с ней все известно. Все понимают, что это, в общем, партия, которая достаточно плотно, ну, в частности, там, Явлинский, в плотной коммуникации с администрацией президента находится. В общем-то, партия ни на что не рассчитывала. Все понимают, что реально на выборах власть может нарисовать любой процент. И тут допускают эту партию к выборам, так называемым. И многие люди, даже которые давали вроде как правильную оценку общей ситуации, ну, начинают себя вести, я бы так сказал, несколько странно. Они начинают «Яблоко», партию, заряжать такими смыслами, которых там вроде бы и нету. С чем это связано?
1: Я думаю, что это психологически, в общем-то, мне кажется, комплекс многих людей, кто вот сегодня в эмиграции оказался, ну, в общем, вне реальных политических событий. Это попытка как бы представить себя частью политического процесса, который не существует. Это, ну, это иллюзия такая, мираж пустыни. Вот. Они его создают, потому что хочется чувствовать, что все-таки что-то там происходит. И мы как-то влияем, мы говорим, мы что-то анализируем. Ну, нет там ничего, это безжизненная пустыня. Там нет никаких миражей, там нет оазисов, там нет. Григорий Алексеевич Явлинский очень успешно выстроил модель взаимодействия с властью. Я довольно долго жил, как говорится, я много общался в этом политическом пространстве еще в те годы, когда там какие-то дебаты сохранялись. Явлинский и партия «Яблоко», ну, в принципе, это всегда был Явлинский, который всем там рулил, выполняла конкретно функцию вот как бы усыпления Запада. Вот как бы вот сколько раз я лично присутствовал в разговорах, когда Явлинский запугивал европейскую общественность, ну, политиков, о том, что нельзя так себя вести с Россией. Надо... Россия на самом деле миролюбивая страна. Да, есть интересы у России, надо их понимать. Ну и так далее. Далее по списку. А ничего не поменялось. Просто другое дело, что партия оказалась ненужной, поэтому как бы ее выкинули на, как бы, на такую, ну, там не окончательная помойка была. Ну, задвинули куда-то в дальний, там пыльный угол. Григорий Алексеевич Явлинский продолжает спокойно жить в России, у него все хорошо, как бы, вот, периодически он делает какие-то заявления, ровно такого же типа. На самом деле ничего не поменялось. Там геноцид Украины, который проходит уже пятый год, масштабный, а до этого, мы знаем, начался в 2012 году, он не сильно затронул Григория Алексеевича, который сам, кстати, корнями оттуда, да, по-моему, если не ошибаюсь.
0: Из Львова, по-моему.
1: Но, тем не менее, как бы он там был. Но появилась опять, появилась нужда в каком-то в какой-то артикуляции вот этой позиции коллективного Собянина. И партия «Яблоко», она оказалась востребована. Никакого смысла там быть не может. Она и в стране есть, что и нет. Ну, как бы, ну, она появилась, исчезла. Но я понимаю вот это желание все-таки найти какой-то смысл вот в этом. Я повторяю, вот этот мираж пустыни. Хочется в него верить, вот, в принципе. Наверное, многие даже подсознательно понимают, что подойдешь поближе к миражу, он рассеется. Но надо как-то вот себя как бы вот, ну, настраивать. Это психологическая проблема. Но есть, безусловно, конечно, довольно циничная часть, вот, создающая эти смыслы, исходя из личных интересов. Это совершенно другая категория людей, которые четко понимают, что грантовая система, а это, повторяю, это десятки миллионов долларов, то есть мы не про 5 копеек говорим, это огромные деньги, которые много лет тратятся на вот эту фиктивную борьбу с режимом. И сегодня партия «Яблоко», ну, вопрос, кто помогает режиму, вот она сыграла эту важную роль в мобилизации вот этой части, очень как бы искушенной в грантополучательных делах, а для того, чтобы история стала большой. Это мы слышим сейчас везде. Здесь я уже, как человек, живущий на Западе, я это фиксирую. Везде о том, что вот она реальная оппозиция. Ну вот посмотрите, вот эти несколько сот молодых людей, которые вышли, вот они, вот это будущее России. Ну, во-первых, все-таки, ну, давайте понимать, да, что как бы я очень надеюсь, но, честно говоря, надежда очень слабая, что мальчики, которые вышли, которые явно плохо понимают вообще, где они сейчас находятся, они не окажутся на фронте или уже не оказались. Поэтому не надо вот по этому поводу вот это, значит, пускать слюни. Вот сидя, как это, в безопасном далеке говорите, вот не надо. Потому что это напоминает такую же картинку такого мясного штурма. Вот мы отсюда говорим, вот они там защищают, они на фронте окажутся. Нас было 100-150 тысяч, ничего не допинили, а их там 150 человек. Ну, полицейские им кричали, ребята, кто вас с фронта будет вытаскивать. Кстати, а почему они там оказались? Не, война же 4,5 года уже большая, полномасштабная. Потому что война пришла в Москву тоже. И опять, это тоже, вот я говорю, вот эти всполохи, которые меняют общественное сознание благодаря успехам украинской армии. Ну, мне жалко просто тех, кто там оказался, потому что ничего это не поменяет. И опять, они же там, это не 7 человек, которые выходили, зная прекрасно, за что они выходят. Они выходят, те, кто выходил на Красную площадь, те, кто вот, диссиденты советской железной закалки, они хорошо знали, за что они идут, и у них не было никаких иллюзий по поводу советской власти. Они не говорили про то, что она там выборы там проводит. Да, потом будет, как говорится, и соблюдать свою конституцию. Но четко понимали, как говорится, за что и куда они идут. Вот. Их, кстати, наследником сегодня является не Лев Шлосберг. Трагическая ситуация, я ему очень сочувствую. А Александр Скобов, кстати, который получил 16 лет тюрьмы. Но про него, как, кстати, либеральная общественность не сильно вспоминает.
0: Не сильно, да. Член Совета Форума Свободы России.
1: Интересно сравнить последнее слово Александра Скобова и последнее слово Льва Шлосберга. И увидеть разницу. Я, можно сказать, я в безопасности далеко. Я не буду ничего говорить. Но Александр Скобов вел себя совсем по-другому. Вот этот образец несгибаемого советского диссидента. Человека, верящего в ценности, не в политиканство, а четко называющее белое белым, черное черным, фашизм фашизмом, геноцид геноцидом, агрессию агрессией. В длинном последнем слове Шлосберга я слова агрессия вообще не нашел. Там ничего про ответственность России и вообще нашу, там ничего нету. Там вообще вот как бы там партия яблоко. Это другая история совершенно. Да, понятно, люди, которые оказались сегодня там, которые не вписываются в эту картину, они кончают плохо. Но это опять результат попыток игры внутри этой системы. Так же, как и Алексей Навальный не понял, что красная линия сдвинулась на самом деле. Просто власть перестает нуждаться в каких-то либо, ну, уже архитектурных излишествах. Она становится все более и более примитивной системой. Вот июнь-июль-август 26-го года был момент, когда власть отбросила все как бы уже там попытки, ну, найти какой-то сдерживающий механизм вот этой бесконечной агрессии.
0: Гарри Генч, а вот, ну, вы сказали, что есть определенная там политическая система, где все зарегистрированные партии выполняют определенную роль, они наделены определенным функционалом. А можно ли сказать, что суть партии «Яблоко», она равнозначна «Справедливой России», там, «Единой России», и «Новым людям» и всем остальным? Или же все-таки ее, скажем так, антивоенная риторика, я делаю оговорку, потому что там действительно там ничего нету про агрессию, там, про победу Украины и прочее, прочее. Вот ее, вот эта антивоенная риторика выводит ее как бы за скобки из вот этой общей группы провоенных партий? Или же как бы это все, в принципе, там, ягода одного поля?
1: Не, ну, все-таки поле-то может одно, но у ягод все-таки разное содержание. Здесь все-таки при всем нашем всей нашей критике, безусловно, и партия «Яблоко» не является самостоятельной политической силой, но роль, которой им отведена, она все-таки принципиально отличается. Партия «Яблоко» все-таки стоит на позициях, но опять, это такого, можно сказать, отвлеченного гуманизма. То есть там нету культа войны, и поэтому вот давай все-таки здесь как бы эту границу переходить не надо. Здесь совершенно очевидно, мы все-таки имеем дело с советской, вот я не знаю, кухонной интеллигенцией, в принципе. Но там все-таки есть определенные моральные кодексы, которые там перешагнуть нельзя. То есть человек, находящийся в этой структуре, он все-таки исходит из каких-то определенных своих пониманий, представлений о жизни, которые во многом сродни нашему. Другое дело, что он играет в эту игру, часто просто не понимая, а часто как бы делая сознательный выбор, по лекалам власти. Вот. В этом плане, как бы вот на вершине этой пирамиды, кстати, Явлинский, у которого такой же генезис, как у нас, конечно, но который сознательно пошел на службу власти. А Явлинский, безусловно, нет,
0: извините, я, Горькевич, извините, пожалуйста, объясните мне. Я не понимаю, что значит такой же генезис, как у нас.
1: Потому нет, ну как,
0: я приведу пример. Когда мы выходили с лозунгами о том, что
1: демонтировать. Я говорю про советский корень. Я же говорю про советский корень.
0: Ну, у меня нету советских корней. Они у меня, скажем так, например.
1: Это меньше, чем у меня, в принципе.
0: Да, значит, да, они есть, но они...
1: У меня они во многом
0: идентичны. Понимаете, в критические моменты для режима, в частности, во время выступления на болотах.
1: Иван, про роль Явлинского в путинское правление я уже сказал, на самом деле, как бы.
0: Вот, я хочу еще раз зафиксировать, потому что вы как бы так, знаете, широкими мазками, а вот есть конкретный момент. Вот, допустим, мероприятие на Болотной, когда была консолидация значительной части оппозиции, причем там были и националисты, и там были коммунисты, когда власть реально как бы шаталась. Так вот, роль партии «Яблоко» была деструктивная. И если вот эти партии, которые сейчас провоенные, там со слюнями бегают и кричат, что надо добить Украину, они были вообще в стороне, но значительная часть вот этих так называемых советских интеллигентов, вот этих либеральных партий, и, кстати, туда можно и Прохорова отнести, они выступали за так называемый эволюционный путь развития. То есть в критические моменты именно то, что они как бы с нами примерно одинаковые, они играли роль намного более вредную, чем партия «Единая Россия».
1: Давай, тут редкий случай, когда я выступаю не с самых радикальных позиций, значит, грех вот этого эволюционного развития, он как бы лежит на почти всех наших сегодняшних, в том числе союзниках политической эмиграции. Мы были практически единственными, кто говорил о том, что эволюция будет в сторону только фашизации. Значит, тем не менее, все-таки надо, ну, разделения надо проводить какие-то. Я еще раз говорю, что ты задал вопрос очень конкретный про именно партию «Яблоко» против вот этих вот сегодня провоенных партий. Разница между ними хотя бы в том, что партия «Яблоко» является единственной партией, в списках которой нет участников СВО. Единственной. Это уже различие все-таки. Опять, это часть кремлевского, как бы я понимаю, плана. Потому что совершенно очевидно, что все списки там должны быть согласованы. Никаких вариантов, что там какой-то список будет не согласован, нет. Но вот в силу того, что, видимо, там как бы Кириенко или кто там определял этот сегмент политического поля, пришли к выводу, что партия «Яблоко» должна не так выглядеть. И поэтому все-таки чистота определенная, как бы вот не столько одежда, как бы, но вот отсутствие вот этой прямой связки с войной все-таки, при том, что риторика, ну, по нашим меркам, она, в общем, понятно, что она не риторика окончания войны, а это риторика, я повторяю, коллективного Собянина. Тем не менее, все-таки там нету пропаганды войны. И все-таки, ну, мы будем как-то вот здесь различать, это проводить, вот пусть даже это такая тонкая линия, но все-таки это линия разделительная. Поэтому вот сегодня, когда мы слышим уже громкие там просто там крики о том, что, значит, ну, нету «Яблока», хорошо, но надо все равно продолжать нашу политику вот этого умного голосования, значит, голосуй за любую партию, кроме «Единой России», значит, вот теперь уже, те, кто призывают к голосованию за любую партию, являются такими же пропагандистами войны и убийств украинцев, без всяких разговоров. Во всех, я повторяю здесь, вот там, где слушают, вот, запоминайте, во всех политических партиях, зарегистрированных сегодня, находятся так называемые ветераны СВО, убийцы, военные преступники. Во всех списках, если посмотреть на всех уровнях, их почти 1500. Вот во всех списках, на всех уровнях, вот когда смотрим на все выборы. Конкретно в Государственную Думу идет 110 человек. Из них в «Единой России» только 52. Это значит, 58 находятся в других партиях. Итак, вот каждый, кто хочет какое-то решение принять сегодня, должен помнить, что вот эти крикуны сегодня, которые агитируют за это так называемое умное голосование, за партию «Единой России», они хотят, чтобы вы проголосовали за убийц и преступников. Никаких разговоров здесь нету. Даже один человек, а там не один в каждой партии. Это все равно прямая связка с военными преступлениями, которые происходят. Вот мы говорим, и там продолжаются военные преступления. Поэтому вот здесь уже, вот здесь мы должны занимать предельно жесткую позицию. Любое участие в этом выборном процессе сегодня, после снятия «Яблока», означает прямую поддержку войны.
0: А до снятия «Яблока»?
1: До снятия «Яблока» мы попадаем в такую серую зону, в принципе. Вот потому что здесь опять, как бы тут, понимаешь, при том, что как бы я специально сделал отсылку к речи Шлосберга, посмотрите последнее слово, все равно спорить, я даже вижу по Западу, спорить на таком же как бы надрыве с теми, кто говорит, что надо прекратить кровопролитие, все-таки это немножко другое дело. Это не спорить с теми, кто говорит, что надо всех убивать подряд. Я считаю, что прекращение как бы вот военных действий сегодня, это все равно в какой-то мере фиксация результатов агрессии, но это все-таки, Ваня, это все-таки другой уровень. Прекращение кровопролития, начало переговоров. К сожалению, большинство европейцев сегодня это приняло. Это уже никакого отношения к политике не имеет, потому что Путин зафиксировал, этого не будет. Но это все-таки та линия, которая опять все-таки разводит людей в разные лагеря. Вот. Поэтому голосование за партию Яблоко можно было бы опять, при том, что она, это все равно расходится. Наша партия не меняется. Все равно участие в этих выборах все равно неправильно. Потому что здесь еще есть один факт, про который мы еще не говорили. Партия Яблоко регистрировалась для выборов, которые в том числе проходят на оккупированных территориях. И это тоже вопрос, который тоже нельзя просто сбросить со счетов. А потому что проведение выборов на оккупированных территориях – это тоже форма легитимации. Поэтому наша партия была принципиальной. Но я все-таки стараюсь как бы найти вот какой-то алгоритм как бы разделения вот в этом вопросе. Потому что все-таки прямая пропаганда войны и предложение вот этого коллективного Собянина – это все-таки, это все-таки не одно и то же. И, к сожалению, я повторяю, мы живем в мире, в котором эта позиция является во многом как бы исходной дипломатической установкой для многих, в том числе сторонников Украины. Кстати, между прочим, сам Зеленский тоже об этом говорит. Не будем забывать, что украинцы тоже, в принципе, соглашаются на эту установку. Поэтому здесь есть некоторые нюансы все-таки есть. Но сегодня, как бы, это опять спорный сюжет такой теоретический характер. Вот спорить по поводу там выборов с Яблоком, пожалуйста, можно спорить. Я еще отстаивал свою позицию. Считаю, что для российской политической оппозиции неправильно было поддерживать вот такую позицию, даже если с ней соглашается Зеленский, потому что мы представляем агрессора. Но сегодня, когда Яблока нету в списках, любая форма агитации за выборы является прямой поддержкой войны.
0: Мы критиковали, кстати, в этом заявлении, мы критиковали идею голосования за партию Яблоко, в том числе, и это был один из главных аргументов, участия вот на оккупированной территории. За это же, кстати, критиковали юное голосование в свое время, помимо прочего. Но ладно, там какими-то людьми заряженными это было воспринято там, понятно, негативным образом. Но часть людей, которые вроде как с логикой дружат, они в результате пришли к выводу и нас чуть ли не обвинили в том, что вот в этой конкретной партии мы оказались на стороне с Кремлем. Я, допустим, говорю про Игоря Александровича Ковенко, который у нас постоянно на канале выступает, который сказал, что в конкретном случае Форум Свободы России вместе как бы с властью вот выступил, напав в своем заявлении на Яблоко. Кстати, наши уважаемые зрители могут на ресурсах форума это почитать. Виктор Шендерович пошел еще дальше. Он вас включил, значит, вместе с Путиным в одном предложении указал. В этой логике в чем ущербность их? То есть вы-то сейчас как бы смягчили позицию по поводу в том числе участия Яблока, тем более тему проехали уже. Но многие люди, выступающие как бы за победу Украины, они ее смягчать не стали. Они нас определили вот туда, ровно за принципиальность и последовательность вот этой позиции неприятия участия в, скажем так, в выборах так называемых организованных Кремлем, на оккупированной территории в том числе.
1: Значит, во-первых, я ни на секунду не отказываюсь от того, что вы написали. Более того, как бы можем как бы сказать, что заявление, которое было принято Советом Форума Свободной России, оно было гораздо более мягким, чем тех, которые я предлагал. Там были дебаты, и, в общем-то, была принята более интеллигентная форма выражения нашего несогласия. Я предлагал более зубодробительный вариант. Просто надо понимать, что в мире реальной политики вот идея, которая педалируется вот как бы внутри вот этого спора о том, что надо остановить кровопролитие, она является для многих европейцев и в том числе, кстати, для украинцев исходной как бы вот точкой вот переговорного процесса. Другое дело, что опять все это сейчас уже оказалось в прошлом, поэтому об этом говорить бессмысленно. Начну по поводу там выстраивания там предложения, в которое моя фамилия идет через запятую после Путина, оставляя на совести Виктора Анатольевича. Он хорошо знает, как работает русский язык, все-таки большой мастер пера. Вот. И, в общем, Надеюсь, в следующий раз он будет более осторожен, когда будет изливать свою желчь по поводу ситуации или по поводу высказывания, которые ему не нравятся. Значит, вот, ну, Игорь Александрович, ну, что я могу сказать опять? Это, ну, это опять натягивание совы на глобус. Ну, я же только что говорил, минут там 20-30 назад. Ну, нет такого понятия на стороне Кремля. Вот, есть внутренняя кремлевская борьба. Вот как бы мы очень объективно оцениваем эту ситуацию. Мы не меняем своих принципиальных позиций. Любая форма участия в фиктивных мероприятиях Кремля является помощью, пусть даже опосредованной, пусть даже косвенной, пусть даже минимальной, помощью власти. Эта позиция не менялась, между прочим. Она вот уже 20 лет практически. Нам, ну, вот, в первые там годы мы еще там пытались что-то сделать внутри системы, как бы искали возможности как бы разрушить этот складывающийся механизм фальсификации. Вот. Но последние, скажем, вот годы, последние десятилетия с момента создания форума «Свободной России» наша позиция была неизменной. Ну, трудно, как бы, вот позицию, которая была неизменной, и которую многие наши коллеги, друзья, соратники по форуму, и по, вообще по вот этому, как бы, радикальному взгляду на вещи, считали правильной вот эту же неизменную позицию сегодня записать в помощь Кремлю. Ценности не меняются, на самом деле. Вот. Другое дело, я повторяю, что, как бы, ну, можно искать какие-то здесь нюансы, связанные именно с тем, что, ну, вот мы живем в таком мире реальной политики, вот, но наше отношение к процессу всегда было одинаковым. Вот. И я прям сегодня довольно четко сказал все, что я, не то что думаю, все, что я знаю про того же Григория Алексеевича Явлинского и про идеологию партии «Яблоко», которая выживала и продолжает выживать, кстати. Офис имеет, между прочим, как бы там, имеет возможность функционировать в стране, где, в общем-то, людей как бы сажают за твит. Да, понятно, некоторые яблочники, в первую очередь Шлосберг, они, как говорится, подпали под паровоз. Но партия продолжает функционировать. И, в общем, это уже индикатор того, что власть видит в этом определенную пользу. Ну, не будем же мы, как говорится, всерьез, как говорится, обдебатировать вопрос, может ли Кремль закрыть партию «Яблок»? Может. Это займет 30 секунд.
0: Да.
1: Там. Или там всерьез говорят о том, что прокурор запросил Шлосбергу 12 лет. Какой прокурор? Это прокурорша, ну это какая-то, она нажмет любую кнопку. Могла попросить 12 дней, могла вообще отпустить его. Могла просить 120 лет, не имеет значения. Это все
0: винтик. А зачем они это сделали, Игорь Кимович? Зачем сейчас показательно на этой же неделе вот такое как бы действие нашло? Это же можно было сделать там раньше, позже, а через вот, 3 месяца. В чем символизм, в чем замысел?
1: А вот очень интересно, на самом деле, вот как бы вот ты вот, по существу в вопросе есть уже, как говорится, так, зерно ответа. Потому что действительно могли бы сделать раньше, могли бы сделать позже. Сделали сейчас именно. Именно сейчас вытащили. Я думаю, что, опять, здесь есть определенный смысл, потому что просто так не бывает. Опять, так как они контролируют процесс полностью, то можно было сажать Шлосберга или отпускать его, когда им заблагорассудится. А достаточно очевидно просто, это вызывает такую реакцию, на самом деле. Ведь Кремль готовится к массированной эскалации. Просто вот действительно, война может прийти в Европу. И я могу сказать, просто у меня же приходят запросы на интервью. Тема «Яблоко» стала педалироваться. Просто вот опять, на многих ресурсах, серьезных ресурсах, всерьез обсуждается. Там взрывается там завод в Италии, появляются дроны, которые рядом вот, на немецких аэропортах. Просто вот, то есть в Польше арестовывают террориста, который готовил убийство просто. То есть и российского террориста. То есть...
0: Дрон в Румынии, дрон в Латвии. Дрон
1: в Латвии. И вдруг, как говорится, появилась тема, которая просто, ну, опять, она же создает воды, круги пускаются по воде. Идеальная тема. Тут еще Шлосберга добавили, и все. И вот эта масса вот эта раскручивается, вот этот вот российский интернет, он же как-то переносится, в общем-то, и в нерусский сегмент интернета. Особенно, повторяю, потому что есть те, кто знают, как это педалировать. И эта тема, ну, какая же? Это же Шлосберг станет героем для тех, кто на этом заработает огромные деньги. Потому что как? Вот она тема, вот оно сопротивление в России. Вот вам сейчас расскажу, что тут, конечно, вот есть, конечно, там война, но гораздо важнее сейчас работать, в принципе, вот истинный политзаключенный. Про Скобова столько говорит кто-нибудь, у которого 16 лет. Ровно да. Потому, что он занимает принципиальную позицию. Еще раз, как говорится, предлагаю всем прочитать последнее слово Александра Скобова. Это просто монументальная речь. Короткая очень, кстати. В отличие от Шлосберга, там, которая растянулась, короткая, там все сказано просто вот. Белое-белое, черное-черное. Но это неинтересно. Потому что Сколов говорит, что он находится в состоянии войны с российским режимом. А нужна позиция более гибкая. Гранты дают тем, кто гибче. Гранты, кто в состоянии, в общем, подыграть и вот той партии вот этой дипломатического решения, которая по-прежнему достаточно мощна. Другое дело, что опять Путин как бы все это отвергает, но эта тема, что вообще-то надо как бы вот прекратить войну, вот как-то прекратить стрелять, но она для многих западных политиков остается по-прежнему приоритетной. Вот, ну, просто я думаю, к этой осени вопрос будет окончательно закрыт, вот, потому что, ну, все-таки, ну, не идиоты люди, они видят, в общем, что происходит. Но любая возможность навести тень на плетень, она очень эффективно используется Кремлем. Ну, а почему бы и нет? Ну, можно это сделать было в сентябре, можно было сделать это в июле, но вот сейчас идеальный момент просто, потому что, опять, пространство, ну, любое медиапространство уже имеет, как говорится, конечный объем там, восприятия. Соответственно, если его заполнить яблоком и шлосбергом, то ясно, что более важные вопросы, которые должны европейцев волновать, а именно подготовка к потенциальной агрессии, ну, там просто места не остается.
0: Я поэтому повторю свой тезис, который я высказал в прошлое. Он не является там супероригинальным, что даже если кто-то там допустил какую-то ошибку, зарегистрировав яблоко, в общем и целом администрация президента российского, так называемого, одержала очень с раздачи просто явную победу над российским антивоенным сообществом. Ровно потому, что они навязали свою повестку. Они погрузили всех в пучину вот этих бессмысленных разговоров про какие-то проценты, подсчеты, неподсчеты, законодательные списки. Плюс добавили сейчас туда Шлосберга, потом сейчас будет зачитывание приговора и так далее и тому подобное. То есть, действительно, вот произошел очень четкое переключение фокуса внимания на другую тему, на фоне там действительно, скажем так, повышающихся рисков военной эскалации. Я прочитаю один из вопросов. Звонок сбил меня с трансляции. Игорь Ильич, меня слышно?
1: Сейчас слышно.
0: Ну, вопрос на такую тему мы ее поднимали, она достаточно деликатная. Вчера прошел военный парад в Варшаве, и Украина была ни слова о нас. Ну, видимо, наши зрители из Украины пишут. Значит, считаете ли вы это фатальной ошибкой Польши, что идет вот это как бы отдаление от Украины в связи, видимо, с известным недавно ну, скандалом, с проблемой, которые между странами возникают?
1: Ну, я рассказывал уже о моей поездке в Польшу и могу повторить, что как бы я пытался убедить польское руководство, что все-таки есть высшие интересы. Но Польша тоже в следующем году выборы. И настроения в Польше тоже, в общем, являются как бы индикатором, который влияет на их действия. А я не думаю, что это как бы критично. Это очень неприятно. Это безусловно, неправильно. Но это не критично, потому что тоже есть внешний как бы контур, а есть то, что происходит как бы за сценой. А в целом, я думаю, что понимание того, что Польша с Украиной находится по одну сторону фронта, есть общий враг, оно никуда не делось.
0: Ну, соответственно, не дай бог, там, возможно, эскалация и, возможно, обострение, оно, видимо, как-то ситуацию разрешит автоматическим образом. Гарри Кимович, вы лучше всех понимаете, что ипотенность Евросоюза не дешевая штука для Путлера и хорошо оплачивается им. Тогда закрывать себе бизнес с орком ВС некоторые не планируют. Надежды нет, ну, все ожидают более решительной позиции Евросоюза.
1: Опять, Евросоюз же это организация, которая была построена на идее как бы согласования интересов. Не просто так же там, в общем, как бы есть идея консенсуса. И поэтому кризис, который возник при появлении агрессора на европейском континенте, начиная с 2008 года, как говорится, с агрессии против Грузии, потом агрессии против Украины, это вызвало, в общем, сбои как бы в работе Евросоюза. В том плане, что адекватно ответить на это Евросоюз не мог. Причем это же не только как бы вот агрессия против Грузии, против Украины. На самом деле это многие действия, которые косвенно влияли на ситуацию в Евросоюзе. Скажем, это вмешательство в сирийскую гражданскую войну, помощь Асаду. Это зверские совершенно бомбардировки там. Вот тоже, кстати, список военных преступлений, пополнявших, на которые российское либеральное сообщество реагировало, ну вот скажем так, с известными оговорками. Но итогом стало появление огромного количества беженцев. И сегодня, например, ситуация в Германии, в той же Германии, где как на дрожжах растет рейтинг у альтернативы для Германии, у ультраправой партии, связан не с тем, что они поддерживают Путина, а с тем, что они реагируют на изменение ситуации в немецком обществе. И это тоже результат вот многолетней политики Путина, который поддерживал Ангела Меркель. Это тоже отдельная история, в принципе, почему канцлер Германии, которая она была 15 или 16 лет у власти была, вот, почему она проводила политику, там, скажем, которая настолько очевидно соответствовала интересам Путина. Это Северный поток 1, Северный поток 2, это закрытие всех атомных электростанций в Германии, я понимаю, там, подачка зеленым была, но тем не менее, в общем, ну и принятие огромного количества беженцев, которые создали в Германии благодатную почву для подъема немецкого национализма. Вот, и, скажем, это в какой-то мере стало просто предвестником, она, можно сказать, такая крестная немецких ультраправых, потому что они стали легитимной партией, отражающей интересы огромного количества немецких избирателей консервативных. А после 2014 года, ну, мы увидели, что Европа пыталась как-то реагировать, но никакого адекватного ответа не было. И я уже сказал, что уже даже в 2022 году многие в Европе ждали украинского краха украинской государственности, чтобы продолжить бизнес как

0: только за них умирают. Не вообще там рассуждают, пишут красивые тексты, умирают за них. То есть как бы доказывают свою приверженность этим принципам, платя высшую цену за это. И Европа вынуждена, она вынуждена двигаться в эту сторону. Ну, просто потому что, ну, все-таки там есть разные люди. Не все голосуют за ультраправых. Вот. Да и, может, те, кто голосует, тоже, в общем, как-то все-таки понимают, что вот, ну, вот нельзя нападать на соседей. Но система сама по себе, ну, она выстроена по-другому. Это же система согласования, это система, где есть суды, где, я понимаю, это все важно, чего суды, юридические какие-то вот конструкции. Это очень важно для того, чтобы согласовывать интересы. Но война так не выигрывается. Войну не выигрывают длинными судами. Вот, войну выигрывают на поле боя. Войну выигрывают инициативой. А вот то, что мы видим, как Украина добилась перелома технологического. Европа могла бы тоже многое сделать, на самом деле. Но по-прежнему мы видим вот давление этих мощнейших лоббистских групп. Если прогресс есть, Европа, безусловно, меняется. Но скорость изменений, об этом я говорю много раз в наших передачах, но она, в общем-то, сродни скорости движения черепахи, когда требуется там, ну, там скорость гепарда. И Путин на это рассчитывает, на самом деле. На исходе 5-го года войны он считает, что, в общем-то, Европа может устать, и избиратель, ну, в первую очередь, это Франция и Италия, две страны, которые уволнуют, ну, и Германия тоже, конечно, там не будет парламентских выборов, хотя я, честно говоря, не уверен, что правительство Мерца удержится. Очень трудно все-таки, как говорится, быть в власти, когда суммарный рейтинг двух правящих партий сегодня, он там уже стал меньше 40%, очевидно. То есть, по-моему, социалисты в районе там, 13%, эти в районе там, 23-24%. В общем, вот так вот как-то, вот, если смотреть на опросы. Но это не хорошая база для коалиции. Мерц не в состоянии показать, в общем-то, лидерские качества. Вот. Ну и в целом, Европа, ну, там есть разные отношения. Понятно, что Европа, которая готовится к войне, поляки те же, балтийские страны, финны, шведы, румыны. Это одна история. А Европа, которая считает бизнес убытки или потенциальную потерянную прибыль, это другая Европа. Поэтому Путин, мне кажется, в общем, его ставка на эскалацию, на увеличение вот, уровня агрессии и вовлечение Европы в прямые столкновения, она базируется не просто на как бы, безумном желании воевать, она в стратегическом расчете, который учитывает многолетний опыт взаимодействия с европейскими структурами, понимание уровня коррупции там. Вот, и опять расчет на то, что в итоге коррупционные интересы победят даже интересы тех, кто хочет отстаивать свою свободу. Это вот просто для понимания ситуации. Вот олимпийское движение, как там произошло? Сейчас везде возвращают российские команды белорусские.
1: Кто вернули, но кого-то не вернули. Нет, там, кого-то
0: практически всех вернули. Практически всех вернули.
1: Вот, хоккеистов не вернули, кстати, они там все
0: расстраиваются. Я бы практически всех вернули, на самом деле. Вот как бы, например, каждый день мы видим, что участвуют. Понятно, тотальная коррупция, никаких вопросов нет. И опять, и ясно, что Европа же, это же не просто так все происходит. Все европейские страны, как бы там есть у этих федераций свои интересы. Как только Кушнер попытался там купить, ну, консорциум, который Кушнер представляет, купить Инфантино, ФИФА, вот, как пуговицы встали все страны. Просто послали так, что сейчас Инфантино там уже, скорее всего, там не удержится. То есть, опять, это все про финансовый интерес. И Путин, в общем, исходит из того, что если у них есть финансовый интерес, а у меня, у Путина есть деньги, и, главное, уже многолетние связи и возможности покупать их, плюс вот, возможность запугивать избирателей и продолжать военные действия, вот пока еще, то ну, надо двигаться вперед, как он считает. И видно, что как бы, сегодня потенциал вот этой партии коллективного Собянина, вот этой олигархической партии, он недостаточен для того, чтобы остановить вот тех, кто, ну, вот эту военную машину, которая, на самом деле, подпитывает, тоже финансово подпитывает интересы, видимо, самых близких Путину людей. Вот. Ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше, но вот эта история оккупации яблок, если правильно анализировать, она, мне кажется, она очень четко отражает вот эти подвижки, которые мы до конца не можем просчитать, но исходя из того опыта,

0: из того объема информации, который нам доступен, скорее всего, в общем, так и складывалось вот этот пазл кремлевский так и складывался.
1: Так, перед следующим вопросом я хочу напомнить нашим зрителям, что хорошо поставить лайк трансляции, подписаться на канал, кто еще не сделал. Мы обсуждали заявление, которое принял Совет форума в прошлое воскресенье, вот после нашего стрима. Но там было еще одно решение, которое я хотел бы, про которое хотел бы сказать. Мы назначили дату следующего форума «Свободной России». Он уже будет 15-м по счету. В середине октября он пройдет, 10-11 октября, и в этот раз мы его проведем в Польше, в Варшаве. Следите за обновлениями на страницах форума, там, в Фейсбуке, в Телеграме, по поводу и программы, и всего остального, и спикеров. Игорь Ильич, последний вопрос. Не считаете ли вы, что Иран укрепил веру Путина в слабость Трампа? Не потому ли он сейчас навязывает свои условия вместо компромиссов, рассчитывая связать руки будущим ястребам?
0: Ну, понятно, что иранская фиаско Трампа, оно, конечно, добавило уверенности Путину, потому что Америка, даже не столько Трамп, Америка показала свою слабость. Вот война в заливе, которая по-прежнему как находится в какой-то такой странной форме, такой-то, знаешь, вроде бы она и кончилась, а вроде бы не кончилась, то есть мы даже не понимаем, ну, учитывая еще там заявления Трампа, которые меняются там 5 раз на дню, там, до конца не понять, но очевидно, что Америка потерпела фиаско. Вот здесь, мне кажется, очень важно понять причины фиаско. И здесь также это как бы это ответ тем, кто говорит, ну что вы, куда там Путин будет нападать на там, страны Балтии там, или на Польшу. Там. Вы что, видите соотношение сил? Он там в Украине не может справиться. Значит, во-первых, в Украине не может справиться, потому что Украина готова платить вот эту немыслимую цену за собственную свободу.
2: В Нью-Йорке 2 часа дня.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
3: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Американская экономика входит в осень с противоречивыми показателями. Во втором квартале рост составил лишь 1.5%, но потребительские расходы пока остаются устойчивыми. Главными рисками экономисты называют высокую инфляцию, торговые пошлины, дорогие кредиты и возможное дальнейшее повышение цен на энергоносители. Об этом пишет Associated Press. Трамп в июне совершил более 1000 сделок с ценными бумагами. Сумма сделок составила от 78 до 263 миллионов долларов. Конфликтов интересов в связи с этими сделками нет, так как инвестиции Трампа управляются независимо, заявили в Белом доме. Спор вокруг строительства бального зала стоимостью 600 миллионов долларов на территории Белого дома получил неожиданный поворот. Оказалось, что защищенное от ядерного удара сооружение уже существует более 10 лет. По данным «Вашингтон-Пост», администрация Трампа настаивает на необходимости завершить строительство бального зала, ссылаясь на интересы нацбезопасности. Однако три бывших чиновника рассказали изданию, что защищенный подземный бункер под комплексом Белого дома был секретно построен еще при Бараке Обаме. Сооружение находится на глубине более 60 метров, рассчитано на укрытие десятков людей на срок до нескольких недель и способно выдержать ядерный удар. Алибаба планирует привлечь около 10 200 000 000 долларов для развития проектов в сфере искусственного интеллекта. Акции компании в Гонконге резко упали, поскольку бумаги предлагаются инвесторам со значительной скидкой. Рынок все внимательнее оценивает огромные расходы технологических гигантов на искусственный интеллект. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio.
4: С
3: Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Зять Трампа Джаред Кушнер встретился с лидером демократов в Палате представителей Хакимом Джеффрисом. «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что окружение Трампа начинает готовиться к будущему, в котором у демократов большинство хотя бы в Нижней Палате Конгресса. Вашингтон и Оттава не смогли договориться об условиях сделки. Канада ввела пошлины на американские товары в ответ на аналогичный шаг Вашингтона. Федеральный суд Нью-Йорка признал незаконным и отменил решение Госдепа о запрете на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, в том числе России. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 65%, 80% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. Сегодня мы продолжим разговор и знакомство с выдающимися еврейскими деятелями и культуры, и других разнообразных талантов. Я как бы продолжаю эту тему в большом объеме. Если мне попадается информация о каком-то выдающемся человеке еврейского происхождения, то неважно, чем он занимался. Главное с ним познакомиться. И, как всегда, мы начинаем с благодарности нашим спонсорам.
0: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию Mark Basikas and Associates PC. Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Mark Basikas практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Mark Basikas также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
0: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Итак, наш первый герой. Родись он на 100 лет позже, его назвали бы Илон Маск. Но его звали Исаак Райс, и он взял от своего времени все. Написал первый бестселлер, запустил производство электробатарей и электромобилей, создал американский подводный флот и сказочно разбогател на продаже субмарин всему миру. Мальчик с библейским именем появился на свет в немецком городке Вахейнам-дар-Вайнштрассе. И в 1850 году, 6 лет спустя, эмигрировал с родителями в Соединенные Штаты. Семья осела в Филадельфии, где Исаак окончил школу, а после вновь пересек Атлантику в обратном направлении. Юношу ждал Париж и учеба в Национальной консерватории. Параллельно Райс отправил статьи в Philadelphia Evening Bulletin. Был парижским корреспондентом этой одной из крупнейших американских газет. Спустя 2 года Райс переехал в Лондон, преподавал музыку и языки, играл в шахматы, даже выиграл один шахматный турнир в Манчестере. После решил вернуться в США. По приезде вновь зарекомендовал себя в Нью-Йорке как отличный педагог, а также издал в 1875 году книгу «Что такое музыка», которая стала бестселлером. Впрочем, через несколько лет Райс вновь сделал крутой поворот в карьере, поступил в юридический колледж Колумбийского университета, блестяще его окончил и остался здесь же преподавать, на этот раз уже политологию. В 1883 году Исаак Райс начал специализироваться на правовых вопросах в сфере железных дорог, самой перспективной на тот момент отрасли американской экономики. Райс начинал работать в Reading Company, крупнейшей на то время компании в мире по стоимости активов. Потом он консультировал Brooklyn Elevated Railroad Company, а в конце 1880-х возглавил синдикат, объединивший в огромную сеть десятки железных дорог местного значения. В 1885-м успешный юрист Райс женился на соплеменнице Джулии Барнетт из Нового Орлеана, умной и эмансипированной девушке, получившей медицинское образование в Нью-Йорке. Свадебный подарок невесте вполне соответствовал ее интересам. В ее честь Исаак основал журнал «Форум», просуществовавший, кстати, вплоть до 1950 года. В течение десятилетий «The Forum», где публиковались в том числе и сами Исаак и Джулия, считался одним из наиболее авторитетных изданий страны, в котором поднимались самые актуальные политические и социальные вопросы. Репутация журнальных авторов была столь высока, что статьи «Форума» изучались в университетах. Там их использовали наряду с учебными пособиями. Исаак тем временем появилось новое увлечение – электротехника. И все, что с ней связано. В 1892 году Райс спас от банкротства Electro Dynamic Company, а в 1897 возглавил Electric Storage Battery, став основателем новой отрасли американской промышленности – производства электрических батарей. В том же году он приобрел компанию Holland Torpedo Boat Company и переименовал ее в Electric Boat Company. Вскоре Райс уже спустил со стапелей первую американскую субмарину USS Holland, снабдив ее двигателем собственного производства. Так было положено начало американскому подводному флоту. Вскоре лицензию на строительство подобных субмарин приобрели у Electric Boat Великобритания, Япония, Россия и Нидерланды. В годы Первой мировой войны Исаака Райса компания построила 85 подлодок и 722 катера-охотника за субмаринами. В середине 20 века верфь Electric Boat Submarine превратилась в корпорацию General Dynamics, основного поставщика субмарин для военно-морских сил Соединенных Штатов. Electric Storage Battery тоже не прогорела. Сегодня это Excited Technologies, один из двух крупнейших в мире производителей свинцовых аккумуляторов. Райс стал также и отцом электромобиля, основав Electric Vehicle Company, компанию, которая произвела и продала в конце 19 века около 2000 электромобилей, часть из которых планировалось использовать в качестве нью-йоркского такси. В общем, сегодня Исаака Райса назвали бы серийным стартапером. Количество и разнообразие запущенным их бизнесом поражало от электрической компании Car Lighting and Power Company до пищевой Milk Sugar Company. В 1903-м Райс построил серебряный особняк на Риверсайд-Драйв в Нью-Йорке. Роскошное здание по проекту известных архитекторов было названо «Виллой Джулия» в честь жены Исаака. До сих пор на одном из фасадов можно увидеть горельеф, изображающий верную подругу предпринимателя и их шестерых детей. Характер Джулии был под стать супругу. Ее социальная активность била ключом еще со времен публикации в форуме. Жизнь в богатом особняке омрачал постоянный шум буксиров, курсирующих по гудзону. И женщина основала первое в Соединенных Штатах общество по борьбе с шумом. Прежде всего, она наняла группу студентов Колумбийского университета, следивших за передвижением буксиров. Согласно этому мониторингу, каждую ночь корабли примерно 2-3 тысячи раз проплывали вдоль набережной, тревожа громкими свистками сон горожан. Джулия объявила войну шуму, наносила постоянные визиты в полицейские участки, департамент здравоохранения и офисы судоходных компаний. Наконец она дошла до Конгресса и выиграла битву. Воодушевленная победой, она убедила Марка Твена возглавить кампанию по созданию бесшумных зон вокруг больниц. Супруг Джулии, между тем, все свободное время отдавал шахматам. Еще в 1895 он предложил новый вариант гамбита, впоследствии получившего имя Райса. Исаак основал 4 шахматных клуба, был судьей многих международных соревнований и учредил приз стоимостью в $1,300 за победу в студенческих шахматных турнирах. Для сравнения, Форд Ти, то есть машина, стоил в то время $850. Многие мастера побывали в святая святых, подземной шахматной комнате Райса, в которую из других залов особняка вел лифт. Здесь родилась ассоциация гамбита Райса, и возникла идея турниров, где каждая партия начиналась бы этим гамбитом. В одном из таких турниров по приглашению шахматного мецената приняли участие чемпион мира Эммануил Ласкер и чемпион России Михаил Чигорин. Финансовый кризис 1907 года практически разорил Райса. Семья была вынуждена продать особняк и перебраться в апартменты Анзония на Бродвее. Впрочем, последние годы жизни Исаак провел все-таки как богатый человек. В 1913 году Великобритания разместила крупный заказ в Electric Boat Company. Акции компании резко взлетели, и Райс продал их, заработав $2 миллиона. Огромные по тем временам деньги. Жить ему, к сожалению, оставалось после этого недолго. Исаак Райс скончался 2 ноября 1915 года в Нью-Йорке. На следующий день крупнейшие газеты вышли с пространными некрологами. Покойный был яркой личностью, членом множества ассоциаций и клубов. Даже состоял в совете директоров Национального художественного театра на идыше. В память о муже Джулия пожертвовала $1 миллион на обустройство детской площадки в одном из еврейских кварталов Бруклина и строительство стадиона имени Райса в Бронксе, поблизости от одной из фабрик, принадлежавших Исааку. Над обоими проектами работали архитекторы, возводившие семейный особняк на Риверсайд-Драйв. Стадион простоял до 1990 года, а вилла Джулия была включена в Национальный реестр исторических памятников. Сегодня здесь располагается одна из манхэттеновских ешив. Дети этой гармоничной пары росли в атмосфере вседозволенности. Дороти Райс вспоминала, что когда в 12 лет бросила школу, отец даже не расстроился. И если у Сака был первый в Нью-Йорке автомобиль, то Дороти стала первой американкой, владевшей мотоциклом. Она изучала живопись и скульптуру в Париже, была профессиональным игроком в бридж. Первой из женщин получила лицензию пилота и стала довольно известной как журналист и писательница. Не менее интересно сложилась судьба ее сестры Марион, или Молли, как звали ее домашние. Она была первой американкой, изучившей химическое машиностроение в Массачусетском технологическом институте, а потом получившей степень магистра геологии Колумбийского университета. На своей яхте она совершила одиночное кругосветное путешествие, а в 1954 году получила лицензию пилота и предприняла 7 одиночных перелетов через Атлантику. Причем последний полет она осуществила 83 года. В 1975 она удостоилась Харман Тропай престижной премии, ежегодно вручаемой выдающимся летчикам. Автор 3 книг и множество статей для спортивных изданий, Молли прожила 98 лет, скончавшись в 1990 году. Зная натуру Райса, можно предположить, что отец гордился бы успехами детей, ведь это был его стиль – всегда и везде быть первым. В каждой эпохе есть люди, из неустанно приближающие будущее. Появись Исаак на свет лет на 100 позже, его звали бы Илон Маск. Но его звали Исаак Райс, и он взял от своего времени все, что мог.
0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дейдзон Радио.
1: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дейдзон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Саппорт Дейдзон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие.
0: «Звездные войны» Симой Березанской. Продолжение следует.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
1: Новости.
2: Аналитические передачи.
1: Репортажи, мнения экспертов.
2: И прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
4: хорошо получается.
3: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
4: Дэвидсон Радио.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
5: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Федеральный суд штата Нью-Йорк отменил запрет Госдепа на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, в том числе россиянам, сообщает Рейтер. Судья Жанет Варгас постановила, что запрет противоречит закону и выходит за рамки законных полномочий госсекретаря Марко Рубио. В январе этого года Госдеп приостановил рассмотрение иммиграционных виз для граждан почти 40% стран мира. В список стран помимо России вошли Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и другие государства. Тесла отозвала 3 миллиона электромобилей в Китае из-за цвета дверных ручек. Этот отзыв стал крупнейшим для Тесла на китайском рынке за всю историю компании. На Бруклинском мосту начинаются ночные ремонтные работы. С 9 вечера до 5 утра будет закрыта велосипедная дорожка и одна полоса в направлении Манхэттена. Ограничения могут действовать до 3 сентября. Ночные закрытия также вводятся на мостах Юнион-стрит и Third Avenue через канал Гаванус. На кортах во Флашинг Медоуз начинается квалификационный этап открытого чемпионата США по теннису. Основная сетка US Open стартует 30 августа. В рамках недели болельщиков часть тренировок и мероприятий можно посетить бесплатно.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод второй.
8: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию Mark Basikas and Associates PC. Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Mark Basikas практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Mark Basikas также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-адвокат. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет. И видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-адвокат.
7: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
8: Итак, друзья мои, продолжаем наш разговор и знакомство с выдающимися евреями. В Праге в 2016 году в возрасте 99 лет скончался Адольф Бургер, легендарный фальшивомонетчик, заключенный Освенцима, Заксенхаузена и последний из участников немецкой операции Бернхард по массовому изготовлению поддельных банкнот стран союзников в годы Второй мировой войны. Мемуары заключенного номер 64-401 под названием «Мастерская дьявола» легли в основу картины «Фальшивомонетчики», получившей в 2007 году премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Адольф родился в еврейской семье в словацком городке Велка, Ломница, населенном преимущественно этническими немцами. Рано лишившись отца, в 14 лет поступил в учеником к граверу, был активистом левого сионистского движения Ашемер Ацаир, которое, между прочим, помогло братьям и сестрам Бургера эмигрировать под мандатную Палестину, когда это еще было возможно. Адольф, однако, решил остаться и в 1937 был призван в чехословацкую армию, и даже поступил на офицерский курс, откуда его после провозглашения марионеточной пронацистской Словацкой республики изгнали как еврея. Времена были еще относительно вегетарианские. Юный гравер отделался 6 месяцами трудового лагеря, а затем был принят на работу в одну из типографий в Братиславе. С началом депортации в концлагеря Бургер получил статус полезного для экономики еврея. Он вступил в контакт с движением сопротивления и начал активно печатать фальшивые свидетельства о крещении для евреев. Такие свидетельства, подтверждавшие, что их обладатель является католиком с рождения или крестился до 1938 года, помогли многим избежать депортации. Гестапо тем временем не дремало. Сеть была раскрыта, а Бургер с женой Гизелой арестованы 11 августа 1942 года и депортированы в Освенцим. На вокзале женщин и мужчин разделили, и о том, что 20-летнюю Гизелу отправили в крематорий в первый же день войны, Адольф узнал только через год. Судьба самого Бургера могла сложиться еще ужаснее. Ведь он попал в список доктора Менгеле, ставившего на узников свои бесчеловечные эксперименты. Молодому человеку ввели бациллу тифа, после чего 40 дней он пролежал при смерти. Однажды все изменилось. Высокий чин, ранее обращавшийся к Адольфу лишь по номеру, вдруг важно произнес: «Господин Бургер, Рейх доверяет вам ответственное задание». Вскоре Адольфа и троих его товарищей переправили в лагерь Заксенхаус, поселив в отдельном бараке со своей внутренней охраной. Когда особо важных узников вводили в душ, то есть всех остальных запирали в бараках. Никто не должен был их видеть и знать, чем занимаются эти люди. Так гравер из крохотного словацкого городка стал частью операции «Бернхард», крупнейшей в истории акции по изготовлению фальшивых банкнот. В первый же день к новеньким пожаловал штурмбанфюрер СС Бернхард Крюгер. В 1930-м он занимал в Германии пост главного комиссара по борьбе с фальшивомонетчиками, возглавлявший операцию и подчинявшийся лично Гиммлеру. Он объяснил, что и как нужно делать, и пригрозил смертью за саботаж. Лучшим специалистом в команде заключенных евреев из 142 человек был младший сын Шохета Полтавской синагоги, профессиональный художник и фальшивомонетчик Соломон Смолянов. прототип главного героя фальшивомонетчиков, с которым вскоре сблизился Адольф Бургер. К концу 1943 года в Заксенхаузе производилось примерно по 1 000 000 фунтов в месяц. Качество фальшивых денег было потрясающим. Даже банковские специалисты трудом могли отличить их от оригинала. До сих пор эти фунты считаются одними из самых совершенных подделок, когда-либо созданных. Главная сложность состояла в изготовлении бумаги для денег, которая производилась из ткани. У фальшивомонетчиков не получалось ничего похожего на оригинал, пока один из них не взял обычную грязную тряпку. Оказалось, англичане делали бумагу из грязной ткани, а немцы везли для подделок чистую из Турции. Всего к концу войны было изготовлено 8 965 080 банкнот на астрономическую сумму почти 135 000 000 фунтов. Изначально планировалось разбрасывать фальшивые деньги над Британией с самолетов, но возможности Люфтваффе были уже не те. Поэтому фальшивые деньги использовались главным образом для оплаты импорта из нейтральных стран и в качестве вознаграждения германским агентам. Центром по распространению фальшивых денег стал замок Лаберс возле итальянского озера Мирано. Отсюда в разные страны уезжали агенты с чемоданами, полными фунтов, чтобы обменять их на местную валюту Швейцарии, Норвегии, Франции, Австралии, Африки, Южной Америки, Азии. Часть фальшивых банкнот все-таки попала в Британию и была изъята в течение 2 лет после войны. Отчасти благодаря находчивости фальшивомонетчиков-евреев. Дело в том, что банкнота номиналом в 5 фунтов была очень большого размера – 13 на 23 сантиметра. И носили их не в бумажниках, а просто в карманах, скрепляя булавками. Узники специально прокалывали купюры на портрете английского монарха, зная, что англичан так делать не принято. Поэтому часть поддельных денег удалось обнаружить. «Мы делали практически все», – вспоминал много лет спустя Адольф Бургер в одном из интервью. «Помню случай, когда надо было изготовить 200 удостоверений сотрудников НКВД. Но оказалось, что красная кожа, которую нам привезли, не того цвета, а слишком яркая. Ничего не получалось. Пришел Крюгер и увел 10 человек из нашего барака, пригрозив расстрелять их, если удостоверения не будут готовы послезавтра. Знаете, что мы придумали? У нас в бараке стояли скамьи, обитые красным дермантином, как раз нужного цвета. Мы на нем выбивали букву НКВД СССР, а потом из него делали обложки удостоверений. Кроме денег, в Заксенхаузене подделывали английские почтовые марки, на которых вместо портрета короля красовались Сталин и звезда Давида. Этот идиотизм вписывался в рамки нацистской логики. Немецкие агенты в Англии наклеивали эти марки поверх настоящих на конверты. Работники почты не замечали подмены и отправляли адресатам. Расчет был прост. Фашисты думали, что, увидев Сталина и шестиконечную звезду, британцы возненавидят коммунистов и евреев. Но люди принимали это за идиотскую шутку. Несмотря на неплохие условия содержания, узникам даже было позволено носить гражданскую одежду, вся команда наборщиков, граверов и печатников, состоявшая из евреев разных стран, понимала, что обречена на смерть. Операция была сверхсекретной. Мы работали до 17 часов, затем играли в шахматы, карты, слушали радио и так далее. Как покойники в отпуске, вспоминал Бургер. В середине марта 1945 года работы были прекращены, станки демонтированы и вместе с узниками под усиленной охраной отправлены в Маутхаузен. Там заключенных снова разместили в полностью изолированном от остального лагеря блоке. Вскоре перевезли в Рейдельцип в Верхней Австрии, где производство было возобновлено. Узники даже успели изготовить партию фальшивых долларов. Этот момент они оттягивали на протяжении нескольких месяцев при помощи разных уловок, которые, однако, не поступили в обращение. 3 мая оборудование уничтожили и частично затопили в озере Топлец, а заключенных отправили в концлагерь Эбензе, который 6 мая был освобожден солдатами 3-й армии США. В тот же день Адольф отправился в деревню и попросил у людей фотоаппарат. Сделал 10 снимков мертвых и полуживых узников, а также фотографии товарищей фальшивомонетчиков. Позже все эти фотодокументы вошли в первую книгу об истории этой именно. 20 мая 1945 года Адольф Бургер был уже в Праге. Здесь он узнал, что мать вместе со своим вторым мужем-христианином за 4 месяца до окончания войны была депортирована из города Попрат в Северную Словакию и убита. Берхарда Крюгера даже не осудили. 2 года он пробыл в британском плену, затем был переведен французом, а в 1948-м освобожден без предъявления обвинений. Оказавшись в советской зоне оккупации, бывший штармбанфюрер СС работал кладовщиком на текстильной фабрике Карл Маркштадте. Когда в начале 1960 года против него были выдвинуты обвинения в убийстве 4 заключенных лагеря Заксенхаузен, он бежал в Западную Германию, где много лет проработал в компании, производившей в свое время специальную бумагу для нужд операции «Бернхард», и тихо умер в 1989 году в ФРГ. После войны историю попытались замять. Британцы опасались подорвать доверие к своей валюте. По разным оценкам, от 15% до 40% английских банкнот, находившихся в обращении, составляли фальшивки, выпущенные в Заксенхаузене. Часть фальшивых денег оказалась в руках еврейского подполья и была использована для отправки в Палестину иммигрантов из числа перемещенных лиц. В 1959 по 1963 год со дня озера Топлец были подняты ящики с фальшивыми банкнотами, матрицы для печати и именной список заключенных. Что касается Бургера, то он подтвердил свое членство в коммунистической партии, в которую вступил еще в 1933 году. Был назначен директором типографии, женился 2 раз и стал отцом 3 детей. Первые его воспоминания об участии в операции «Бернхард» послужили основой книги Сильвии и Оскара Крейчи, номер 64-401, говорит, вышедший в 1945 году. Адольф Бургер был вице-президентом Международного комитета узников Заксенхаузена, но много десятилетий после войны не возвращался к истории своего заключения, ведя образ жизни обычного госслужащего. Он успел поработать на верфи, возглавлял один из департаментов мэрии Праги и даже занимал должность директора таксопарка. Потребность подробно рассказать о перипетиях своего пребывания в Освенциме и Заксенхаузене возникла у Бургера в 1970-х на фоне набирающих популярность теорий, отрицающих сам факт Холокоста. В 1983-м выходит его ставшая знаменитой книга «Мастерская дьявола», которую вскоре переводят на многие языки. Параллельно он начинает посещать школы, гимназии, военные базы в Германии, где рассказывает о своей истории. Более 90 тысяч молодых немцев услышали о катастрофе из уст очевидца. В 2000 году канал CBS пригласил Адольфа Бургера проплыть на плоту по озеру Топлец, на дне которого покоились плоды его рук. «Я вдруг увидел на мониторе водолаза, вытащившего какой-то пакет. Я его сразу узнал. Это был один из наших свертков. Мы вскрыли его. Там сразу же оказалось 500 фунтов стерлингов. Прошлое снова вошло в меня.
9: В 2009 году Адольф Бургер по специальному приглашению посетил Банк Англии, где без труда опознал фальшивую купюру, выпущенную заключенными концлагеря. «За то, что по моей книге сняли фильм, я не взял ни одного евро», подчеркнул Бургер после выхода на экраны фальшивомонетчиков, но поставил условие: «Я должен утвердить сценарий». Сценарий действительно переделали 3 раза, пока Бургер не дал добро на 4-ю версию. От чести стать главным героем картины он отказался. Тем более, что единственным профессиональным фальшивомонетчиком среди узников был Соломон Смолянов. До последнего дня Бургер вспоминал о нем как об очень талантливом человеке, который постоянно рисовал. В конце войны дал Адольфу честное слово, что больше не будет подделывать деньги. Слово Соломон, кстати, не сдержал. Учитывая его арест в Риме в 1648 в связи с появлением наводнивших город фальшивых долларов. Уже на 7-м десятке в бразильском Порто-Алегро он занялся изготовлением и продажей детских игрушек. Впрочем, это была уже совсем другая история.
7: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
9: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дэвидсон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Саппорт Дэвидсон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие.
7: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
10: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
11: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
12: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.

0: Миша! Брат, сладкий Миша!
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.

поют мне в землянке гармонь. Про улыбку твою и глаза.

0: Горки 3 часа дня.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Администрация Трампа может аннулировать до 200 тысяч деловых и туристических виз иностранцев, которые после въезда в США обратились за убежищем. Эта мера может стать крупнейшим массовым отзывом виз в истории. По данным двух источников и документов Госдепа, в ближайшие недели ведомство планирует объявить об аннулировании виз категории B1 и B2, выданных в период с 2016 по 2026 год. Ведомство координирует действия с DHS, чтобы выявить иностранцев, которые при получении визы заявляли о краткосрочном визите, а на деле решили остаться навсегда. Замгоссекретаря Кристофер Ландау заявил в соцсетях, что система предоставления убежища не должна быть лазейкой для обхода иммиграционного законодательства. При этом аннулирование виз не обязательно приведет к немедленной депортации. Большинство иностранцев, заявления которых о предоставлении убежища находятся на рассмотрении, будут переведены в другую миграционную категорию. Власти стремятся ограничить практику, при которой въезд в Америку по неиммиграционной визе фактически становится первым этапом на пути к получению грин-карты или убежища. Кроме того, теперь USCIS в некоторых случаях может направлять заявление о предоставлении убежища непосредственно иммиграционному судье без предварительного собеседования с заявителем. В Израиле глава правительства и лидер партии Ликуд Бенямин Нетаньяху принял решение назначить министра Зеева Элькина, получившего непроходное 32-е место на праймерис, руководителем предвыборного штаба для репатриантов. Он останется в этой должности до выборов. 56-летняя экс-супруга Джеффа Безоса Маккензи Скотт написала роман, главный герой которого – помешанный на сексе Дэмиан Пакстон. По сюжету романа «Антиутопии» Америка в далеком будущем поделена на две части, одной из которых управляет сексоголик, лидер тоталитарной секты Пакстон. Маккензи описала этого персонажа как увлеченного сиськами, танцами и развратом человека. Второй частью разделенной Америки управляет безымянная принцесса, которая вспоминает о времени, проведенном с ее первым мужчиной в Белом доме, и думает о своих много болтающих в интернете сыновьях. Напомню о разводе одного из богатейших людей планеты Джеффа Безоса с его женой после 25 лет брака стало известно в 2019 году. Вскоре выяснилось, что миллиардер ушел от жены Клорен Санчес. После развода Скотт стала обладательницей состояния в 35 миллиардов. В этом браке у супругов родилось трое сыновей, также они удочерили ребенка из Китая.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 AM. Настройтесь.
6: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

0: Жизнь коротка, и надо уметь уходить с плохого фильма, бросать плохую книгу, уходить от плохого человека, их много, дела не идущие бросать, даже от посредственности уходить, их много, время дороже. Лучше поспать, лучше поесть, лучше посмотреть на огонь, на ребенка, на женщину, на воду. Каждая его фраза – афоризм. Каждая его миниатюра или короткий рассказ – это точечное снайперское попадание в цель. Плюс концентрация мысли на единицу площади текста равна 100%. Он пишет со скоростью своей речи. И если эта скорость переключается на более медленную, ему приходится править тексты. Он долго писал их от руки, набив свою руку гениального автора – до совершенного уровня. И чем больше он писал, тем точнее было его слово, тем увереннее он сжимал фразы до максимально возможного, чтобы они как пружина выстреливали произнесенной мыслью. Переставить слова у него нельзя, как в стихах. Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Валерия Коренная, за пультом звукорежиссера Акмаль Тахиров. Нам с вами повезло жить в эпоху Жванецкого. Помимо уникального устройства его ума, его высшей пробы чувства юмора и самоиронии, двигало им главное чувство – любовь. Но поскольку Жванецкий и парадокс – это близнецы-братья, именно любовь он назовет большим несчастьем. В этот момент писать невозможно, это потерянное для многого время. Ты перестаешь быть человеком, пишет Михаил Михайлович. Ты плохо представляешь себе, что происходит. Ты все время в униженном состоянии, и ты смотришь на звонок дверной. Не слушаешь, а смотришь, ждешь, все время ждешь. Это самое страшное, как у врача в режиме ожидания. Скромный, очаровательный, с детским наивным взглядом, обидчивый мальчишка, таким он и останется на всю жизнь. Просто научится с этим жить и виртуозно использовать свои лучшие качества. Обижаться все равно будет легко. С детства. Скажет, что на обидах написал почти все. Ничего не было в моем детстве интересного, потому что я воспитывался в госпитале. Я сидел за столом с ранеными, ели мы котлету то ли с лапшой, то ли с гречневой кашей. Никакого счастья я не ощущал. Когда началась война, ему было 7 лет. Михаил Михайлович появился на свет за 2 дня до Международного женского дня, 6 марта 1934 года в Одессе. Родители его врачи – Эммануил Моисеевич и Раиса Яковлевна. Рос он в Тамашполе, Винницкой области, где отец работал хирургом и главврачом районной больницы, а мать – стоматологом. Говоря о детстве, Жванецкий вспоминал что-то солнечное и пляжное, пока не грохнула война. Отца призвали в армию, а его с мамой эвакуировали в Ташкент. Он вырос в окружении больных, не мог видеть крови, а смерть вызывала у него панику и злость. Мы выскакивали из эшелона, когда нас бомбили, и мама меня прикрывала лопухами, голову, чтобы замаскировать от бомбы. Но бомбы как-то миновали наш эшелон, и мы как-то добрались. В Ташкенте пошел в школу. Там преподавательница была. Она впервые написала на меня характеристику. Во 2-м классе я был. Я мало был с этим знаком, но очень проницательный человек. Она была, видимо, еще из царских педагогов или из ссыльных. Она написала: «Легко подвержен чужому влиянию». Абсолютной правдой оказалось, потому что куда я только не увязывался. Кто мне говорил «иди налево», я шел налево. Кто говорил «поехали со мной»? И очень скоро вот этому, казалось бы, безвольному мальчишке удастся повести за собой многомиллионную страну. Все написанное Жванецким будет узнаваемо этим народом в любом его слое. Это и заявление, и жалоба врачу, и жалоба на врача, и письмо в милицию. Между ним и слушателем не будет посредников, когда он поймет, что они ему не нужны. В Одессу они вернутся в 45-м году. Миша будет учиться в средней школе для мальчиков. «По девушкам я погибал с 10 класса раздельной школы. От прикосновения бледнел. Обожал ветер и танцы на 10-й станции фонтана. Однажды, обнимая одну, отломал каменному льву хвост. Знакомиться не умел, лепетал такую чушь, что сам себя слышал. Поэтому мы воспитывались в мечтах. Действительности не было, только мечты. Отец меня довольно часто обхаживал ремнем. У него такое было воспитание. Он однажды увидел, как я курю. А что я курил? Чай какой-то. Это 45-й год. Он снял с меня штаны и сказал: «А вот курить ты не будешь». Вот такая фраза. И крепко избил ремнем. Ну, по заднице отлупил. И я не мог купаться даже какое-то время, потому что синяки были. А мы купались без трусов. Но это вот «А вот курить ты не будешь» подразумевалось, что все остальное он мне будет разрешать. И я не курю до сих пор и ни разу не затягивался. Жили Жванецкие в двух крошечных комнатках. Миша лежал с книгой, и тут же сверлила мама в этой же комнате. «В каждой крупной личности есть что-то мелким шрифтом», — говорил он, на афоризмах и рассказах которого можно будет изучать историю страны. После войны перестали гибнуть люди, перестали приходить похоронки, потянулись эшелоны с трофеями. Нам, мальчишкам, мы уже были в Котовске, тогда выбрасывали записные книжки какие-то. Мы просили тетрадки немецкие, выбрасывали тетрадки, записные книжки с замочками. Это все трофеи. Солдаты сидели, свесив ноги, а вот нам выбрасывали прямо из эшелонов. Это были товарные поезда. Я не видел таких ценных трофеев. Потом оказалось, что мой брат Борис женился на дочери коменданта, еврея, который комендантом был после оккупации маленького немецкого городка. Я увидел шикарную мебель, увидел впервые вот эти стенки, мебель, которая потом пошла у нас. Она была такая полукруглая, и приемник, и голос Америки, еще не заглушаемый, это все я увидел там. Борис — это его двоюродный брат. А на вопрос, почему не стал врачом, как родители, Жванецкий отвечал: «Крови я как не мог, так и не могу видеть. Смерть вызывает панику и злость. Меня так и не заинтересовало анатомическое устройство красивой женщины. Я не могу равнодушно смотреть на красивые женские ноги, считаю, что это самое прекрасное, что создано Богом. Хотя вроде какая разница, мужские, женские, пустяковые. А сколько из-за этого пустяка жизни переломано. Любовь вообще животная штука. Под грузом любви человек мечется, уводит от мужа, возвращает, опять уводит. Ну вот как я. Потом все втроем садятся, обсуждают и начинают дружить. Любовь проходит тогда, когда ты уже желаешь счастья. Он учится в Одесском институте инженеров морского флота, ему 19. 1953 год. По всей стране начинается зарождение студенческих театров. В Одессе появляется студенческий театр-миниатюр «Парнас-2», созданный Михаилом Жванецким. Он пишет миниатюры и монологи. И там же выступают его друзья Роман Карцев и Виктор Ильченко. Название «Парнас» придумал сам Жванецкий по аналогии с горой в Греции, где, согласно мифам, обитали музы. Михаил Михайлович тогда и не догадывался, что музами он не будет обделен никогда. Он занимается спортивной гимнастикой. У него второй разряд. Выступает на соревнованиях. Молодой, кудрявый, спортивный, с длинными черными ресницами и большими серыми глазами. Его необыкновенный, покорный и в то же время пронизывающий насквозь взгляд легко будет покорять женские сердца. Он носит китель и морскую фуражку. Всегда веселый, душа компании. Про Виктора Ильченко он скажет: он стал знаменитым, но начал постепенно терять здоровье. Мы с ним за 30 лет ни разу не поссорились. У него была масса совершенно ненужных знаний, как в тумане садиться, как движется реактивный самолет, как причаливать, лечить псориаз, оперировать. Он кроссворд разгадывал за 2 минуты. Я как-то задумался. Рома мало что знает, но выглядит блестяще. Я знаю немного, но применяю то, что знаю, и очень хорошо. а этот знал столько, что хватило бы, наверное, на институт. Это была аристократическая ветвь какого-то рода, попавшая на эстраду. Я портовик, Рома в цирковое училище подавал 16 раз и отсылал фотографии в голом виде, получая их обратно с надписью «Не пройдет». Он долго не понимал, почему, хотя там просто ясно была видна национальность. Он был действительно очень красив, обнаженный, но тогда в цирковое принимали совсем по другим признакам. Для постороннего уха в Одессе непрерывно острят. Но это не юмор, это такое состояние от жары и крикливости. Они и не подозревают, что острят, да и не надо им этого говорить, не то они станут этим зарабатывать». Вместо того, чтобы говорить, они будут прислушиваться, записывать, а потом все читать по бумажке, как Жванецки. По окончании института он попросил оставить его в Одессе. Диплом с отличием позволял. Стал сменным механиком в порту. «Все водители на маленьких механизмах были девушки», — говорит он. «На кранах тоже были женщины, были крановщики, были женщины-крановщицы, но бывали и другие времена». Когда Миша в порту вместе с товарищами был вынужден воровать керосин, чтобы сводить концы с концами. 8 лет он работал в порту. «Там я мужал», — скажет он. В 62-м году Карцев и Ильченко отправятся в Ленинград, будут снимать комнаты, углы. Их возьмет в свой театр Аркадий Исаакч Райкин. Он услышит монолог Жванецкого, вставит его в программу, а вскоре пригласит Михаила Михайловича заведующим литературной частью. Пока вся страна хохочет над Райкинским в греческом зале, автор этой знаменитой миниатюры, никому еще, кроме одесситов, неизвестный Михаил Жванецкий, ждет своего часа, совершенствуя мастерство. Он переехал, правда, почти 2 года не получал зарплаты и гастролировал с театром в тех же штанах с заплатками. Аркадий Исаакч относился ко мне прекрасно. Он говорил: «Миша, вот этот текст мы берем, этот берем, берем, берем, берем, у меня все брали, но он никогда не говорил «заплатим». Я очень его уважаю, но до сих пор не понимаю, как ему не пришло в голову спросить, на что я живу. Наконец я решился к самому Аркадию Исаакчу подойти». Это всегда много волнений. Надо долго ползти на брюхе, потом где-то возникнуть, опять ползти. Я подошел к его жене. «Вы знаете, я, пожалуй, поеду в Одессе, уже заждались. Меня возьмут опять в порт». Райкин выдал ему зарплату и стал покупать его миниатюры за 100 рублей каждая. То, что я стал получать от одного монолога, исполняемого Райкиным, было примерно как 2 или 3 моих месячных зарплаты. По поводу радостного события я устроил в гостинице 10-дневное гуляние. Вот за эту ерунду, за одну штучку, думал я, за полчаса работы из ничего я получаю половину месячной зарплаты. Боже мой, это, наверное, скоро кончится. Видимо, все же придется линять в порт. Я был уверен, что талант должен кончиться, что я испишусь и перестану быть смешным. А это оказывается наоборот. Чем больше пишешь, тем лучше получается. Умнее становишься, опытнее. Талант ничего не придумывает. Эта мысль существует в природе. Он произносит ее или записывает ее. Если не он, это сделает другой талант. А потом будут говорить: «Свыше, свыше пришло». Ну, конечно, свыше, когда копаешь глубже. Никто ему ничего не диктовал. Он просто способен этот талант искать не там, где все. Секрет таланта, говорит он, все знали, он сказал. Жванецкий поставил с Райкиным в 1969 году программу «Светофор», в которой впервые прозвучали миниатюры «О вас» и «Дефицит». Там же работают его друзья Карцев и Ильченко. Только за 5 лет работы в театре он написал для их дуэта более 300 миниатюр и монологов. Но должно было настать время, когда его перестанет устраивать роль лишь автора текстов. Должен был появиться исполнитель, артист Жванецкий. Аркадий Исаакович позже скажет, что, как зафлит, Жванецкий никуда не годился. потому что ему не хватало дипломатичности, терпимости и элементарной усидчивости. При этом Райкин высоко ценил его литературный дар. Но дорога будет вести Жванецкого только вперед, только его путем. Никому, кроме Карцева-Сыльченко, с таким грандиозным успехом исполнять его миниатюры не удастся. Только получить новый материал Михаила Михайловича трудно. На знаменитых раков Карцев наткнулся, чуть ли не вырвав из рук автора записную книжку, затем преобразив, казалось бы, незамысловатый текст в невероятно смешной номер, просто убил всех наповал. Раки, как известно, бывают по 5 рублей, но большие, но вчера и сегодня, но по 3, но маленькие, но по 3 и сегодня. И как бы вы ни подошли к этому вопросу, вы так и не сможете сделать выбор. Но они свой выбор сделают в 70-м году, когда все втроем вернутся в Одессу и создадут Одесский театр миниатюр. Выпустят 3 программы. Успех будет громкий. Миша уже женат. Лариса Кулик – красавица, математик. Пришел он к жене и ее матери с чемоданом, внутри которого была подушка. Он сильно Ларису любит, во всем потакает, может даже не пойти на репетицию, когда она этого не хочет. Мы жили с тещей в одной комнате, и та реагировала на каждый шепот, ночами прислушивалась, ее все время что-то возмущало, одеваться было некуда, вспоминал Жванецкий. Товарищи и все, кто признавал во мне талант, говорили, что нужно ехать к Райкину. Я поехал, потом вернулся, а теща во дворе распространялась, что я только одни автографы привожу и больше ничего. Когда я был в Ленинграде, мама мне присылала по 3 рубля в письме. И жена посылала немножко. И я бегал обедать в кунсткамеру за 50 копеек. И все же, не выдержав причитаний матери, Лариса подаст на развод. Для него это станет ударом. Пройдет много лет. Он проживет несколько жизней, прежде чем решится на повторный брак. Мне сказали, чтобы я уходил. Я сам не могу. Мне всегда не хватает сил и воли сказать, что я ухожу. Я был комсомолец, такой честный, такой чистый, а там я впервые французским мылом помылся. Еще я получил чемодан. Это был огромный, красивый, клеенчатый чемодан. В нем-то и лежала подушка, с которой я пришел, и еще какое-то белье. Она передала мне этот чемодан через окно, чтобы не увидели соседи. И на этом окончилась моя семейная жизнь. Он считал, что Лариса его предала. Он был обижен на весь слабый пол. Эту душевную травму залечивал долгие годы. Когда от меня ушла жена, я испытал такое эмоциональное потрясение. Ну, как вам понятно объяснить? Вот пьешь одну рюмку, вторую, третью, а в четвертой вода. Потом он окажется в местной команде КВН, где познакомится с Надеждой Гайдук, художником по костюмам. Красивая блондинка остроумна настолько, что юный Миша ходит за ней по пятам и записывает ее шутки. Через год Надя уедет в Москву. Они будут жить на 2 города. Отношения официально не оформляли. Даже когда на 10-м году их совместной жизни, в 78-м, на свет появилась дочь Лиза. Но Надежда узнала, что Миша не просто пользуется популярностью у женщин, но и эти женщины для него представляют не меньший интерес. Надежда ушла. Потом у него появится сын Максим, первый, кто станет носить его фамилию. С матерью мальчика Венеры Умаровой они тоже разойдутся. «Мне легче писать о женщинах, а писать женщину изнутри почти невозможно», — говорил он. «Опираясь на свои слабости, она становится такой сильной, что ты, несмотря на весь свой ум и опыт, не понимаешь, она любит или видит тебе только отца своего ребенка». Карцев и Ильченко станут лауреатами всесоюзного конкурса артистов эстрады с миниатюрами Жванецкого. И его в 72-м году пригласят в Московский театр миниатюр, впоследствии «Эрмитаж», помощником главного режиссера. Как этот молодой человек без специального гуманитарного образования станет гениальным литератором – загадка. Свои тексты он всегда проверял на публике. читал и слышал по реакции зала, пойдет тот или иной материал или не пойдет. Он любил публичные выступления, чувствовал эту волну, когда мысль набирает силу и занимает принадлежащее ей по праву место. И ты слушаешь его и чувствуешь так же, как он, вот только высказать так не умеешь и соображаешь чуть дольше. Он один в своем жанре умел стрелять такими точечными попаданиями, что не удавалось никому в литературе. Его феномен будут изучать, по нему будут учиться писать. Самый главный принцип – это то, что я работал среди простых людей. И до сих пор все, как я воспринимаю даже политику, это через призму простого мышления. Говорил он, этот чистый талант, которому достаточно было его знаменитого потертого портфеля с текстами внутри. Он никогда не выходил на сцену без него. Он, этот портфель, был похож на музейный экспонат. В нем отец носил истории болезней своих пациентов. Папин портфель стал талисманом его великого сына. А он берег этот портфель как самое ценное сокровище. На набережной Ялты у главного входа в концертный зал «Юбилейный» стоит памятник его портфелю с афоризмами. Одно неосторожное движение, и ты – отец. Не бывает умных женщин, бывают прелесть, какие глупенькие, и ужас, какие дуры. Его интонации неповторимы, мгновенно узнаваемы, смысл часто между слов. Он пишет, какие-то слова вынашиваешь, мысли обкатываешь, а главное, сходу их и не выразишь. Но под телекамерой нужно. Ты уже уходишь в нее навсегда. Ты не должен нагадить вечность. Даже если дом еще крепок, не должен осыпаться фасад. Страх – это состояние, в котором я живу. Это не значит, что я трусливый человек, но состояние страха в этой стране. Советская власть очень умело делала тебя виноватым. Чувство страха – повседневная бесконечная жизнь. 24 часа в сутки. Живешь ты в этой квартире, ты не знаешь до сих пор, твоя ли она. Заработал деньги, ты не знаешь, останутся ли они с тобой. Работаю я в мелком жанре, рассчитанном на хохот в конце. Если слушатели не смеются, расстраиваюсь, ухожу в себя и сижу там. Чужой юмор не понимаю, в компании лучше не приглашать. Если раньше мы рыли все вместе какую-то большую яму, то сейчас каждый роет свою норку. Братьев-юмористов не смотрю, чтобы поневоле не заразиться фальшивым оптимизмом и громким юмором. Юмор – это отдельные проблески, отдельная молния, которая сверкнет неожиданно. Говорит он, остроты которого уже предлагают использовать в тестах по проверке IQ. Чувство юмора – это парадоксальность мышления. Это чистое мышление. В его афоризмах заложено больше, чем сказано словами. А это уже для умеющих мыслить. И судя по аншлагам на его выступлениях, мыслящих тоже было много. Он не боялся быть предельно откровенным, мог говорить о своих слабостях, недостатках, и звучали они как достоинство. Далее во второй части программы о комплексе неполноценности Михаила Жванецкого, откуда он взялся, и о дальнейшей жизни великого писателя. С вами Валерия Коренная на волне 620 AM, Дэвид Зун, Радио Нью-Йорк. Не переключайтесь.
1: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэра». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
5: Дорогие друзья! Команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Davidson Radio.
0: В эфире программа «Крылья с чердака». С вами Валерия Коренная.

Михаил Михайлович Ванецкий рассказывал о своем комплексе неполноценности. «Меня советские писатели воспитали в духе того, что ты, Миша, не писатель. Тебя нельзя читать глазами. Они в меня вдалбливали комплекс неполноценности, а я ходил и думал, а чем же меня читать, если глазами нельзя?» Жванецкий описал все слои советской жизни, все возможные типажи. Он невероятно проницателен. Когда что-то идет не по плану, чувствует это сразу и говорит: «Я сразу вижу тип, вижу хитрые глаза. Я понимаю, что буду подвергнут обману, и я сразу стараюсь уходить. В принципе, результат моей антипатии – это пальто, шапка и на улицу. У меня самое главное, что я не переношу обман. Это меня унижает. Обман есть проигрыш в игре человеческой. Меня обманули, я проигрываю. Все друзья хотят меня женить, потому что люди не выносят, когда кому-нибудь хорошо», — говорил он. «Никогда не женись на женщине, с которой можно жить. Женись на той, без которой жить нельзя». А он знал предмет разговора. В 1990 году он открыл Всемирный клуб одесситов с девизом «Одесситы всех стран, соединяйтесь». На открытии познакомился с Натальей Суровой, гидрологом по профессии. Она работала костюмером Одесского театра пантомимы. Жила тяжело, бралась за любую подработку, а на открытии разносила гостям чай, кофе. Она скажет, что в жизни он оказался лучше, чем она представляла. Ни одна деталь, привычка, особенность не оттолкнули. Ей 24. И она покорила его 56-летнего эффектной внешностью, а уже потом доказала, что обладает и другими преимуществами. Наталья говорила, что разницу в возрасте она не чувствовала благодаря Мишиному восторженному детскому взгляду на жизнь. «Мы обожали друг друга настолько, что любовь напоминала болезнь. В разлуке разговаривали по телефону по 6-7 часов без перерыва. Трубка раскалялась», — вспоминала Наташа. «Междугородние счета со множеством нулей оплачивал Миша. Я бы не потянула. Я была одержима. Возвращалась после работы домой и больше никуда не выходила. Ждала звонка. Работала и бабиситером, и портнихой, шила джинсы в кооперативе. Ну как шила? Строчила по прямой. Замуж не хотела, и на парней смотрела с недоумением, как с ними общаться не знала. Ну и, честно говоря, вообще вся была в комплексах. Страдала из-за высокого роста под 1,80 м, из-за худобы, большого размера ноги. При этом ухажеры находились как на подбор низенькие, а я все ждала парня себе подстать, чтобы познакомить с родителями. Первые годы наших отношений все прочие мужчины казались мне скучными и глупыми. Намного позже научилась не сравнивать их с гением. Счастье в семейной жизни – это огромный круг, куда входят отвращение, ненависть, скандалы, любовь, поцелуи, ругань, – говорил Жванецкий. Это то, что страшно потерять. Основа наших взаимоотношений с Натальей – страх потери друг друга. Наталья родит сына Дмитрия в 95 году. Он окончит продюсерский факультет ГИТИСа. Это ему, Мите, его великий папа потом напишет главное в часах производить впечатление, что они стоят, но при этом идут. Тогда ты живешь правильно. «У меня дети рождались», напишет Жванецкий, «но при воспитании я присутствую впервые сейчас». Это было советское время. Женщины были очень мужественные, особенно в Питере. Они скрывали от меня последствия наших взаимоотношений. Просто скрывали. Кто-то даже заявил, что не может иметь детей. Ну, последствия понятны, да? Тот, кто заявил, тот скрылся с ребенком. Но самое главное, они уехали. И почти всех получается так, что я потерял. Знамена свои собрать не могу. Только тех, кто объявился сам, тот и есть. И я их придерживаю, и моя жена, слава богу, относится прекрасно к ним. И к нам приезжает моя дочь, которая живет в Новосибирске, и Митька у нас бывает летом в Одессе. Наталья скажет: «Миша всегда четко объясняет свою позицию. Он не допускает, чтобы я билась в истерике и сомнениях. Например, приходит в плохом настроении с порога: „Я в плохом настроении, это с тобой не связано“.
чтобы я не накручивала себя зря и не мучилась чувством вины. Или говорил: «Не стой за спиной, не ходи тихо, хочу слышать, как ты приближаешься. Не спрашивай, кто мне звонит, не спрашивай, когда вернусь». Позже, правда, фраза изменилась. «Почему ты не спрашиваешь, кто мне звонит? Почему не спрашиваешь, во сколько вернусь?» Сын Дмитрий подрос, стал похож на отца и узнал, что мама и папа официально не женаты. Сказал, что это непорядок. И в 2010 году, через 10 лет, они расписались тихо в одесской квартире Жванецкого. «Я по требованию своей жены на ней женился, после того, как была уже она 10 лет моей женой. Посчитал, что требование справедливо. И горжусь своей женитьбой», — скажет он. «Мы с Наташей дополняем друг друга. Я река, а она направляет ручейки. Делаем одно дело. Я пишу, она ведет мои странички в соцсетях». Насчет детей мужа Наталья говорила: «Я точно знаю, что кроме нашего сына Мити, у мужа есть еще один сын в Америке. Остальные, может, они и есть, может, они его дети. Никто толком не знает, сколько их. Да это и не важно. Приводили к нему за руку, говорили, мол, это ваш или ваша? Михаил Михайлович спокойно говорил: «Ну окей, мой ребенок». В начале 2000-х выйдет собрание сочинений писателя в 5 томах. В течение 17 лет он будет ведущим телевизионной программы «Дежурный по стране». С развалом Советского Союза его юмор не иссяк. Тему он по-прежнему мог найти в любой ситуации. В последние годы его афоризмы стали еще точнее, еще мощнее, а его экзистенциональное мышление торопилось выжать из неистощимого ума все, что возможно. Так он и сам рад был, и сам спешил, спешил по жизни, бежал. Останавливаться не хотел, бежал дальше и всегда писал. И лишь с Натальей, наконец, обрел то, о чем только мог мечтать. «Почему же я пишу?» – спрашивал он и отвечал. «Потому что жуткий характер. Есть что писать. Человек с хорошим характером не напишет ничего. Добрый, положительный, честный человек не напишет ничего, у него ничего нет. А у меня столько намешано, что я пишу, и еще хватит. Я, в конце концов, перевоплощаюсь в каждого. И когда я прихожу домой в этом жутком состоянии, потому что увидел чье-то удачное выступление, все это достается моей жене. А потом это выкладывается на бумагу, и вы тоже получаете наслаждение от моих мук». Его режим с годами не стал менее напряженным. Он также разъезжал с гастролями по всему миру. А дома просыпался в 9-10 утра, иногда позже, если накануне засиделся. Час ходил по беговой дорожке, около 11 завтракал, потом поднимался в кабинет и весь день работал, периодически спускаясь на перекусы. «Это его развлечение», — говорила Наташа. А он говорил: «Ум – это не эрудиция, не умение влезть в любую беседу, наоборот, ум часто говорит молча. Ум чувствует недостатки или неприятные моменты для собеседника и обходит их. Ум предвидит ответ и промолчит, если ему не хочется это услышать. И вообще, ум что-то предложит. Глупость не предлагает, глупость не спрашивает, глупость объясняет. В общем, с умным лучше, с ним ты свободен и ленив. С дураком ты все время занят, ты трудишься в поте лица, он тебе возражает и возражает, ибо он уверен. И от этих бессмысленных возражений ты теряешь силу, выдержку и сообразительность, которыми так гордился. С дураком ты ни в чем не можешь согласиться и чувствуешь, какой у тебя плохой характер. Поэтому отдохни с умным». Что делает дурак? Вместо теории относительности изучает национальность Эйнштейна. Это быстро, легко и мгновенно запоминается. Я всегда понимал, выходя от дурака, что дурак я. Булат Окуджава был для него своеобразным камертоном порядочности. Он говорил: «Это был человек, к которому я все время прислушивался. Смотрел краем глаза, как он поступал. Если мог, я хотя бы шел этим путем. У меня не было такого самообладания, как у него. Мы с ним были довольно близки. Он ко мне хорошо относился. Разговаривать с ним было тяжело. Он с кем-то разговаривал, ты подходил и говорил: „Булат Шалович,
он даже внимания не обращал. Только после того, как он заканчивал разговаривать, говорил: «Чё тебе?» Он меня воспитал. Жванецкий дружил с Аллой Борисовной Пугачевой, считал ее гениальной и умной женщиной с королевским характером. Пугачева называла его сатиром. «Что такое сатирик? Маленький какой-то сатирик. Он сатир!» — говорила она. «А он про нее скажет: если Алла встанет, мы все встанем. У Райкина тоже такое было. Он входил в дверь, и все вставали. Что происходит с телом человеческим, неизвестно, но оно разгибается и поднимается. А Михаил Михайлович уже заодно это будет вечности. Такое впечатление, что мы жили-жили в Бухенвальде, а потом с боями прорвались в Освенцим. Видимо, концлагерь мы перевозим с собой вместе с мировоззрением. В России нужно жить быстро, чтобы успеть до прихода милиционера, революционера и врача». В октябре 2020 года Михаил Михайлович закончил выступать по состоянию здоровья. Он умер в реанимации 6 ноября 2020 года в Москве на 87-м году жизни. И вновь, так же, как родился перед праздником, перед 8 марта ушел из жизни тоже перед праздником 6 ноября. Если, конечно, это можно считать праздником. Но если исходить из того, что мы с вами жили в эпоху гениального человека, кто-то был особенно близок ему, кого-то он любил, кто-то любил его. Но собой он закольцевал эту эпоху со всеми ее ужасами, страданиями и праздниками, которые тоже обязательно были, в том числе и благодаря произведениям Жванецкого. Через год после смерти 6 ноября 2021 года на могиле писателя был открыт чудесный памятник. При взгляде на него под углом сквозь него виден проходящий свет и узнаваемый силуэт Михаила Михайловича с его вечным портфелем. Он говорил: «В любом из нас спит гений, и с каждым днем все крепче. Мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит. Чтобы спасти тонущего, недостаточно протянуть руку, надо, чтобы он в ответ подал свою. Как жаль, что вы наконец-то уходите. Рожденный ползать везде пролезет. Костюм Евы ей очень идет, только ушить нужно кое-где. Жизнь как рояль. Клавиши белые, клавиши черные, крышка. Не знаю, как растет публика, но я видел, как опускаются актеры. В чем мне повезло? Я читаю то, что мне нравится. Я не вхожу в образ. Меня спасает только то, что так работал Владимир Семенович Высоцкий. Мы работаем на зал. Я не знаю другого способа выразить себя, кроме как работать на зал. Я не выношу оскорблений. Это относится к моим диким недостаткам. Не держу удара совершенно. Обидит кто-то или, не дай бог, что-то крикнет из зала, мне на год хватит переживаний, пока приду в себя. Я держусь только на любви». Люди на его выступлениях улыбались, смеялись, хохотали и всегда читали между строк. Кто успевал? Иногда он вынужден был повторять по слогам. Сам он продолжил с собой и Зощенко, и Чехова, которого ценил очень высоко и говорил, что Чехов дает такой формат, который все время умещается в твоем сердце. А для него это лучшее, что может быть в литературе. Еще он любил Селлинджера, Гоголя, О'Генри, Зощенко, Ильфа и Петрова, Булгакова, Достоевского, а также музыку Голливуда 40-х годов, группу «Абба», волейбол. Его любимые артисты – Любшин, Фрейндлих, Карцев. Он был гурманом. Коронное блюдо, которое он готовил сам – это раки. Неоднократно его звали в политику, но он всегда отказывался. Его друг, писатель-сатирик Семен Альтов, после ухода Михаила Михайловича сказал: «Ушел лечащий врач. Болеть будем и лечить никто нас толком не сможет так, как это делал он. Диагноз никто не поставит так, как он». Ответная любовь зала была ему, конечно, нужна. Она, как аппарат искусственного дыхания, поддерживала его. А он говорил: «Вопреки мнению, возраст несет с собой много приятного. Это и неожиданные деньги в карманах, и новые туфли, обнаруженные на кухне в ящике для крупы.
И ненадеванная голубая сорочка за батареей, и много других радостей, ожидающих молодежь через пару-тройку лет. Вообще, чтобы не очень сильно били, иногда помогает самоирония. Рассказываешь все о себе сам, устраняя тем самым почву для разговоров о тебе. И вот эта обезоруживающая откровенность Михаила Михайловича, его характера, типажи, его лирика, его философия, парадоксальность его мышления, притчи, афоризмы. И тут же он о себе. Я человек грустный и молчаливый, и приглашать меня никуда не стоит. Все сожрунь, но не пошучу. Это будет только у нас был. А что он делал? Ничего интересного. Алименты – это когда один расплачивается за троих. А мы живем и дышим его мыслями, мы их впитали. Мы проверяли, свои люди или нет, по их отношению к Жванецкому. Мы благодаря ему выживали. Его назовут тем химическим элементом, благодаря которому существовал тонкий озоновый слой, а теперь в нашем планетарии черная дыра. Ему было 85, когда он говорил 85, много или мало? Этот возраст укладывается в формулировку «наслаждение старостью». Только надо постараться совместить душу с телом, потому что они разного возраста. Душа младше. Когда меня спрашивают «Сколько вам лет?» Я говорю «Заткнись, мальчик, все будет хорошо. Главное, чтобы старость не кончалась». Нам с вами, конечно, повезло жить в одну эпоху с Высоцким и Жванецким. И тот, и другой – уже сейчас проверены временем, уже в сознании нескольких поколений. Жванецкий стал народным писателем. Его цитируют чаще, чем философов и сатириков от древних греков до наших времен. Он трогательный и нежный. Ну и как тут не понять женщин, которых он обезоруживал своей искренностью, вызывая их сочувствие, сострадание и любовь. Он прожил яркую и большую жизнь, в которой не останавливался, а летел по ней стремительно, и чем дальше, тем быстрее, чтобы мы с вами всегда могли узнать себя в его произведениях Михаила Михайловича Жванецкого. Я благодарю за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмаля Тахирова за помощь, оставляю с Аллой Борисовной и ее паромщиком, и прощаюсь с вами до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 АМ Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда.

0: Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать.

0: 30 30 03, или запишитесь на прием на сайте goalbmi.com. Клиника GoalBMI. Путь к здоровью начинается здесь.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
5: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвеню и Ви. 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
4: Счастливое детство начинается здесь.
6: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
7: 620 AM. Радио. Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 4 часа дня.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
0: В Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
5: В студии Наталья Быстрицкая. Община амишей в Нью-Йорке, насчитывающая 25 тысяч человек, поставила ультиматум местным властям. Они покинут штат, если им разрешат отказаться от обязательной вакцинации в своих школах. Иск, который был подан в связи со штрафами за несоблюдение правил, уже рассматривает Верховный суд. В Америке почти 500 000 амишей, они проживают в 32 штатах. Община в Нью-Йорке является пятой по численности. Согласно графику вакцинации, с 1 по 12 класс дети должны получать от 24 до 27 прививок. Ранее в штате действовало исключение с правил для религиозных общин, но его отменил экс-губернатор Эндрю Куомо после вспышки кори в 2019 году. Если судебный процесс будет проигран, амиши собираются переехать в Пенсильванию. Исследовательский ресурс Цокер Research попросил жителей страны ответить на вопрос, что они могут купить на $100 во время шопинга. Список ответов возглавили мясо и птица 60%, затем молочные продукты и яйца 30%, на третьем месте полуфабрикаты 22%. Большинство респондентов честно заявили, что разгуляться на $100 в настоящее время практически невозможно, слишком сильно разогнались цены на продукты. Звезда спасателей Малибу Эрика Лэниак нашла способ значительно увеличить свои доходы. 56-летняя актриса начала вести страницу на OnlyFans и, по данным TMZ, может получать на платформе до $10 000 в неделю. Поначалу женщина публиковала контент, связанный преимущественно с фото своих ног. Со временем содержание страницы стало более откровенным. Сейчас на аккаунт актрисы подписано более 1000 человек. Она объявила о регистрации на сайте в начале августа. Лэниак снималась в популярном сериале с 89 по 92 год, после чего продолжила актерскую карьеру в кино и на телевидении.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш корреспондент из Москвы Иван Денисов. Иван, приветствую вас.
1: Здравствуйте, как всегда, рад нашей встрече.
0: Взаимно. Иван, давайте начнем с темы. У нас второй день уже, третий. Вторник, среда и четверг. Сегодня четверг. Третий день подряд, только об этом и говорят. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф прибыл в Россию. Визит был заранее не анонсирован. Глава ЦРУ отправился на борту военно-транспортного самолета Си-17 в Москву. И целью визита источники назвали встречу в Москве. Ну вот я сейчас посмотрел. Наконец, Сергей Нарышкин, глава внешней разведки, он сказал, что да, он встречался с Рэдклиффом, поскольку гадали, с кем же встречался в Рэдклифф, с кем были встречи, ну и зачем. На эти вопросы тоже отвечают по-разному разные средства массовой информации. Давайте начнем с этой темы. Иван.
1: Да, сейчас в международной политике происходит, ну, так всегда было, но сейчас мы это особенно видим, происходят вот две, казалось бы, взаимоисключающие вещи, когда, с одной стороны, события скрыть нельзя, но вот смысл этого события, как оказалось, скрыть можно. Поэтому, когда проходят переговоры, мы вроде все видим, что они происходят, о чем никто толком не знает, как мы с вами видели на примере, скажем, переговоров по Украине последних. То же самое и здесь. То, что самолет прибыл, это все сразу заметили. То, что директор ЦРУ прибыл в Москву, тоже заметили. Но вот о чем шла речь на переговорах, это мы пока не знаем. Огромное количество действительно версий, но российские в основном о том, что речь шла, скорее всего, о Баране и о недавнем обмене, когда был американский морпех обменен, помните, не так давно это было, и отправлен обратно в Соединенные Штаты, он здесь отбывал срок. Вот я вижу, что в американских источниках и даже в некоторых российских появились данные, что на самом деле там вроде как обсуждалось, в начале августа были опубликованы документы, это последние оценки американского разведсообщества, что, вероятно, в ближайшем будущем Кремль усилит атаки на страны НАТО. И если атаки, ну, не военные, хотя все может быть, то и кибератаки, диверсионные, ну и все, что с этим связано. И что, скорее всего, Рэдклифф как раз предупреждал, что не надо так себя вести, и что если оценки разведсообщества подтвердятся, то это для России может плохо закончиться. Но, опять же, это только вот те данные, что мы получаем на данный момент. Песков поспешил заверить, что с Путиным Рэдклифф не встречался, ну и, скорее всего, так оно и было, и что это контакты исключительно на уровне разведок. Тем более, что, напомню, на уровне разведок, да и все эти 4 года, контакты между Россией и Соединенными Штатами, ну, они действительно так или иначе продолжаются.
0: Ну, я должен сказать по поводу обмена американца на кого-либо еще. Речь идет о Циммерман, по-моему. Это парень, который прибыл, познакомившись с девушкой, видимо, как-то по интернету. Он прибыл в Россию на своей яхте, на каком-то катере. Там оказалось оружие. Девушка, я не знаю, увидел он или нет, но 5 лет ему дали за то, что он не задекларировал какое-то оружие, которое, он говорил, это для самообороны. У него нашли на этом катере. В общем, но мне кажется, с трудом можно поверить, что глава ЦРУ, А ну вот на моей памяти глава ЦРУ в Москву сколько? 3 раза, по-моему. Да, последний был Бернс, который в 21-м году. Поздней осенью или уже даже в декабре он прибыл в Москву. И речь шла о том, что американская разведка, у нее есть данные, Россия собирается напасть на Украину. И Бернс предупредил Кремль, что этого делать нельзя. Ну, делать нельзя, а тем не менее мы знаем, что произошло 24 февраля, буквально через несколько месяцев после того, как Бернс предупредил. Это была администрация Джо Байдена, что мы, администрация, знаем об этом, и это недопустимо. Ну, недопустимо, Кремль все равно на это пошел. А сейчас политика и Wall Street Journal в один голос говорят о том, что Бернс, да, действительно, он приехал предупредить Кремль, что есть информация, Россия может напасть на одну из прибалтийских республик. Напасть. Причем это по-разному, наверное, можно действительно и кибератака, а может быть и какая-то провокация. А Захарова говорит о том, что визит был Бернема в премьер-министра Великобритании в Киев 24-го. Августа был День независимости Киева, и это был, собственно, первый иностранный визит британского премьера. Он передал чертежи Storm Shadows, это ракеты, которые летят там где-то на 240-250 километров, и Москву это страшно возмутило. Но вот Захарова, она говорит, что мы имеем теперь право уничтожать британские объекты на территории Украины и за ее пределами. Что это значит? За пределами Украины это где угодно можно. Можно и британское посольство здесь у нас, в Соединенных Штатах, атаковать. То есть речь идет о том, что могут ударить по британским объектам. Ну где? Британский объект — это, между прочим, и столица Британии — Лондон. Да? Мало ли куда можно бить. Иными словами, там такой уровень маразма в Кремле, они настолько пребывают в какой-то странной реальности, понимая, что ничего не удается в Украине. Кстати, разговор идет и о том, что может быть применена Кремлем и грязная бомба в Украине. Допустим, удар по Киеву грязной бомбой. Грязная бомба – это ядерное оружие, как бы мы ни смотрели на это. Это, ну, это такое, мы говорим об эскалации, даже трудно представить себе, какого уровня катастрофа может быть и какова может быть реакция вообще в мире на этот акт. Но мы понимаем, что в Москве такое впечатление, что способны на все. Вполне вероятно, там был не один пункт в том, о чем хотел сказать. Ну, мы уже знаем, что он встречался с Нарышкиным, значит, Рэдклифф Нарышкину. Иван.
1: Да, совершенно верно. Ну, вот насчет обмена, я с вами согласен, это, конечно, все раздуто, но в российских средствах массовой информации эта тема просто часто повторяется, поэтому...
0: Мне кажется, ее вела Ксения Собчак, она как-то так это все активно в этом деле участвовала, она как раз говорила по поводу этого Циммермана, или как там, я не помню, как его, last name, по-моему, у него такая фамилия, Циммерман.
1: Ну да, ну как бы это тут, конечно, все сильно преувеличено. Вот. А так, действительно, в последнее время в России агрессивная риторика возросла, и как себя поведет Кремль после выборов, это большой вопрос. Выборов, я имею в виду, российских. Разговоры о мобилизации, ну, о чем мы с вами говорили, и о том, что мобилизация, ну, не просто так, а кто знает, что там они еще выкинут, и что они придумают. И, конечно же, в этом плане предупреждение Рэдклиффа, оно достаточно серьезная вещь, тем более, что Рэдклифф, ну, он, на мой взгляд, человек в разведсообществе едва ли не основной, хотя официально мы помним, что разведсообщество Соединенных Штатов возглавляет директор национальной разведки, но вот Габбард была, на мой взгляд, одним из худших кандидатов, и таковой себя и показала, и уже с прошлого года ее Трамп стал отодвигать, и операции в Венесуэле без ее ведома как вроде как происходило, и она уже и в отставку уходит. И Рэдклифф сейчас, наверное, действительно в разведсообществе едва ли не главная фигура. до начала 21 века, в общем-то, директор ЦРУ и был главным в разведке. Потом вот после 11 сентября была реформа и появился офис директора национальной разведки. А теперь опять вот при Трампе, вот сейчас глава ЦРУ... Рэдклифф, кстати, в первый срок Трампа был главой национальной разведки. Недолго, но был. Так вот, Рэдклифф стал действительно фигурой очень важной. И то, что именно его Трамп отправил вот это предупреждение делать, но это показатель того, что в Америке серьезно отнеслись к оценкам разведсообщества и к тому, что Кремль может выкинуть осенью, зимой, ну, в любое время практически.
0: Надо сказать, что Трамп, он давал интервью, у нас есть такой консервативный радиоведущий Гленн Бек, он ему дал интервью, это интервью было по телефону, и там он заявил, что визит Рэдклиффа в Россию может дать какие-то результаты, это Трамп говорил, и сказал, что визит отчасти был рутинным. А глава американской разведки находился в Москве для обсуждения войны в Украине. Вот так сказал Трамп. Я могу процитировать Гленн Бек. Он говорит, ходят различные слухи, это прямая речь его, от того, что Путин собирается проверить решительность НАТО, вплоть до самого безумного, что он собирается ударить по Англии. Это вот то, о чем я говорил. Говорят и о том, что мы им хотели сообщить об иранских санкциях, о том, что мы к ним серьезно относимся, к санкциям. Если Россия будет нарушать эти санкции, мы сейчас знаем, выступил Беннет, который сказал, что мы принимаем такие санкции, которые полностью изолируют Иран. Кто будет нарушать, против них будут применены санкции. Тоже вполне вероятно, это находилось в списке сообщений от Рэдклиффа. Дальше он задает вопрос Трампу. Можете объяснить, зачем глава ЦРУ среди ночи летит встречаться с русскими? На это Трамп отвечает. Ничего из этого, из того, что вы перечислили, то есть он говорит это журналисту, это очень своего рода полурутинная процедура. Мне жаль разочаровывать людей. Ну, моим ответом. Ничего такого секретного особенно нет. Мы бы хотели, чтобы война в Украине не закончилась, дальше говорит Трамп, эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом. Но это обычная его риторика. А затем Трамп добавляет, Джон Рэдклифф прекрасный человек, мы прикладываем все усилия, чтобы эта война закончилась. Ну, визит состоялся накануне этого разговора. Здесь я бы добавил, видимо, вопрос настолько серьезный, что когда Рэдклифф вернулся в Вашингтон, есть эти фотографии, когда выходит Рэдклифф и выходит Пит Хексет. Это глава Пентагона. Они выходят из Белого дома после трехчасового заседания с Трампом, совещания. То есть это был визит, видимо, очень-очень важный. Ну, по пустякам и не пошлют главу ЦРУ. Я еще раз хочу сказать, это вот на моей памяти за последние, там, сколько лет, 15, наверное. Вот, это третий визит в Москву главы ЦРУ. Вообще, особенно у Трампа, в его администрации, он хочет иметь главу ЦРУ под боком. Близость, на самом деле, к президенту, это в немалой степени определяет, в каком кресле ты находишься. То, что глава ЦРУ постоянно близок с Трампом, это говорит о том, насколько важную Трамп видит, он занимает должность. Поэтому отправить его в Москву – это очень-очень необычный шаг. Я не думаю, что речь шла только по Украине, об Украине.
1: Я полностью согласен. Я еще раз повторю, что Рэдклифф не просто глава ЦРУ, а, ну, по стечению обстоятельств едва ли не, ну, сейчас так получается, фактически едва ли не главный человек в разведке и едва ли не главный человек Трампа в разведке еще с первого срока. И поэтому то, что Бёрнс все-таки при Байдене такую же роль в разведке, пожалуй, не играл, какую играет Рэдклифф при Трампе. Ну, на мой, конечно же, взгляд. И то, что, да, его Трамп именно его отправил, и то, что вот встреча состоялась, разведка, армия, Хексет, Рэдклифф и Трамп, и еще это так долго продолжалось, что там есть о чем поговорить, и хотя, да, мы пока толком не знаем, что и как, но, видимо, Рэдклифф оттуда привез темы, которое ему было обсудить и с Трампом, и с Хексетом. Мы сможем, да, только строить догадки и предположения, но не забываем еще, что есть разведсообщество американское, а есть так называемое «пять глаз». Это англоязычные страны, куда входит и Соединенное Королевство. Ну и вот, учитывая, что Россия в последнее время стала угрожать Британии, то я думаю, что в ближайшее время какие-то контакты и разведок американских и британских, они не так будут, конечно же, заметны, но они точно состоятся по итогам этого визита Рэдклиффа.
0: Иными словами, ощущение такое, что вот эти все безумные заявления Медведева, которые многие принимают за анекдотичные, постоянно идет разговор, что в трезвом состоянии человек такое не напишет, такое впечатление создается, что все это перекочевывает в Кремль. И это может стать политикой Российской Федерации внешней в ближайшее время. Вы правы, после выборов. Там еще разговор идет об этом коридоре, которые могут пробить, это получается уже через Польшу и Прибалтику, в Калининград и так далее. Иными словами, видимо, это может быть как план следующим образом. Перенести акценты, что-то сделать, я не знаю, в странах прибалтийских. Эстония, Латвия, Литва, Калининград. Трудно себе представить, но такое впечатление, что от отчаяния могут все что угодно в Кремле делать, поскольку с Украиной явно война не заладилась. Удар по Англии, я не знаю, каким образом, опять-таки, да, это может быть кибератака, мало ли что это может быть. Перенести акценты. Весь мир на это смотрит, понятно, что это вызывает какую-то реакцию, а при этом, ну, такой ужасающий сценарий, но мы же видим, кто планировал, кто мог предположить, что 24 февраля 2022 года Россия нападет на Украину. Это невозможно было представить. То же самое, то, о чем я сейчас говорю, то, о чем говорят ряд экспертов, это невозможно представить, но, когда перенесены акценты, удар грязной ядерной бомбой по Украине. Вот такие могут быть варианты. Может быть, это лежит на столе у Рэдклиффа. Об этом они посовещались с президентом, и президент отправил Рэдклиффа в Москву, главу ЦРУ, чтобы он сказал, мы все об этом знаем. То, что вы делаете, это безумие. В ядерной войне уж точно никто не выиграет. Но такое впечатление, что безумец Медведев, он передал свою болезнь, или она там была, но проявились эти вирусы, и президенту России, и его окружению. Такое впечатление, что ситуация очень и очень эволюционировала за последние месяцы, эскалировалась, и это все ведет к ужасающим последствиям, о чем, видимо, Нарышкину Рэдклифф и сообщил. Иван.
1: Великая вероятность. Тут я бы даже не сказал, что это Медведев такой заразный. Скорее, Медведев играет роль Жириновского. Когда, помните, был такой Жириновский, он озвучивал какие-то совершенно безумные вещи. И по реакции на эти безумные вещи как бы власти смотрели, можно их реализовывать или нет. Вот с Медведевым, похоже, подобный вариант. Вряд ли он сам весь этот агрессивный бред пишет, о нем много чего говорят, и о его пристрастии к алкоголю, ну, не будем эту тему развивать, но действительно, вот как отреагирует на очередные хамские агрессивные твиты или посты Медведева, поэтому судят и в Кремле, видят, какая на них реакция. И да, все может быть, что сейчас именно вот это, то, что похоже на пьяный агрессивный бред, становится государственной политикой, потому что логика режима авторитарного и тоталитарного, она не поддается нормальному анализу, и тут способны абсолютно на все. Тем более мы видим, что да, в Украине особых успехов нет, а ряд союзников, не казалось бы недавних, начинает так от России тоже отходить. Вот в России, например, очень болезненно отреагировали на то, что Венгрия представила в ООН документ, где впервые открыто назвала Россию угрозой, новое венгерское правительство. Это вот на днях буквально случилось. Поэтому вот это нагнетание такого напряжения, что все от нас отворачиваются, кроме Китая и Ирана. Ну и вот да, в таких условиях режим способен действительно на все, к сожалению.
0: Ну, наверное, там сидит окружение, которое и советовало Путину в 22-м году войти в Украину, и выйдут с горилкой, выйдут с хлебом, с солью, вас встретят, и за 3 дня мы забираем Киев. А, наверное, и сегодня такое окружение существует вокруг Путина, и ему подаются советы. Ничего страшного, они захлебнутся кровью, и мы выиграем в любом случае. Ударим. Ничего они против нас не сделают. Может быть, вот такое? В конце концов, Владимир Владимирович, у вас же бункер есть, вы-то спасетесь. Трудно себе представить, как там принимаются решения. Вроде бы мы привыкли, что принимает решение один человек, но кто ему подает информацию, как ему подают информацию, на основе чего принимаются эти решения. Такое впечатление, что начал Медведев подавать ему информацию, нынешнему президенту России.
1: Тут, да, представить себе очень сложно, потому что, когда Путин начинает что-то говорить, ну, это действительно инопланетянин какой-то, человек, который что-то рассказывает, что не имеет ни малейшего отношения к реальности.
0: Нет, ну звучит же, да, согласитесь, это же постоянно звучит. Ударим по Лондону, ударим по Вашингтону. Это говорит не только Соловьев, это говорит не только там Скобеева, это говорит не только Медведев. Это уже неоднократно звучало почти официально. Давайте ударим, в конце концов. Мы же не хотим мира, мы не к миру идем. То, что к миру, это разговоры на уровне Министерства иностранных дел, которые так должен говорить там. И в данном случае мы хотим войны. А раз войны, война не получается, давайте переведем ее на другой уровень. Здесь есть определенная логика. Она прописана в учебниках. Если вы хотите продолжать войну дальше, нужно ее эскалировать. Или же идти на мировую. На мировую мы не хотим идти. Мы не хотим, потому что это для нас будет сдача позиции. Мы тогда проиграли. Мы хотим выигрывать. Выигрывать давай. Давайте будем раскручивать тогда Прибалтику, не дай бог ударим по Лондону, мало ли что может быть. В этих головах может родиться любой план. А еще одна тема. Президент Финляндии Александр Стуб заявил, что удары по объектам логистической инфраструктуры маркетплейса Wildberries могут усилить давление на Россию и способствовать началу переговорного процесса. Ну, собственно, это не он первый сказал, это понятная тактика Украины. Он сделал это заявление 24 августа, как раз вот он находился на встрече коалиции желающих в Киеве в День независимости Украины, и там была конференция по итогам встречи коалиции желающих. И он сказал, итак, отвечаю на вопрос, считаю ли я, что это целесообразная стратегия со стороны Украины, я отвечаю, да, безусловно. Но он также заявил о необходимости дальнейшей поддержки Украины со стороны западных стран, включая как финансовую, так и военную помощь. Ну и понятно, чем разродился Песков, понятна реакция Кремля, давайте немножко об этом поговорим.
1: Да, вот до Мадьяра и Бернхэма у нас несколько дней Стуб был главный враг, потому что вот сказал он, что удары по Wildberries – это правильно. Тут еще что примешивается, не так давно, где-то в июне-июле, Стуб давал интервью детскому финскому журналу, где упомянул, ну так, между делом, что нужны какие-то переговоры с Россией. Контакт. И оказалось, что в России российская пропаганда читает финские детские журналы неожиданно. И вот тогда это подали как то, что Стуб вот собрался капитулировать, что он хочет сдаться, хочет переговоров с Россией срочных. И когда вот теперь Стуб заговорил о том, что все эти удары, они очень важны и полезны для того, чтобы Россия какие-то переговоры возобновила, то да, тут же на Стуба, ему это, конечно, все равно, но на Стуба пошла атака. И вот все увязывалось с тем его интервью детскому, повторяю, журналу, и вот последнее высказывание. что как же это он мог вот тогда что-то сказать о переговорах, а теперь вот такое заявление сделать. То, что наши политики постоянно меняют свою риторику, это, конечно, не важно, а вот Ступ, конечно же, не имел права ничего подобного делать. И да, вот его сторону грома и молнии летели несколько дней, ну, сейчас поутихли, да. Сейчас у нас Бернхам и Мадьяр главные злодеи.
0: Ну, я должен напомнить, видимо, у финнов, у них такая крепкая историческая память. Ведь это Финляндия напала в 1939 году на СССР, на Сталина. Мы должны не забывать. Точно так же, как это в 22-м году, уже в 21 веке. Украина напала на Россию. Путин все время говорит о том, что мы не нападали. Это Украина, вот она напала на нас. Они планировали, страны НАТО на нас. Мы с ними воюем. Ведь то же самое было. Это же одна и та же риторика. В 1939 году Сталин в ответ на эскалацию, в ответ на провокации финские, он ввел свои войска в Финляндию. Та же самая история. Финны прекрасно понимают, что такое сегодняшняя война в Украине. У них крепкая историческая память.
1: Совершенно верно. Я бы еще немного, если отвлечься от Финляндии и Украины, напомнил бы еще, что в мемуарах своих про визит в Германию 30-х годов Генри Менкин, замечательный американский автор, он описывает, что в Германии в 30-х годах были очень популярны такие настроения. Это почти дословно я воспроизвожу, что Польша – это государство, которое создал Запад, Лондон и так далее, и что если Германия срочно не нападет на Польшу, то поляки обязательно нападут на Германию при поддержке Британии, и если Германия их не опередит, то поляки будут маршировать по Берлину. То есть тоже, заметьте, все очень знакомо и узнаваемо. И финны тоже, да, совершенно верно, они помнят, что это есть, и что Советский Союз-Россия постоянно ждут, что на них нападут их маленькие государства-соседи. В России, кстати, тоже теперь усилилось еще, и на прошлой неделе это повторяли какие-то люди из окружения Путина, что теперь у них точные данные, что Украина собиралась напасть на Россию 8 марта 22 года, а мы вот их опередили и напали 24-го, даже не напали, а нанесли превентивный удар. Мы, конечно же, ни на кого не нападали, да. 24 февраля. То есть, почему-то эта зацикленность на праздниках 23 февраля и 8 марта, я не знаю. Но вот Кобяков такой, товарищ из окружения Путина, вот он очень активно все последние дни напоминал, что Украина собиралась напасть на Россию 8 марта. И да, финнам все это очень хорошо знакомо.
0: Я сейчас, секундочку. Песня была такая, помните, «Принимай нас, Суоми, красавица». Она написана была в 1939 году, посвящена событиям Советско-финской войны. Можно ее было бы сейчас поставить. Вот как раз там, это та же самая идея, «Принимай нас, Суоми, красавица». Они заходят в Финляндию, советские войска, понимая, что просто их с радостью встретят, опять-таки, с чаркой водки, с хлебом, солью. Они заходили в Финляндию как к себе домой. Там их встретят, все будет замечательно. Они не представляли, что финны будут сопротивляться. Но в результате отъели Карелию, территорию, которую потом назвали Советской Карелией. То же самое и сегодня. Зашли, никто вас не рад там встретить, но в результате четыре области украинские пытаетесь отгрызть. Одна и та же история. История России – это история повторений. Российская история, она ничему не учит, кроме того, что все в ней повторяется. Ну, впрочем, в ряде других стран тоже. Иван, буквально... У нас полторы минуты, но нельзя эту тему обойти. Правительство сможет российское вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры. Временное. Ничего не бывает постояннее, чем временное, как мы знаем. Владельцы, если этих объектов, не будут принимать меры безопасности. Вот этот указ подписал президент России Владимир Путин. Это, что значит это? Если по вашему бизнесу...
1: Очень быстро, это национализация.
0: Если по вашему бизнесу ударили дрон или ракета, а российские ПВО их пропустили. то владелец бизнеса, получается, не обеспечил безопасность объекта, и у него бизнес временно, а по российским понятиям, считай, навсегда. Этот бизнес возьмут в управление. То есть бизнес, не отбивший ракетный удар, отберет государство. Вот так это надо
1: понимать. Совершенно верно. Это национализация. Отлично. Просто-напросто. Да, если человек на человек получил удар по своим складам еще почему-то, и их не отбил, он не обеспечил безопасность, он бизнеса лишается, государство это берет себе.
0: А каждому бизнесу теперь раздадут средства ПВО, противоракетной обороны?
1: Вот я сильно в этом сомневаюсь. А то, что многие люди потеряют свои бизнес-предприятия, вот в этом я уже не сомневаюсь.
0: Как это объяснить? У нас не хватает ПВО, и поскольку ракета или дрон, он летит и выполняет свою задачу, то вы будете за это отвечать. Вы бизнесы, мелкие, крупные.
1: Да, вот как действительно можно обеспечить безопасность в нынешних условиях, это непонятно. Но если вы эту безопасность не обеспечили, то значит вы не должны управлять. Переходит под управление государства. На какое время, кстати, как я понимаю, не прописано в законе. А, как вы верно сказали, самое постоянное – это то, что временное.
0: Там в указе отмечается, под объектами критической инфраструктуры понимаются объекты топливно-энергетического комплекса, наверное, бензоколонка тоже туда входит, промышленные объекты, объекты связи, объекты коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры, объекты энергетики, жизнеобеспечения, магазин, это объект жизнеобеспечения, а также продуктовые, а также иные объекты, имеющие особо важное значение для обеспечения безопасности, экономической стабильности и жизнедеятельности населения. Туда, по-моему, все подпадает. Любая лавка.
1: Все, абсолютно. Все, что угодно, власть может прибрать себе.
0: Да, дальше так и сказано. Финансирование расходов, связанных с временным управлением, осуществляется за счет доходов самого имущества. То есть вы еще и будете оплачивать то, что у вас отняли. За то, что у вас отняли, за всю эту процедуру вы еще и заплатите.
1: Совершенно верно. Именно так все это и работает по новому закону.
0: Удивительно. Удивительная страна. Такие законы, которые, когда начинаешь их пытаться понять, приходишь к выводу, что это, конечно, безумие какое-то, абсурд полный. То есть от дронов и ракет сегодня будет защищаться бензозаправка. А не сможет защититься, ее отберут.
1: Да, бензозаправка, владельцы ларьков, магазинов,
0: торгового центра.
1: Они все должны отбиваться. Как? Непонятно.
0: Иван, я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
1: До встречи.
2: Привет, Борис здесь. Я решил попробовать водородную воду 2 месяца назад. И результат меня удивил. Улучшилась концентрация внимания, уменьшились боли в спине. Поверьте, это стоит попробовать.
3: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущество вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.

0: На связи наш корреспондент из Израиля Александр Маестровой. Александр, приветствую вас.
1: Здравствуй, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, ну что, Хамас согласился передать управление Газой и сдать оружие. По крайней мере, так сообщил Младенов. Давайте с этого начнем.
1: Младенов сообщил высокий представитель Совета мира. Он сообщил о том, что Хамас готов передать управление Газой, сдать оружие. Замечательная новость, особенно учитывая природу Хамаса. Вот, ожидать от Хамаса, что он просто так возьмет и откажется от власти и сдаст оружие, ну, я повторяю, это то же самое, что тигр даст себе добровольно выдрать клыки и срезать когти. Вот приблизительно на том же уровне. Конечно, это очередная просто махинация с целью сделать вид, что они якобы выполняют свои соглашения, привести к власти некий орган абсолютно бессильный, импотентный, несостоятельный, за которым будет стоять тот же Хамас, за кулисами, передать этому вот этому органу оружие, те его аккуратненько упакуют, положат куда-то в свои ангары, смажут еще предварительно, а потом, когда наступит нужный день, они его вернут Хамасу, Хамас выйдет из-за кулис, и начнется все сначала. Это совершенно вещь. Тут не надо ходить к гадалке, не надо быть Нострадамусом, чтобы все это знать и предвидеть. Но, тем не менее, это игра, понимаете? Но дело в том, что это игра, которая для Израиля, конечно, очень опасна. Потому что если это произойдет, то мы через 5-7 лет, не знаю сколько, мы снова получим вот это удовольствие рядом с нашими городами. И потом, как говорится, все сначала. Он говорит Владену, что оружие должно охватывать все виды разоружения, что комитет этот, вот, который будет создан, он будет временно управлять Газой. Но это все пустые слова. Пока Хамас, вся его структура, я имею в виду бюрократическая структура, его система образования, если вот это вот людоедское воспитание детей можно назвать системой образования, его пропаганда в мечети, где стоят имамы мусульманских братьев. Вот если все это не будет уничтожено, то все, конечно же, все вернется на круги свои. Поэтому очевидно, что все это абсолютно пустой номер. Израиль, я не думаю, что, по крайней мере, при Нетаньяху может согласиться с такого рода сценарием. И поэтому, хотя Младенов, он говорит, что восстановление сектора начнется только, когда Хамас будет разоружен, но я думаю, что Нетаньяху на это не пойдет. Вот пойдет ли, если придет к власти представитель нашей левой оппозиции, вот эти могут пойти, потому что они верят в мир, дружбу, жвачку, братство всех народов, партнерство с Хамасом. Вот эти могут согласиться. Так что, но я не думаю, что Нетаньяху на это пойдет. Пока, вы знаете, продолжается отстрел хамасовцев в Газе. Сегодня было сообщено, что ликвидировано еще там несколько боевиков, которые участвовали в резне. Ликвидирован был также телохранитель Яхия Синвара, вот того самого, который организовал всю эту бойню. Так что отстрел их продолжается. Я хочу надеяться, что так и продолжится, потому что иной сценарий грозит Израилю, по сути дела, очень печальным исходом.
0: Вообще трудно это представить в реальности. Младенов говорит о том, что Хамас согласился передать комитету как гражданские, так и силовые полномочия. Мы знаем, что Хамас управляет Газой с 2005-2006 года, тогда, когда выкинули оттуда ФАТХ. Как они с ними обходились, да. Мы это помним. Сбрасывали с крыш, привязывали к мотоциклам, таскали их по городу, пока трупы не начали таскать и так далее. То есть, значит, комитет, он принимает гражданские силовые полномочия у Хамаса, а Хамас, вот эти все деятели, которые с 2005 года, иными словами, больше 20 лет, они руководили всеми этими городками, там, Газой. Что они будут делать? Они параллельно будут существовать? Я не знаю, займутся рыбалкой, начнут разводить овец, смотреть телевизор, готовить по хозяйству, будут сидеть в каких-то чайханах, там, что-то. Вот, трудно представить это. А как они будут зарабатывать? Кто им конечно, компенсирует?
1: Понимаете, но это все полный же абсурд, ну абсолютный абсурд. То есть они будут разводить там помидоры, будут выращивать цветочки в горшочках. Ну правда, ну как это можно представить? Ну понятное дело, что они просто формально сложат в себя полномочия. Формально те получат полномочия, причем этот комитет люди никому не известные, какие-то чинуши, бюрократы, какие-то деятели из палестинской автономии, которые понятно, что они сами гнилые от мозга до костей, и будут управлять ими, если те только попытаются ослушаться, хотя они не будут ослушаться, даже и не попытаются, то их просто устранят, уберут, найдут дохлыми у себя.
0: Александр, я бы добавил, что в Газе террор – это бизнес, это страшно. Страшная коррупция. Это деньги, конечно, которые поступают не конечно, только от Организации Объединенных Наций. Туда идут миллиарды долларов. И на эти миллиарды они строят конечно, свои коттеджи. Мы прекрасно знаем, что там по полосе прибрежной Газы делается. Там стоят миллионные коттеджи. Это люди, которые конечно, зарабатывают на терроре. Им за это платят, конечно, они получают массу денег. Они от этого откажутся и пойдут действительно помидоры выращивать. Трудно
1: представить. Кровь и бизнес, они идут вместе. Причем, смотрите, Геннадий, опять же, это прекрасный бизнес, потому что все эти ООНовские правозащитные организации, они вкладывают огромные деньги. При этом они получают откат. Буквально там все это дело спланировано. Богатеют все, танцуют все, все довольны. У всех этих хамасовских
0: не только,
1: деятелей.
0: Не только откаты. Не
1: миллиарды,
0: только откаты.
1: Они же миллиардеры.
0: Да, не только откаты. Мы помним, когда умер Арафат, сколько там? 6-7 миллиардов у него вдовы осталось. Она во Франции живет, по-моему, или уже умерла, не знаю. Но тогда это было, когда он умер, 6-7 миллиардов. Он миллиардер. Это вот человек, который террор привез из Туниса в Израиль. Откуда и взялась эта нация палестинцы, этот народ. Вот. Масса беженцев, которые прибыли на эту территорию, назвали себя палестинцами. Но это, опять-таки, задумка московская. Задумка КГБ и Кремля. Так вот, мне трудно себе представить, что они от этого, вы говорите, откаты. Они же, получая продовольствие, там идут фуры эти с продовольствием, они же их продают в секторе Газа. Там никто их просто так не раздает, большинство продает.
1: Откаты, я имею в виду, вы знаете, Геннадий, вот эти вот все правозащитники. То, что там получает Хамас львиную долю от всего этого, это очевидно совершенно. А вот все эти организации, ООНовские и прочие, правозащитные, вот про них они получают несомненные откаты, они на этом богатеют, понимаете? То есть это взаимовыгодный бизнес.
0: Как можно от этого бизнеса хамасовцу отказаться?
1: Конечно. Да, конечно. Плюс еще фанатичная идеология. Одно другому не мешает. Это все очень хорошо в одну схему укладывается. Они фанатики, но при этом жить они хотят очень хорошо вот в этой материальной жизни, почему бы нет, со своими там 10 женами, виллами и так далее. Все это они очень любят. Но при этом они фанатиками остаются от мозга до костей.
0: Другая тема – предвыборная гонка в Израиле. Давайте об этом поговорим. Объявлено о создании новой партии «Амха Исраэль» во главе с бригадным генералом запаса Афером Винтером. Кто такой Винтер? Что это за партия? Вообще, как там обстоят дела?
1: Вы знаете, это новости и хорошие, и не очень хорошие одновременно, Геннадий, я сейчас объясню, почему. Ну, во-первых, кто такой Винтер? Офер Винтер – это бывший бригадный генерал запаса. Он отличился в боевых действиях, в том числе и в Газе. Он возглавлял спецподразделение, воздушно-десантную дивизию, бригаду Гевати и так далее. То есть человек очень храбрый, человек действительно отважный. И самое главное, что он всегда выступал против той концепции, которая укоренилась в нашем этом военном истеблишменте. А концепция ведь она как звучала? О том, что мы не должны побеждать, мы должны как-то регулировать этот конфликт. То есть они, все эти генералы, наши начальники генштабов, они считали себя менеджерами. И суть заключалась в том, что ну давайте мы будем давать палестинцам больше. Мы будем их кормить, мы будем их поить, пускай они работают, пускай пускай они зарабатывают. Мы признаем палестинское государство. Мы дадим миллиарды этому палестинскому государству. И когда мы ему дадим, чем больше мы ему дадим, тем будет лучше, они нас полюбят, поймут нас и так далее. И тогда мы будем ездить в Шхем, в Рамалу и куда, и кушать там фалафель, и все будет замечательно. Вот это приблизительно так. Офер Винтер категорически выступал против концепции. Он говорит, что нам навязана война, религиозная война, джихад. Нам навязана война не на жизнь, а на смерть. И поэтому мы вести себя не должны, как такие полудурки, которые делают вид, что ничего не происходит, а как люди, которые понимают, с кем и с чем им приходится иметь дело. Так что это, несомненно, достойный человек. Интересно, Геннадий, что в его списке идет Юсуф Хадад. Юсуф Хадад – это араб, араб-маронит, христианин. Человек необычайной смелости. Он разъезжал по всему миру. И как христианин, как араб, он говорил на арабском со всеми этими протестунами, братцунами, говорил, рассказывал, что такое Израиль, что такое Хамас, что такое арабы и арабская ментальность. Он это намного лучше знает, чем все вот эти вот наши кабинетные умники, которые сидят. И он не боялся, там на него нападали, пытались избить, оскорбляли. Он человек тоже необычайного мужества, и он идет тоже вот в этом списке Винтера. По предварительным уже опросам, эта партия обещает действительно быть таким сюрпризом. Уже она сейчас получает 6 мандатов. Проходной барьер, я напомню, где-то 4 мандата у нас. И, по всей видимости, она будет только усиливаться. Но почему я сказал, что эта новость одновременно и хорошая, и плохая? Потому что все это происходит за счет других правых партий, Геннадий. То есть за счет того же Ликуда, за счет партии религиозных сионистов, Смотрича, который может вообще не пройти барьер. То есть получается, что в одном месте мы прибавляем, в другом мы убавляем, и в результате правые партии расколоты. И мы можем просто, правые могут потерпеть поражение на выборах. То есть они должны как-то сейчас сделать все, чтобы объединиться, создать единый блок. В противном случае этот успех Винтера, он может обернуться поражением правого лагеря.
0: Будем к этой теме еще возвращаться. У нас осталось 2 минуты. Мы, поскольку говорили об Абдул-эль-Саеде, который выиграл на праймерис 3 недели назад, здесь у нас в Соединенных Штатах, здесь интересно сообщение о том, что он выступит вместе со священнослужителем Тариком Масудом. Этот священнослужитель восхвалял Холокост. На конференции они выступят Исламского общества Северной Америки. Конференция пройдет в сентябре, с 4 по 7 в Детройте. Я напомню, представитель прогрессивистского крыла Демпартии Эль-Саид в августе 26 года одержал победу. Это были праймери в штате Мичиган Демпартии. Он выиграл на праймерис борьбу за место в Сенате. А кто такой священнослужитель Тарик Масуд, с которым Эль-Саид так жаждет выступить вместе? Александр.
1: Вы знаете, во-первых, начнем с того, что это будет конференция Исламского общества Северной Америки, так называется. Это контора, и так же, как другая контора КАИР, C-A-I-R, это все филиалы мусульманских братьев, законспирированные под видом благотворительных, гуманитарных и прочих организаций. Это уже само по себе. А что касается вот этот вот Тарик Масуд, то он сказал, что Гитлер хороший человек. То есть он сказал так, Гитлер, наверное, плохой человек, но евреи настолько жестоки и настолько они ненавистны всему миру, что его бы сегодня хвалили, если бы он убил всех евреев. И сказали бы ему, что ты, Гитлер, поступил правильно. Хоть ты, конечно, и не очень хороший человек. То есть он говорит, что он говорит, Геннадий, о том, что Холокост по кораническим принципам он оправдан и необходим. То есть коранически это правильное представление Гитлера о евреев. И он дает еще ссылки на Коран и говорит, что это необходимый акт, так сказать, для того, чтобы все человечество расцвело, зажило, заиграло.
0: Александр, у нас практически времени нет. С одной стороны, Тарик, таких радикалов мы знаем, но мы же сейчас говорим, скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты.
1: Ну, конечно.
0: Эль-Саид, конечно. Это политик, который может попасть в Сенат от Демократической партии. Вот он очень хочет выступить с так называемым священнослужителем Тариком Масудом. Вот о чем мы говорим. Мы говорим об Эль-Саиде. данном случае.
1: Да, но скажи, действительно, именно так, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты, это его друг, ну вот у них такие
0: друзья. Это вот такой у нас

0: Ленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
2: Дейдзен Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Oceanfront views, great amenities.
3: Planning our next vacation?
2: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
3: Find anything good?
2: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
3: It has great rehab, right?
2: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
3: Perfect.
4: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
5: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
5: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: Дэвидсон Радио.
5: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 5 часов. В Нью-Йорке 5 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом доме.

0: услышать голоса из прошлого, из другой жизни.
1: Всем привет, дамы и господа! Как радостно, что вы опять здесь, на территории старого Патефона, где мысли, вещи равны по плотности. И сегодня мы опять готовы сыграть перед вами новую жизнь, опять готовы развернуть перед вами новую судьбу, то есть вывести на культовую сцену Дэвидсон Радио новую куклу, новую марионетку, новую маску, закутанную в трагическую мантию бесспорного гения.
2: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
3: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
4: Вновь недавно забытые мне напомнил старый Патефон.
2: То, что произойдет в ближайший час, вполне можно назвать экспериментом над человеческим сознанием. И подопытными станете вы, радиослушатели.

0: расслабьтесь. Ваше дыхание становится глубоким и ровным.
1: Итак, дорогие мои, я очень надеюсь, что вы уже привыкли к тому, что это грандиозное шоу, это как круги на воде, ни к чему не обязывает. Это всего лишь игра. Всего лишь бешеный танец в пустой невесомости. Но если в ваших головах рождаются мысли, а в сердце чувства, значит, все это взбивание воздуха в пену все же имеет смысл. И на нее не жалко потратить час жизни нашего драгоценного времени. И, возможно, даже она достойна будет ваших щедрых аплодисментов, цветов и влажного отклика слезных желез.
0: Поэтому, если среди вас есть душевнобольные, беременные или дети, добро пожаловать!
1: Итак, дорогие мои, моя сегодняшняя игра с самого начала должна была вас заинтриговать. И вы уже притормозили на обочине, чтобы максимально отдаться в коварные лапки этого виртуозного паучка, метафора плета. И вот она, дамы и господа, моя новая роль. 100-процентный псих, истерик, конечно же, наркоман и, плюс ко всему, тотальный развратник и садомазохист. Скандалист, фрондер и маньяк славы, привлекающий внимание публики не иначе, как измываясь над ее ценностями. И тем не менее 100-процентный гений, осуществивший грандиозную революцию в современной музыкальной культуре. И, как говорится, молва, быть может, не совсем не права. На совести усталой много зла, быть может, тяготеет. Так, разврата я долго был покорный ученик. Да, и опять цитаты, и на сей раз из вашего легендарного Пушкина. Что скрывать, дорогие мои? В истории пантеона гениев нет более омерзительного человека, чем я сегодняшний. Нелепые сказки, мифы, чудовищные домыслы в ореоле бульварных порнографических романов и просто обескураживающих оккультно-сексуальных толкований. И, судя по всему, мое сегодняшнее шоу будет очередным испытанием для кое-чьих человеческих, слишком человеческих мозгов. Вы готовы? Надеюсь, что да.

0: Уверен, что вы уже положили свои уши на наковальню моих жгучих, словно безжалостные удары молота слов. И вот она. Вот. Это крайне загадочная местность. Все словно в тумане. И такое ощущение, что каждая пылинка произносит молитву. И вы, несомненно, уже слышите это. Ведь слышите, правда? В этой своей роли я рождаюсь в очень религиозной семье. И вот меня, только что рожденного, уже несут в специально окуренную благовониями комнату, где на алтаре горит священный огонь. Здесь, по древним обычаям, меня подвергают священной церемонии наречения. Мой отец поднимает меня высоко над собой и громогласно произносит мое имя, что в переводе означает «прекрасный» и «счастливый». Как расскажет впоследствии моя мать, мои первые слова не «мама», «папа», а «Ахура Мазда». И это, если вам известно, это имя Бога и пророка Заратустры, принесшего людям священное учение. Родители с младенчества учат меня молиться и медитировать. Отец подолгу говорит со мной о мифологии зороастризма. Я узнаю, что Бог – это добро и любовь, и что это Он сотворил мир, населив его прекрасными и благими существами. Что это Он создал человека, самое совершенное свое творение, наделив его разумом и бессмертной душой. Одним словом, сегодня я довольно обласканный судьбой мальчик, самозабвенно уверовавший в сказки своего благородного отца. А о чем в них, собственно? Ну, об этом трудно не догадаться. О том, что в мире идет вечная битва добра и зла, и все мы ее непосредственные участники. Когда мы делаем добро, у бога добра Армазда прибавляется новый воин. Но если мы выбираем зло, воруем, обманываем и обижаем других людей, то ликует демон зла, Ахриман. «Но неужели есть люди, которые хотят помогать Ахриману?» — спрашиваю я, пристально заглядывая в опытно-грустные глаза отца. «Он же такой злой, неприятный, ненавидит людей, хочет их поработить. Они что, глупые?» «Нет», — отвечает отец, — «просто Ахриман очень хитер. Слишком много обещает своим солдатам. Деньги, власть, славу, почести, разного рода наслаждения. И очень много благородных сердец, заглотив эту наживку, уже не могут соскочить с крючка, понимаешь? Но если тебе будет суждено погибнуть в этой битве на стороне добра, Армаст заберет тебя к себе в свой вечный прекрасный храм. Он скажет: «Войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути, очень устал. Сядь, отдохни». И усадит тебя рядом с собой в обитель вечного блаженства, как я сейчас. При этом отец берет меня на руки, сажает на свое колено, как вы видите. И ты будешь видеть весь мир, все вещи и всех людей, как на ладони, абсолютно ясно понимая, зачем ты здесь и для чего нужен весь этот театр жизни. Теперь ты понимаешь, почему человек должен следовать пути добра? «Да», — отвечаю я, вскидывая на отца свое раскрасневшееся от волнения детское личико, «я не предам своего бога». И вот, ласково улыбаясь, отец уже целует меня в лоб, поправляет одеяло и, погасив свет, уходит. А я, оставшись наедине со своим воображением, в котором с высоко поднятой вверх рукой... Кстати, это движение руки навсегда останется моим любимым концертным жестом. Обещаю огромному божественному сообществу всегда творить добрые дела. Армаст, улыбаясь, осыпает меня зернами риса и лепестками роз, и я вижу себя во сне непобедимым героем, воином великой армии добра.
1: И прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди.
2: иди, мой друг, всегда иди дорогой добра.
3: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
4: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
5: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой.
3: И подопытными станете вы, радиослушатели.
0: Итак, дамы и господа, с самого начала замечу, что сегодня я человек, многие песни которого достойны богословских трактатов и научных диссертаций, но жизнь которого, как бабочка перед рождением, завернута в кокон, насквозь пропитанный сладковато затхлым запашком желтой прессы. И это, кстати, очень большая подсказка.
3: Будьте осторожны, мало ли что скрывается в другой жизни.
0: И вы совершенно правы. Да-да, вот вы. Эти виды разве можно спутать с еще какими-то другими? Мои детские годы проходят не где-нибудь. Вы правы, в Индии. Именно в этой культурной среде формируется мой свободолюбивый, несколько сладковато-приторный характер и мои такие странные в своей необъяснимой парадоксальности интересы. Затем уже в 1959 году моя семья перебирается в Англию и поселяется в лондонском пригороде Фелтхэм. Мне уже 13, и мир для меня полностью переворачивается. Сужается. Как бы это объяснить? Ужесточается, вот, в смысле будничной дисциплины. Я начинаю посещать школу, где одноклассники издеваются надо мной за экзотическую внешность. Издеваются за неправильный прикус, женственность манер и чудовищный, слащаво-паточный, как восточные сладости, акцент. В 64-м я заканчиваю школу, кстати, только с одной пятеркой, по рисованию. И выхожу в загазованный, перенасыщенный, совершенно ненужной информацией, совершенно бесплатно развлекающийся вокруг меня на все лады и интонации мир.

0: когда-то.
1: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
2: А теперь будьте внимательны, дорогие мои. Именно с этого момента в среде моих биографов зарождается так называемый психологический детектив с элементами триллера и боевика. Эти господа начинают тотально расходиться в фактах и мнениях, и, как обычно, возникает впечатление, что все они пишут о совершенно разных подростках. И даже мои самые элементарные биографические данные до смеха начинают противоречить друг другу. И такое ощущение, что я уже рассыпаюсь на огромное количество масок и масочек, становлюсь каким-то многоликим. В одной биографии одним, в другой другим. Но я же не фараон Тутанхамон и не секретный агент ЦРУ. И достаточно один раз позвонить моим родителям, которые к тому времени еще живы, чтобы во всем разобраться, верно? Нет, ну вы абсолютно правы. У каждого человека есть хорошие и дурные стороны, это понятно. Они есть и у меня, речь не об этом. Речь о том, что есть вещи, которые один и тот же человек просто не может делать одновременно, понимаете? Невозможно одновременно жить в двух или даже в трех местах. Невозможно одновременно быть невинной девушкой и познавшей всю сладость любовных утех шлюхой. Подлецом и благородным человеком, чертом и ангелом, ну вы понимаете? Одним словом, я сегодня тот, кто, как говорят бесчисленные рецензии, крайне опасен для общества. Но ровно настолько, насколько для него опасно все неординарно свободолюбивое, выскальзывающее, словно кусок мыла из рук, при попытке его схватить, просчитать, оцифровать и стерилизовать. Тот, кого некий глубоко запрограммированный инстинкт предохраняет от правильного и всеми вокруг понимаемого пути и стиля жизни. Ведь у моего отца всю его молодость была одна рубашка. Вечером он ее стирал, утром гладил и всегда был чист, опрятен и счастлив. Здесь же у него сотни рубашек, говорю я. Он меняет их каждый день и все равно чувствует себя каким-то грязным и глубоко, очень глубоко несчастным.
3: Каждую пятницу на волне Дэвид Зен Радио слушайте старый патефон

Итак, дамы и господа, сегодня я рассыпающийся на тысячи осколков и персонажей калейдоскопический голографический культ игры. Клоун, паяц, шут. И как всегда, под соусом стопроцентного подлеца и негодяя, яркой вспышкой озарившей сцену современного мира, на которой, собственно, уже совершенно невозможно не поясничать, не кривляться, не понтить. И, как говорится, куда вы хотите убежать от этого сумасшедшего дома? И где он заканчивается? И опять интересно, а что это я имею в виду?

0: 9, 8.
1: Словно перед нами возникает тень из прошлого.
2: Итак, сегодня я не больше и не меньше, но некий виртуальный шут, устроивший грандиозное шоу из своей собственной жизни. Шут-провокатор, набравшийся наглости войти в самый центр мира информационного рабства, навязанных образов, бесконечных телеподтасовок и рекламы, так безжалостно рвущий по-живому мясо нашей целостности. И, как известно, опрокинуть этот мир тотальной лжи, в котором обманы громоздятся один на другой, можно только одним единственным способом. Бесстрашно войдя в сам водоворот, в самый его эпицентр, только войдя на самую главную базарную площадь мира, вытворяя по ходу такое, что хватает жадных до зрелища жителей мира, если не за глаза, то сразу за яйца, и держит, и сживает, и крутит, и раскручивает над головой, а потом хрясь, и слезные железы уже распаковываются, и сердечный сок уже течет из всех пор нашей

0: Итак, завязка состоялась, дорогие мои. Я очень надеюсь, что у вас в головах уже появляются первые кусочки одного большого пазла, который нам и суждено будет сегодня собрать. И мы обязательно сделаем это, а если нет, тем фееричнее будет финал. И если у вас не найдется времени дослушать мое сегодняшнее шоу до конца, то этот день действительно будет прожит зря. Ваши версии.
1: Вы очнетесь по моему сигналу.

0: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
1: Старый патефон.
0: Добро пожаловать! Слушайте «Старый патефон», и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
2: И прочь гони соблазны, пусть закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. И

0: Итак, дамы и господа, вот он я, фантастический пианист, танцор, художник, поэт, режиссер, шоумен, дизайнер, единственный в мире певец с репертуаром и голосовым диапазоном от оперы до тяжелого рока, единственный! Мое полетное присутствие на сцене большинство журналистов называют наглым позерством, вычурностью и помпезностью. Говорят, что я двигаюсь по сцене, как павлин, нанюхавшийся кокаина. Ну и пусть говорят! И мне очень интересно, кто-нибудь из вас хоть раз в жизни видел павлина, нанюхавшегося кокаина? И что, действительно похоже? Кстати, дорогие мои, если вы соберете по биографиям все те эпитеты, которыми награждает меня пресса, то получится примерно следующее. Внимание. Распутный, развратный, тщеславный, расчетливый, истеричный, себелюбивый, гомосексуальный, помпезный, бисексуальный, шокирующий, капризный, нервный, авантюрный, примитивный, вульгарный, безумный, нескромный, позерствующий, пошлый, самовлюбленный, едко-циничный, все вокруг презирающий, жеманный, алчный, вычурный. Ха! И это далеко не полный перечень моих орденов и наград, какими я обвешан как спереди, так и со спины.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Батифан».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь словно свою.
3: Всегда быть в маске.
1: Каждую пятницу на волне Дэвидзон Радио слушайте «Старый Патефон».
0: Кроме того, я не просто гей, но помешанный на однополой любви блудник. Без конца ношусь по гей-клубам в поисках новых любовников. Завожу их сотнями. Мои половые инстинкты удовлетворить просто невозможно. И вот уже все геи Европы лежат обессиленными на полу моей спальни. А я, что есть мочи, ору ненасытный. И еще, и еще. Боже мой. Содомия!
1: Вы очнетесь по моему сигналу.
0: Вот моя страсть и смысл моей жизни. И если у меня нет тройки-пятерки мальчиков на ночь, я безумно воплю на весь Лондон и бьюсь в истерике.

Назвать меня просто наркоманом тоже недостаточно. Я засыпаю, уткнувшись лицом в огромную белую пирамиду из кокаина. Нюхаю его везде. Регулярно устраиваю у себя кокаиновые вечеринки, на которых кучи дорогого наркотика разносят карлики на золотых подносах. Ну, вы видите это зрелище? Гости, накачавшись, устраивают групповую сексуальную оргию. Но кокаина мне тоже недостаточно. И я пригоршнями глотаю экстази. С ртутной непосредственностью впадаю в истерике. Бьюсь головой о батареи, падаю с лестниц, ору, матерюсь, бью зеркала, душу первых встречных, швыряюсь дорогими вазами фоторепортеров, поклонниц, любовников и кошек. Требую наливать водку с тоником в большие фужеры. Визжу перепуганным барменом. Не понял дозы? Словно в старых вестернах воплю на весь бар. Раздеться всем! Вот основные штрихи моего сегодняшнего портрета с особым литературным смаком, выписанного непонятно только кем купленными биографами. Но самое интересное, что нет ни одного документального, даже самого малюсенького доказательства всего этого шокирующего беспредела. Ни одного полицейского свидетельства. Ни одной фотографии, где я нюхаю кокаин, например. Что такое? Все папарацци вдруг вымерли, что ли? Или получается, что если кто-то из вас захотел бы отдать меня под суд за гомосексуализм, пьянство, совращение молоденьких мальчиков и безмерное употребление наркотиков, мое дело просто растворилось бы как мираж в ходе следствия, просто за отсутствием улик? И самое смешное в том, что представить меня с моим благородным лицом восточного принца, словно сошедшего с персидских картин, делающим все это, труднее, чем представить мать Терезу, танцующей канкан. А? Как вам такой поворот сюжетца? Ха-ха-ха. Нравится?

Итак, дамы и господа, сегодня я сплошная гипертрофированная и изукрашенная немыслимыми понтами мистификация. И, как говорится, подскажите-ка мне рецепт, как в сегодняшнем мире прожить без понтов и лжи? И, возможно, кое у кого из вас уже возникает ощущение, что под маской развратного монстра, сверхраспонтованного и гламурно-пафосного дебошира, скрывается умнейший, тончайший и невероятно талантливый человек. Потрясающе мудрая и в высшей степени интеллигентная личность, призванная не больше, не меньше, но натянуть мир на него самого, трижды вывернув перед этим и выполоскав в кристальной чистоте своего льющегося словно небес вокала. Дорогие мои люди, нужно очень хорошо порыться в исторических хрониках, чтобы найти аналог моему голосу. Понимаете? Я умудряюсь поднимать его до запредельных высот, порой перекрывая даже хор и оркестр. Я извлекаю из своего горла и грудной клетки просто неземные, трубно-фантастические, полетные звуки. Могу на протяжении одного концерта продемонстрировать до сотни голосовых вариаций. Передаю своим пением тончайшие человеческие эмоции. Кроме того, даже профессионалы балета не в состоянии повторить танцевальные па, которые я демонстрирую в своем внетелесном, как кажется, танце. Научиться этому просто невозможно, с этим надо родиться. Я принес на сцену пластику, идущую из персидско-арабской индийской цивилизации, в которой танцор умеет двигать всем телом одновременно. Я извиваюсь, как змея, прыгаю, как пантера, плавно хожу по сцене, как кошка, легко, не прекращая петь, встаю на мостик. Про меня говорят, он на сцене, как бог. И так оно и есть, без ложной скромности. И можно даже сказать, что на сцене я исчезаю, отдавая свою психофизиологию в полное распоряжение некоего богоподобного существа. И вот он я, во все горло орущий о своем намерении стать чемпионом мира, дойти до вершины успеха, тот, кто, стиснув зубы, идет к славе под градом оскорблений и издевательств, и припев: «Расправь свои крылья, о, герой, соберись силами, ты свободный человек, давай, давай, прыгай в пустое пространство, там ответ, там свобода, ведь каждая минута последняя, на завтра объявлен конец света, надо успеть». И вот смотрите внимательно, дорогие мои. Вот он. Вот этот грандиозный момент, когда после очередного концерта, залюбленный своими фенами до одурения, я уже прихожу домой, где меня встречает

0: «Может быть!» — воскликнет сейчас кто-то. И на какую полку обычных человеческих представлений можно положить это сверхшокирующее одиночество? У всех моих друзей уже подрастают дети, а у меня никого. Кое-кто вспоминает сегодня, что я обливался слезами из-за чужих страданий. Запросто делал роскошные подарки, и мне доставляло огромное удовольствие делать это. Если кто-то хвалил вещь в моем доме, я тут же говорил: «Тебе она нравится? Забирай, она твоя». Пачками раздаривал деньги, стоило кому-нибудь заикнуться о денежных проблемах. Если у моего друга или знакомого не было жилья, я покупал ему дом или квартиру, говоря при этом: «У меня несколько домов, а у тебя ни одного. Так я тебе куплю. Я могу себе это позволить». Кто-то говорит даже, что деньги никогда не были для меня целью, и тем более Богом, но только дополнительным способом наслаждаться общением с миром. Известно также, что я презирал книги. Кому нужны эти придуманные истории, когда вокруг так много настоящих? Только открой глаза и уши. К тому же, где найти время, чтобы прочитать что-нибудь от начала и до конца? Я ведь даже не успевал моргать на своих ошеломительных скоростях. Даже фильмы с трудом досиживал до конца, и самой большой глупостью в жизни считал сон. Столько времени просто на то, чтобы отдохнуть.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
2: И мы за этот час проживаем

0: проснетесь по моему сигналу.
1: Итак, дамы и господа, сегодня я крайне необычный персонаж, с биографией, в которой нет ни одной ниточки, дернув за которую можно было ее распутать. Но которая, если к ней приглядеться, как нить Ариадны, может провести нас по лабиринтам и хитросплетениям неумолимо обуржуазившихся душ к одной очень важной истине. И, как всегда, интересно, какой именно.
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь.
1: Ведь такая тема, как авторские права, в современном мире уже совершенно не имеет смысла, а?
2: Словно свою.
1: И все мы прямо сейчас уже вмещаем в себя весь мир, всевозможные достижения и открытия, все шедевры искусства и вообще все, что только можно вообразить и сотворить. Или о том, что мы уже живем в эти времена, вам еще никто не сообщал?

0: Слушайте старый патефон, и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
1: Итак, как же так может быть? Весь мир знает меня как стопроцентного развратника и негодяя, гиперсодомита и наркомана, последнего мерзавца и дошедшего до последней стадии неуправляемого истерика. Но свидетельств и документов нет. Ни одного. И разве не удивительно, как мистификация может войти в подсознание всего человеческого сообщества настолько, что абсолютно нереальные факты воспринимаются как стопроцентная действительность, превратившаяся в культовый слепок бренд, в фантазию, которая уже гораздо больше и гораздо реальнее, чем самое что ни на есть реальность. И как всегда, я благодарю вас за такое вдумчивое молчание. Но впереди еще более виртуозный трюк, могу вас уверить, шоу моего гранд-легендарного ухода. И весь мир уже видит, как я умираю от неизлечимой болезни. И это тот самый крайне непредсказуемый вирус, ну вы знаете, который может годами находиться в организме, никак себя не проявляя, и потом в один момент превратить вас в горстку пепла. То есть он может убить вас за один год, а может по 15-20 лет таиться в вашем теле, ничуть не мешая нормальной жизни.

0: вы очнетесь по моему сигналу.
1: И вот, в 89-м я уже напоминаю высохшую мумию самого себя. А в конце того же года на меня уже невозможно смотреть без слез. И кажется, что я, как египетский фараон, заживо себя мумифицирую. И, возможно, вы впервые слышите об этом. И это действительно немногим известно. Господа, не их высочество спит убил меня. Я сам в лучших традициях своего мерзейшего характера сделал это. В один прекрасный момент просто отказавшись принимать лекарства и даже обезболивающие. И вот они, мои последние дни, которые я провожу в своей громадной постели. Серый, обездвиженный, в окружении только любимых кошек, не впуская к себе ни одного человека и даже друзей. Говорят, что на самом деле я мог прожить гораздо дольше. На лекарствах, переливаниях крови и разного рода процедурах. К моим услугам лучшие врачи мира. Но я почему-то отказываюсь. И у каждого из вас должны быть и, несомненно, будут свои версии, почему. Но еще более интересен дальнейший сценарий. И сейчас как никогда будьте внимательны. Про любого человека моего статуса, умершего при подобных обстоятельствах, можно узнать все. Верно? Кроме того, как у любого жителя Великобритании, у меня должна быть медицинская карта. Ведь я уже несколько лет болею СПИДом. Значит, должна быть история болезни, записи о консультациях специалистов, течение болезни. Но где все это? А где формальности, необходимые в случае смерти от инфекционного заболевания, а? Где результаты вскрытия или хотя бы просто осмотра тела? Где заключение врачей? Ведь ничего не сохранилось. Вы знаете об этом. Почему мое тело увезли из дома тайно с грубейшими нарушениями закона? И в конце концов, как и куда оно исчезло? Никаких документов, никаких следов. Как растворился? И встает вопрос. А жил ли я вообще? И, как сказал один из современных нам поэтов, не записанный на пленку, был ли в самом деле ты? Потрясающе! И вот он я. Уже стою перед своим богом. И он говорит мне: войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути. Очень устал. Сядь, отдохни. И вот я уже сажусь рядом с ним в уютное мягкое кресло. Свет гаснет. Включается что-то вроде кинопроектора. Ангелы приносят мне бумажное ведро попкорна. И вот я уже вижу это замечательное кино со всеми нами. Со мной еще живым и неугомонным. Я пою, как водится, на всю вселенную. Яростно танцую. Вы восторгаетесь мной, звонко аплодируете. И всем нам очень хорошо вместе. И вот я уже просматриваю так всю свою жизнь. Кадр за кадром, кадр за кадром. Во всех ее деталях и нюансах. И знаете что? Я себе нравлюсь. Вот в чем основная

Итак, дамы и господа, в своей сегодняшней роли я прожил нестерпимо насыщенную, полную гениальных парадоксов и ошеломительной мистификации жизни. И сегодня сколько бы моих скандалов и безумных с точки зрения общественной морали поступков не проецировалось на экран изнасилованного информации человеческого интеллекта, сквозь них, как вы можете видеть, лукаво проглядывает полная ирония улыбка. Если вы приглядитесь, то, несомненно, увидите ее. Вот она. Вот, вон, видите? Невероятного шарма улыбка грандиозного шута, сумевшего так гениально подшутить над всем этим человечеством. И сидя сейчас в своем небесном кинотеатре, и глядя на кино так самозабвенно слетающего с катушек мира, в котором молодые, честно пытающиеся осмыслить все происходящее люди, терзаемые подозрениями, что все это жизненное коловращение изначально лишено смысла, что там одна пошлость и бездарность, там непроглядная грязь и предательство, там обман и фальсификация, там плесень и скука, и все нацелено только на то, чтобы нас максимально выгодно использовать, причем во все возможные места, уже знают, но наверняка знают, что любое утверждение в этом мире опрокидывает само себя, и что нет большего идиотизма, чем вставать под знамена тех или иных политических или философских движений. Если вы, дорогие мои, понимаете сейчас, о чем я сегодня, тогда вам нетрудно будет понять, как на сцене мира возник этот циничный и мерзейший шут, прикрытый масками безумца-наркомана, дебошира-алкоголика и гипергомосексуалиста. Человек, сознательно и бесцеремонно смешавший себя с самой падшей фактурой мира. 100-процентный юродивый от шоу-бизнеса, которого не за что схватить, как ни старайтесь, у которого нет и не может быть правил, который играет правилами. Нет очерченных границ и норм морали, но только пульсирующий градус провокации и игры. Безумный и все с ног сшибающий. Yes! Но по большому счету, и в этом случае ни один из вас не даст мне соврать. Достаточно просто услышать мой голос. Верно? Все сразу встает на свои места. И весь разрозненно разбросанный пазл мира мгновенно собирается в чарующее несокрушимое целое, а? И вся шелуха и гниль этого помешанного на скандалах и развлечений человечества спадает тут же. И на экране нашей памяти появляется изумительный образ. Человек, сияющий ослепительным светом, с высоко и мощно поднятой вверх рукой, многоликий и летучий, истинный герой, который как ни старался, так и не смог предать своего бога. Или у вас, как всегда, свои версии на этот счет? –

передаче были использованы материалы из книги Питера Фристоуна «Фредди Меркьюри. Воспоминания близкого друга», а также из книги Джеки Ганн и Джима Дженкинса «Квин. Начало».

0: В Нью-Йорке 6 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвид Зоу.

0: новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Губернатор Кэти Хокл выступила с предупреждением для населения после того, как организация, называющая себя Jewish Holocaust Claims Center, начала обращаться к пережившим Холокост и их семьям с предложением подать заявки на получение компенсации. Это вызвало опасения властей штата по поводу возможной мошеннической схемы. Департамент финансовых услуг заявил, что не смог подтвердить личность представителей группы, характер предоставляемых услуг и законность деятельности и передал информацию правоохранительным органам. Мошенничество и кража средств у переживших Холокост – это верх низости, заявила Хокл, пообещав обеспечить получение пострадавшими той помощи и выплат, на которые они имеют право. Майки Шерилл, губернатор Нью-Джерси, подписала биль, сохраняющий и расширяющий программу микротранзита для пожилых жителей и жителей с ограниченными возможностями. Термин «микротранзит» означает частный извоз на небольшие расстояния, работающий через специальное приложение. Как правило, он используется, чтобы добраться до работы, учебы, врача, остановок общественного транспорта. Новая версия программы позволит регионам получить штатное финансирование и самостоятельно регулировать правила. В частности, заключать договора с частными компаниями и вводить небольшую фиксированную плату за некоторые поездки до $2-3. В Нью-Джерси проживает больше миллиона пожилых людей. Многие из них не могут самостоятельно водить машину, пользоваться поездами и автобусами. Программа должна упростить транспортную логистику. Майки Шерилл – одна из самых популярных губернаторов в стране. За первые 7 месяцев должности ее рейтинг держится на отметке 44%. Австралия может оказаться самым устойчивым государством в мире, если человечество столкнется с глобальной катастрофой. К такому выводу пришли ученые, проанализировав сотни исследований о последствиях ядерной войны, пандемии, извержения вулканов, падения астероидов и других угроз. Австралия – это крупнейший изолированный остров с развитым сельским хозяйством, промышленностью и добывающим сектором. Страна производит много продовольствия и располагает собственными энергетическими ресурсами, поэтому в случае серьезного кризиса у нее больше возможностей поддерживать внутреннюю инфраструктуру. При этом специалисты подчеркивают, полностью безопасного места на планете не существует. Австралия зависит от международной торговли в поставках топлива, лекарств и удобрений, а ее протяженная береговая линия делает страну уязвимой для цунами. Следом за Австралией среди наиболее устойчивых государств исследователи называют Новую Зеландию, Японию, Швейцарию и Аргентину. Но у каждой из них есть собственные слабые места.
2: Погода. Дэвидсон Радио.
1: Преимущественно облачно сегодня в Нью-Йорке. Местами прольется дождь. Днем воздух прогреется до 81 градуса по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию. Влажность воздуха повышена.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 28 августа. Прилив поднимает все корабли. Это то, что произошло у нас вчера на бирже. Nvidia показала хорошие результаты. Nvidia поднялась и подняла за собой практически всю биржу. Индекс Dow Jones поднялся вчера на 106 пунктов, 0,2%. 53 569 был конечный результат. Standard & Poor's 500 плюс 55 пунктов, 0,7%. 7731 была конечная точка. NASDAQ остановился на отметке 26541, прибавивший 411 пунктов или больше, чем 1.5%. Транспортный индекс упал на 0,2%. Зато Russell 2000, индекс маленьких компаний, поднялся чуть больше, чем 0.25%. Сегодня нефть минус 79 центов, $82.74 стоит 1 баррель нефти. Золото минус 10.20, $4651.20 стоит унция золота. Унция серебра плюс $1.18, $70.61 стоит унция серебра. 1 евро равен $1.16. 5-летние госбумаги дают 4,417%. За 10 лет можно получить 4,694%. И за 30 лет можно получить 5,210%. Интерес на бонды поднялся, интерес на государственные бумаги поднялся, а это значит, что цены упали, инфляция у нас есть, и мы, соответственно, видим это на бондах. Сегодня главное это то, что председатель нашего Федерального резервного комитета Кевин Уолш будет выступать в Джексон-Холле и будет рассказывать свое видение на инфляцию и на экономику. Но, как мы знаем, теперь уже Кевин Уолш не будет открывать карты, как это делал его предшественник, а будет держать все ближе, будет свои карты держать ближе к груди, не показывая их. Это мы уже знаем. За границей сегодня Англия плюс 15 сотых, Франция плюс 1%, Германия плюс 0,6%, Швейцария плюс 0,2%. В Азии японский Никей плюс 0,4%, Шанхай минус 0,1%, Гонконг небольшой плюс. Наша биржа должна открыться сегодня следующим образом. Dow Jones сейчас показывает плюс 98 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 7 пунктов и Nasdaq минус 38, но это после вчерашнего большого подъема, но это не значит, что мы закроемся в отрицательном направлении. Мы просто открываемся в отрицательном направлении, посмотрим, что день грядущий нам готовит. Из компаний, которые попали на экраны, надо отметить следующее, вот сборка того, что считают аналисты, их инвестиционные банки. The Metals Royalty Company надо покупать. SpaceX и Nvidia будут вести себя очень хорошо. Biozone будет вести себя тоже хорошо. Affirm надо покупать. Affirm новый таргет $104. Кстати, Affirm только что показал очень хорошие результаты, и они подскочили. Affirm подскочил, а я вижу, что они закрылись на $77.49. Они сейчас торгуются в отметке 86.48, 86.70. Affirm подскочил. Один из самых больших банков считает, что Marvel надо покупать. И это несмотря на то, что Marvel показал очень хорошие результаты. Прибыль выросла на 7%, на 37%, но прогноз был не такой, как ожидали инвесторы, и Marvel сегодня с утра упал. Tesla надо покупать, считает один из больших банков. TeraWulf будет вести себя хорошо. Burlington надо покупать. Amazon будет вести себя очень хорошо. Новый таргет $355 за акцию. Автор Specialty Group. С ними все нормально. И Moderna надо покупать, считает один из небольших банков. Из компаний, цены которых были изменены, PayPal упал на 16% после репорта, который написал Bloomberg. Affirm, как я уже сказал, подскочил на 13%. Gap подскочил на 15%. Elastic NV сегодня подскочил на 17% после своего хорошего квартального отчета. Marvel Technologies, как я уже говорил, упал на 8%. Rubrik упал на 5%. И Autodesk упал на 4% после своего отчета, который не вдохновил инвесторов. Вот, пожалуй, все. Самое главное на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James со всем финансовым вопросом. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
5: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора-хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
6: Добрый день, Олег.
5: Тема понятна, тема актуальна, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
6: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях, но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
5: В каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
6: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. Некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии, но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
5: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718-891-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
6: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
5: Что такое смазочные уколы?
6: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артрита коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, и это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
5: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими, и как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
6: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить и избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
5: А как долго длится эффект от укола?
6: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
5: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
6: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
5: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
6: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
5: В офисе доктора Игоря Рубинштейна принимают все основные страховки, а также workers' compensation и
6: no-fault страховку после автоаварии.
5: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы!
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: предлагаем вашему вниманию запись интервью с писателем Александром Геннисом.
1: Я приветствую зрителей телеканала RTN. В эфире специальный выпуск вечерних новостей. Сегодняшний выпуск сам по себе уникален, потому что новостей не будет. О жизни и приключениях Homo sapiens в условиях турбулентности мы поговорим с нашим гостем. К разговору подключается писатель Александр Геннис. Саша, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, проживая в Америке более 50 лет при 7 президентах, при каком правителе жизнь казалась вам наиболее комфортной?
2: Я бы не сказал, что это связано напрямую с президентами. Слава богу, в Америке не все зависит от вождя, как, скажем, в России. Поэтому судить о политике можно судить не выше сапога. Но я понимаю, о чем вы спрашиваете. Президент откладывает отпечаток на все, чем мы живем, во всяком случае, на многое. И многие президенты были мне близки. Я приехал к Пи Картере, который был порядочным человеком, физиком, любил классическую музыку. И мне нравился как интеллигентный правитель, который был очень сдержан и скромен. Он ходил в джинсах вместо смокинга. И все это хорошо было, но, конечно, были и недостатки, потому что при Картере была страшная история с Ираном, заложниками, этого мы не простили. Рейган, например, был человек, который выиграл холодную войну. И я тоже ему это никогда не забуду. Его преемник Буш-старший был настоящим римским патрицием, человеком высокого благородства, и он служил Америке верной и правдой. При Клинтоне, мне кажется, было особенно комфортно, потому что жизнь повернулась в лучшую сторону. Например, Клинтон сумел добиться того, что дефицит, которым нас пугали постоянно, превратился в профицит. Сейчас как-то забыли уже об этом, но в свое время это было важное достижение. Так что президенты были разные, и о каждом можно что-нибудь сказать, потому что это герои массовой культуры номер один. Поэтому так горячая тема любого президента.
1: Ну, вот о роли политических лидеров в истории искусства мой приятель, скульптор, недавно, так сказать, выковал бюст действующего президента Дональда Трампа в образе известного римского императора Цезаря. Я ему сказала, что это действительно, так сказать, к месту, потому что есть параллели, и вот этот вот триумвират, там Трамп, Рубио и Венс, и эти земельные вопросы, и то, что, например, Цезарь носил лавровый венок для того, чтобы скрыть свою лысину. Так сказать, у Трампа тоже вот эта вот прическа с этой челкой, с начесом. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, почему Трампа любят и за что его ненавидят?
2: Знаете, во-первых, Юлий Цезарь не был императором, за это его убили для того, чтобы он не стал императором. Во-вторых, наверное, Юлий Цезарь знаменит не только тем, что он скрывал свою лысину, но еще и тем, что он завоевал Галлию, которая стала Францией, и которая изменила судьбу Европы, и которая Юлий Цезарь и его пасынок, его племянник, человек, который стал Августом, основал Римскую империю. Так что Юлий Цезарь был много достоинств. Про Трампа, ну, пока как-то он ничего не завоевал. Гренадия, я забыл, уже наша или не наша? А Канаду захватили?
1: Ну, пока еще нет, пока еще нет.
2: И Канаду не захватили, да?
1: И Канаду не захватили.
2: Да, но зато с Ираном во всем разобрались, бензин стал дешевый, да? Армузский пролив открыт. Да, как-то пока не получается Юлия Цезаря, короче, из него. Если уже сравнивать с императором, то у меня гораздо больше, как Нерона, который в основном заботился о том, чтобы его имя было всюду. За что Трампа ненавидят? Ну, это, конечно, просто сказать, потому что он все время лжет. 5 раз в день Трамп лжет. Это не посчитал Вашингтон Пост. За что Трампа любят, мне сложнее сказать. Но я думаю, что две категории людей любят Трампа. Одни – это реднеки, которым Трамп импонирует своей дерзостью. Трамп говорит то, что они хотели бы, но стесняются. А вот наши иммигранты, которые так любят Трампа, для меня гораздо более загадочная публика, потому что это люди, среди них есть много людей образованных, много людей с прекрасными достижениями. Ну, например, врачи. Врачи как-то очень горячо поддерживают Трампа. Я думаю, что в этом виноваты демократы, которые добились того, что их повестка стала отвратительной для многих-многих русских, переживших социализм. Ну, например, поддержка Мамдани, которая, на мой взгляд, является образцом той глупости, которую демократы поддерживают. Потому что я в Нью-Йорке живу гораздо дольше, чем Мамдани живет на свете. И я видел, к чему приводят все эти дела. Как говорят совершенно справедливо, Маргарита Тэтчер сказала, почему социалисты такие неудачники? Потому что рано или поздно кончаются чужие деньги. Все, что обещал Мамдани, он никогда не сделает, потому что денег у него нет. И война с богатыми приводит к тому, что город останется только бедный. Знаете, когда я приехал в Нью-Йорк в 1977 году, каждый шестой человек сидел на велфере. Это был такой... Я просто не знал, с чем сравнивать. Но после этого я вижу, как Нью-Йорк мог быть другим. И вот Мамдани сделает все для того, чтобы... Ну, как происходит? Богатые бегут из города, он остается бедным, нищета плодит преступность и так далее. Я все это уже видел, мы тоже проходили. Мамдани не проходил, а мы проходили. И то, что демократы поддерживают такого кандидата, толкает людей в объятия Трампа. К несчастью, на мой взгляд.
1: Ну, да, упомянутая вами Маргарет Тэтчер, кстати, говорила, что марксисты и социалисты встают в 5:30, мы должны вставать раньше для того, чтобы отстаивать свои свободы. Понятно, что такие, как Мамдани, хотят сделать так, чтобы люди были зависимы от государства и чтобы они, потеряли какие-то свои нравственные ориентиры и чтобы они были хорошо управляемые. Это все понятно. Александр, расскажите, пожалуйста, вот мэр, ваш любимый мэр Нью-Йорка?
2: Ну, конечно, Блумберг был лучшим мэром Нью-Йорка. Я бы хотел, чтобы он был президентом. Он выставлял свою кандидатуру, как мы помним. И, к сожалению, он не подходит для президента чисто внешне. Как он сказал, маленький еврей, лысый и старый очень плохо выглядит в качестве президента. Но это, конечно, к сожалению, так не получилось. Блумберг сделал из Нью-Йорка конфетку. Поскольку я живу 50 лет, я могу сравнивать. И Блумберг как раз сделал так. Сказал, если будет хорошо богатым, будет хорошо и бедным. Потому что богатые создают рабочие места. Это первый класс школы. И в этом отношении блумбергский Нью-Йорк был гораздо лучше, чем до него и после него.
1: Ну вот через... Возвращаясь вот к политическим вопросам, через 2-3 года Дональда Трампа не будет, если только не примут поправки Конституции, если только не обнулят президентский срок. А как вы думаете, есть ли жизнь после Трампа?
2: Знаете, всегда происходят колебания, но в этом заключается сила Америки, в том, что она качается влево и вправо. Это очень неэффективный способ управления жизнью, потому что кажется, что нужно идти вперед, как ледокол Ленин. Но это приводит к тому, что появляется такой человек, как Путин, который вот идет вперед, вперед, вперед. И чем дальше он идет, тем страшнее становится. Американская система построена на том, что она все время качается слева направо, справа налево и идет галсами. Именно поэтому она может исправлять свои ошибки. В этом вообще тайна демократии. Демократия позволяет исправлять ошибки. Не избегать их, а исправлять. Это большая разница, потому что демократия, которая началась еще в Древней Греции, способна наделать тоже глупости. Сократ казнил демократию. Но то, что можно исправить, то, что власть, смена власти приводит к положительным итогом, это бесспорно, это самая очевидная вещь. Вы понимаете, если бы это работало в России, то не было бы войны в Украине. Просто так, это уже достаточно. Поэтому, что будет после Трампа, я не знаю. Это во многом зависит от того, как себя поведут демократы. Если демократы смогут найти кандидатов, достойных среднего пути, то, конечно, демократы придут к власти. Но для этого нужно найти таких кандидатов, которые годились бы для центристов, таких как я, например. Меня не устраивает прогрессивистская повестка, и, конечно, меня не устраивает Трамп, но я хочу центриста, я хочу человека, который был удобен и тем, и другим. И вот такие вот центристы демократам предстоит найти.
1: К вопросу о том, что общество разделилось, общество разобщено, и к вопросу о том, что, так сказать, многие эксперты говорят о каких-то народных бунтах, я хочу вспомнить историю из своей жизни. Я в прошлом году посетила спектакль, моноспектакль в исполнении противоречивого артиста Данилы Козловского, которого отменили, когда он высказался против войны в Украине, против полномасштабного вторжения в Украину. И впоследствии, как оказалось, Валентина Матвиенко, так сказать, ходатайствовала и говорила, что Козловский больше ничего не будет, так, никаких, так сказать, выкидывать контиков и будет, так сказать, законопослушным гражданином. То есть она перед Путиным его, так сказать, отстояла, и он вернулся уже, он снимается во многих фильмах. Так вот, я посетила спектакль в Нью-Йорке под названием «Фрэнк». Но спектакль мне показался интересным вот с какой точки зрения. Во-первых, я узнала, что автором и сценаристом этого интересного драматического произведения выступил Савва Савельев. И он вот как построил это произведение. Выходит артист и говорит, что, знаете, такая сложная жизнь. Все не слава Богу в мире. Вообще я сам сложный пассажир, мне очень сложно. И там проблемы, и тут проблемы, голова идет кругом, не знаю, что делать. Давайте вместе разбираться. Такая вот искренность, она действительно подкупающе подействовала на зрителей. И я после этого спектакля подумала, действительно, можно ли найти какой-то диалог с людьми в эпоху нелюбви, на ваш взгляд?
2: Я не знаю, что такое эпоха нелюбви, и я не знаю, кто такой Козловский, но я точно знаю, что диалог возможен с разными людьми. Но хотим ли мы их нести? Ну вот, например, ситуация с Трампом. Я живу в Америке 50 лет. У меня очень много друзей, мигрантов. Я вообще с мигрантами связан очень тесно. И среди моих ближайших друзей, которых я знаю по 40-50 лет, с одним я в школе учился, есть немало трампистов. Можно ли вести с ними диалог? Да, я могу вести с ними диалог, но я не могу вести диалог с людьми, которые поддерживают Путина и его войну с Украиной. Где-то проходит граница. Это как с немцами. С Хайдеггером, наверное, можно было вести диалог, но с людьми, которые поддерживают СС, наверное, трудно было вести или не хочется. Вопрос заключается не в том, возможно ли диалог, а в том, хотим ли мы его вести. Знаете, когда-то Набокова спросили, почему он не приезжает в Германию, где он прожил столько лет. После войны. Война кончилась. Почему не приезжать в Германию? Он сказал, боюсь пожать руку палачу. Вот этот страх, например, он меня преследует. Поэтому с людьми, которые поддерживают войну, у меня диалога быть не может.
1: Мы сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу, после которой вернемся в студию. Я продолжу диалог с нашим гостем, писателем Александром Генисом. Оставайтесь на RTN.

0: Хоумкер агентства Westcare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Westcare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство Westcare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в Westcare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Всем привет! Это Александр. У меня были проблемы с повышенным давлением, но благодаря водородной воде оно стало стабильным, и я забыл о головных болях. Рекомендую всем, кого тоже беспокоит давление.
3: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем Азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
2: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
2: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
3: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит». По пятницам с 4 до 5.
4: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
5: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. Если в древнем Вавилоне гороскоп был доступен только для правителей, то на Дэвидзон Радио вы сможете послушать свой астропрогноз, независимо от своего статуса. Итак, на лунном календаре сегодня встречаются 16 и 17 лунные дни. Луна убывает и находится в знаке рыб. Символ дня – гроздь винограда. В этот день мы с легкостью обретаем внутреннюю свободу. Можно, наконец, дать себе волю раскрепоститься, повеселиться, но во всем знайте меру. Овны сегодня должны быть внимательны к приметам дня. Разбилась посуда или уронили ключи – ждите приятных изменений в судьбе. Специально, конечно, посуду бить не нужно, а вот вечер обязательно проведите в узком семейном кругу. Что касается тельцов, то приснившийся им сегодня сон, в котором были перемещения и дорога вообще, сулит долгожданную встречу. А еще им нужно быть менее эмоциональными и более сдержанными во взаимоотношениях с окружающими. Близнецы сегодня будут очень эмоциональны, чувствительны и рассудительны. Если захочется пооткровенничать, найдите очень надежного человека. Если такового нет, вам лучше перевести эту энергию на другие, более полезные дела, советует светило. Ракам звезды рекомендуют для сохранения хорошего самочувствия и личных отношений сначала думайте, а потом говорите, а никак не наоборот. Многим ракам звезды рекомендуют сегодня вообще меньше говорить и больше слушать. Львов личные дела порадуют всплеском взаимных приятных эмоций, но вот физическое состояние будет нуждаться в поддержке. В рацион включите печень, лимон и шпинат, ну и, конечно, побольше положительных эмоций. Девы могут сегодня расслабиться и провести день в кругу самых близких членов семьи. Многих дев ожидают признания, так что будьте готовы к приятным неожиданностям. Звезды предупреждают весов, что ваше желание помочь всем и уйти от конфликтов может затянуть вас в сеть нежелательных интриг. Научитесь говорить «нет», когда это необходимо. Отличный день у скорпионов. Возможно, получение долгожданной новости. Что касается нежных чувств, то звезды советуют им принять окончательное решение. У стрельцов возможно обострение хронических заболеваний. Старайтесь сегодня во всем соблюдать меру. Контролируйте свои желания. И еще кто-то из ближайшего окружения, но очень ждет вашего внимания. Козерогам придется планировать свой день и строго придерживаться своего плана. Полезна разгрузочная диета и хорошее настроение. Отпустите и простите все обиды, и день пройдет вполне удачно. А вот у водолеев сегодня бодрое и приподнятое настроение, и его нужно использовать для дела. Сегодня вам легко удастся заполучить внимание нужных персон и продвинуться ближе к поставленной цели. Рыбам светило советует быть осторожнее со смелыми высказываниями. Некоторые из них могут иметь отрицательные последствия. Но зато повезет в любви. Луна в вашем знаке. Чувственность и романтичность усилятся. Так что дерзайте. Дорогие друзья, краткий астропрогноз на сегодня оглашен. И я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
6: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
7: Дэвид Зон Радио. Радио.
8: Американское радио на русском языке.
7: Дэвид Зон Радио.
8: Дэвид Зон Радио.
9: Вы слушаете запись интервью с писателем Александром Геннисом.
10: Напоминаю нашим телезрителям, в эфире канал RTN, специальный выпуск новостей. Но новостей сегодня нет, мы говорим о жизни и обо всем на свете с нашим гостем, писателем Александром Геннисом. Саш, скажите, пожалуйста, вот ваши ежегодные ритуальные велопрогулки по Нью-Йорку и окрестностям до сих пор живы?
11: Ну, вообще, велосипед для меня – это святое дело, потому что я верю в паритет двухногих с двухколёсными. Это замечательный человек и машина. Вот это сочетание самое, по-моему, удачное. Потому что, знаете, кто такой велосипедист? Это аристократ в седле. Он едет сам по себе, и он не нуждается ни в ком. И он одиночка, как мушкетер. У меня там что-то есть. В всяком случае, для меня велосипед – это волшебный вид транспорта. Я чрезвычайно благодарен Нью-Йорку за то, что он такой плоский. Потому что в горах очень трудно. Сан-Франциско, например, был бы на велосипеде ездить мучительно. А Нью-Йорк достаточно плоский, чтобы его можно было объехать весь. Это, кстати, время от времени я проделываю. 26 миль можно объехать по Нью-Йорку и увидеть его со всех сторон. Замечательная идея.
10: Я тоже, вдохновившись вашим опытом, решила купить себе велосипед. И мы обязательно пересечемся на велодорожках судьбы, кто знает. А пока хочу напомнить нашим зрителям в эфире специальный выпуск новостей «Мы говорим о жизни», и не только, с нашим гостем-писателем Александром Геннисом. Саша, без, я не знаю, вот лично я, без черного хлебушка, без оливьешки, без антиучебника, написанного вами совместно с Петром Вайлем «Родная речь», я не могу представить своей жизни в Америке. А что новенького у вас вот в творческом плане? Какую книгу вы написали новую?
11: Ну, во-первых, наверное, вы имели в виду не «Родная речь», а «Русская кухня в изгнании», потому что «Родная речь» – литература, а не еде. Что касается моих новых книг, то, как известно, я стал иностранным агентом и объявленным, хотя это, конечно, загадочное положение, потому что я никогда не был российским гражданином, но так или иначе, книги мои запрещены в России, их нельзя купить в магазине, их нельзя взять в библиотеке, они запрещены. Я не знаю, уничтожают их или нет, но так или иначе их нету. Поэтому я решил переиздать свои сочинения. И вот сейчас у меня выходит пятитомное собрание сочинения в издательстве Георгия Урушадзе. Первый том уже вышел, он называется «Наши». Второй том тоже вышел, он называется «Лично». Следующие три тома в работе. Так что у меня хватает дел для того, чтобы отредактировать всю эту массу. Это где-то 2800 страниц, около 3000 страниц. Такая пересмотр всей своей жизни. Редактура, конечно. Нельзя сказать, что я что-нибудь выбрасываю, но я все причесываю. Это замечательная работа. Очень благодарен Георгию Урушадзе, который предложил мне вот эту идею. Надо сказать, что мы с ним стали иностранными агентами в один день. Мы молочные братья, можно сказать.
10: Тут, к слову, о радостях жизни, о том, как не хватает каких-то положительных эмоций сейчас, и о том, как человек из Homo sapiens из человека, так сказать, образованного превратился в человека растерянного. Вот об этом вы как-то высказались так. Радости – это как раз то, ради чего мы живем. Человек должен жить до тех пор, пока он способен радоваться. Физических радостей у человека очень мало, а духовных – бесконечное количество. Чем больше мы знаем, тем больше у нас радостей. Поэтому все, что доставляет нам наслаждение, мы должны в себе культивировать. Вы знаете, я распечатала ваше это выражение и повесила на холодильник. Мне как-то легче живется теперь. Расскажите о ваших радостях сегодняшних. Что это?
11: Радости всегда есть, и они должны быть или маленькими, или большими. Я их развожу как аквариумных рыбок. Они красивые сами по себе, они никуда не должны вести. И вообще они ничего не должны. Греки говорили не «здравствуйте», а «радуйся». Они так не приветствовали друг друга. Я очень хорошо понимаю это дело, потому что как бы ужасно жизнь ни была, мир все равно прекрасен. Посмотрите, например, на рассвете в Нью-Йорке, он всегда будет великолепен. А даже чаймовёмушки были бы великолепны на рассвете, думаю, так. А радости мои, они маленькие, и они все время. Чашка цейлонского чая с утра, Нью-Йорк Таймс, без которой я не живу 40 лет, велосипедная прогулка, которую я сопровождаю, я слушаю постоянно лекции на велосипеде, это мой университет, я прослушал, наверное, десятки тысяч лекций университетских, американских. Ну и, конечно, природа, то, что связано. Вчера мы с женой ездили за грибами. Это в окрестности Кацкильских гор, купались в горном озере, обедали в немецком ресторане с замечательными шницелями. И все это, в общем, и составляет такой обиход. Конечно, футбол. Какие могут быть радости, кроме футбола, в эти дни, когда мы видим, что творится на стадионах. И для меня футбол – это вид религии, потому что она неревнивая, и она покоряет все человечество. ФИФА гораздо больше стран, чем ООН. И сейчас я смотрю футбол, и каждый чемпионат имеет свое лицо, свой характер, свой темперамент. Я смотрю чемпионаты мира с 1966 года. Страшно сказать. Я прекрасно помню, например, кто выиграл тогда. Англия-Германия 4-2. И вот с тех пор я не пропускал ни одного чемпионата. Этот чемпионат очень интересный, то, что он происходит в Америках. В Мексике, в Америке, в Канаде. И вообще это так покрыл большое количество стран. 48 команд. Это такая значительная часть глобуса. И я бы сказал, что главное достоинство этого чемпионата – это то, что это Давид и Голиаф. Постоянно с великие команды, такие как Испания или Бразилия, которая проигрывает Норвегии, все время это заставляет дрожать, потому что неожиданности происходят каждую минуту. Так что футбол для меня – это счастье.
10: К черту Палы Маркет. Мой прогноз – Аргентина, Франция в финале. А ваш?
11: Да, похоже. Думаю, что французы выиграют.
10: Держим кулачки, я тоже за французов. Александр, действительно, вот забыли совсем о том, что вы не только писатель, не только культуролог, а еще и путешественник, и кулинар. И скажите, пожалуйста, ваше любимое блюдо?
11: Я люблю все супы. Это, я считаю, достоинство русской кухни – это ее супы. И они далеко не всегда доступны не только за границей, но и в России. Когда я еще ездил в Россию до того, как Крым захватили, я каждый год бывал в России и ни разу не ел щи настоящих, потому что настоящие щи варю только я. Вот я варю щи, это правильно, 3 дня надо варить в 3 бульонах с солеными грибами, называется «богатые щи», которыми я научил варить похлебки, великий человек. Так что все русские супы, во всяком случае десяток, как я знаю, это моя любимая кухня и мои любимые рецепты. Я всегда приглашаю гостей на какой-нибудь суп, либо рыбную солянку, если это стану осетрину, либо мясную солянку, если хорошие почки есть, и так далее, и так далее. Все, что льется, на мой взгляд, является шедевром русской кухни.
10: Делаем резкий крем и немножечко о музыкальных предпочтениях. Саундтрек к сегодняшнему времени.
11: Я не знаю современной музыки настолько, чтобы что-нибудь советовать. Для меня саундтрек – это либо джаз, либо классика, либо Бах, либо Эллингтон. И поэтому, кстати, они гораздо ближе друг к другу, чем может показаться. А современная музыка мне чужда. К сожалению, я не обладаю такой широтой взглядов, как мои друзья. Например, рэп мне не просто не нравится, а категорически не нравится. Но это потому, что я ограничен. Я вот видел, как, например, знаете, кто первым рэпером был на русском языке? Сергей Довлатов. Мы сидели на радио «Свобода» и обсуждали рэп, и говорили о том, какая-то гадость. Сергей взял микрофон в руку и вот так вот, хлопая по микрофону, спел речитатив на русском языке, который он только импровизировал. Это было середина 80-х годов. Вот с тех пор рэп стал и русским тоже.
10: Notorious B.I.G. сейчас где-нибудь там на том свете, уверенно, аплодирует. Александр, а мне кажется, что саундтрек к сегодняшнему времени – это «Отель Калифорния», потому что там для меня это стало открытием, потому что там поется о психушке. Я совершенно недавно узнала, что это не про мечты, не про американскую мечту, а о том, как человек, так сказать, потерял всякую надежду и попал в психбольницу.
11: Ну, это про наркотики вообще-то на самом деле.
10: Ну, вот разные
11: ничего,
10: интерпретации.
11: Ничего веселого.
10: Ничего веселого, это точно. Ничего веселого. Поэтому я и выбрала. Или это лично мой выбор в качестве саундтрека к сегодняшнему времени. Хочется еще, Саш, спросить вас о мечтах, о надеждах. И все-таки вот в условиях турбулентности, в условиях неопределенности, где можно черпать вдохновение? Как дальше жить?
11: Ну, во-первых, надо же не зависеть от обстоятельств, которые нам диктуют вот все эти кошмары. И если говорить о общих делах, то надо подумать, что хорошего может быть в этой ситуации. Ну, например, меня всегда поражало, когда был в 2001 году налет на Нью-Йорк, то обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман сказал, что для того, чтобы уничтожить позорную зависимость от нефти, от бензина, нужно ввести налог на бензин, чтобы дать таким образом возможность другим видам энергии сравняться и избавить нас от этого нефтяного гнета. Вы не понимаете, не кажется ли вам, что сейчас происходит именно это? Благодаря трамповской войне с Ираном бензин становится все дороже, и, может быть, альтернативные источники топлива как раз придут на место этого самого бензина. Может быть, в этом есть что-то и хорошее. Может быть, мы сумеем избавиться от этого кошмара бензинового. Но вот Россия избавляется при помощи украинских дронов от зависимости, как мы видим. Но, может быть, действительно будут другие источники. Так что можно надеяться на какие-то перемены в этой области. Можно надеяться на то, что, наконец, Украина добьется того, что Путин попятится. И хотелось бы, конечно, чтобы его куда-то убрали, но я не знаю, как с этим быть, но во всяком случае хотелось бы, чтобы война это наконец кончилась, и Украина стала европейской державой. Я вообще считаю, что эта война идет за право жить в Европе, и за это право платят очень многие, многими жизнями. Европа стала гораздо сильнее, чем она была, гораздо более единая, гораздо более осторожная, и она гораздо больше понимает в русских делах. Ну и, конечно, я хотел бы, чтобы кончилось, ну, самое простое, это, конечно, конец правления Трампа и какая-то более-менее нормальная ситуация в Америке, когда не просыпаешься каждое утро, не хватаешь газету и не видишь самоочередного скандала. Это, конечно, большой плюс в жизни, дает, прибавляет ей несколько лет уж точно.
10: Александр, вы знаете, я узнала, что вы, оказывается, дружите более там 30 лет с поэтессой Верой Павловой. Я ее тоже знаю, я с ней тоже знакома. И она мне когда-то подарила вот этот самолетик. И здесь вот самые лучшие пожелания. которые только могут быть. А давайте мы сейчас загадаем, что все у нас получится, все, о чем мы мечтаем, все исполнится. И запустим этот самолетик, я не знаю, в пространство. Спасибо вам огромное, спасибо. Я запускаю этот самолетик. Оп, лети, самолетик. И хочу еще раз вас поблагодарить за то, что нашли время и приняли участие в записи нашей программы. Спасибо вам, уважаемые зрители, за внимание. Смотрите наш канал каждый день. До свидания.

0: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэра». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Хоумкер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.

0: Миша. Брат, сладкий Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
5: хорошо получается.
4: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
5: Дэвидсон Радио.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа «Диджей».

Марк Нофлер интересовался музыкой с детства. В 5 лет пытался играть на фортепиано без нот. В 8 лет услышал буги-вуги на пианино в исполнении своего дяди Кинсли. Та мелодия была одной из самых красивых, что мне когда-либо доводилось слышать. 3 аккорда. Вот и вся последовательность. Я очень быстро выучил ее и играл без остановки, доводя домашних до белого коленя. В 13 лет папа учил Марка играть на скрипке. На 15-летие наконец-то выпросил у родителей гитару, некое подобие стратокастера. При всем при том, ноты Марк так и не полюбил, предпочитая играть

Песня «Money for Nothing». Песня поется от имени грузчиков в магазине электроники, которые видят выступления группы по телевизору и возмущаются, почему они должны носить холодильники за небольшую зарплату, а музыканты на час на сцене получают деньги за ничего и девчонок бесплатно. Знаменитое звучание гитары в этой песне получилось случайно. Звукорежиссер Нейл Дорсман работал над расстановкой микрофонов, а Марк при этом играл на гитаре. В какой-то момент находящиеся в аппаратной люди попросили Нейла остановиться и послушать, что получилось. Достигнутое звучание всем понравилось, а расстановка при этом оказалась странной настолько, что никто никогда не расположил бы так микрофоны. Но именно эта запись и попала на альбом Brothers in Arms. Позже Нейл сказал, что один микрофон тогда находился по центру, а другой сбоку на расстоянии 20 сантиметров. Клип для песни Money for Nothing стал первым видео клипом, показанным на канале MTV Европа в 87 году, и аудитория тогда составила 1,5 миллиона человек. Альбом Brothers in Arms, в котором песня Money for Nothing оказалась самой коммерчески успешной, стал самым первым альбомом в истории, проданным тиражом более 1 миллиона копий на компакт-диске, а также компания Philips продавала тогда проигрыватели CD-дисков с приложением альбома в подарок. В январе 2011 года в ответ на жалобу одного из слушателей канадский совет по радиовещательным стандартам запретил канадским радиостанциям воспроизводить полную версию песни как несоответствующую этическим стандартам. Не все радиостанции последовали предписанию, две из них в качестве протеста целый час эфира отдали только под эту песню.

Все работы в группе, как и последующие, Марк Нопфлер не отказывал никому, кто просил его записать гитарное соло, совместную песню или еще как-то поучаствовать в том или ином проекте. Список товарищей по творческой работе поистине потрясает. Боб Дилан, Фил Лайнетт, Стиви Ник, Вэн Моррисон, Рэнди Ньюман, Бадди Гай, Тина Тернер, Эрик Клэптон, Брайан Ферри, Фил Эверли, Стинг, Джеймс Тейлор и многие другие. Впрочем, и друзья-коллеги всегда откликались на призыв Нопфлера сыграть и спеть в его сольных альбомах.

Композиция «In the Gallery». Однажды в 1977 году Марк Нофлер и бас-гитарист Джон Илсли, гуляя по центру Лондона, забрели в художественную галерею, которой владел их общий приятель. «Мы не могли поверить своим глазам, когда увидели эту экспозицию», — вспоминает Илсли. «Какие-то обрывки веревок, сваленные в углу кирпичи, мусорные ведра, расставленные на полу». Нофлер плюхнулся на заднее сиденье машины, недовольно проворчал: «Поехали скорее!» и начал что-то быстро писать в блокноте. Мы приехали на свою квартиру, и я отправился на кухню, чтобы заварить себе чашку чая. Через полчаса ко мне присоединился Марк. «Только что закончил новую песню», — сказал он. Вот так и появилась песня «In the Gallery».

песня «Romeo and Juliet». Эту песню Марк Нопфлер написал, когда у него были еще свежи воспоминания о его романе с солисткой малоизвестной панк-группы Holly and the Italians, Holly Vincent, закончившимся ссорой. Нопфлер прекрасно знал, что Холли просто использует его в своих целях для поднятия своей карьеры и самооценки, но при этом он ощущал себя неким Ромео, человеком, который влюбился и всегда будет любить свою девушку.

песня «Calling Elvis». Песня основана на одном из самых распространенных слухов в истории музыки. После смерти Элвиса Пресли самые ярые фанаты не хотели верить в его смерть и считали, что он жив и просто скрывается от них. Ближе к концу песни Марк Нофлер поет «Did he leave the building?», то есть просто он покинул здание. В данном случае речь идет о смерти Элвиса Пресли. Впервые эта фраза прозвучала в 1956 году в завершении одного из концертов Пресли, чтобы дать понять публике, что больше выходов на бис не будет и пора расходиться. В дальнейшем этой фразой не раз заканчивались концерты Элвиса.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
3: Знаешь, какой он красавчик.
4: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
5: Он очень хороший человек.
2: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым». В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
6: Операцию я беру на себя.
2: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
7: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.
8: Вы слушаете «Пророк».
9: «Пророк».
8: В студии DJ Дусик.

0: around with me.
1: Пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
2: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
4: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
5: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками.
6: Мира, каким мы его знали, больше нет.
5: Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
7: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
9: Мы любим.
8: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
10: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: Америки 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Президент Дональд Трамп не посетит церемонию памяти жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс, ссылаясь на свои источники. Трамп произнесет речь в Пентагоне, который также подвергся атаке в сентябре 2001-го. Ожидается, что вице-президент Джей Ди Вэнс представит Белый дом на памятных мероприятиях в городе Большого Яблока. Администрация Трампа возобновляет действие правила, согласно которому иммигрантам может быть отказано в выдаче грин-карты, если они пользуются государственной социальной помощью, например, фудстемпами, программой Medicaid, жилищными ваучерами и другими льготами. Впервые эта мера была введена в феврале 2020 года в рамках усилий Трампа по ограничению легальной иммиграции во время его первого срока, но была отменена после прихода к власти демократа Байдена. Правозащитники раскритиковали нововведение, назвав его проверкой на состоятельность.